0: Дании поручил Комитету по региональной политике и местному самоуправлению разобраться в причинах превышения установленной Кабинетом министров планки роста тарифов ЖКХ в ряде регионов. Правительство на федеральном уровне закрепило предельный рост тарифов в течение года не выше 12%. Володин подчеркнул, что региональные власти, принимающие решения об увеличении тарифов, обязаны их обосновать. При этом Федеральная антимонопольная служба получила полномочия по снижению тарифов в случае выявления нарушений. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга сохранила для российских спортсменов максимальные квоты на Кубок мира, всего 12 мест. Это решение дает российским лыжникам возможность полноценно участвовать в международных соревнованиях. Первый этап Кубка мира пройдет в конце ноября в финской Руке. Впервые за 5 лет российские спортсмены смогут провести полноценный соревновательный сезон на международном уровне. Такая перспектива открывает для наших атлетов возможности для подтверждения высокого уровня своего спортивного мастерства, отметили в Российской Федерации лыжного спорта и сноубординга. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк». Читает Кирилл Рацик.
4: Глава 16. Скинула легким движением с плеч шубу, выступила из нее, как из футляра. Имя мое — Фата Моргана. Потянула спутника за руку, и они оказались стоящими на площадке, ведущей к вершине холма лестницы. В элегантном, подчеркивающем достоинство фигуры платье, была удивительно хороша. Лукин ей ни в чем не уступал. В светлом костюме с шейным платком вместо галстука и с канотье на голове чувствовал себя легко и естественно. Только тут, при свете яркого дня, смог ее хорошенько рассмотреть. Подумал, какая красивая женщина. Глаза удивительные, с поволокой. «А вам идет», — окинула взглядом его складную фигуру фея, повела вокруг себя рукой. «Эти ступени помнят Тулуз-Лотрека и Амедео Модильяни. Здесь жили и творили Ван Гог и Ренуар. А вон там, у стены кабаре, проворный кролик, ожидали в надежде получить тарелку бесплатного супа Тулуз-Лотрек и Пикассо». Легко и естественно начала подниматься по лестнице, обернулась. «Может быть, хотите посмотреть знаменитый канкан в Мулен-Руж? Для этого надо спуститься к подножью холма. Но я бы предпочла посидеть в кафе и поговорить». Поскольку Лукин не возражал, улыбнулась. «Вот и отлично. Я знаю тут одно. Напоминает ночное кафе в Арле. Вы не можете не помнить эту удивительную картину». Неся себя как истинная аристократка, закончила подъем по ступеням, вошла с видом уставшей от обожания королевы в одной из распахнувших гостеприимные двери заведений. Поспешивший к ней навстречу официант приветствовал гостью глубоким поклоном. «Comme toujours, madame?» «Да, Пьер, как всегда. Но сегодня я не одна». Выбрала столик на открытой веранде. Лукин опустился на стул напротив, так, чтобы видеть белую громаду базилики «Сакре-Кёр». Фата Моргана продолжала сдержанно улыбаться. «Представляю вас сидящим с этюдником на Плас Дютерт, где в ожидании клиентов проводят время художники. Творческие личности. Они облюбовали Монмартр с конца XIX века. Но что меня всегда удивляло, никто из них, включая живших в городе писателей и поэтов, не подозревал о существовании мира текста. Ближе всех к его открытию подошел, пожалуй, Хемингуэй с его праздником, который всегда с тобой. Но и он не смог переступить заветную черту. Не так давно обстоятельства свели меня с некой Лизой, героиней романа «Игра в слова», жившей в Петербурге во времена большевистского переворота. Читала мне свои стихи. Кое-что я запомнила. Слова, как сладок сон. Тех, кто ушел, тех, кто влюблен. Седою станет голова. Уйду и я. Вся жизнь — слова. Напиши она вместо «вся жизнь» весь мир, и перед ней открылась бы волшебная дверь. Но, увы, и девушке не достало воображения. Так часто бывает в жизни. Кому-то не хватает таланта, другим смелости. А есть и такие, у кого и другого в избытке, но по бесшабашности своей они пролетают над очевидным, как фанера, обвела рукой окруживший их Монмартр, над моим любимым Парижем. Умолкла, официант поставил на стол высокие бокалы. Налил в один из них из открытой тут же бутылки немного вина и, поколебавшись, протянул его на пробу феи. «Стихийный психолог», — хмыкнул про себя Лукин. Догадался, кто тут главный. А может быть, выбрал ее, потому что она была постоянной посетительницей заведения. Омочив в вине губы, Фатаморгана кивнула и, дождавшись, когда кельнер удалится, изобразила на красивом лице улыбку. Что может быть романтичнее, чем осень в этом созданном для любви городе? Еще по-летнему тепло, но в воздухе уже чувствуется аромат светлой грусти. «Мы могли бы сойти за влюбленную парочку», — говорила почти ласково, но внимательные глаза не улыбались. «Вы не находите?» Прикусила верхнюю губу зубками, повела гордо посаженной головой. Последний раз влюблялась 700 лет назад. Но боготворивший Гвиневру, жену короля Артура, рыцарь Ланселот меня отверг. До сих пор не могу ему простить. Нельзя оскорблять женщину равнодушием. Были и потом увлечения. Ничто человеческое, закончить фразу не посчитало нужным. Вы, мой друг, наверняка тоже не без греха. А впрочем, какой любовь грех? Беда в другом. Чем дольше живешь, тем труднее влюбиться. Слишком хорошо знаешь сущность человеческую. Ничто не способно тебя удивить. Выражение лица Фатаморганы изменилось. Черты его, утонченно красивые, утратили хищную определенность. Вытащив из появившейся неизвестно откуда сумочки браслет в виде змеи, надела его на руку. Лукин готов был поклясться, что та сама обвелась несколько раз вокруг тонкого запястья. Посмотрела ему в глаза. «Хотела бы я иметь...» Запнулась, продолжила, как если бы говорила сама с собой. «Да, близкого человека». Нахмурила высокий лоб. «Но не будем спешить. Будущее покажет. А пока давайте поговорим о мире, в который забросила вас судьба. Хотелось бы, чтобы вы имели о нем ясное представление. Когда-то давно, когда я была еще девочкой, картину происходящего нарисовал мне великий волшебник Мерлин, многому меня научивший. Рассказал о том, что мир текста есть не более чем отражение мира материального в той же мере, как тот является отражением мира высшего, горнего». Выдержала, не отводя взгляда паузу. «Жаль только, зеркала и в том, и в другом случае оказались кривыми». Давая Лукину время оценить сказанное, поднесла к губам бокал. Заметила тоном, каким говорят о хорошо всем известном, будничном. Это многое объясняет. В том числе тщету человеческого существования и неприкаянность людей. Их бесконечные, созданные самими себе мытарства. Великое в горнем мире становится физическом суетным. Благородное — тщеславным. И все это, словно через увеличительное стекло, проецируется на мир текста. Остановила пытавшегося что-то сказать Лукина. «Именно! Кривизна зеркал ответственна за те крайности, что вы здесь находите. В остальном — заметной разницы между вашей реальностью и жизнью между строк и слов нет. Больше того, нет никакой возможности определить, в каком из двух миров вы влачите дни свои. И в том, и в другом случае — прошлое и будущее уже кем-то написаны». Посмотрела на своего собеседника с полуулыбкой. «Сказала то, что вы должны были услышать». «Пейте. Что же вы не пьете? Вино отменное. А времена семейки Борджиа прошли». Покрутила в пальцах ножку бокала. Сломала тонкую бровь. «Судя по вашим похождениям в населенной библейскими персонажами области, вам свойствен креативный ум, и то, что в зависимости от ситуации можно назвать либо предприимчивостью, либо беспардонностью». Усмехнулась возникшей мысли. «Кто-то из ваших соотечественников по этому поводу заметил, в человеке все должно быть прекрасно, очевидно, включая наглость. Нарушая правила приличия, продолжила рассуждать о сидевшем напротив Лукине в третьем лице, как если бы взвешивала шансы. Нечто подобное, наверное, можно было услышать на невольничьих рынках Римской империи. А что? Сообразителен, не дурен собой, приятен в общении. На тонких губах проступила медленная улыбка. Ни трус и ни паникер. Хотя и то, и другое стоит еще раз проверить, как и умение принимать решения в обстановке стресса. Многие, выставляющие себя крутыми мачо, оказываются в критической ситуации, набитой тряпками куклой. «Почему я должен все это выслушивать?» — спрашивал себя Лукин, чувствуя, как нарастает раздражение. Дамочка заигралась, ну и черт с ней, будь она хоть трижды волшебницей. Нечасто случалось ему оказываться в ситуации, когда о тебе рассуждаю, словно о неодушевленном предмете. Сделал движение встать, но Фата-Моргана его остановила. Точно знала, что он чувствует. «Не обижайтесь, Лука. Ставки высоки. Не хотелось бы совершить ошибку. Вы когда-нибудь задумывались, какую роль в истории играет случай? По сути своей, она состоит из бесконечных войн, заговоров и переворотов, не говоря уже о том, что ее пишут победители. Вам ведь тоже любопытно было бы взглянуть на исход битвы при Ватерлоо, не страдая Наполеон в тот день насморком, или как преуспела бы в своем развитии Россия, получи убийца Столыпина, в ночь перед покушением перо под пиджак». Казалось бы, незначительные детали, а от них зависят судьбы миллионов и миллионов людей. Сверкнула глазами. Адюльтер? Вот где кроется механизм, двигающий за сценой колеса истории. Улыбка феи стала дразнящей. По выбросу в кровь адреналина с ним никакая войнушка не сравнится. Движимое похотью человечества суетится со своими любовями, превосходя в ажиотации любую собачью свадьбу. Не спуская с молчавшего все это время Лукина взгляда, спросила, «Не правда ли? Богатая пища для беспокойного ума. Мне давно хотелось проверить одну гипотезу, но все не доходили руки, а главное, не было человека, кому задуманное можно было бы доверить». И этот человек усмехнулся, не скрывая иронии, ее единственный слушатель, «Ваш покорный слуга». «Видите ли, месье Лукин, в чем дело?» — пожалуй, едва заметно плечами фея. «Я обретаюсь в мире текста с начала XII века и имела возможность наблюдать, за счет кого растет его население. Ничего не могу сказать. Есть люди приятные, как, скажем, Идальго Дон Кихот или тот же Акакий Акакиевич Башмачкин, но слабые, а часто еще и безвольные. Феномен хорошей литературы в том и состоит, как положительный, если по-школьному герой, так обязательно с червоточинкой или обремененный, не сложившейся судьбой меланхолик. Оно и понятно, что писать о сильном и счастливом, кроме того, что он силен и счастлив. Убогие, совсем другое дело, дают простор фантазии. Если перефразировать вашего Толстого, каждый ущербный ущербен по-своему. Сделала из бокала несколько глоточков вина. Есть и другой тип населяющих мир текста людей. Типичными его представителями можно считать четырех мушкетеров. Если в рифму, то бузатеров и бритеров, кому только бы выпить и дать ближнему своему по морде. Сюда же можно отнести героев-боевиков, одинаковых, словно из-под штампа, с их стандартными уловками и неспособностью выйти за рамки предписанного жанра. «Вы же, месье Лукин?» Перегнувшись через стол гибким телом, положила руку на руку собеседника. «Право же. Не обижайтесь, не зная, что вам будет предложено. Я прекрасно разбираюсь в людях. Предстоящие испытания придутся вам по душе». Убрала руку, улыбнулась. «А мне покажут, могу ли я на вас положиться. Мало кому дано искусство относиться к жизни как к игре. Вы владеете им в полной мере. Десятки смельчаков почли бы за честь оказаться на вашем месте, попытаться вытащить груженную обреченностью телегу истории из наезженной тысячелетиями колеи». Лукин слушал ее внимательно, снял канотье, стащил с шеи непривычный мешавший ему платок. «Красиво говорите. Осталось только понять, что стоит за вашими словами. Боюсь, ищите того, кто помог бы вмешиваться в чужие жизни. Сами сказали, любимое ваше занятие. В мире текста, как я понимаю, живут обычные, не отдающие себе в том отчета люди. Борются, страдают, любят и мечтают. Вы несете им разрушение и хаос, приумножаете зло, которого у них и так хоть отбавляй. Глаза Фатаморганы сверкнули. Она ухмыльнулась. «Зло? Вы сказали зло? Откуда столько пафоса?» Выражение красивого лица стало надменным. «Что вы о нем знаете? Сделайте одолжение, не говорите глупости. Количество зла невозможно ни увеличить, ни уменьшить, а лишь перераспределить между живущими. Вы, Лука, плохо учились в школе и не знаете, что существуют законы сохранения, такие как энергии или импульса. На них зиждется любая физическая теория. К ним, основополагающим, относится и закон сохранения в мире зла. Хотя, возможно, это не ваша вина. Учителя, чтобы не травмировать ранимую детскую психику, о нем не говорят. В руке феи появился длинный слоновой кости мундштук с тлеющей в ней сигаретой. Выпуская со словами дым, она с видом читающего лекцию профессора продолжала. «Злу нет определения. Никто из философов не способен его дать, разве что убогое. Антагонизм добра. Зато все знают, что оно красочнее и изобретательнее последнего. Об этом свидетельствуют все виды искусства и не устает твердить литература. Вспомните хотя бы Мефистофеля из Фауста Гёте. Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Добро и зло на кармической планете Земля являются ипостасями двух великих начал, борющихся, как нанайские мальчики в своем единстве во Вселенной». Закинула одну стройную ногу на другую. Жест не прошел мимо внимания сидевших в кафе мужчин. Постучала пальчиком с кроваво-красным ногтем по мундштуку. Скинула наросший на сигарете пепел в поданную официантом пепельницу. Люди в своих суждениях примитивны до предсказуемости. Нашлись такие, кто обвиняет во всех грехах, скажем, Воланда, в то время как он всего лишь трикстер, позволивший себе заметить, что москвичей испортил квартирный вопрос. Продолжая в задумчивости созерцать собеседника, замолчала. Бледное лицо стало спокойным, в выражении красивых глаз появилась грусть, в голосе доверительная нотка. «Сами-то вы разве не чинили злых дел? Или как все вокруг совершали, чтобы потом походя заметить, не согрешишь, не покаешься? Тем, кто превратил своим пером монашенку в злую волшебницу, было невдомек, что все недоброе, что суждено мне сотворить, ляжет и на их плечи. Каждый шаг имеет последствия. За все содеянное придется заплатить. Карму никто не отменял». Нахмурилась. Однако мы заговорились. Не смогла сдержаться, не продемонстрировать свои таланты фокусника. Бросила на стол обертку от конфеты, превратившуюся на глазах Лукина в банкноту. Подозвала жестом официанта. Когда тот, кланяясь, удалился, встала из-за стола. А между тем нам пришло время расстаться. Ваш знакомый волчара говорил правду. Когда находят в книге глазами твое имя, надо быть готовым занять в тексте свое место. Что-то мне подсказывает, что ищущая возможность познакомиться со мной женщина не случайно листает страницы романа о рыцарях круглого стола. Подала Лукину руку для поцелуя. Помните у Александра Сергеевича: «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит». Он поднес ее руку к губам и, выпрямившись, встретил, не дрогнув, пристальный взгляд. «Так вот», — не спешила отнять руку Фатаморгана, «покоя я вам не обещаю. Обладая моими возможностями, легко можно найти массу ситуаций, превращаемых в азартную игру. Я остановилась на той, что вам ближе и понятнее. Попытаться отвести от народа преследующий его рок — дело в высшей степени благородное. Посмотрим, как вы с этим справитесь. Над Россией давно уже сгустились черные тучи, результат неуважения людей к себе и друг к другу. Однако случается, что судьба великой страны зависит от поступка одного единственного, любящего ее человека. Оказавшись в ситуации выбора, Вам придется решать, что есть добро,

0: «А что зло, о котором вы так любите рассуждать?» Улыбалась. Слетая к новорожденному с небес, ангел проводит над его головой рукой, и младенец все забывает, начинает жить с чистого листа. Забудете до поры до времени о нашей встрече и вы. Эксперимент, как говорят ученые, должен быть чистым. Наше расставание не будет долгим. Но, боюсь, тем не менее, буду по вам скучать.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Дежнева «Между строк».
0: Глава 17. Анна пробежала глазами еще раз последнюю строку. Никто не посмел ее остановить. Так страшна была в гневе своем Фата Моргана. Вот, оказывается, как звали строившую Артуру козни волшебницу. Потянулась по кошачьи всем телом. Так хотелось спать. Страница книги, будто вода пруда под порывом ветра, покрылась мелкой рябью. Глаза слипались, Анна потерла их кулаками. Отняв руки от лица, увидела, как по освещенному факелами коридору замка к ней спешит вся в черных одеждах женщина. Услышала цокот шпор на ее сапогах по камням пола. Высокая, порывистая, замерла на мгновение в шаге от нее, посмотрела пристально из-под края накинутого на голову капюшона. «Чего вы ждете? Артур проснется? Тогда нам не сдобровать!» И, убыстряя шаг, повлекла, словно вихрь, Анну за собой. Не тащила на аркане, пальцем не тронула. В убеждении, что спасает свою жизнь, та побежала за ней сама. Замерев на углу коридора, обернулась, властно спросила. «Идете со мной или хотите оставить все как есть? Ваша жизнь. Решайте сами». «Как есть?» — пролепетала Анна, задыхаясь. «А как оно есть? Мне бы лучше...» «Я знаю, что для вас лучше», — оборвала ее Фата Моргана. «Меня интересует, что думаете вы. Для душеспасительных бесед нет времени. Слишком велик риск». «Ну, с вами», — выдохнула Анна. И тут же почувствовала, как домашний халатик превращается в облегающий тело кожаный костюм, а тапочки на босу ногу в ботфорты с отворотами. Заспешила за Морганой вниз по вытертым ступеням, пробитой в толще стены лестницы. Та торопила. «Быстрее! Слуги Артура поднимут мост, и мы окажемся в западне!» Очутившись во внутреннем дворе замка, вскочила в седло поджидавших их лошадей. Солдаты у ворот уже взялись за цепи подъемного механизма. Какие-то люди бежали к ним с обнаженными мечами. Подняв коня на дыбы, фея испустила вопль, от которого в жилах стыла кровь. «Прочь с дороги!» Словно фурия с развивающимися по ветру волосами, понеслась преследуемая по пятам Анны к крепостным воротам и дальше по бревенчатому настилу моста, поведущей от замка к лесу дороги. Бешеная скачка захватила. Сердце готово было выскочить из груди. Мимо проносились поросшие вереском поля. Анне было и жутко, и весело, отчаянной веселостью вырвавшегося на свободу бунтаря. Чувство это живет в каждом из людей. Не найдя случая явить себя, тихо умирает, но коли уж выпал шанс, смирительную рубашку на человека не накинуть. «Как есть!» — вертелись в голове у Анны слова. «А как оно есть? А теперь уже было?» Тягуче, тоскливо, привычно до ритуалов, одна и та же рутина изо дня в день. Все так живут, лишь по-разному борются с доставшимся им в жизни одиночеством. Книги, картины, кино, жизнь других кажется ярче и интереснее. На самом же деле все одним миром мазаны. Никому не удается выступить из несущегося из прошлого в неизвестное будущее потока. Лошадь сама шла резвым галопом, оставалось не мешать ей, привстав на стременах. Когда замок скрылся из виду, перешли на кавалерийскую рысь. Вплотную к дороге подступили могучие сосны. Стало заметно темнее. Повернувшись в седле, Анна посмотрела, нет ли погони. Фата Моргана ее успокоила. «Теперь бояться нечего. Слуги Артура носа сюда не сунут. Это Шервудский лес, известный как пристанище Робина Гуда. Его стараются объезжать стороной. Нам благородный разбойник не опасен. Я с ним в хороших отношениях. Посмотришь порой вокруг себя, и самой хочется взять в руки лук и стрелы. отстрелять пару-тройку сотен самодовольных в упоении собственной властью скотов. Пусть ненадолго, но восстановить справедливость. Пустив лошадь шагом, похлопала ее по крутой шее ладонью, повела вокруг себя рукой. Еще одна особенность этого леса в том, что он раскинулся не только в пространстве, но и во времени. Тянется на многие столетия, меняя по ходу дела географические координаты и названия. Бродя по нему, можно попасть в разные страны, в самые разные эпохи. Если, конечно, знаешь, где свернуть с наезженной дороги на тропинку. Он и Гайд-парк, и Булонский лес, и Центральный парк Нью-Йорка.
2: «И Серебряный бор в Москве?» — удивилась Анна.
0: «Да, все возможно. Почему вы спрашиваете?»
2: «Я люблю там гулять», — улыбнулась Анна. «Не хотелось бы злоупотреблять вашим вниманием и быть навязчивой. Как? Уже собрались домой?» — удивилась Фата-Моргана. Губ ее коснулась ироничная улыбка.
0: «Не рано ли?» — окинула Анну оценивающим взглядом. «Должна сказать, ваше появление стало для меня неожиданностью. Я вас не звала, но и не могла бросить на произвол судьбы. Король Артур беспощаден в гневе. Остается признать, что выпавшие на мою долю невзгоды и прошедшие столетия не смогли убить во мне милосердную девочку-монашенку». Придержала, натянув поводья коня. «Надеюсь, не станете отрицать. Я ни к чему вас не принуждала. Сами изъявили желание изменить свою жизнь, отказаться от набившего оскомину как есть. Но есть, извините за тавтологию, и вторая сторона медали. Связав свою судьбу с моей, вы таким образом приняли правила игры, а точнее законы, по которым живет мир текста». Наблюдая за реакцией своей спутницы, прищурилась.
2: «Какие законы?» То ли не поняла, то ли не расслышала Анна.
0: «Те, что управляют миром, где жизнь протекает между строк и слов. Вы частенько убегали в него, прячась от дурного настроения и невзгод. Он мало чем отличается от вашего привычного, который принято именовать данный человеку в ощущениях реальностью. Находятся острики, кто еще и уточняет, мол, реальность — это объективное. Если новому для вас миру и присущи некоторые особенности, они вряд ли вас коснутся. Живите, как жили». Голос Фата-Морганы звучал успокаивающе. Анне казалось, что фея говорит искренне и даже с сочувствием, но история рыцарей круглого стола подсказывала. Доверяться коварной обманщице не стоит. Видя ее растерянность, та улыбнулась. «Не делайте из пустяка трагедию. Учитесь получать удовольствие от происходящего. Многие живут словно через силу, но есть счастливцы, обладающие даром легкости бытия. Порхают, собирая нектар успеха с цветка на цветок. В мире текста многого можно достичь небрежным росчерком пера». Ироничная улыбка на губах Морганы выражала то, что не договаривали слова. «Скажем, встретить человека, с кем в обыденной жизни увидеться не удается». Хитро прищурилась. «Здесь нет необходимости аккуратничать с собственными желаниями и вести себя по жизни под усцы, словно норовистого жеребца». В словах феи звучало нечто похожее на обещание, но столь неопределенное, что Анна заставила себя о нем не думать. Напоминали они и речи Клавдии, хотя женщины не были похожи. Она тоже старалась брать от жизни все возможное, не всегда, правда, это у нее получалось. Посмотрела на Фату-Моргану с подозрением, но та и бровью не повела. Спрыгнув на землю, бросила поводья, отпустила лошадь на все четыре стороны. Оставалось последовать ее примеру.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк». Читает Кирилл Рацик.
2: Между тем, стоило всадницам сойти с коней, как одежды обеих изменились до неузнаваемости. Место облегающих тело, похожих на военные камзолов, заняли разрезные с нижними юбками платья. Талию едва ли не до боли сжал корсет, отчего фигура приобрела очертания перевернутого вверх дном бокала. «Удивлены?» — поправила на Анне жакет фея. «За разговором мы не заметили, как пересекли границы нескольких столетий и оказались в 18-м. Терпите, диктуемые местной модой неудобства. Слава богу, дело не дошло до кринолинов. Хороши бы мы были в них, в лесу». Раздвинув ветки, Моргана ступила на едва заметную тропинку и пошла по ней между сменивших сосны вековых дубов. Заросли кустарника вдоль дороги сомкнулись за их спиной. Несла себя легко, оставаясь и в дикой местности, привыкшей к скольжению по паркету светской красавицей. «Куда мы идем?» — догнала ее, запыхавшись, Анна. «Как же вы любите задавать вопросы!» — не повернулась к ней фея, уверенная, что та следует за ней по пятам. «Там, в своем мире, бредете по жизни, не задумываясь, без руля и без ветрила. Здесь, видите ли, вам все надо знать. Не бойтесь, коллега, не брошу. Я ведь тоже целительница. Есть у меня и такая ипостась. Вам, дорогая моя, можно только позавидовать. Новая обстановка, масса приятных впечатлений. Мне испытать эти чувства не дано. Когда еще попадете в дремучий лес на границе 18 и 19 веков?» Умерив шаг, остановилась на залитой солнцем, поросшей дикими цветами поляне. Грызя в задумчивости сорванную травинку, произнесла: «Скорее всего, вам покажется странным, только я и правда хотела бы оказаться на вашем месте. Привычка жить, не думая о смерти, выбирая по своему вкусу страну и эпоху, выхолащивает чувства. Умом понимаешь, что вроде бы должна радоваться, а радости-то и нет. В душе звучит заезженная мелодия шарманки. Многое бы я отдала, чтобы снова почувствовать дрожь от одной мысли о любимом». Выплюнула травинку. «Впрочем, вы вряд ли меня поймете. Сытый голодному не товарищ». Красивая, с гордо посаженной головой на широко развернутых плечах, Фата Моргана вызвала у Анны приступ острой жалости. Не приносили счастья ни богато украшенное платье, ни дорогие украшения. Стояла, сцепив в замок руки, смотрела туда, где дремучий лес начинал заметно редеть. Резким движением руки отмела нахлынувшие чувства. «Душевный стриптиз отменяется. О том, что я затеяла, вам знать не надо. Шахматным фигурам не рассказывают, как вести себя на доске. Скажу только, что намереваюсь проверить одну идею». Усмехнулась. «А заодно уж и интересующего меня человека. С поражающей воображение легкостью рассуждающего о добре и зле. Ваше появление в мире текста действительно стало для меня неожиданностью, но карты не смешало. Пожалуй, даже наоборот. Если провидению угодно, чтобы игра велась четыре руки, я не возражаю. Все, как известно, познается в сравнении. Бриллиант ярче играет гранями на сером фоне». На мгновение умолкла, продолжила с каким-то новым выражением на лице. «Вы хотите вернуться на родину? Извольте. Но окажетесь не в Белокаменной, а в столице империи, в год, отмеченный при написании на бумаге удивительной симметрии. В этом году была издана повесть «Лескова левша» и увидел свет роман Марка Твена «Принц и нищий», хотя не уверена, что вам это что-то скажет». Обращенный на Анну взгляд Фата Морганы стал пронзительным, тонкие брови сошлись к переносице. «Скоро мы расстанемся, и я исчезну из вашей жизни. Но это вовсе не значит, что не буду пристально наблюдать за происходящим. И интерес мой будет отнюдь не академическим, хотя результат эксперимента способен очень многое изменить в жизни не подозревающего о такой возможности человечества». Не добавив больше ни слова, повернулась и пошла по расширявшейся до размеров просеки тропинки в ту сторону, где между поредевшими деревьями проступило по-зимнему блеклое небо. Анна пристроилась рядом, благо новая смена одежды позволяла. В просторном платье, в пальто с каракулевым воротником, она чувствовала себя уютно. Голову украшала того же меха аккуратненькая шапочка. Руки в перчатках защищала вошедшая в моду в последней трети XIX века муфта. Все это было отнюдь не лишним. Землю под ногами сковал мороз, голые березы стояли присыпанные снегом. Облаченная в песцовое манто, Моргана приостановилась. Оглядела фигуру спутницы критическим взглядом. Бедненько, но чистенько. Простенько и со вкусом. За аристократку не сойдете. Этого и не надо. А в остальном одежонка, как и румянец, вам к лицу. Произнесла с ухмылкой что-то себе под нос, но Анна разобрала отдельные слова. Спросила, вы сказали, серая мышка? Огляделась боязливо по сторонам. Неужели они здесь водятся? Как ни была сдержана фея, по лицу ее пробежала тень улыбки. Одну, по крайней мере, я заметила. Резко меняю тему, осведомилась. Не мерзнете? На дворе далеко не лето.

0: спутники. Несмотря на легкий морозец, с открытой в белой манишке грудью и в цилиндрах. «Видите там?» — показала фатаморгана на примостившееся у ограды летнего сада строение. «Это часовня, возведенная на месте, где 15 лет назад стреляли в Александра II». Возле нее вдоль изящной чугунной решетки прохаживался высокий мужчина в пальто с бобровым воротником и шапке. Судя по нахохлившемуся виду, руки засунуты в карманы, давно кого-то поджидал. Анна бросила недоуменный взгляд на впившуюся в его фигуру глазами Моргану. Что было написано на ее лице, не поняла. Оно вдруг стало злым. Между тем, даже на фоне дорого одетых, фланирующих по парку дам, она осмотрелась представительницей высшей аристократии. Мужчины, проходя мимо, окидывали ее восхищенным взглядом. Некоторые, делая вид, что знакомы, подносили к краю цилиндра руку. «Что вы на меня уставились?» — фыркнула фея раздраженно. «Идите, он вас ждет!» — подтолкнула Анну в спину. «Мужики не фуагра. На холоде их держать не обязательно, и в тепле не испортится».
1: «Он ждет меня?» — запнулась та.
0: «Уступаю вам на время свое место». Появившаяся на холеном лице Моргана улыбка была словно приклеенной. «Пользуйтесь моей добротой. Долго это продолжаться не будет». И, повернувшись на каблуках, направилась с хмурым видом по аллее в ту сторону, где деревья летнего сада стояли гуще, превращая его в опушку леса. Анна проводила ее фигуру с волочившимся по мерзлой земле подолом манто взглядом. Секунда, другая, и фатаморгана исчезла из виду. Прохаживавшийся у ограды мужчина тем временем достал из жилетного кармана костюма часы-луковицу и, откинув крышку, поежился. Поднял воротник пальто и прислонился с безнадежным видом плечом к прутьям решетки. Анна подошла очень тихо, но он почувствовал. Резко, будто ждал нападения, обернулся, встретился с ней глазами.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Дежнева «Между строк».
0: Глава 18. «Лукин?» — пролепетала, готовая потерять сознание Анна. Видя, что женщина пошатнулась, Лукин ее поддержал. «Анна Александровна! Аня!» — лицо вспыхнуло радостью. «Лукин!» — повторила она с другой, ласкающей слух интонацией. «Я знал!» «Должна прийти женщина, от нее зависит моя судьба, но и подумать не мог, что это вы!» Замолчал потрясенной встречей. «Хотя именно от вас она и зависит. Но как? Как вы здесь оказались?» «Я...» — улыбалась, утирая слезы радости Анна. «Я очень хотела вас видеть». Лукин взял ее руки в свои. «Конечно, это все объясняет. На встречу с вами не смел и надеяться». «Пойдемте, вы совсем замерзли. Где-то здесь должно быть кафе. Они называют это чайное. Надо выпить горячего». «Я и думать не могла», — спешила объясниться Анна. «В пальто и шапке вас сразу не узнала». Говорили, перебивая друг друга. Произносили первые попавшиеся слова, а сами не могли оторвать друг от друга восторженного взгляда. Прохожие с улыбкой оборачивались. Городовой, неся себя чинно, подкрутил, глядя на парочку со значением «ус». «Я обещал подарить вам книжку. Хотел зайти», — попытался он отогреть дыханием ее руки. «Все так нелепо получилось. Я вас ждала», — вторила ему она. «Боялась, вы обо мне забыли». Спешили сказать друг другу самое важное. Ничего вокруг себя не замечали. Не увидели, как в метре от них остановилась молодая, напоминавшая видом белошвейку женщина. Одетая, подчеркнуто скромно, вряд ли могла привлечь к себе чье-либо внимание. Осмотрела пару с ног до головы и, как бы в продолжение внутреннего диалога, удовлетворенно кивнула. «Университетский профессор с женой». «Недурно и весьма прозорливо». «Что?» — переспросил, повернувшись к ней Лукин. «Вы что-то сказали?» «Извините, мы не питерские, города не знаем. Показать дорогу не можем». Женщина не ответила, только едва заметно улыбнулась славной, вызывающей доверие улыбкой. Высокий выпуклый лоб и смеющиеся глаза производили впечатление человека думающего, склонного анализировать происходящее. Сделала к ним полшага, понизила голос. «Хорошо придумано. Влюбленная парочка вызывает меньше подозрений. Меня зовут Софья. Вас, я так понимаю, Лука», — повернулась к Анне Александровне. «А вас, Анна», — — подсказал Лукин, прикрывая ее инстинктивно.

0: собой. «И вы из Первопрестольной?» — уточнила незнакомка. По форме это был вопрос, по интонации утверждения. Вот и славненько. Огляделась как бы невзначай по сторонам. «Идите за мной, но так, чтобы не по пятам, на расстоянии». И ничего не добавив, пошла, не оборачиваясь, к выходу из летнего сада. Лукин и Анна переглянулись, остались стоять на месте. «Вы с ней знакомы?» — всмотрелась она в его лицо. Глядя, как удаляется неизвестная, Лукин покачал головой. «А она меня знает. Единственная в этом городе в доставшееся нам с вами время. Выбора нет. Надо подчиниться». «Я ничего не боюсь», — сжала его руку Анна. «С вами хоть на край света». «Подозреваю, именно там нас и ждут», — улыбнулся Лукин. «Честно говоря, не имею представления, что будет дальше, но скоро мы все узнаем, тогда и будем решать, как поступить». Взяв Анну под руку, двинулся, стараясь идти степенно вслед за мелькавшей среди праздно гуляющих людей фигуркой. «Вас действительно зовут Лука?» — прижалась к нему Анна, словно в поисках защиты. «Да, те, кто хорошо меня знают», — улыбнулся он. «Это стало моим вторым именем, а подозреваю, что и первым». «Я тоже буду вас так называть», — мотнула головой она. «А вы меня Аней. Вот и договорились». Пасмурный день, между тем, стал клониться к вечеру. До темноты оставалось еще больше часа, но летний сад уже начал пустеть. Грустен и сер был Петербург в этот последний день зимы 1881 года. Попадавшиеся на его улицах люди выглядели озабоченными, спешили по своим делам. Грохоча колесами по брусчатке, проезжали мимо экипажи, заманивали к себе, кланяясь, с козел извозчики. На углу перепрягали двухэтажную конку. Такие, вспомнил читанное Лукин, назывались империалами. Бросил взгляд на витрину торговавшего модной одеждой магазина «Дом Бризака». В ней на всеобщее обозрение была выставлена страница календаря, почему-то уже за март. Ничем не примечательная, она вызвала у него неприятное, но быстро исчезнувшее чувство. Казалось бы, стоило задуматься, куда и зачем они идут. Но мысли такой не возникало. Переполненный негаданно нахлынувшим счастьем, прижимал к себе руку Анны. Тем временем миновали мост, свернули с набережной и углубились в хитросплетение переулков. Поплутав по ним какое-то время, Софья остановилась у большого доходного дома, сделала вид, что развязался шнурок высокого ботинка, кинула быстрый взгляд в сторону приближавшейся пары и скрылась в ведущей в глубину двора арки ворот. Последовав за ней, они оказались в окруженном со всех сторон стенами каменном колодце. В углу его виднелась оставленная полуоткрытой дверь. Распахнув ее, Лукин вступил в парадное первым. Софья ждала их на площадке второго этажа. Впустила, открыв замок собственным ключом, в темную прихожую квартиры. Поднеся палец к губам, проводила в пустую комнату с задернутыми не до конца на окнах шторами и оставила одних. Лукин огляделся. Чувствовалось, что помещение было нежилым, использовалось для хранения старой мебели. Однако на придвинутом к стене столе обнаружилось нечто неожиданное, привлекшее к себе его внимание. Взяв из стопки бумаг верхний лист, поднес его к проникавшему со двора тусклому свету и прочел набранное крупным шрифтом название прокламации. Посмотрел через пространство комнаты на Анну. «Вы что-нибудь слышали о подпольной организации «Народная воля»?» «Да». Удивленный вопросом, пожал это плечами. «Кажется, была такая в позапрошлом веке. Но чем занималась, сразу не припомню, разве что они и толдычили в школе». «Террором, Аня. Ребята предтечи большевиков уже тогда занимались террором». Показал ей издали прокламацию. «Если я правильно все понимаю, назвавшаяся Софьей женщина — лидер боевиков Перовская. Скучать в их компании нам точно не придется». «Не знаете, случайно, какое сегодня число?»
1: «Конец февраля. 28-е. Завтра начнется весна».
0: Перед мысленным взором Лукина мелькнул видением величественный храм Спаса на Крови, и сердце захолонуло. Бросив на стол листок, он готов был рассказать о своей догадке Анне, но не успел. Дверь открылась, и Софья поманила их за собой в коридор. Произнесла громко, не таясь: «Хочу представить вас членом боевой группы. Для них ваше появление стало сюрпризом». «Не говоря уже о нас», — добавил про себя Лукин, пропуская женщин вперед. Прошептал: «Ничему не удивляйтесь». Большая комната, куда вошли гуськом, служила, очевидно, гостиной.
1: За освещенным керосиновой лампой круглым столом сидело несколько мужчин. Свет выхватывал из темноты их лица. Особого радушия, как заметил Лукин, написано на них не было. Остановившись у порога, помог Анне снять пальто. Повесил его на стоявшую тут же вешалку. Разделся сам, оказавшись в добротном костюме, при галстуке и высоком жилете. Присутствующие смотрели на них с подозрением. Приход нежданных гостей, как и их вид, явно не одобряли. Так могли выглядеть только чуждые им представители среднего класса, довольные собственным положением в обществе и власть придержащим. «Познакомьтесь», — сказала Софья по-петербуржски, несколько грассируя. «Супружеская пара из Москвы». Собиралась, видно, назвать фамилию, но сдержалась, ограничилась именами. «Анна и Лука. Прошу любить и жаловать. Больше о них никому из нас знать не надо».
2: «С чего бы вдруг?» — донесся голос из темного угла, и Лукин понял, что за каждым их движением пристально следят. «Мы здесь все хорошо знакомы. А ты приводишь кого-то с улицы, кто сдаст нас полиции не за понюшку табаку».
1: «А с того, Гриневицкий, что решение это не мое, а арестованного третьего дня Андрея Желябова. Думаю, этого тебе достаточно», — отрезала Софья. «Он, между прочим, подвергается сейчас в застенке пыткам. Нам надо спешить, поэтому акция и назначена на завтра».
2: «Да завтра», — хмыкнул, выходя из угла на свет молодой невысокого роста человек, — «надо еще дожить». Лицо его, круглое и где-то даже добродушное, показалось Лукину симпатичным, во всяком случае ничего отталкивающего, а тем более заставлявшего признать в нем душегуба не было.
1: «Не волнуйся, Игнат», — успокоила его Перовская, — «вся ответственность лежит на мне. Детали операции продуманы и просчитаны не один раз. Анна и Лука — люди надежные, иначе же Лябов их бы не привлек. Где-то рядом с нами может находиться знающий присутствующих провокатор. Для страховки нужны новые, незнакомые питерским филерам люди». Показала рукой на два пустовавших у стола стула, подождала, пока гости займут предложенные им места. С тяжелым вздохом продолжала. «Мы уже потеряли значительную часть исполнительного комитета. В начале года полиция схватила Михайлова и Преснякова. Арестованы Баранников и Морозов. За каждым из нас она идет по пятам. Вчера нагрянули с проверкой в снятую нашими товарищами сырную лавку на углу Невского и Малой Садовой, но следов подкопа под мостовую, к счастью, не заметили.
2: Откуда мы знаем, что Александр поедет к себе из Михайловского манежа этим путем?» — усомнился сидевший напротив Анны мужчина неопределенного возраста с худым, изможденным лицом.
1: «Наблюдения показали. Посещая по воскресеньям развод караула, царь обычно возвращается в Зимний дворец по Малой Садовой. Кортеж едет очень быстро, но на углу кучер придерживает лошадей». Софья развела руками. «Гарантий, естественно, никаких, но шанс есть. Мы обязаны им воспользоваться. Второй маршрут», — обвела присутствующих взглядом, — «пролегает по Екатерининскому каналу. Здесь, в случае чего, придется действовать на свой страх и риск. Поставим по ходу движения парами четырех метателей бомб. Снаряды готовы. Кибальчич их испытал». Сдвинув в сторону керосиновую лампу, расстелила на столе карту центра города. Лукин краем глаза наблюдал за Анной. Внешне она оставалась невозмутимой, воспринимала происходящее как должное. После встреч с Порфирием Петровичем и Моисеем правила, по которым велась игра, были ему известны. Как на новенького приходилось трудно ей, можно было только догадываться. Меж тем, склонившаяся над переплетением улиц Петровская показывала, где должны будут ждать своего часа бомбисты. Предупредила: «Метать снаряды по моей команде. Махну платком».
2: «Где в это время будут находиться?» — мотнул головой в сторону гостей вихрастый парень. «Москвичи».
1: «Не волнуйся за них, Рысаков», — усмехнулась Софья. «Без дела не останутся. Все может пойти не по плану. Взрыв не заденет Александра. Карета бронированная. Остановит же ее наверняка. В этом случае», — повернулась к Лукину, — «вы должны будете подойти к императору и разрядить в него револьвер». Бросила быстрый взгляд на продолжавшего стоять Гриневицкого. «Получите его завтра утром. Чтобы видеть происходящее в деталях, займете позицию неподалеку от Игната, и если это будет необходимо, вступите в игру». Мужчины профессорского вида с супругой вряд ли вызовут подозрения у слоняющихся по улицам филеров охранного отделения. Лукин молча кивнул. Перовская продолжала. «Предугадать ход операции трудно. Если не получится провести ее во время следования кортежа в Михайловский манеж, придется действовать по обстоятельствам. А там уж,
2: как Бог рассудит. Как на удивление буднично происходят события, меняющие ход истории на века, думал Лукин, наблюдая, как убирают со стола карту, а ее место занимают самовар и тарелки с пирогами. Будто собрались только для того, чтобы попить чайку. И лица у людей нормальные, молодые, вряд ли кому-то больше 30. Рысаков так просто мальчишка. Что ими движет? Несправедливость общества? Оно, в принципе, не может быть справедливым. Тому противится человеческая природа. Пройдет 150 лет, сменится поколение, а в стране все будет как прежде. Кучка нечистых на руку у власти и море малоимущих, равнодушных к собственной судьбе люмпинов, продающих за копейки свое время. Что заставляет этих честных и благородных людей отдать свою жизнь за абстрактную идею, которую их наследники беззастенчиво извратят? Революцию, сказал Бисмарк, делают романтики, а пользуются ее плодами негодяи. Так стоит ли лезть вон из кожи? Не пройдет и месяца, как эти милые с горящими глазами ребята будут болтаться в петле на плацу Семеновского полка. Вздрогнул, когда Софья коснулась его руки. «Вы так глубоко задумались? Улыбнитесь. Завтра начинается оттепель. Ваш долг — приблизить ее приход». Расходились по одному. Ночевать остались только хозяева квартиры и Анна с Лукиным. Им отвели отдельную комнату с большой кроватью и веселенькими картинками на стенах. Видно, в обозримом прошлом детскую. Словно и не было разговора, как бы половчее изнасиловать и ввергнуть в пучину бедствий страну. Пожелали спокойной ночи. «Что теперь будет?» — спросила Анна, стоявшего у окна Лукина, когда они остались одни. Тот сразу не ответил, смотрел на темный двор, на подсвеченную со стороны улицы фонарем арку. Что было, если верить экклесиасту, то и будет. Повернувшись к ней, улыбнулся. Только очень бы хотелось повлиять на привычный ход событий. Вдруг что-то изменится, и там, не зная, куда показать, потыкал пальцем в потолок, откуда мы пришли. Не так давно иллюстрировал книгу о покушениях на первых лиц государства. Могу себе представить, как все будет завтра. Движением руки ослабил узел галстука. Остается, правда, понять, как нам в этой ситуации себя вести. Думаете, на случившееся в прошлом веке можно повлиять? Подошла к нему Анна, остановилась рядом. Лампу, чтобы не выдать свое присутствие, в комнате не зажигали. В падавшем из окна тусклом свете он видел ее лицо, большие, полные тревоги глаза. И нужно ли? Взял ее руку в свои. События происходили с такой быстротой, что не было времени рассказать вам о мире, в котором мы оказались. Честно говоря, хорошо его я и сам не знаю, но кое-что из бесед с повстречавшимися мне здесь людьми вынести сумел. Вспомнив волка, усмехнулся. Не только людьми. В жизни между строк и слов, имея волю и решимость, можно достичь многого, что в других обстоятельствах сочли бы чудом. Наши миры связаны между собой, как отражение в зеркале. И хотя немногие осведомленные считают, что зеркало — это кривое, оно, тем не менее, зеркало. Великий посвященный Гермес Трисмегист говорил, что наверху, то и внизу. Сильное заявление. Да, шанс изменить историю России крошечный, но упустить его мы не имеем права. Представьте себе, возвращаемся домой, а вокруг веселые, живущие полной и справедливой жизнью люди в стране, где коррумпированная власть не держит тебя за быдло и не закатывает в асфальт. «А мы вернемся?» — покачала едва заметно головой Анна. «Слова, слова. Играем в них всю жизнь, рисуем в своем воображении воздушные замки и пытаемся в них жить. Обязательно вернемся», — поднес ее руку к губам Лукин. «Главное, ничего не бояться и верить в себя. Эти хорошие и честные ребята не понимают, что творят, не могут себе представить последствия своего безумного шага. Либо действительно не знают, либо не хотят знать. Перед покушением, то есть сегодня, министр внутренних дел Ларис Меликов представил государю проект либерализации российского общества, который Александр II одобрил. Она стала бы венцом проводимых им реформ. Не будь этих заигравшихся в народничество фанатиков, страна могла бы пойти по иному пути. «Вы действительно так думаете?» Верила ему и не верила Анна. «А мне кажется, над нами давлеет рок. Иначе не объяснить, что в любой ситуации реализуется наихудший из возможных сценариев. Умер от туберкулеза,
1: обещавший стать преобразователем отечества цесаревич Николай. Довел страну до большевистского переворота его тезка, убогий полковничек. Она чуть не плакала. А Сталин? А убивший в 90-е надежды на лучший алкоголик? Слезы уже текли ручьем. А теперешние лицемеры у власти? Лукин обнял ее, прижал к себе, начал целовать лицо, глаза, нежно нашептывал: «Не плачьте, все будет хорошо». «Говори», — всхлипывала Аня, — «говори мне ты». «Как же иначе? Мы же супруги». Помог избавиться ей от платья. Оказывается, и от конспирации может быть польза. Утро наступившего воскресенья было холодным и туманным. За выходившим во двор окном висела окутавшая притихший город морось. Спавших в объятиях друг друга Анну и Луку разбудил осторожный стук в дверь. Не в силах расстаться, они продолжали лежать, чувствуя друг друга каждой клеточкой тела. «Ты решил, как поступишь?» Приподнявшись на локте, она посмотрела ему в глаза. «Может быть, черт с ней, с историей? Пусть идет, как идет. Мы будем жить своей жизнью». «Не получится», — привлек ее к себе Лука, «потому что так не бывает». Перед выходом из дома осмотрел револьвер и сунул его в карман пальто, попытался улыбнуться. «Люди не понимают. Если ты не занимаешься политикой, она займется тобой. И мало в таком случае тебе не покажется».
3: Мы читали главы из романа Николая Дежнева «Между строк». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Получить консультацию по льготам, жилью и трудоустройству участники спецоперации могут уже во время лечения. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева, принимая участие в работе комплексной выездной группы в военно-медицинской академии Петербурга.
2: Нахождение в госпитале, он имеет возможность уже получить определенное образование дистанционно. Он имеет возможность выезжать на различные реабилитационные программы, курсы. Выезжаем целой командой, это и военно-социальный центр, это сотрудники Фонда защитники Отечества, это непосредственно сами медики, для того, чтобы здесь максимально решить вопросы, и на выходе человек уже четко понимал, где он будет находиться, куда он будет возвращаться.
1: По словам Анны Цивилевой, комплексные выездные группы по социальным мерам поддержки работают во всех российских госпиталях, где находятся бойцы. Россия поставит дизельное топливо в Соединенные Штаты, несмотря на существующие сложности при реализации договоренностей, заявил спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев. По его словам, текущая позиция осложнена большим количеством ограничений, и для осуществления поставок предстоит решить множество вопросов. Дмитриев подчеркнул, что совместная работа с американскими партнерами позволит продемонстрировать возможность конструктивного взаимодействия. Он выразил уверенность в том, что все возникающие трудности удастся преодолеть. Таким образом, поставки дизельного топлива в США из России состоятся, отметил Дмитриев. Количество студентов, принятых в вузы на платной основе по ряду профессий, снизилось на 28%, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. Речь идет о 40 направлениях подготовки, среди которых юриспруденция, экономика и менеджмент. По данным министра, в результате регулирования количество принятых на договорной основе сократилось почти на 100 тысяч человек. При этом снижение по очной форме составило 30 тысяч студентов, по заочной – почти 67 тысяч. В ведомстве связывают динамику с корректировкой контрольных цифр приема и стремлением повысить качество подготовки кадров по востребованным специальностям. С 15 октября мобильные операторы не станут блокировать звонки банков. Министерство цифрового развития попросило отложить введение ограничений до ноября. Такая отсрочка необходима, чтобы кредитные организации успели заключить договоры об обязательной маркировке вызовов. Ранее сотовые компании планировали блокировать немаркированные массовые звонки от банков, которые не оплатили услугу. По данным министерства, внедрение маркировки уже показало свою эффективность. Поток телефонного спама сократился на треть. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: С большой вероятностью возможно полагать, что Терем часто рассуждал о том, как живали и что делали когда-то в Цареграде тамошние цари и царицы. Подражание Цареграду обнаруживалось во многом. Отец царевин, Алексей Михайлович, даже в украшениях своего дворца прямо брал за образец дворец цареградский. И у него, так же как у тамошних царей, по сторонам трона лежали рыкающие львы. Все это было, конечно, вычитано в царственных исторических книгах. Не мудрено, что, подражая формам быта, подражали и византийским поступкам, тем более, что вся культура знания или образованности шла оттуда же. Вся выработка мысли и даже воображения была построена по византийским началам. К этому приводила вся наша старая книжность, чтение и учение. Византийская литература и история воспитывала умы, оправдывая или обличая поступки и подвиги своими примерами, направляя самую жизнь к своим идеалам. В затруднительных обстоятельствах справлялись с нею как с мудрую советницу. Таким образом, умы Терема были по необходимости исполнены понятий и идеалов византийских. При жизни отца в Тереме, конечно, господствовали одни только постнические идеалы. Те же идеалы остались бы господствующими и при жизни брата, то есть до конца, если бы этот брат, царь Федор, обладал прочным здоровьем, был бы прочен на царстве. Но именно болезненное и безнадежное состояние его здоровья и было причиной, что идеалы Терема устремились к другим целям. Болезнь царя подавала немалый повод и не одним царевнам размышлять о том, что будет с царством, или иначе, что будет с людьми, приближенными к царскому роду Милославских. Болезнью Федора почва Милославских колебалась. Единым прибежищем оставался цветущий здоровьем и возрастом Терем. Можно с большой основательностью думать, что ввиду таких обстоятельств еще при жизни Федора по Терему стала ходить византийская мысль о возможности при слабом и неспособном брате править государством способной сестре. Мысль очень смелая для русской жизни, но она твердо опиралась на авторитет той же истории, которая укрепила в этой русской жизни и самый идеал Терема. Притом знакомая история указывала превосходный образ для подражания, как нельзя лучше подходивший ко всем обстоятельствам дела, сохранивший в своих чертах все то, чего требовали и ум, и нрав, и все благочестие века. Таков именно был образ византийской царевны Пульхерии. Пульхерия была дочь императора Аркадия и Евдокии, гонительницы Иоанна Златоуста. По смерти отца она осталась с малолетним братом Феодосием и тремя сестрами. В первое время государством управлял пестун царя-отрока, персиянин Антиох, который, однако ж, по неизвестным причинам вскоре был удален, и правительницей явилась Пульхерия, 19-летняя девица, принявшая вместе с тем и титул Августы. Она управляла империей изящно, как свидетельствуют летописцы, и воспитывала брата в благочестии и во всяких добродетелях. Великая набожность и благочестие были наилучшими украшениями ее царственного сана. Подражая идеалам иночества, она дала обет сохранить до конца дней свою девственность, чему последовали и ее сестры. Царский дворец таким образом стал уподобляться монастырю. Царевна строила церкви, богадельни, больницы, монастыри, определяя им из царской казны пристойное и довольное содержание. Брат Феодосий, достигший уже возраста, был мало способен к царским делам и постоянно нуждался в опеке, а потому управление государством оставалось в руках Пульхерии почти во все время его долгого царствования. Она его женила на одной афиненке Евдокии. Наилучшая характеристика его царских дел заключается в следующей анекдоте. Он имел обычай подписывать свои указы, не читавши, отчего, конечно, людям много бед бывало. Сестра много раз вразумляла его, но напрасно. Чтобы нагляднее показать ему, к чему ведет эта царская лень и небрежность, она однажды подала ему для подписи указ, в котором царь отдавал сестре в рабство свою жену-царицу. Указ по обыкновению был подписан. Пульхерия взяла к себе Евдокию как рабу с ребром купленную. Царь оскорбился и зело вознегодовал на такое насилие сестры. Но ему был подан им подписанный указ. С тех пор Феодосий оставил свое безумие, говорит летописец. Впоследствии интриги евнухов, а может быть и царицы Евдокии, успели поссорить брата с правительницей, и она была изгнана из царских чертогов. Но это продолжалось недолго. Она снова возвратилась во дворец и управляла царством до самой кончины брата. После Феодосия царство уже по праву долгого правительства принадлежало ей. Но в то время и в Византии еще не было обычая, чтобы женщина, а тем более девица, прямо заступала место и лицо императора. Опасаясь нарушением этого обычая возбудить толки и неудовольствия в народе, и желая, однако ж, сохранить за собою царственное положение, Пульхерия избрала в императоры, то есть избрала себе в мужья, одного из бояр, начальника императорской гвардии Маркиана, человека простого, но весьма достойного и благочестивого. Она предложила ему императорский сан и свою руку под клятвою соблюсти девственную чистоту неоскверненную. В то время ей было уже 54 года. Таким образом, до конца дней она осталась девою непорочную. Обстоятельства этой византийской истории во многом сходствовали, как упомянуто, с обстоятельствами, в которой находилась в описываемое время история московская. И идеал царевны Пульхерии должен был особенно привлекать умы московских царевен, точно так же посвящавших дни свои благочестивым подвигам и иноческому безбрачию. Было очень много родственного в положениях лиц, отдаленных друг от друга слишком на 12 веков. Здесь на самом деле, в живых подвигах и поступках, высказывалась та великая истина, что семена известной умственной и нравственной культуры, в какое бы время они ни были положены в почву народного развития, рано ли поздно ли, всегда должны вырастить свои плоды. Древнерусский и, собственно, московский терем был именно таким плодом. Его семена, конечно, жили еще в то время, когда и русского имени не слышалось на земле. Перенесенные ветром цивилизации в эту простую, непосредственную почву, которая именовалась русскую землею, они медленно, но неизменно росли, развивались и воспроизвели жизненные формы, во всем подобные своим первообразам. Пример благочестивой Пульхерии был силен именно по особенной нравственной чистоте, по особенному благочестию, как представлялся ее образ летописцами. Этим самым наиболее и оправдывалось подражание ему. Когда стало всем известно, что молодой царь долго не проживет, мысль воплотить на деле историю Пульхерии должна была получить решительное направление. Терем должен был показать всем, что он не только существует, но и имеет право присутствовать в великую минуту государственного события, что он не только член фамилии, но и ревнитель государственного дела. Первый шаг, однако ж, был очень труден. Требовалась сильная и смелая девичья рука, которая могла бы отпереть эти замкнутые веками теремные замки, отворить эти заржавевшие теремные двери. Терем был силен своей ненавистью к мачехе и ко всему ее роду. Он воспитался в дворской подземной борьбе, стало быть, его герои, за исключением разве одной только старшей сестры Евдокии, обладали достаточную энергию и вовсе не походили на смиренных и кротких монастырок, что они и доказали впоследствии. Но смелые для потаенных подвигов, они робели всенародных очей. Им страшно было выйти на площадь, страшно было откинуть свою постническую фату и смелыми глазами взглянуть прямо в лицо миру, мирским делам. Между тем, в этом и заключался весь смысл первого подвига. Страшно было потому, что убеждение старого века почитало такой подвиг великим позором, великим соблазном и поношением не только для царского дома, но и для всей палаты, и для всего народа. Требовалось большого и очень хитрого ума, чтобы не уронить самое дело и провести его до конца, нисколько не оскорбляя общественной совести. Терем выставил именно такой ум. Герой явился в лице средней царевны Софьи. Терем начал обнаруживать свои стремления самым незаметным образом. Он выразил непомерное горе о болезни брата царя и беспрестанно посылал спрашивать о состоянии его здоровья, присовокупляя к этому свои скорби о том, что не может видеть больного, помогать ему, служить у его постели. Что в такое время разлука с любимым братом очень огорчает и печалит сестер, и особенно Софью, сильнее других заявлявшую о своей привязанности к брату. В такое именно время и не было ни малейших оснований отказывать желанию сестры. Это было бы бесчеловечно. Таким образом, двери терема растворяются, и Софья является у постели больного, ходит за ним, не отлучается от него ни на шаг, сама подает ему все лекарства. Такой шаг из терема, по крайней мере, с виду, не только никого не мог смущать, но и возвышал добродетели царевны. Необыкновенного и необычного в этом случае было только то, что царевна по необходимости являлась предближними боярами и всеми ближними людьми, которые окружали больного. Предсмертная болезнь Федора продолжалась недолго. 16 апреля 1682 года, в день Светлого Воскресения, он еще совершал торжественный выход к заутренне в Успенский собор, а 27 числа к вечеру его уже не стало. Погребение по обычаю того времени совершилось на другой же день. По такому же обычаю, принятому в царском дворце, царский гроб всегда провожали только вдовствующая царица и государь-наследник. Остальные члены царского семейства прощались с покойником во дворце и в собор на погребение никогда публично не выходили. На похоронах царя Алексея присутствовали только его сын Федор, наследник царства, которого при этом, вероятно, за болезнью несли в креслах комнатные стольники, и вдова умершего царя, царица Наталья Кирилловна, которую несли в санях дворяне. Точно так же на погребении царицы бывал один государь и сыновей, объявленный наследник престола. Так, в 1669 году, марта 3-го, за гробом царицы Марии Ильиничны шел только царь и царевич Алексей Алексеевич, за год перед тем всенародно объявленный наследником престола. Другие царевичи, Федор и Иван, и все царевны, сестры и дочери царя, не следовали за гробом матери и оставались в это время в своих хоромах. По крайней мере, так об этом свидетельствуют современные разрядные записки, вопреки словам Каташихина, который вообще говорит, что на провожании бывали все члены царского семейства. Но так как это провожание было церемониальным всенародным выходом, а на подобных выходах, по свидетельству тех же официальных записок, дети и все семейные государя никогда не являлись, и только крайний случай царской смерти давал место в такой церемонии одной вдовствующей царице, о чем те записки всегда и упоминают, то слова Каташихина можно объяснить лишь тем, что он не разумел здесь выхода публичного. Верно одно, что в таких церемониях присутствовали только царь и царевич-наследник. Старый чин двора, чин всей публичной его жизни, никого из домашнего мира не допускал на подобные публичные, официальные и церемониальные выходы. На погребении царя Федора должен был присутствовать избранный в самый час его кончины десятилетний царь Петр Алексеевич. По необходимой причине, по случаю его малолетства, его сопровождала вдовствующая царица-мать Наталья Кирилловна. 15-летнюю вдову умершего царя, царицу Марфу Матвеевну Апраксиных, несли в санях стольники до Красного крыльца, а потом дворяне. Но рядом с избранным царем, также церемониально, по-царски, вышел на провожание и терем в лице царевны Софьи. Подвиг был очень смелый и дерзкий, даже наглый, не спровергавший старые обычаи и позоривший благочестивый чин жизни царского дворца. Но для терема он был неизбежным, настоятельно необходимым последствием всего того, что постоянно и давно там готовилось. Царица Наталья Кирилловна, конечно, не смогла вынести такой новины, прямо ввиду всего боярства и всего народа издевавшейся над достоинством ее особы, как и над достоинством малолетнего царя. Лицо дочери царевны в этом случае заслоняло своим царским выходом лицо матери-вдовы. Кроме того, этот подвиг Софьи обнаруживал в полной мере, как твердо и неуклонно она решалась вести борьбу с мачехою, идти к своей властолюбивой цели.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
4: «Когда гроб поставили на уготованном месте среди храма, — говорит современная записка, — царь с матерью, поцеловав мощи, изволил идти к себе, и у обедни, и на отпевании не был. До конца службы и церемонии оставались только царица Марфа и царевна Софья. Терем пришел в смятение от такого поступка царицы Натальи и в лице старшего поколения от теток Анны и Татьяны выслал ей поучение, что брату так делать не годится и неприлично. Нарушая сам дедовские обычаи и старое приличие, терем зорко сторожил за их исполнением на противной стороне. Рассказывают, и это очень верно, что Софья, провожая брата, изъявляла свое горе страшным воплем и, идя с похорон, также вопила и причитала пред народом, что «извели покойного брата злые люди. Остались мы теперь круглыми сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки и никакого заступника. Брата нашего Ивана на царство не выбрали. Умилосердитесь над нами, сиротами. Если в чем провинились мы пред вами, отпустите нас живых в чужие земли, королям христианским». Все это было в порядке тогдашних обычаев, и вопить на похоронах с причитаниями было прямым долгом всех горевавших о покойнике. Это было надгробное слово покойнику, где обыкновенно выставлялись ярко все его добродетели и все горе оставшихся по нем родных. После похорон двери терема затворились, и он замолк. Но он умел иным образом разговаривать с народом и особенно со стрельцами, сила которых была так ему надобна. По городу пошли слухи, одни возмутительнее других. Между прочим, тайком рассказывали, что будто бы брат царицы Натальи, Иван Кириллович Нарышкин, только что возвращенный во дворец из опалы, надевал на себя царскую порфиру, диадиму и корону. Садился на трон, говорил, что никому царский венец так не пристанет, как к нему, что в этом положении застала его царица Марфа и царевна Софья. Начали его упрекать за неслыханную дерзость при царевиче Иване, что он, соскочив с трона, кинулся на царевича, схватил его за горло и чуть не задушил. Подобными сплетнями терем очень долго мутил царство и вызвал, наконец, страшную, бесчеловечную грозу Петра, порешившего с ними в 1698 году. Мысль терема быстро росла, распространялась, наполняла умы стрелецких сходок, охватила почти все слободское население Москвы. С небольшим через две недели слово стало делом. 15 мая стрельцы во всем своем ополчении с копьями, бердышами, ружьями, пушками стали у царского дворца пред красным крыльцом и потребовали на расправу ненавистных им, а главное ненавистных и опасных терему, бояр и других сановников, особенно родство Нарышкиных. Вышел на крыльцо малолетний царь Петр с матерью царицею. Вышел царевич Иван, из-за которого и дело начиналось, будто он задушен Нарышкиными. Вышел святейший патриарх. Но не здесь находилась точка тяготения стрельцов. Не эти лица могли понятно говорить с ними, не к ним стрельцы и пришли хвалиться своею службою. Там, внутри царских хором, находилась другая, невидимая власть, призвавшая их на собственную защиту и действовавшая на них как бы электрическим током. Перед тою властью они пришли заявить свою службу и заявили ее чудовищным кроворазлитием. Имя той власти было «Царевна». Как еще недавно велико было слово «царь», так теперь в той же мере стало великим слово «царевна». Оно теперь повелевало царством, спасало и губило людей. Одним этим именем был спасен, например, как чужой совсем человек, датский резидент в то самое время, в которое гибли на копьях сторонники Нарышкиных. «Не трогайте, это посланник». «Он говорил с царевною», — кричали беспрестанно провожавшие его стрельцы своим товарищам, и те вывели его из беды. Понятно, что в 2 или 3 недели поднять таким образом стрельцов было невозможно. И нет сомнения, что терем при помощи хороших пособников, каким, например, был Иван Михайлович Милославский, сочинил эту плачевную трагедию в течение всего царствования старшего брата. Воплотив мысль терема в дело, стрельцы на другой день пришли тоже с оружием уже не к красному крыльцу, а к постельному, находившемуся на внутреннем царском дворе, то есть пришли поближе к терему являть ему свою службу. И выходили к ним говорить государыни царевны, чтобы они, помня крестное целование, так как к ним в дом их государев не приходили с невежеством. Хорошо было невежество. Иван Нарышкин, которого требовали теперь стрельцы, не был сыскан в это время, и царевны упросили оставить дело до утра. На 3-й день, 17 мая, стрельцы, по уговору, явившись снова на постельное крыльцо беседовать с теремом, и к ним выходили говорить государыни царевны. Выдуманный царь Нарышкин был выдан, пытан, изрублен на части, и череп его взоткнут на копье. На 4-й день, 18 мая, стрельцы явились без ружья, потому что оружием все уже было сделано, и били челом великому государю, то есть 10-летнему Петру, для формальности, и, на самом деле, государыням-царевнам, чтоб Кириллу Нарышкина, царского деда, постричь. 19 мая стрельцы выпросили заслуженные деньги, 240 тысяч, и награду по 10 рублей на человека до пожитки побитых бояр. 20-го били челом, чтоб сослать в ссылки Лихачевых, Языковых и других, а главное — род всех Нарышкиных. Так постепенно, шаг за шагом, терем очищал себе место и пролагал дорогу к царственной власти, истребляя или удаляя враждебных и потому опасных для него людей. Стрельцы служили действительно очень усердно и стоили награды. 23 мая они пришли на Красное крыльцо и через боярина князя Хованского объявили царевнам, чтобы в московском государстве были 2 царя. Царевич Иван, как брат старший, да будет первый. Царь Петр, брат меньший, да будет меньший, второй. А кто не захочет так учинить, то будет опять мятеж немалый. Царевны указали собрать думу и сойтись в грановитой палате помыслить об этом великом деле. Собралась немедленно дума, говорили много, призвали патриарха с чиновным духовенством и выборных от дворян и слобод, и опять о том бысть многое глаголанье. Одни говорили, что 2 царям в одном государстве быть трудно. Другие, ораторы от терема, доказывали, что дело будет полезное во многих отношениях. Приводили примеры из истории, что по 2 царя бывали в Египте фараон и Иосиф, в греческом царстве Василий и Константин, также 2 брата Анорий и Аркадий, дети Феодосия Великого. Византийские мысли подпирались, конечно, и византийскими примерами, хотя и не совсем складными. Ввиду стрелецкой угрозы, кто не захочет, конечно, никто и не противоречил ораторам терема. Все согласились и возвестили избрание звоном в большой колокол и благодарственным молебном, во время которого оба царя стояли в соборе на царском месте и слушали многолетие.

0: Радиозвезда.
1: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
2: 24 мая царевна Софья выборных стрельцов призвала и службу их похвалила, а вперед, где за их службу, милость будет. Однако ж новонареченный царь Иван вовсе не думал царствовать первым главным. Вероятно, он высказывал это. Вероятно, с ним соглашались и другие члены царской семьи, особенно старшее племя терема, старшие царевны тетки. Требовалось укрепить его мысли, убедить его в необходимости царствовать совместно с братом, что лучше всего было совершить посредством тех же стрельцов с указанием на волю самого провидения. 25 мая стрельцы опять пришли во дворец и возвестили Хованскому наедине, что постельница царевны Марфы Алексеевны говорила, будто бы царь Иван Алексеевич болезнует о своем государстве, что его выбрали. Да и царевны о том сетуют, и потому они, стрельцы, хотят видеть их государские очи. Выбрав по человеку из полку, их допустили в царские хоромы, где в присутствии царевен царь Иван пожаловал их к руке. Царевны службу их похваляли и спрашивали, зачем пришли. Стрельцы объявили о словах постельницы, вопрошая, почему на учению она то говорила. Царевны ответили, что они ее ни с какими словами не посылали никуда. Стрельцы и царевнам известили, чтобы в их государских палатах никакого смятения не было, и чтобы государь-царь Иван на отеческом престоле государствовал первенством, а брат его, чтоб был вторым царем. Царевны те слова слышали радостно и изволили говорить: «Дай Божие смирение, а тому, где быть и можно». И стрельцов за те речи милостиво похвалили. Царь Иван тут же сказал: «Желанием, чтоб быть первым царем, он не желает. Но в том буди воля Божия, что Бог восхощет, то и сотворит». Царевны на эти слова прибавили: «В том, где воля Божия есть, и впредь будет. А они, где выборные не собою, то говорят, но Богом они в том наставляемы». Как скоро утвердилось первенство старшего брата, то вместе с тем утвердилось и первенство царевен, единоутробных сестер его, над их мачехою Наталью Кирилловную. 26 мая первенство Ивана утвердилось официальным путем, соборне. После того очень естественно было за малолетством братьев правление вручить царевне Софье, как наиболее способной представительнице первенства старшего царя. Так решено было общим голосом двора и по челобитию всего народного множества. Царевна по русскому обычаю и приличию много отказывалась, а потом согласилась и ради государственного правления указала боярам, окольничьим и думным людям видеть всегда свои государские пресветлые очи и о всяких государственных делах докладывать себе и за теми делами, изволила она, государыня, сидеть с боярами в палате. И 29 мая для совершенного в правлении утверждения и во всяких делах постоянной крепости в указах с именами братьев царей повелела писать и свое имя. Когда все устроилось и утвердилось, двор принес поздравления царевне, конечно, вместе и с царем Иваном. Терем восторжествовал. Царем стала девица. Девица вместо монастыря попала на трон, вместо схимы облеклась в порфиру. Царь-девица становится государственным официальным лицом. Как царь является на публичных церемониальных выходах. А так как публичные церемониальные выходы царя совершались большую частью по случаю церковных празднеств и разных годовых церковных торжеств, то девица и на этих празднествах, и в самом храме, во время торжественной службы или крестного хода, становится из мирских первым человеком. Ей воздают подобающие почести. Такие небывалые подвиги в публичной жизни московского двора начались было почти с первых же дней по воцарении в государстве терема. 11 июня 1682 года царям следовало торжественно проводить образ знамения Богородицы, посылаемый в полки в Казань. Цари вышли, и рядом с ними вышла и царевна Софья. Без всякого сомнения, малолетних царей понудили выйти именно для того, чтобы возможно было выйти и царевне, показать себя царским чином всенародному торжеству. 16 июня, вероятно, по случаю наступавшей коронации, оба царя, царевны, царица Наталья Кирилловна, ходили все пешком на богомолье в Новодевичий монастырь, что также было не совсем обыкновенно. Никогда не бывало, чтобы царевны, то есть терем, шествовал торжественно пешком по московским улицам. А в этом случае терем-то и был главным лицом выхода. Ибо цари, как малолетние, служили здесь, как и во многих других случаях, только как бы царственную хоругвию в торжественном выходе. Царица же сопровождала сына, от которого в подобных обстоятельствах она никогда не отлучалась. Но еще необычайнее поступил терем, когда он вышел в грановитую палату спорить с раскольниками о вере. Это было вскоре после упомянутого пешего богомолья, именно 5 июля. Событие в полной мере византийское, как мы упомянули. В грановитой палате терем сел председателем собора, он сел на трон. Для двух царей тогда было устроено два царских места. На этих двух царских местах воссели на первом старшее племя терема царевна тетка Татьяна Михайловна,

0: левой стороны от царевны Софьи, в переднем углу палаты, сидел на креслах же святейший патриарх и власти. Царевна Софья, стало быть, заняла самое видное место в палате. Оттого Савва, указывая на это сиденье, начинает порядок мест с нее. Казалось бы, на первом месте подобало сидеть матерой вдове покойного царя Алексея, старшего брата царевны Татьяны и отца царевны Софьи. Притом, эта вдова, носившая пред царевнами старшинство мужа, была вместе с тем и мать царствующего царя. Но в государстве царствовал тогда терем. Царствовали не цари, а царевны. Оттого этот именно смысл тогдашней истории и обнаруживался повсюду, во всяком событии.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: О царице Наталье Кирилловне старовер Савва говорит, что она будто бы три раза присылала к ним с приказом, чтоб ни в соборную церковь, ни в грановитую на собор они не ходили. Чтобы был собор или на лобном месте, или в Кремле на площади промеж соборов. Они действительно и не хотели идти в грановитую палату, но патриарх объяснил им, что здесь, где в грановитой, будет царица и царевны, а там, на площади, им быть зазорно пред всем народом. На что староверы отвечали: «Царевным государыням до того дела нет. Да стоит тут царям быть, а не царевнам». Но с тем же предложением вышел к ним и князь Хованский, уверяя, что ничего особого для них, староверов, не случится, что царевны-государыни хотят тут же быть, а здесь, на площади, им быть зело зазорно. Можно, однако, ж догадываться, что необычайные поступки терема производили не совсем хорошее впечатление в народе. На том же соборе, когда оскорбленная царевна Софья, сказавшая в угрозу «пойдем из царства все вон», встала с царского престола и с иконою в руках отошла сажень прочь, а палата выразила готовность умереть, головы свои положить за царствующий дом, то иные стрельцы тут же возгласили: «Пора, государыня, давно вам в монастырь! Полно царством-то мутить! Нам бы здорово были цари-государи, а без вас пусто не будет». И бысть ей зазорно вельми, и с великим стыдением седе на царское место, говорит Савва. После таких отзывов зазорное поведение терема, конечно, должно было вскоре присмиреть. На это указывает, по крайней мере, то обстоятельство, что по умерении мира, по окончании стрелецких смут, почти целые три года терем уже не выходил на улицу, нигде не являлся пред глазами всенародного множества. Его руководитель, царевна Софья, снова начала свои публичные выходы, кажется, не раньше 1685 года. В этом году, января с 15 по 21, она ездила с царем Иваном к освящению Большой Церкви в Воскресенском монастыре, Новый Иерусалим на Истре. А 5 июля явилась с царями в Успенский собор к молебну праздновать годовщину победы над раскольниками. Затем ее выходы год от года учащаются, и в последний 1689 год становятся обыкновенными. В этом году царевна посылала уже ко вселенским патриархам просить, чтобы она могла носить царскую корону, то есть короноваться, возложить на себя царский сан. С 1685 года она постепенно все больше и больше входит в обрядную роль царя, то есть принимает публичные знаки, подобающих царю почестей, даже явно требует таких почестей. Старается при всяком торжественном случае занять первенствующее царское место. всегда выходит на церковные праздники.

0: праздничные службы или вместе с братом, царем Иваном, или же с обоими царями, если выходит и другой брат Петр. Иногда шествует в одной карете с царем Иваном. Но нередко она и одна, как царь, совершает церемониальный открытый выход в собор к церковной службе, соблюдая в точности все обрядные действия, принимает от патриарха благословение, знаменуется, молится у местных икон и становится, хотя и на царицыном месте, но с открытыми запонами или занавесами, что и придает этому женскому месту значение уже места царского. Даже и в то время, когда в собор идут царь Иван с царицею и царевны, она, чтобы выделиться от семьи, идет особо и входит в церковь особыми и притом главными дверьми, западными, тогда как те входят обыкновенно южными, а царевны даже северными. На службе, например, у панихиды, когда не требовалось стоять на царских местах, Софья все-таки становилась подле царей, именно с левой стороны, в то время как царица становилась обыкновенно вдали, за царицыным местом. На панихидах патриарх творит и ей поклон наравне с царем. На праздничных служениях патриарх и архиереи кадят ее. Однажды она даже и гневалась за то, что ее обошли с кадилом. Вот что записано, между прочим, в уставе Успенского собора. В 1685 году, в предпраздненство Успению Богородицы на Всеночном, царь был Иоанн Алексеевич и царевна. Выход был со звоном. Вначале протопоп кадил царя, а после патриарха, потом царевну, по три после державу царскую, потом посох скипетр и начинает. И поначале кадит архиереев и всю церковь. А паки кадит образы и государя, и патриарха. Царевны не кадил, зато был гнев. На Господи воззвах протодиакону указал кадить вначале государя и себя, потом царевну и державу, и посох, и архиереев, и окадя всю церковь, паки образы царя и царевну, и потом патриарха. Очень естественно, что соборный устав мог ошибаться в своих порядках по новости и небывалости дела. Во многолетнем поздравлении, в титуле, архидиакон кличет царей и Софию в одной статье вместе, а потом цариц и царевен особо. В пятницу на первой неделе Великого Поста в соборе патриарх по обычаю освящал колево или кушью, которая в это время освящалась уже на четырех блюдах, три государских да четвертое патриаршее. Из государских два блюда назначались для двух царей и третье особое для Софьи. Царевна являлась торжественно по-царски и в крестных ходах, особенно в монастыри Новодевичий и в Донской. Присутствовала по-царски на освящении новых церквей, совершала торжественные отпуски войска в походы и встречи из походов, сопровождая при этом полковые иконы. В дни царских именин она вместе с царем Иваном жаловала боярство и служилое дворянство, дьяков и гостей водкою в передней палате. Само собой разумеется, что во дворце терем царевен пользовался еще большую свободу. Здесь в это время он был полновластным хозяином всего дома, свободно отворял все двери, даже свободно отпирал сундуки с царскую казною и брал казны, сколько было надобно. Известно, что, например, в 1685-86 годах из новгородского приказа царевны Софья, Екатерина, Феодосия брали деньги не один раз. Для Софьи отпущено однажды 2000 рублей. В прежнее время царевны получали деньги на свои необходимые надобности или из рук царицы, или из рук государя. Были, так сказать, в детской зависимости от отца и матери, или же от царя брата и вообще от хозяина дома. Большие деньги, вроде тысячи, они получали и то только старшие царевны в каких-либо чрезвычайных случаях в виде дара. Так, например, по случаю смерти царицы Марии Ильиничны Милославских, царь Алексей велел поднести по приказу покойной царицы царевнам своим сестрам, а ее заловкам Ирине, Анне, Татьяне по 1000 рублей. Но при Софье терем уже не затруднялся брать казну собственными руками. Была своя воля. Он не затруднялся выбирать себе надобные вещи из царских кладовых. В расходных записках оружейного приказа читаем следующее. В 1684 году, июля 2-го, великая государыня, благородная царевна Екатерина Алексеевна, изволила быть в оружейной большой казне, а за нею государынею были стольники Александр Иванов Милославской, Михайло Васильев Собакин, Антипа Ларионов Петово, девицы Мария Ивановна Шейна, карлица Прасковья Иванова. И указала им к себе государыня в хоромы взнесть оружейные брони, карабинет снарядный, саблю полоса булатная, саблю такую ж, 2 лука турецких, нож булатный, 2 ножа стальные. Подобное оружие вносилось в комнаты к царевнам не один раз. Нельзя не думать, что они брали оружейную царскую казну для подарков и в награду своим приверженцам. Из приведенной записки мы видим также, каким образом царевны совершали свои дворцовые комнатные выходы. За ними следовали стольники, пажи и девицы, а также и неизменная сопутница карлица. В 1685 году царевны выстроили себе 3-этажные каменные палаты и великолепно их украсили живописью, о чем мы говорили в 1-м томе этого сочинения. Для царицы Натальи Кирилловны с сыном Петром тогда были выстроены хоромы деревянные. В нижнем этаже этих палат устроена тогда особая палата, где сидеть с боярой, слушать всяких дел, то есть устроена и в девичьем терему думная боярская комната. В этих палатах, в числе разных живописных изображений, находились также и персоны благоверных царевен, которые сначала изобразили было себя в порфирах, но потом, вероятно, одумались вследствие каких-либо дворских толков и велели написать вместо порфир шубки с кружевы обнизными и с каменьи. Очень понятно, что когда терем стал владыкой царского дома, около него должна была собраться толпа искателей его милости и устроителей своего благополучия. Царевен, как подобало, окружила лесть тогдашней учености и книжности в лице придворного учителя Симеона Полоцкого и достойного его ученика Сильвестра Медведева с их друзьями. Царевнам, как и в прежнее время их отцу, а потом брату, эти придворные стихотворцы писали на виршах поздравления и приветствия, нечто вроде «от», в которых непомерно восхваляли их высокие достоинства, дарования и добродетели. Такие вирши писались каллиграфически на особых, расцвеченных красками листах, и царевны помещали их в своих комнатах на стенах, в рамках, вместе с фряжскими листами, эстампами. Мы видели уже, что подобные поздравления царевны Софии и царевны Феодосии висели в комнате у Софьи. Должно заметить, что терем еще при жизни брата царя Федора вошел уже в непосредственные сношения с учеными и книжными людьми, и именно с Симеоном Полоцким, который и без того был очень близок к царскому семейству. Вот что он пишет в своем вручении или посвящении царевне Софье, сочиненной им книги «Катехизиса» под заглавием «Венец веры», которая, однако, после заподозрена была в неправославии. «О благороднейшая царевна Софья! ищеши премудрости выну небесные. По имени твоему, Софья мудрость, жизнь твою ведеши. Мудрая глаголиши, мудрая деяши. Ты церковные книги обыкла читати, и в отеческих свитцах мудрости искати. Затем Полоцкий объясняет, что царевна, узнавшая о том, что сочиняется эта новая книга, возжелала сама ее созерцати и еще в черни бывшую, черновую, прилежно читати. Потом, убедившись, что книга и в духовности полезна, велела устроить ее чисто, то есть переписать набело, устроить ее в книжный вид, в котором автор и подносит ее царевне. Само собой разумеется, что тут же автор вручает и себя милостям царевны и по этому случаю восхваляет милосердие. Говорит, что оно елей, и что елей мудрым девам необходим бывает. «Мудрейшая ты в девах, убо подобает, да светильник сердца ти светлее сияет. Обилуя елеем милости к убогим, сию спряжа доброту к иным твоим многим. Но и сопрягла еси, ибо сребро и злато, все обратила еси милости мне нато. Да нищим расточиши, инокам даеши, молитва отце твоем теплых требуеши. И аз грешный многожды сподобихся взяти, юже ты милостыню веле щедро дати». Это поднесение книги происходило еще при жизни царя Федора, не позже 1678 года, ибо стихотворение внесено Полоцким в особый сборник «Рифмологион стихослов», составленный в этом году. Тогда Софье было около 20 лет. Так рано она уже является начитанную и знакомую с книжными людьми.
1: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц», «Домашний быт русских цариц» в XVI и XVII столетиях.
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: «Какой ужас!» – пишет пенсионерка Кобрина. «Такое новейшее словечко, как чтиво!» Хотя, право же, это словечко прекрасно, так как оно очень метко характеризует явление, для которого у нас до сих пор не существовало подходящего термина. Чтиво, стоя в ряду таких слов, как курево, месиво, крошево, очень удачно придает осудительный смысл той обширной категории несерьезных развлекательных книг, которые написаны главным образом для легкого чтения и не заслуживают в глазах говорящего сколько-нибудь высокой оценки, так как ничему не учат и никуда не зовут. Как же не радоваться, что у нас в языке появилось такое экспрессивное слово, отразившее в себе те высокие требования, какие предъявляет к литературе нынешний советский человек. Точно так же не могу я сочувствовать тому негодованию, которое, судя по читательским письмам, многие болельщики за чистоту языка питают к таким новым словам, как «показуха», «трудяга», «взахлеб». Не думаю, чтобы эти слова были новыми. Но если их в самом деле не существовало у нас в языке, следовало бы не гнать их, а приветствовать, опять-таки, за их выразительность. «У нас одна сплошная показуха», заявила на колхозном собрании молодая свинарка, обвиняя председателя в очковтирательстве. Услышав впервые это слово около года назад, я обрадовался ему, как находке, и буквально влюбился в него. Такое оно русское, такое картинное, так четко отражает в себе ненависть народа ко всему показному, фальшивому. Также дороги моей писательской душе такие новоявленные слова, как «авоська», «раскладушка» и другие.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль. Он проверил уровень оснащенности объекта, в том числе катера и суда различных проектов, подготовленные для испытаний. Основная задача базы – проведение серийных испытаний противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. Для контроля в реальном времени задействуются современные беспилотники. В завершении визита глава военного ведомства провел совещание с командованием базы, сообщили в Министерстве обороны. Россия может занять более 10% мирового рынка дизельного топлива к концу этого года, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия увеличит экспорт до 3,5 миллионов тонн в месяц. Речь идет о восстановлении объемов до уровня, на котором Россия поставляла дизель на международные рынки ранее. 9 октября Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля на американские и мировые рынки. После этого Министерство финансов Соединенных Штатов временно ослабило санкции на экспорт российского дизельного топлива до апреля следующего года. Перечень специальностей, требующих высшего образования, необходимо пересмотреть. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Он также сообщил, что за год число студентов-платников по 40 направлениям снизилось почти на треть.
2: Ограничения коснулись избыточных для рынка труда специальностей. Таких мы выделили 40. Это главным образом направления в области права и менеджмента экономики. В первую очередь ограничили отраслевые вузы, для которых данное направление является непрофильным, а также частные вузы с низким качеством приема и трудоустройства. В результате регулирования количество принятых на договорной основе по этим 40 направлениям снизилось на 28% за год, почти на 100 тысяч человек.
1: Валерий Фальков добавил, что со следующего года модули по искусственному интеллекту будут интегрированы во все программы высшего образования в России. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью Financial Times пообещала в случае победы на президентских выборах прекратить военную помощь Киеву и заблокировать вступление Украины в ЕС. Она также намерена заблокировать новый 7-летний бюджет Евросоюза, который предусматривает выделение до 100 миллиардов евро на поддержку Киева. По ее мнению, членство Украины в Союзе обернется для Франции потерей суверенитета и серьезными экономическими издержками. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: «Не должно остаться ни мужчин, ни женщин». Глава первая. «Ваше превосходительство», в мае 1921 года писал Унгерн генералу Молчанову во Владивосток. «С восторгом и глубоким удивлением следил я за вашей деятельностью и всегда вполне сочувствовал и сочувствую вашей идеологии в вопросе о страшном зле, каковым является еврейство, этот разлагающий мировой паразит. Вы вспомните беседу, которую вели мы с вами под дождем, касаясь очень близко этого важного предмета. Эта беседа, горячая, должно быть, раз продолжалась под дождем, могла состояться годом раньше в Даурии. Каппелевский генерал Молчанов был противником семеновского режима вообще и Унгерна в частности, но оба они сходились в том, что главными виновниками революции являются горбатые носы, юркие, избранное племя. Это мнение было тогда всеобщим, и для его подтверждения не обязательно было анализировать национальный состав ЦК РКПБ. Даже в Сибири, с ее ничтожной долей еврейского населения, примеров имелось сколько угодно, вплоть до того, что правительство ДВР поочередно возглавляли два еврея – Борис Шумяцкий и Александр Краснощеков, Краснощек. По сравнению с тысячами их соплеменников, а одновременно товарищи по партии, мало что значили лежавшие на другой чаше весов отдельные участники белого движения или 35 юнкеров-евреев, погибших при обороне Владимирского училища и телефонной станции в Москве в ноябре 1917 года. Доступ в военные училища евреям открыла февральская революция, но среди солдат их было много. Существовал Еврейский союз георгиевских кавалеров. На начало 1918 года, когда он выразил протест против заключения Брестского мира, в нем числилось около 2500 человек. Коллективная ответственность за грех каждого своего представителя издавна связывала и сплачивала еврейство в несравненно большей степени, чем другие народы. Древнее проклятие оказалось неснимаемым, и ортодоксальные, лапсердачные евреи понимали это куда лучше, нежели их сыновья с университетскими значками и уверенностью, что 20-е столетие в корне будет отличаться от предыдущих. Недаром еще в 1918 году посланцы Волынского и Подольского раввината просили Троцкого отойти от дел, чтобы отвечать за него не пришлось всему русскому еврейству. Во время Первой мировой войны поручик Арсений Митропольский, в будущем харбинский поэт Несмелов, автор баллады о Даурском бароне, попал под артиллерийский обстрел на кладбище еврейского местечка в Галиции. Под грохот разрывов один из офицеров пошутил: «Покойникам снится погром». Сон оказался вещим. В годы гражданской войны по Украине прокатилась волна погромов, по жестокости не имевших себе равных со времен Богдана Хмельницкого. Да и в других местах насилие над евреем перестало считаться преступлением, превратилось в простейший способ поразить таинственное мировое зло в любом месте и элементарными средствами. Впрочем, на государственном уровне все белые правительства старались удерживать антиеврейские настроения в рамках законности. Колчак, например, отменил действовавшее с 1915 года постановление о том, что евреи, как потенциальные шпионы, подлежат выселению из стоверстной прифронтовой полосы. Что бы ни говорилось и ни писалось тогда о Троцком Бронштейне и Стеклове на Хамкисе, какие бы выходки ни позволяли себе пьяные офицеры, в Сибири и Забайкалье еврейских погромов не было. Немало евреев служило в Белой армии, занимало видные посты в Омской и Читинской администрации. В Иркутске могли выпустить агитационный плакат, на котором карикатурные Троцкий и Ленин были изображены под 6, а не 5-конечной звездой. Но стоило раввинам крупных сибирских городов выразить протест, как этот плакат попытались по возможности изъять. В Семеновской

0: Чите существовало еврейское общество. В театре шли спектакли на идиш. Перед революцией в Забайкальском войске числилось около 400 казаков иудейского вероисповедания, правда, приписных, каковым был сам Унгерн. Это были станичные фельдшеры, ветеринары, хозяева лавок, торговцы. Из них, а также из отпрысков местных буржуазных семей, Семенов сформировал еврейскую роту, иудейскую сотню, за что позже выходивший в Эрфурте на 8 языках нацистский журнал «Мировая служба» обвинял атамана в иудомасонстве. В настоящее время вам удастся осуществить свой план действий в отношении евреев, от которых даже на семя не должно остаться ни мужчин, ни женщин, писал Унгерн Молчанову. Но сомнительно, чтобы тот всерьез вынашивал подобные планы. Юдофобство в военной среде было обычным делом. Даже конфликты между белыми и членами союзнических миссий в Сибири генерал Сахаров объяснял коварством переводчиков евреев, якобы нарочно искажающих смысл сказанного обеими сторонами с целью вызвать взаимное недоверие. Тем не менее, ни один белый генерал никогда не выдвигал лозунга тотальной борьбы с еврейством. Унгерн – единственное исключение. Евреи были для него движущей силой не только революции, но и той всеобщей нивелировки, которая погубила Запад и которой следует противопоставить религию, культуру, сам дух желтой расы. Однако та легкость, с какой он перешагнул неодолимую для нормального человека пропасть, отделяющую неприязнь, даже ненависть к евреям от убийства еврейских женщин и детей, только его идеями объяснить невозможно. Это уже вопрос не идеологии, а психологии. Между прочим, в Германии времен нацизма существовал анекдот. «Как ваша фамилия?» «Унгерн Штернберг». Соль в том, что Штернберг – еврейская фамилия, а «Унгерн» по-немецки значит «нехотя», «неохотно». Согласно Макееву, Унгерн принял это решение, узнав, что китайцы в Урге арестовывают колчаковских офицеров по представлениям большевика Шейнемана. Барон якобы побелел от гнева и сказал: «Приказываю, при взятии Урги все евреи должны быть уничтожены, вырезаны. Это им заслуженная месть, что не скрутили рук своей гадине. Кровь за кровь». Сцена чересчур театральна, чтобы в нее поверить. Но если даже что-то подобное имело место, возмездие, как всегда в таких случаях, пало не на тех, кто его заслуживал. Шейнеман, бросив жену с маленькой дочкой, выехал из города в автомобиле с чиновниками Чень-И, а Фаня, помогавшая русским заключенным, скорее всего, погибла в первые дни после взятия Урги. «Мы потеряли Фаню, нашу путеводную звезду», пишет влюбленный в нее Хитун, заканчивая свои воспоминания о китайской тюрьме гимном во славу этой еврейской девушки с ее заботой о совершенно незнакомых ей 22 людях. Напрасно он взывал к ней, как чеховский герой, к своей пропавшей Мисюсь. «Фаня, где вы? Откликнитесь! Хорин Хаир вас ждут!»
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава вторая. Уже под вечер 4 февраля в Урге начались зверские убийства евреев. Занимались этим в первую очередь забайкальские и оренбургские казаки. Среди них сразу выделилась группа лиц, конкурировавших между собой в поиске еврейских домов. Убийце причиталось 2/3 имущества убитых, 1/3 он должен был отдать в дивизионную казну, но за соблюдением этой пропорции никто не следил. Отдавали малоценные вещи, хотя квартиры грабили подчистую. Позднее на складах интенданства валялись в ворохе оставшегося от евреев ношеного платья. Среди убийц замечен был доктор Клингенберг, сотни Архипова, пришедший к Унгерну на Керулене. Волков называет его кокаинистом и морфинистом и описывает как странного человека с неестественно бледным лицом, оттопыренными ушами, полураскрытым всегда ртом и опущенными до половины глаз веками. Одно время он жил в пограничной Кяхте. Среди его пациентов было несколько богатых евреев. После прихода красных они через Монголию выехали в Китай, но застряли в Урге. Теперь, в сопровождении группы казаков, Клингенберг по очереди посетил старых знакомых. Когда он входил в квартиру, рассказывает Голубев, хозяева, увидев его с солдатами, выражали искреннюю радость. В лице его они видели своего избавителя. Радость их пропадала при первом вопросе о деньгах и ценностях. Под дулом револьвера ему немедленно передавали все, что он требовал, так как оставалась надежда на сохранение жизни. Но эта надежда была тщетной. Как только ему передавали деньги и ценности, он делал знак солдатам, и те понимали его без слов. Мужчин убивали на месте, а женщин и девушек насиловали на его глазах, после чего он их отравлял. В дополнение к основной добыче, практичный Клингенберг захватил много мужских и дамских костюмов, а также лучшую обстановку в свою квартиру при русском консульстве. За теми, кто успевал убежать из дому, гонялись по улицам. В угаре охоты чудом уцелел собственный жид Унгерна, подполковник Лев Вольфович. Ему разрубили шашкой руку, он едва ушел от преследователей через забор. Жившие в Урге русские, если сами и не видали еврейских погромов, то знали, что такое бывает. Но для монголов смысл происходящего был совершенно недоступен. Им в голову не приходило считать евреев, которых они не очень-то отличали от других европейцев, эманацией мирового зла и опаснейшими врагами желтой расы. Монголы не в состоянии были понять, почему цаган-орос, белые русские, убивают хара-орос, черных русских, хотя они всегда мирно жили и торговали бок о бок. Объяснение, что это жиды-коммунисты, которые хотят отобрать у кочевников их главное богатство – табуны и стада, мало кого удовлетворяло. Трудно было поверить, что такие замыслы вынашивал, например, добрейший хозяин пекарни Машкович. После того, как он был убит, монгольские знакомые Волкова настойчиво допытывались у него, что плохого сделал этот всем известный, всеми любимый старик. В Халхе преступников приговаривали к смерти в исключительных случаях. Редкие казни совершались в паде речки Сельбы, откуда не видны были столичные святыни, а теперь людей убивали прямо на улицах, в виду храмов и вершин священного Богдоула. Когда одна молодая еврейка, спасаясь от насилия, бритвой убитого при ней мужа перерезала себе горло, ее тело, за ноги привязанное к седлу, протащили по улицам и выбросили на свалку. Жена бежавшего Шейнемана, молоденькая и очень красивая, не была убита на месте. Ее отвели к Сипайло, известному своим женолюбием. Тот предложил ей стать его наложницей, обещав сохранить жизнь, но обещание не сдержал и через неделю, присытившись, собственноручно ее задушил. Дочь Шейнемана уцелела благодаря самоотверженности няньки-монголки. С началом погрома она с ребенком на руках бросилась к другу семьи, красному священнику Парникову. Он не то успел крестить девочку, не то просто заявил вломившимся следом казакам, что она крещеная. Эту историю относили иногда к семье Шейнемана, иногда к другим еврейским семьям, и существовала она в нескольких вариантах. Согласно одному из них, казаки, узнав, что дочь главного ургинского большевика уже стала христианкой, в ярости зарубили ее спасительницу. Еще по одной версии, нянька осталась жива, потому что побежала не куда-нибудь, а в штаб Унгерна, и там, лежа на полу, прикрывала воспитанницу своим телом, пока не привели священника, который прямо на месте совершил над ней обряд крещения. Еврейские дворы в Урге не были выделены в отдельный квартал наподобие тибетского. Немногие евреи-старожилы обитали вперемешку с русскими, бурятами и выходцами из Западной Европы, а недавние беженцы из России, гораздо более многочисленные, ютились в наемных квартирах, разбросанных по консульскому поселку и центральной части города. Проводники и доносчики нашлись быстро, однако уничтожить всех евреев за один день, как предполагал Унгерн, не удалось. Некоторых приютили знакомые христиане или евреи с заграничными паспортами, состоявшие под защитой иностранных консулов. Кооператора Рябкина спрятал у себя американец Гуппель, а через несколько дней, не выдержав угроз, выдал его унгерновцам. Не сразу погибла и семья купца немецкого. По фамилии казаки приняли его за немца, но Сипайло исправил их ошибку. Дольше остальных прожили 11 мужчин, женщин и детей, нашедших убежище у Токтохована. Возможно, они потому и обратились именно к нему, что этот ушедший на покой суровый воитель, автор труда о правилах кочевого скотоводства и связанных с ним этикетных нормах, почитался как образец благородства и рыцарских добродетелей. Большую часть года он проводил в степи, но в столице у него имелся свой бейшин. В нем или в стоявших во дворе юртах и были укрыты бежавшие под его защиту евреи. Об их исчезновении стало известно, начались поиски. Сам Унгерн в них не участвовал. Приговорив ургинских евреев к смерти, исполнение этой задачи он возложил на полковника Сипайла, ставшего комендантом Урги. Найти беглецов тот не сумел, хотя ясно было, что они где-то в городе. В это время в Урге проживал состоятельный корейский эмигрант доктор Ли. Когда Унгерн занял столицу, он стал хлопотать о разрешении выехать в Китай, но получил отказ. Тогда Ли решил бежать в Калган на принадлежавшем ему автомобиле. Похоже, что его подговорили на это укрывшиеся у Токтохо евреи. Во всяком случае, они каким-то образом ухитрились передать ему письма к своим жившим в Китае родственникам и знакомым. Очевидно, в них содержались отчаянные просьбы не пожалеть денег и добиться помощи у тех, кто способен повлиять на Унгерна. Это могли быть японцы, западные дипломаты, Семенов или какие-то другие белые генералы. Надежда была иллюзорной, но с технической стороны замысел не являлся таким безнадежным, как кажется на первый взгляд. По Калганскому тракту от Урги до китайской границы меньше 1000 верст, 3-4 дня пути на автомобиле. К этому сроку нужно было прибавить столько же на обратную дорогу и еще какое-то время на доставку писем и хлопоты. Тем не менее, был шанс, что до тех пор ничего непредвиденного не произойдет. За деньги, из сочувствия или по каким-то иным соображениям Ли согласился взять письма, но бежать не успел. В последний момент кто-то донес о его планах. Во время обыска, который у него проводил Сипайло, Ли слезно просил не открывать один из стоявших в комнате шкафов. Это показалось подозрительным. Замок взломали и обнаружили в шкафу мумифицированное детское тельце в ванночке, аршина полтора длиной. Оказалось, что Ли, не в силах расстаться с недавно умершей от тифа маленькой дочерью, набальзамировал и сохранил ее тело. Одетая в розовое платьице, обложенная искусственными цветами, девочка выглядела как живая. Сипайло велел выбросить ее на свалку, хотя Ли на коленях умолял этого не делать. Может быть, пытаясь спасти бесценную мумию, он рассказал, где прячутся пропавшие евреи, но более вероятно, что Сипайло узнал об этом из найденных при обыске писем. Еврейскому пособнику накинули на горло петлю и удавили. Бои китайцы погибли той же смертью, чтобы не осталось свидетелей. Макеев тогда служил в комендантской команде. При расправе с мертвой девочкой, ее отцом и мальчиками-слугами у него случился нервный припадок. Он пытался задушить Сипайла, был связан и увезен в госпиталь, а перед его начальником стала непростая задача — захватить евреев, но повести себя корректно по отношению к Токтохо. Слава и моральный авторитет этого человека исключали возможность прямого насилия. Когда сам Сипайло или кто-то из его помощников явился к Токтохо, тот поначалу все отрицал. Обыскивать дом и подворье не посмели. Чтобы получить доказательства пребывания там евреев, за домом установили тайное наблюдение. В итоге доказательства были получены и предъявлены хозяину. Токтохо пришлось все признать, но выдать беглецов он отказался, заявив, что в таком случае покроет свое имя несмываемым позором. При всей оперной пафосности этих слов они вполне могли приблизительно так и прозвучать. Легендарный монгольский князь был порождением того мира, которым всегда восхищался Унгерн и основы которого им же самим и были подорваны. Княжеский Байшин пользовался абсолютной неприкосновенностью. Сипайло отступил, но все понимали, что рано или поздно сопротивление Токтохо будет сломлено. По одной версии, однажды ночью к его бейшину подъехала группа казаков, действовавших, как можно предположить, якобы не по приказу Сипайла, а по собственной инициативе. Они или вызвали князя за ворота, или просто кричали под окнами, угрожая расправиться с ним, если не выдаст спрятанных жидов. Едва ли казаки посмели бы исполнить свою угрозу. Вся затея была не более чем ловкой провокацией, но расчет Сипайла оказался точен. Напуганные родичи Токтохо вынудили евреев покинуть убежище. По версии Макеева, Сипайло сделал вид, будто отказался от попыток добиться их выдачи, но засаду возле дома не снял. Спустя какое-то время, успокоившись, в один мелкодождливый день евреи вышли за ворота подышать свежим воздухом и были схвачены. «Бедные люди посерели», — пишет Макеев. «Они знали, что жизнь их кончена, но вряд ли могли представить, как жестоко закончится их жизненная эпопея». Через полчаса на гауптвахту приехал Сипайло со своими молодцами, и пойманных стали по очереди душить. Сквозь дверной засов просовывали петлю, накидывали ее на шею очередного, и Панков изощрялся в удушении людей. Трупы несчастных бросали в китайскую арбу и вывозили за город на съедение собакам. Унгерн представлял собой тип палача-идеалиста. Страдания жертв не доставляли ему удовольствия. Сипайло был существом иной породы. И есть свидетельство, что схваченные евреи погибли не так быстро, как утверждает Макеев. Когда, вспоминал Волков, стали доходить слухи о невероятных пытках и насилиях над женщинами, а вскоре тела замученных выбросили недалеко от города, стало ясно, что это не погром, не стихийный взрыв народной ненависти к евреям, а узаконенное гнусное убийство. Есть достаточно правдоподобное известие, что из этих 11 человек погибли только 10. Одну девушку спас плененный ее красотой поручик Капшевич из комендантской команды. Они бежали в Манчжурию. Там Капшевич женился на ней, но брак предсказуемо оказался несчастным. Если верить Харбинской бульварной газете «Заря», через год спасенная девушка убила своего спасителя, чтобы отомстить ему за смерть близких. Однако более убедительным кажется свидетельство охотника Николая Гамбоева, лично знавшего обоих супругов. Он пишет, что жена Капшевича покончила с собой. Причины могли быть разными, но, видимо, не последней из них стала невозможность ни жить с убийцей родных, ни уйти от него.

0: Радио «Звезда». Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
1: Глава третья. Енисейский казак Лаврентьев, бежавший в Монголию из Минусинска, рассказывает, что после взятия Урги в одном доме, где квартировали китайские офицеры, среди оставшихся книг и карт кто-то нашел сочинение Нилуса «Великое в малом» с напечатанными здесь протоколами сионских мудрецов. Нотариус Юшков из Казани ухватился за эту книгу и с целью пролезть в добрые к барону достиг у него аудиенции. Унгерн одобрил его рвение, но подарок у себя не оставил. Отсюда можно заключить, что содержание книги было ему знакомо. Юшков получил задание сделать из нее нужные выписки и размножить их на машинки для распространения по полкам и сотням. Философия их религии — око за око, зуб за зуб. В духе Нилуса писал Унгерн о евреях своему пекинскому агенту Грегори в мае 1921 года. «Проводятся в жизнь и принципы талмудических надстроек, говорящих о допустимости всех средств, лишь бы восторжествовал гонимый людьми гоями Богом избранный народ, лишь бы он умножался подобно звездам на небе и песку морскому. Они, талмудические надстройки, дают евреям планы и методы действий в области разложения и разрушения народов и государств». В том же письме Унгерн просил Грегори обсудить эту тему с каким-то жившим в Пекине старым философом, а затем сообщить его мнение в Ургу. Он не однажды говорил о физическом, умственном и моральном вырождении русских и в плену предрек, что власть в России непременно перейдет к евреям, так как славяне не способны к государственному строительству, а единственно способные люди в России – евреи. Идеология не мешала ему пользоваться услугами еврейских коммерсантов в Маньчжурии, через которых он сбывал ургинские трофеи, а его деловые партнеры, зная о судьбе соплеменников, не отказывались от взаимовыгодных отношений с их убийцей. Унгерн лишь не хотел пускать этих людей в Монголию. «Рабинович, хотя и друг, но повешу как жида, если перейдет границу», предупреждал он одного из своих корреспондентов в Китае. Евреи Малецкий и Жуч представляли интересы Унгерна в Хайларе, а подполковник Вольфович, крещенный еврей, состоял при нем в роли доверенного лица и переводчика с китайского. Оссендовский рассказывает, как Унгерн привез его на радиостанцию на горе Мафуска и, просматривая радиограммы от агентов на Дальнем Востоке, заметил: «Эти смелые и ловкие люди – все евреи, они мои настоящие друзья». Зато об ургинских убийствах Оссендовский не обмолвился ни словом. Впервые его книга была издана в Нью-Йорке, а здесь автор, как конфидент человека, почти полностью уничтожившего еврейское население Урги, не мог рассчитывать на благосклонность ни издателей, ни читателей. К Першину не раз являлись казаки с вопросом, не живут ли у него евреи. Получив отрицательный ответ, уходили без обыска, но если бы им вздумалось обыскать дом, они обнаружили бы зубного врача Гауэра с женой и племянником. Их привел першинский квартирант генерал Евтин. «Это мои знакомые», — сказал он, — «хорошие люди, спрячем их, а после, когда пройдет суматоха, общими силами воздействуем на Унгерна, чтобы спасти им жизнь». Евтин уповал на профессию Гауэра и не ошибся. Дантист нужен был всем. Еще две еврейские семьи спаслись благодаря заступничеству Витте, Тизенгаузена и Фитенгофа, у которых Унгерн обедал в день взятия Урги. Остряки назвали это мероприятие обедом четырех баронов. Уцелела и семья юриста Мариупольского из Омска, известного своими правыми взглядами. При Колчаке Он был членом военно-следственной комиссии, но в первые дни после ухода китайцев ему пришлось нелегко. Его облик был его врагом. Через 4 месяца, выступив к границам Советской России, Унгерн с дороги прислал Сипайло телефонограмму с приказом задушить семью мариупольских, но они к тому времени уже бежали в Маньчжурию. Все евреи, которых Унгерн пощадил, получили записки за его подписью. Эти охранные грамоты следовало постоянно иметь при себе и предъявлять при попытке ареста. По списку, составленному Волковым, после взятия Урги было убито 38 евреев, по подсчетам Першина – около 50. «Русских погибло гораздо больше», – замечает он, сохраняя объективность, неуместную в чисто количественном выражении. Каждого русского убивали за его собственное, с точки зрения Унгерна, преступление, пусть ничтожное или фиктивное, а не за равно распределенную между всеми вплоть до младенцев долю общенациональной вины, когда оправданий нет никому, и человек в крови несет свою смерть.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил».
1: Пир трупоедов. Глава первая. Страшную картину, пишет Волков, представляла собой Урга после взятия ее Унгерном. Такими, наверное, должны были быть города, взятые Пугачевым. Разграбленные китайские лавки зияли разбитыми дверьми и окнами. Трупы гамин китайцев, вперемешку с обезглавленными замученными евреями, их женами и детьми, пожирались дикими монгольскими собаками. 4 и 5 февраля пронесся первый шквал унгерновских репрессий. Постепенно люди стали вылезать из своих нор. На 4-й день после ухода китайцев Першин, избранный делегатом от русской колонии, и купец Сулейманов, представитель мусульманской общины, отправились в маймачинский штаб Унгерна с официальным визитом. Возле Ямыни на центральной площади уже толпились монголы-просители, но лавки и магазины оставались закрытыми. Если срочно требовалось что-то купить, по рекомендации можно было пройти с черного хода, через усадьбу. Улицы Половинки были пустынны, зато Маймачин по контрасту поражал оживленностью и экзотическим обликом прохожих. Это были унгерновцы в трофейных китайских шароварах шириной с Черное море, в шелковых курмах и долгополых халатах на меху. «А лица!» — восклицает Першин. «Боже мой! Каких только физиономий тут не было! Смешение племен и рас, и всяческих помесей, начиная с великороссов-сибиряков и кончая монголами, бурятами, татарами, киргизами». Не меньшее впечатление произвела на него резиденция Унгерна. Штаб и приемная, где толпились монгольские князья, ламы, русские офицеры, не представляли и намека на какой-нибудь комфорт. Комнаты были нестерпимо грязны, стекла в окнах заменяла наклеенные на решетчатые переплеты рам драная бумага, сквозь нее свободно проникал уличный холод. Чугунная печка дымила, но не грела. Все помещение штаба состояло из 2 комнат, не считая приемной. Никакой канцелярии не было. Из мебели наличествовали китайский кан, нары снизу подогреваемые жаровней с углями, первобытный стол, скамья и табурет. На нем сидел начальник штаба и ел из миски какую-то подозрительную лапшу с пампушками. Одна щека у него была раздута флюсом. Скорее всего, это был подполковник Дубовик, хотя Першин называет его Ивановским. За давностью лет он забыл, что Ивановский вступил в эту должность немного позже. Лишь 12 февраля последовал приказ Унгерна по дивизии, где один из пунктов гласил: «Глупее людей, сидящих в штабе дивизии, нет. Приказываю никому, кроме посыльных, не выдавать 3 дня продуктов. Странный пункт объяснялся тем, что штабные отвели Унгерну квартиру в очищенном от жильцов еврейском доме, что, видимо, он счел неприемлемым по идейным соображениям. Возможно, впрочем,

среднее между главным писателем и политработником. По слухам, Ивановского подсунули Унгерну ургинские бароны Тизенгаузен, Фитингов и Витте, а удержаться на этом месте ему помогла способность быть хорошим слушателем, когда Унгерну хотелось поговорить на отвлеченные темы. Ивановский даже пытался ему оппонировать. Голубев подробно пересказывает их дискуссию по вопросу о загробной жизни. Ивановскому крепко влетело за то, что он ее отрицал. «Десятки людей, — пишет Першин, — должны признательностью помянуть Ивановского, который очень многим в Урге спас жизнь, пользуясь для этого всякими случаями, часто рискованными для него самого». Волков уточняет: «Да, многие обязаны ему жизнью, но лишь в начале его службы. Позже, захлебнувшись в кровавом омуте, он поплыл по течению». По Волкову Ивановский попал в ловушку, убеждая себя, что дорожит не властью, которую давала близость к Унгерну, а возможностью помогать людям, он не заметил, как средство превратилось в цель. Дубовик провел Першина и Сулейманова в соседнюю комнату, такая же неуютная, грязная и холодная, лишенная намека на какой бы то ни было комфорт, она с пугающей наглядностью демонстрировала характер нового властелина Монголии, не похожего на ее прежних хозяев. Унгерн приветствовал вошедших быстрым кивком, но сесть не предложил, да и садиться все равно было не на что. Единственный стул был придвинут к столу, на котором не лежало никаких бумаг. Унгерн стоял возле стола в довольно замызганном халате с крестом ордена Святого Георгия на груди и мягкими генеральскими погонами. «Если бы барон был одет в хороший модный костюм, — отметил Першин, — выбрит и причесан, вся его стройная породистая фигура с врожденно сдержанными манерами была бы вполне уместна в какой-нибудь фишенебельной гостиной среди изящного общества». Его немногословие Першин отметил при первой же встрече. Он едва успел произнести несколько фраз, отзывавших благожелательством к евреям, как барон отрывисто, резко, повелительно перебил его одним словом: «Отставить!». Когда Першин вступился за арестованного накануне доктора Цибектарова, Унгерн ограничился двумя словами: «Он умер». Тем самым тема объявлялась исчерпанной. Между тем, гибель этого человека произвела особенно удручающее впечатление на ургенцев, еще не привыкших к той мере вины, которая отныне будет считаться достаточной для казни. Никто в городе не верил, что убитый был большевиком. Его смерть объясняли или ошибкой, или происками конкурентов из числа монастырских врачевателей. Бурят Санжимитеп Цибектаров, окончивший военно-медицинскую академию в Петербурге, много лет прослужил врачом русского консульства в Урге. Писали, что он сумел здесь поднять на должную высоту авторитет европейской медицины. Действительно, его пациентами были не только простые монголы, но и князья, и даже влиятельные ламы, включая Богдо Гегена, раньше лечившегося у тибетских лекарей. Цибектаров представлял собой тип провинциального русского интеллигента с левыми убеждениями, пьющего и альтруистичного. Его потребность сеять вокруг себя разумное, доброе, вечное доходила до того, что он читал ламам-целителям лекции по анатомии. Цибектаров имел обширную практику, но его жена еврейка и четыре дочери-подростка жили в вечной нужде. Почти весь заработок отец семейства тратил на содержание больницы, где даром лечилась ургинская беднота всех наций и религий, а оставшиеся деньги пропивал. После февральской революции он ненадолго включился в общественную деятельность, и теперь ему припомнили произнесенную тогда на одном из собраний революционную речь. Цибектарова обвинили в большевизме, привезли в Маймачин и прямо во дворе штаба дивизии зарубили топором. «Тупым», — добавляет Першин, от кого-то знавший эту подробность. Вероятно, Унгерн не простил ему то, что в 1917 году
Он активно

0: активно выступал за упразднение бурятского казачества. В эти же дни погиб священник консульской церкви Федор Парников, тоже просветитель и филантроп, основатель первого в Халхе приюта для монгольских сирот. Не случайно именно ему молва приписывала спасение еврейской девочки. Едва ли он был несомненным атеистом, как пишет Тарновский, скорее религиозным протестантом, противником казенной церковности. «Я служитель мертвого культа», — заявил Парников перед смертью. Он давал приют бежавшим от Семенова соратникам Лазо, хотел поднять над городским правлением флаг Дальневосточной республики и не скрывал враждебности к белым, расстрелявшим его сына. После короткого допроса Парникова изрубили шашками, предварительно сняв с него наперстный крест. Говорили, что умер он мужественно. С китайцами ушло около 30 русских рабочих и служащих. Демократический элемент. Среди них был главный ургинский большевик Чайванов. Его товарищи по партии Цветков и типографский наборщик Кучеренко погибли той же смертью, что Парников, а Черепанов, в прошлом матрос мятежного Потемкина, забаррикадировал входную дверь и, пока ее ломали, успел повеситься на чердаке. В первые дни работы унгерновской мясорубки в нее, по мнению Тарновского, угодило до сотни человек. Другие называли цифру в полтора раза большую. В числе жертв немало было случайных людей и тех, с кем сводили личные счеты. Но погибли и несколько покинувших Забайкалье противников семеновского режима. Самым известным из них был полковник Александр Хитрово, несколькими днями раньше поселивший у себя в доме временно выпущенного из тюрьмы Хитуна и троих его товарищей. Видный администратор и ученый, автор статей по истории Монголии и Тибета, член географического общества, Хитрово издавна занимал пост кяхтинского пограничного комиссара, участвовал в русско-китайских конференциях, на которых решался вопрос о монгольской автономии. Тем не менее, Унгерн вынес ему смертный приговор. Его преступление состояло в следующем. В январе 1920 года, когда полковник Саламаха с группой семеновцев устроил в Троицко-Савске чудовищную резню, за сутки перебив чуть ли не 700 пленных красноармейцев и вообще всех подозрительных, городская дума, бессильная прекратить эту вакханалию убийств, пригласила войти в город расквартированные по ту сторону границы китайские войска. Хитрово был членом думы и поддержал это решение. Теперь он поплатился за свою непатриотичную гуманность, разделив участь тех бывших коллег, кого за то же самое раньше расстреляли большевики. О его аресте Першин и Сулейманов еще не знали, разговор о нем не заходил. Перешли к делу. Оно заключалось в просьбе позволить создание добровольной дружины из благонадежных русских жителей Урги для защиты от мародерства. Унгерн ответил, что назначил коменданта города, и тот присмотрит за порядком. Фамилия названа не была, но имелся в виду Сипайло. Это имя скоро станет известно всем, и в течение последующих месяцев будет произноситься преимущественно шепотом.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Слушайте «Радиозвезда». Аркадий Аверченко. Рассказ «Сокровище». Читает Алексей Войтюк.
1: Тугоухов говорил своему знакомому, молодому человеку Бычкову: «Отчего вы к нам никогда не зайдете? Я вас познакомлю с женой. Чудная у меня жена. Красавица, умница. Попьем чайку. Познакомлю с женой. Право, приходите. Поет, играет». «Какие все мужья дураки», — подумал Бычков, окидывая Тугоухова сожалительным взглядом, а вслух сказал: «Хорошо, приду». «Вот спасибо. Она у меня образованная и потом сложена божественно». «Вот дурак-то». «Вслух: спасибо, завтра же приду». Бычков сидел у Тугоуховых и, как тонкий эстет, восхищенно любовался белыми проворными ручками Елены Ивановны, ловко перетиравшими чайную посуду. «Чудная женщина», — одобрительно думал он. «Да-с!» — будто угадав его мысли, воскликнул Тугоухов. «Жена у меня чистое сокровище. Вот сейчас должен я идти на собрание акционеров, и жалко ее оставлять дома. Аленушка, сокровище мое, ты не будешь скучать? Впрочем, я предоставлю в твое распоряжение Виктора Викторовича. Развлеките ее». «С удовольствием», — дрогнувшим голосом пообещал Бычков. «Я вернусь к 11, раньше не ждите. Прощай, мое сокровище. До свидания, мой молодой друг». Прошло 2 недели. Снова Бычков сидел у Тугоуховых, на этот раз в большой просторной гостиной. Сидел у рояля, рядом с Еленой Ивановной, а муж, о чем-то задумавшись, большими шагами ходил по гостиной. И так как он то приближался к сидевшей у рояля парочке, то удалялся к противоположному концу огромной комнаты, благодаря именно этому и разговор у Елены Ивановны с Бычковым был странный, путанный. Она говорила: «Отчего ты уже 3 дня не приходил к нам, противный? Я так стосковалась». В это время сзади слышались шаги мужа, и она сразу круто поворачивала руль разговора. «И потом в этом имении, где я жила у дяди, было масса земляники, а я обожаю землянику». Шаги удалялись. «И тебя я обожаю еще больше. Я так соскучилась без твоих поцелуев. Так было тоскливо, что...» Шаги. «Прямо-таки целыми днями я с сестрой лежала среди земляничных кустов и все ела, ела. А может быть, у тебя завелась другая женщина? Ты смотри. Я такая ревнивая, что никогда не могла допустить, чтобы сестра съела больше ягод, чем я. Бывало, кричу: узнаю что-нибудь, оболью уксусные эссенции. Да, эссенция. Очень хорошо с ней чай пить, с этой земляничной эссенцией». Так мирный монолог тянулся долго, пока слово не перешло к Бычкову. «На кого же я могу тебя променять, мое сокровище? Моя птичка. Не то это была канарейка, не то щегленок, но пела удивительно. Один раз я забыл насыпать ей корму, а на другой день, вернее, завтра я приеду к тебе, когда твой муж уберется на свое чертово акционерное заседание». И в этом месте Бычков сбился вдруг с ритма беседы самым жестоким образом. Именно, когда муж был на другом конце комнаты, Бычков вяло тянул свое повествование о канарейке, а когда муж приблизился, то тут Бычков и перешел на «я приеду к тебе, когда твой муж уберется». «Так, так», — раздался за спиной беседующих кроткий страдальческий голос мужа. «Хорошо вы, молодой человек, воспользовались моим доверием. Что ж, я могу убраться. Могу убраться совсем, чтобы не мешать влюбленным голубкам». Жена с криком испуга простерла к нему руки, но он тихо отстранил ее и покачал головой. Не надо ни оправданий, ни объяснений. Глаза мои открылись. Я ухожу. Я ухожу. Буду один вдали от вас переживать эту душевную тяжкую драму. И если на мое имя вообще будут письма, прошу переслать их в отель «Бристоль». Когда муж, сложив вещи, ушел поспешно и со странно опущенной головой, Елена Ивановна расплакалась и упала на грудь Бычкова. Но потом отстранила голову от бычковской груди, вытерла слезы и спокойно сказала: «Ну и черт с ним. Мы с тобой славно заживем, о, солнце мое незакатное». Прошел месяц. Бычков сидел в номере «Бристоля» у Тугоухова и сердито говорил ему: «Вы со мной поступили подло, по-предательски». Тугоухов ухмылялся: «То есть это почему же? Я ушел, чтобы не мешать вашему счастью. Врите больше. Просто подбросили мне надоевшую вам жену, а я, как дурак, попался». «Да вы разве недовольны?» «Черт-то с два доволен. Не женщина, а уксус. Злая, лживая, ревнивая, как дьявол, и глупа так, что иногда поколотить ее хочется. Вы ведь это сами хорошо знаете. Хорошего дурака вы из меня состряпали». Тугоухов лежал в удобной позе на диване и безмятежно улыбался. «И уйти от нее нельзя, не пускает, скандалом грозит». «Да, это на нее похоже», — кротко согласился муж. «Иван Федосеевич, вы со мной, конечно, поступили подло, но я вам прощу, все забуду, если вы посоветуете, найдете выход».
2: «Выход? А кто вам мешает поступить так же, как я? Найдите приличного молодого человека, да и...»
1: «Да где его найдешь, такого дурака? Я же нашел. Да и при чем тут дурак? Согласитесь, что первое впечатление она производит очаровательное. Женщинам это как-то удается. Иван Федосеевич, посоветуйте, может, у вас есть кто в виду?» «Действительно, поступил я с вами подло, а вы человек пресимпатичный. Кого бы вам посоветовать?» «Послушайте, Агромантов подойдет. Он еще весной бросал взгляды на это мое сокровище».
2: «Агромантов? Вы думаете?»
0: В ложе уютного ресторана сидели Агромантов и Бычков. Хлопая Агромантова по коленке, Бычков оживленно говорил: «Послушайте, что вас давно не видно? Приходите к нам. Я ведь сейчас на семейном положении с Еленой Ивановной. Чудная женщина, поет, играет, и потом сложена как богиня. Чистое сокровище. Право, пришли бы чайку попить. Елена Ивановна уже несколько раз о вас спрашивала. Приходите, а?» «Вот-то дурак!» — размышлял саркастически Агромантов, разглядывая Бычкова с видом презрительного сожаления. Вслух пообещал: «Обязательно приду, завтра же». Через месяц Агромантов встретился в театре во время антракта с Иволгиным и бросился к нему с распростертыми объятиями. «А, ну что за счастливая встреча! Беру с вас слово, что навестите меня. Я сейчас на семейном положении. Новая моя жена, Елена Ивановна, чудная. Приходите, познакомлю. Красавица, умница и поет дьявольски». Иволгин равнодушно отстранил его. «Позвольте, позвольте. Это не та ли Елена Ивановна, которая была раньше женой Тугоухова?»
2: «Да, да. А что?»
0: «Так не трудитесь. Это я был тот первый, который сплавил ее Тугоухову. Так что не трудитесь, сыт по горло». Агромантов угрюмо молчал. Круг замкнулся.
3: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Сокровище».
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты FPV-дронов и беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска, антенны и системы управления ВСУ в Харьковской области. Ликвидация позиций противника была подтверждена данными объективного контроля, сообщили в Минобороны. Эта боевая работа проводится для расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области, отметили в ведомстве. В аэропортах Пензы, Саранска и Саратова ввели ограничения. Самолеты не отправляют и не принимают также в Тамбове, Калуге и Нижнем Новгороде, сообщила Росавиация. Временно приостановили работу и аэропорты Казани и Чебоксар. Столичный Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами безопасности. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова. Его обвиняют в координации подрыва газопровода в «Северный поток». В ходе оглашения обвинительного акта представитель Федеральной прокуратуры Германии Штефан Шмидт заявил, что Кузнецов действовал по прямому поручению госорганов Украины.
2: Прокуратура предъявила обвинение бывшему офицеру вооруженных сил Украины. Его обвиняют в военном преступлении в виде нападения на гражданские объекты, а также ряде других уголовных преступлений. Обвиняемый, предположительно, руководил группой, состоящей из нескольких профессиональных водолазов, специалиста по взрывчатым веществам и капитана судна, и контролировал ее действия. Эта группа установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вблизи Балтийского острова Борнхольм.
1: Подсудимый отказался давать показания. Следующее заседание по делу состоится 27 октября. Высший земельный суд Гамбурга в ходе процесса запланировал провести более 20 слушаний. Российская атомная подводная лодка «Новосибирск» успешно провела учебные стрельбы в Тихом океане. Находясь под водой, крейсер атаковал сразу две мишени. Морскую цель на расстоянии 170 километров поразили ракетой «Оникс». Второй удар нанесли калибром по камчатскому полигону «Кура». До этой точки снаряд пролетел более 1200 километров. В Ярославской области арестовали участкового Андрея Курбатова по делу о пожаре на заводе «Петард», где в конце сентября погибли 14 человек. Капитана полиции обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает агентство ТАСС. По версии следствия, в прошлом году он проверял предприятие и не заметил, что производство работало по чужому адресу. Сам полицейский вину не признает. Его адвокат заявил, связь между действиями полицейского и пожаром отсутствует. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева. Царское село. Сегодня город Пушкин в Ленинградской области. Это Большой Екатерининский и Александровский дворцы, Софийский собор, Царскосельский вокзал. Красота, великолепие, история. И вообще, в городе великое множество удивительных архитектурных шедевров, среди которых стоит роскошный дом на Московской улице. Особняк Александра Кокарева, старшего сына известного русского миллионера Василия Кокарева.
2: Имя на карте.
1: Старший сын Василия Кокарева, Александр, наследник колоссального состояния. В начале 20 века решил обосноваться в Царском селе, поближе к императорской резиденции. Приобрел участок земли, на котором царскосельский зодчий Сильвио Данини и построил тот самый дом. Не дом, настоящий дворец в стиле неоготики и нарождающегося модерна. Он отличался сложным и, как тогда говорили, беспокойным силуэтом. Фасады облицевали светлым кирпичом и украсили геометрическими узорами из модной тогда цветной плитки. В парке за особняком находился хрустальный павильон с чучелом слона. Вдоль дорожек стояли бронзовые скульптуры греческих богов, гипсовые фигуры гномов и сидящих африканцев в белых костюмах. В дальнем углу парка в отдельном флигеле устроили зимний сад. В эклектичных интерьерах самого дома можно было встретить все стили, от ренессанса до восточной экзотики, вроде японского или мавританского. Стены обили штофом, шелком, тисненными кожаными обоями, отделали мрамором. Потолки украсили росписью и лепниной, а полы застелили дорогими коврами.
2: Имя на карте.
1: Хозяин прожил в этом дворце недолго. Александр Кокарев умер в 1908 году. Но странное дело, после его смерти у особняка так и не появилось рачительного хозяина. Жить там не хотели даже родственники. Летом 1911 года наследники Кокарева распродали наиболее ценные вещи на аукционах и подарили здание женскому медицинскому институту для устройства в нем клиники. Однако даже после этого дом еще долго пустовал. Заселяться в него никто не спешил, и вообще местные жители старались обходить его стороной. Почему? Все объясняется просто. Дело в том, что ко времени переезда в Царское село Александр Кокарев был болен лепрой, иначе говоря, проказой. Инфекционной болезнью, которая поражает кожу человека, прежде всего уродуя его лицо и руки. До конца 19 века, пока не был точно определен источник заражения, палочка Хансена, и пока не были созданы первые антибиотики, лепра считалась неизлечимой и очень заразной болезнью. Именно поэтому Александр Кокарев скрывался в стенах своего роскошного дома, который в народе получил название «Обитель прокаженного». Сегодня особняком владеет частная компания. И, конечно, от роскошных интерьеров давно ничего не осталось. Город Пушкин. Особняк Александра Кокарева.
2: Имя на карте.

0: Маскировочный шарф снайпера. Прямоугольный шарф защитного, как правило, зеленого цвета, из легкого синтетического сетчатого материала размером 190 на 90 сантиметров. Он позволяет полностью обернуть голову, плечи и верхнюю часть туловища стрелка и скрыть его местонахождение от потенциального противника.
1: Форма и содержание.
2: В российской армии его ценят за многофункциональность. Маскировочным снайперским шарфом с камуфляжным рисунком бойцы часто оборачивают винтовку или автомат. Это решает сразу две задачи. Скрывает характерные очертания оружия и, самое главное, устраняет блики от линзы оптического прицела. При этом через шарф-сетку можно беспрепятственно вести наблюдение или прицеливание.
1: Маскировочный шарф снайпера.
2: Весит всего 250 граммов. Он легко складывается и запросто помещается в кармане, не сковывая при этом движение бойца. А еще такой шарф можно быстро скрутить и использовать как медицинский жгут, перевязать рану и остановить кровотечение. Кроме того, если растянуть снайперский шарф между ветками деревьев или камнями, то получится дополнительная маскировочная ширма, за которой очень удобно вести скрытое наблюдение.

0: Мундирование.
1: Сетчатая структура маскировочного шарфа снайпера, проще говоря, небольшие ячейки, создана, чтобы боец по необходимости мог интегрировать элементы окружающей среды, то есть ветки, траву, листья. Это называется дополнительной маскировкой. Но есть одна проблема. Листья или трава быстро желтеют, вянут или скручиваются, особенно на солнце. Поэтому опытный снайпер меняет дополнительную растительную маскировку каждые 2 часа. Популярен маскировочный снайперский шарф и на гражданке. Его часто берут с собой на охоту или рыбалку. Он отлично защищает от комаров, гнуса, клещей и другой надоедливой живности.
2: Форма и содержание. Маскировочный шарф снайпера.
3: Радиозвезда.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт 1.
5: Головка обычной спички разогревается до 1500 градусов Цельсия, температуры плавления стали.
2: Факт 2.
5: Английский аптекарь изобрел спичку случайно. В 1826 году Джон Вокер смешивал химикаты палкой. На ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы стряхнуть ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Аптекарь не запатентовал изобретение и не получил ни славы, ни денег.
2: Факт 3.
5: В 1830-х годах в состав спичек начали добавлять белый фосфор. Он легко воспламенялся, был дешев, но ядовит. Отравить человека можно было одной спичечной головкой. В 1906 году приняли Бернскую конвенцию, которая запретила использование белого фосфора в спичечном производстве.
2: Факт 4.
5: Ежегодно в мире производят 30 миллиардов коробков спичек.
2: Факт 5.
5: Стандартный спичечный коробок можно использовать в качестве линейки. Он ровно 5 сантиметров в длину.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о спичках.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Давным-давно это было. Народ, живший в Междуречье, восстал против своих правителей, и пришлось ему покинуть страну предков. Долго бежали люди. Но однажды одному юноше приснилось, что из земли забил родник. Вода разлилась, и горная местность вокруг превратилась в цветущий край. «Довольно», — сказали старейшины, — «нет смысла бежать дальше. Подобно тому, как разлился этот родник, расплодится наше племя и заселит всю эту страну. Останемся здесь», — так решили старейшины. И люди остались, и построили жилища, и живут в этом благословенном месте долгие-долгие годы.
2: Шапсуги. Малые коренные народы России.
1: Черноморское побережье Краснодарского края в России воспринимают исключительно как место отдыха. Но мало кто знает, что здесь живут шапсуги. Самобытный и очень гостеприимный народ со своей древней историей и интересной культурой. В Туапсинском районе и в населенных пунктах Лазаревского района Сочи сегодня проживает около 10 тысяч шапсугов. Впервые адыгское, или как его еще называли, черкесское племя шапсугов, письменно упоминается в османской летописи начала 18 века. Тогда в битве у реки Пшада они разбили войско крымских татар и взяли в плен знаменитого хана Девлет-Гирея.
2: Не теряя корни, шапсуги.
1: Шапсуги – это часть большого адыгейского этноса. Историки считают, что в 4 веке до нашей эры их общие предки переселились на берег Черного моря из Месопотамии. Именно шапсуги построили в этих горах загадочные дольмены. Они же торговали с греками, генуэзцами и воевали с турецкими султанами. Это один из самых древних народов на территории России. Официально шапсуги – мусульмане-сунниты. Но у них, по сути, своя религия. Каноны ислама соблюдаются лишь отчасти. Известные виноградари, они пьют вино и едят свинину. Древние верования народа основываются на обожествлении сил природы – воды, грома и молнии. Почитается главный бог, создатель всего сущего – Тха. Бога плодородия Сазиреша народное сознание определяет одним из мусульманских пророков, а бог молнии Щибле в молитвах упоминается наравне с Аллахом.
2: Малые коренные народы России.
1: Исторически шапсугское общество, в отличие от других адыгских народов, существовало без князей и единого управленческого центра. Жили общинами, родами. В таких поселениях руководящую роль играли старейшины. Но патриархальный семейный уклад всегда сочетался с почитанием женщины, жены, матери, девушки. И что большая редкость, браки заключались по взаимной симпатии. Сначала девушка приглядывалась к потенциальным женихам на общих гуляниях и на чужих свадьбах. А с наступлением брачного возраста под присмотром брата или матери принимала у себя дома парней, сама выбирала супруга. Хотя, что говорить, невест бывало и крали. Как без этого на Кавказе? Сохранение уклада семьи мужа считалось приоритетным. Жена первый год после свадьбы не работала, вникала в особенности хозяйства свекров. Рождение ребенка, особенно мальчика, считалось большим счастьем. Имя ребенку выбирал первый посетивший жилище человек. Руководствуясь традицией гостеприимства, шапсуги считали каждого гостя посланником Бога.
2: Не теряя корней, шапсуги.
1: Конечно, сегодня многое, чем славились шапсуги, утеряно. многое, но не все. Остались песни, обряды, танцы, язык. Шапсуги не отчаиваются, пытаются возродить и сохранить верования и традиции. Без них никуда, без них у народа нет будущего.
2: Шапсуги. Малые коренные народы России.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Андрей Белоусов в среду провел встречу с министром обороны Казахстана Айдосом Мырзахметовым. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере. Глава российского военного ведомства поздравил генерал-майора с назначением на должность и выразил уверенность, что его пребывание на посту министра будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. До этого Андрей Белоусов переговорил и со своим узбекским коллегой Батиром Кудратходжаевым, недавно назначенным на должность. Белоусов поздравил его с этим и отметил, что назначение придаст новый импульс развитию двустороннего военного сотрудничества. На встрече стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В Челябинской области и на Дальнем Востоке стартовало совместное российско-индийское межвидовое учение «Индра». Воинские контингенты отработают организацию управления подразделениями и проведение совместной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований. В Японском море совместный отряд кораблей выполнит артиллерийские стрельбы и освободит условно захваченное террористами судно. А экипажи ВКС России и ВВС Индии на самолетах Су-30СМ потренируются в маневренном воздушном бою. А на вертолетах Ми-8 выполнят высадку подразделений специального назначения и отработают поиск и спасение экипажей, терпящих бедствия в труднодоступной местности. Десантники Костромского гвардейского полка ВДВ группировки войск «Днепр» активно применяют наземные роботизированные комплексы «Лягушка». Об особенностях разработки рассказал командир отделения с позывным «Сименс».
2: НРТК «Лягушка». Данным средством мы доставляем парням на передний край провизию до 30 килограмм. Ну, как обычно, грузим побольше. Пацанов охота порадует, чем вкусняшек. Это, конечно, не впиишка, но посерьезнее аппарат. Все равно это машина, а не человек. Ее еще даже потеряем, не жалко. Продукты мы еще соберем, а в человеческой жизни мы уже не вернем. Вот, так что стараемся как можно лучше замаскировать ее, чтобы не спалили при доставке.
1: НРТК уверенно действуют в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Операторы комплексов дистанционно проводят роботизированные платформы через миновзрывные заграждения и сложный рельеф, обеспечивая непрерывное снабжение передовых отрядов. В Белоруссии состоялось выступление ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа. Концерт организовали для участников командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». Учение идет на полигоне «Лас-Видо». В нем принимают участие контингенты коллективных сил ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. Всего более 1500 военнослужащих и около 300 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе около 80 беспилотников. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Обыкновенное чудо. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
2: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
3: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего Ост-Индской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не приняла.

0: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Библиотека Ивана Грозного.
1: Вторая половина 15 века. В Успенском соборе Кремля венчаются великий князь всея Руси Иван III и византийская принцесса Софья Палеолог. По легенде, вместе с приданным невеста привезла с собой и уникальную коллекцию книг, которую много веков собирали императоры Восточной Римской империи. Москва тогда была деревянной и довольно часто горела, а потому бесценную библиотеку решили надежно спрятать.
0: Цена вопроса.
1: Оценить стоимость этого книжного фонда почти невозможно. Неизвестные поэмы Гомера, труды Аристотеля и Платона, которые якобы припрятала царевна Софья, просто не имеют денежного эквивалента. А вот имя последнего гипотетического владельца библиотеки известно всем. Иван Грозный. Будто бы он унес с собой тайну о местонахождении уникального византийского клада.
0: Кладоискателей.
1: По одной из версий, библиотека Ивана Грозного изначально располагалась где-то в подземельях Москвы, а именно в подвале церкви Рождества Богородицы. После очередного пожара 1488 года хранилище перенесли. Но куда? На этот счет существуют десятки теорий. В 30-е годы 20 века велись раскопки в арсенальной башне Кремля. Византийских книг там не нашли. Зато открыли тайный проход в арсенал. Уже после войны кладоискатели исследовали бывшую царскую резиденцию в Коломенском. Тоже безрезультатно. Поиски таинственной библиотеки заводили то в Кострому, то в Вологду, то на Старицкие каменоломни в Твери.
0: А был ли клад?
1: Наверное, многие бы уже давно махнули на клад рукой, если бы не открытие профессора Христофора Добелого. В 1822 году в архивах эстонского города Пярну он обнаружил опись царских книг 15 века. А там и сочинение Цицерона, и кодекс Юстиниана. Так может, легендарная библиотека Ивана Грозного и правда существует?
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Что вы говорите?
3: Эта штука имеет самое непосредственное отношение к языку. Скажешь что-то неподходящее и сразу: лучше бы промолчал, типун тебе на язык. А что это? Какого размера типун? Можно ли его вообще засунуть в рот и спустя какое-то время оттуда достать? Как с ним потом жить? Где хранить? Положить на полку? А может, это вообще что-то съедобное? Нет, съесть типун не получится никак. Но он существует. Изначально типун – это птичья болезнь, из-за которой твердеет кончик языка. Нечто подобное встречается и у людей. Со всеми бывало, когда на языке вскакивала неприятная язвочка, что-то вроде волдыря. И есть мешает, и говорить неудобно. Это, конечно, еще не типун, но ощущения схожие. В русском языке слово «типун» появилось в 16-м столетии. Писали и произносили его по-разному. Типунь

0: с мягким знаком на конце, тяпун. Какой-то единой версии происхождения этого существительного у лингвистов нет. Некоторые видят связь с глаголом «типать». Отсюда же, скорее всего, и современное «тяпнуть», то есть «ущипнуть» или «укусить». В словаре Владимира Даля даже есть глагол «отипунеть». Так или иначе, типун оказался наиболее подходящим проклятием для тех, кто говорит что-то категорически неприемлемое, предсказывает события, которые никто не ждет. Вроде бы и не смертельно, но думай, прежде чем открывать рот, а иначе типун тебе на язык.
1: «Да что вы говорите?»

0: Радиозвезда. История в звуке. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
1: Музыкантская команда 214-го Макшанского полка. Мукденская операция. Самое масштабное и кровопролитное сражение русско-японской войны. Зимой 1905 года в Маньчжурии сошлись две армии общей численностью более полумиллиона человек. В результате стремительной атаки японцев 214-й Макшанский пехотный полк попал в окружение. На предложение сдаться командир полка Павел Петрович Побыванец ответил отказом. В дневнике безымянного японского офицера содержится такая запись. «Эти люди ведут себя, как подобает истинным самураям. Истратив патроны, они бросаются в штыковую. Из сотни человек до наших позиций добегает не более 10. Они валятся в наши окопы, и смертельно раненые продолжают драться. Сейчас я слышу музыку. Русские идут на смерть под звуки марша. Чем бы это ни закончилось, они достойны уважения». Музыкантская рота 214-го Макшанского пехотного полка. Год формирования 1901. Личный состав 61 человек. Капельмейстер Илья Алексеевич Шатров. 27 февраля 1905 года по приказу командира полка Илья Шатров построил своих музыкантов на бруствере. Вражеские пулеметы молчали. Противник выжидал. По команде оркестр заиграл походный марш и двинулся в сторону японских позиций. Вслед за ним с криками «Ура!» поднялись остатки 214-го Макшанского полка. Ценой огромных потерь им удалось прорвать кольцо окружения. Из состава музыкантской роты в живых осталось только 7 человек. В списках уцелевших был и капельмейстер Илья Шатров. Позже он стал известным композитором. Знаменитый вальс на сопках Маньчжурии он посвятил своим погибшим товарищам, музыкантам военного оркестра 214-го Макшанского полка.
0: Личный состав. Радиозвезда. История награды.
2: Медаль в память Крымской войны 1853-1856 годов. Во время Крымской войны жены, матери и сестры матросов, защищавших осажденный Севастополь, под смертельным огнем противника доставляли на бастионы воду, хлеб, патроны, снаряды, несли службу в госпиталях. После окончания осады самоотверженных женщин наградили серебряными медалями в память Крымской войны 1853-1856 годов. Всего одну такую награду отчеканили из золота. Вручена она была Даше Севастопольской. Под таким именем эта девушка вошла в историю. Раненые почтительно величали сестру милосердия Дарьи Александровны, хотя было ей всего 16 лет. Сирота, дочь моряка, погибшего в Синопском сражении, она продала свое имущество и организовала на эти деньги первый походный перевязочный пункт. Осада Севастополя продолжалась долгих 11 месяцев. Даша не раз выносила раненых из-под огня противника. За это время она спасла больше 100 солдат и матросов. После окончания осады императрица Александра Федоровна прислала Даше золотой крест с надписью «Севастополь». А Николай I приказал отчеканить для Дарьи Михайловой, так звали девочку согласно документам, единственный золотой экземпляр медали в память Крымской войны 1853-1856 годов.
3: Адмиралы русского флота. Сергей Горшков.
4: Он поступил в военно-морское училище имени Фрунзе в 1927 году и почти сразу пристрастился к шлюпочному делу. Горшков добился, чтобы его включили в состав команды, которая участвовала в спортивных соревнованиях на Неве.
5: Такие гонки иногда превращались в самый настоящий праздник. Играл оркестр, старшина подавал особый сигнал «Навались!». Состязательность увлекала нас, и мы наваливались так, что затылками доставали до колен сзади сидящих гребцов. Все стремились к победе и трудились изо всех сил.
4: Так называемая призовая шлюпка защищала честь всего училища.
5: Соревнования порой изматывали нас до изнурения, но зато мы возвращались в кубрик с сознанием, что будем истинными моряками.
4: Проигрывать Горшков не умел. После поражений становился хмурым, замкнутым, неразговорчивым. Попытки товарищей хоть как-то его утешить, развеселить, как правило, приводили к обратному результату. В эти минуты Сергей предпочитал оставаться один. Он анализировал свои неудачи, чтобы не повторять ошибки в будущем. Сергей Георгиевич Горшков занимал должность главкома ВМФ 30 лет. За это время сменилось 5 генеральных секретарей ЦК КПСС, а Министерство обороны по очереди возглавляли 5 маршалов Советского Союза. И только флотом командовал один и тот же человек, вспоминал командир Ленинградской военно-морской базы адмирал Михайловский.
6: Пожалуй, в том, что страна всего за четверть века сумела построить могучий флот, гарант стратегического паритета в мировом океане, немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что строительством этим бессменно руководил адмирал Горшков.
4: Он не любил рассказывать о своем первом заграничном плавании. Дело было в Скандинавии. Советская делегация посетила Осло, Копенгаген. Сергей Горшков впервые увидел тогда датчан, норвежцев, и пребывал от этого в полной растерянности. Неужели эти добродушные и немного вальяжные люди – потомки тех самых суровых викингов? Да быть того не может. Ему казалось, что скандинавы настолько привыкли к океану, что перестали обращать на него внимание.
5: «Если ты не ощущаешь настроение моря, не воспринимаешь его живописность, если в тебе не развиты способности наслаждаться игрой волн, красками света в водяной пучине, если ты не способен любоваться волшебством возникающих на горизонте островов, фантастичностью закатов, грозной поступью штормов, ты не годишься для флота. Равнодушие, инертность, душевная спячка сломят тебя».
3: Сергей Горшков. Адмиралы русского флота.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Рязанской области отражают массированную атаку беспилотников. Об этом только что сообщила региональная оперативная группа. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон. Также гражданам рекомендовали взять с собой документы, ценные вещи, медикаменты, запас воды и продуктов. Серия взрывов зафиксирована в двух областных центрах на западе Украины – Луцкий и Ровно. Об этом сообщает местное издание «24 канал». По данным онлайн-карты украинского Минцифры, тревога объявлена в ряде районов Волынской области, а также в Ровненской области. Кроме того, поступают сообщения, что город Ровно частично обесточен из-за повреждений объекта энергетики. Соединенные Штаты ожидают, что российское дизельное топливо появится на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября. Это пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на свои источники. В материале уточняют, что Россия согласилась отправить довольно значительный объем. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия будет поставлять дизель на мировые рынки, включая США, по прямым контрактам.
2: Для того, чтобы танкер дошел, нужно заключить контракт и обеспечить там загрузку, поставку. Это потребует определенного времени. Сейчас идет проработка с американскими коллегами на уровне министерств и компаний. Ну, безусловно, для нашей экономики это позитивный сигнал и в целом связано с увеличением объема переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи, это дополнительные налоги в бюджет, возможность формирования бюджета, расходов на социальную сферу. Это возможности для инвестиций в том числе.
1: По словам Новака, Россия уже к концу года может увеличить экспорт дизеля до 3,5 миллионов тонн в месяц и занять 10% мирового рынка. Российская атомная подводная лодка «Новосибирск» успешно провела учебные стрельбы в Тихом океане. Находясь под водой, крейсер атаковал сразу две мишени. Морскую цель на расстоянии 170 километров поразили ракетой «Оникс». Второй удар нанесли калибром по камчатскому полигону «Кура». До этой точки снаряд пролетел более 1200 километров. В Албании второй день продолжаются масштабные антиправительственные беспорядки, в ходе которых демонстранты требуют отставки премьера Эди Рамы на фоне обвинений властей в коррупции. Протестующие поджигают государственные учреждения, нападают на банки и выступают в столкновения с полицией, в результате чего десятки человек задержаны и более полусотни представителей правоохранительных органов получили ранения. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он начнется утром и продлится до конца дня. Водителям рекомендуют перед поездкой проверить работу дворников, состояние шины и уровень омывающей жидкости, напоминает департамент транспорта столицы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от границы одноименного района до поворота на поселок Восточный. Время в пути 40 минут. Затор на полчаса на Ярославском шоссе от Сержантской улицы до моста окружной железной дороги. До 30 минут составит потери по времени на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На Сахалине задержали японского журналиста, подозреваемого в шпионаже. Что мы знаем про спецслужбы этой страны? Россиянку оштрафовали за фотографию, созданную нейросетью. Какой закон она нарушила? 62 года нефтепроводу «Дружба». Сколько стран участвовало в его строительстве? На Сахалине по подозрению в шпионаже и работе на японскую разведку задержан корреспондент газеты «Хоккайдо Синбун». Он собирал сведения, касающиеся обороноспособности России, сообщили в ФСБ. Подданного Японии доставили в Москву. А как работали японские спецслужбы до революции и в советское время? И как им противостояла наша разведка? Об этом Максим Петренко.
2: Японских шпионов засылали в нашу страну еще до русско-японской войны. Они изучали будущий театр военных действий. Кроме того, часто до революции японские спецслужбы работали через корейцев. Последних с помощью пропаганды настраивали против России, и те в ответ сообщали любую информацию про наши войска. В 30-е годы уже против СССР также активно велась разведывательно-диверсионная работа. Объекты интереса японцев – укрепрайоны и железнодорожные коммуникации, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: В 1932 году сообщалось о раскрытии шпионской диверсионной организации Молгачева. Действуя под прикрытием строительной конторы, пособники японцев заключали договоры и при этом пытались разведать приграничную местность, стратегические объекты, мосты. У Хабаровска, Амурский мост, мосты через Зею, Бурею. То есть намечалось разрушение этих объектов в случае начала войны, чтобы парализовать Транссибирскую магистраль.
2: Японские спецслужбы охотились за шифрами. Их агенты нередко притворялись простыми торговцами или рыбаками, но на деле все тщательно фиксировали, заводя контакты с советскими гражданами. Еще одна черта – работа через белых эмигрантов, которые обосновались в захваченной японцами Маньчжурии. Из них формировали отряды для подрывной работы в Союзе. Этим диверсантам успешно противостояли сотрудники НКВД. Параллельно наша контрразведка проводила свои секретные операции. Одна из них – «Маки Мираж», в рамках которой японским спецслужбам давали неверную информацию о размерах советской армии на Дальнем Востоке. Цель – ликвидировать угрозы со стороны Токио. Ключевым исполнителем был агент Лазарь Израилевский, для японцев Островский. Якобы не очень идейный человек, но имевший связи в армии, продолжает Андрей Сементковский.
3: Как будто бы через него связывались со штабом Краснознаменной Дальневосточной армии. Передали очень много. Много получили информации в ответ. 200 нейтрализовано японских агентов. И передались сведения, дезинформация, конечно, которые должны были повысить цену нападения на СССР и сдерживали японскую агрессию.
2: Стоит вспомнить и деятельность Рихарда Зорге, который смог создать в Японии разветвленную резидентуру. Именно он в 1941-м сообщил о том, что Токио не собирается нападать на СССР, и эти сведения позволили перебросить нашему командованию резервы с Дальнего Востока под Москву. Правда, вскоре Зорге был раскрыт и в 1944 году казнен в токийской тюрьме Сугама. Типичный почерк послевоенной японской разведки – наблюдение. Об ее операции 1986 года совместно с ЦРУ рассказывает заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе Андрей Фисюн.
4: Организовали контейнер, который отправили с японской территории через Находку, Владивосток, Хабаровск с целью доставки его в Мюнхен под видом того, что там какие-то керамические изделия. А в этом контейнере была устроена целая лаборатория по фотосъемке через специально проделанные щели. Хотели найти наши движущиеся ракеты на железнодорожных составах.
2: Тот контейнер, как оказалось, сканировал пространство в пределах 15 метров во все стороны. Объект сумели вычислить, и в Находке его обезвредили. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Советская операция «Маки Мираж» была рассекречена только в начале 2000-х. Тогда выяснилось, что она продолжалась с 24 по 37 годы.
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Жительницу Амурской области оштрафовали за фото медведя, сгенерированное нейросетью. В сентябре девушка создала шутливый снимок, на котором животное якобы прогуливается по населенному пункту, и отправила его подруге. Фотография быстро разлетелась по мессенджерам. В итоге в полицию начали звонить взволнованные местные граждане. Чем опасны подобные шутки и как закон регулирует использование искусственного интеллекта? Рассказывает адвокат Михаил Салкин.
5: Специальной статьи за фейки с искусственным интеллектом нет. Есть административная ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. Она, в общем-то, направлена на то, что если вы распространяете сведения, которые могут повлечь угрозу общественной безопасности, вас накажут. Простым языком, если кричать «волки-волки», начнется из-за этого давка, а вы понимаете, что их не было, вот как в сказке детской, то за это штраф. Состав должен составлять в том, что вы это должны в какие-то там чаты вкидывать и максимально там попытаться приблизить это к настоящему. Штраф 30 000 рублей за распространение в сети интернет, в СМИ, в чатах, мессенджерах, где получателем является не один человек, а хотя бы несколько.
6: На ваш взгляд, нет ли пробелов в правовой части про искусственный интеллект у нас в стране?
5: Есть, он на самом деле не только у нас не определено механизм, обязаны ли люди маркировать контент, созданный с помощью ИИ каким-то знаком, в части касающихся там изображений лиц, граждан или видеороликов, потому что это может вводить людей в заблуждение.
1: Женщина, когда поняла, что ее розыгрыш зашел слишком далеко, сама позвонила в полицию и призналась. В суде она также полностью признала вину и раскаялась. С учетом этих обстоятельств размер штрафа ей уменьшили вдвое, до 15 000 рублей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, 62 года назад, был введен в эксплуатацию нефтепровод «Дружба». Один из самых известных в мире объектов, возведенный силами нескольких стран и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Кто нам помогал в строительстве и какую роль «Дружба» играет в нефтеснабжении Европы? Ким Андреев продолжит.
7: Нефтепровод из Советского Союза в страны Европы был задуман еще в конце 50-х. Подписали даже контракты с западными компаниями на поставку Москве труб большого диаметра. Но все испортил Карибский кризис. Против СССР ввели санкции, а потому прокладку на тот момент крупнейшего в мире нефтепровода пришлось отложить. К идее вернулись лишь в начале 60-х, рассказывает главный редактор журнала «Нефтекапитал» Владимир Бобылев.
8: На тот момент существовавший комитет по экспортному контролю, в который входило большинство западных стран и прежде всего членов НАТО, контролировал поставки в СССР стратегически важного оборудования, в том числе необходимого для строительства экспортных газа и нефтепроводов. Поэтому нефтепровод мог был бы быть закончен в 1963 году, но из-за сложностей в поставках труб запуск нефтепровода состоялся в 1964 году.
7: Первая ветка трубопровода «Дружба» составила почти 9000 километров из Альметьевска через белорусский город Мозырь и дальше в Польшу и Германию. Для такого длинного пути потребовалось 730 тысяч тонн труб. Поначалу их закупали в Западной Германии, но вскоре научились делать и у нас. Активно в проекте участвовали и страны СЭВ, Совета экономической взаимопомощи. В Чехословакии делали запорную арматуру, а в Венгрии – автоматику. Южную ветку трубопровода через Украину в сторону Венгрии и Чехословакии завершили в 1970 году, продолжает Владимир Бобылев.
8: Проблем с ее строительством было значительно меньше, потому что находящийся тогда у власти в США президент Никсон и канцлер Германии Вилли Брандт оценили возможность поставки дешевой советской нефти на европейские рынки. Ну а для Германии это был достаточно знаковый контракт, потому что германские компании поставляли трубы для строительства этой ветки.
7: Трубопровод «Дружба» стал вызовом не только политическим, но и геологическим. Трубы проходят под крупнейшими реками Европы, а такие Волги до Днепра, Вислы и Дуная. До начала специальной военной операции мощность системы составляла порядка 100 миллионов тонн в год. И до сих пор нефтепровод остается ключевым маршрутом поставки нефти в некоторые страны Европы, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Если говорить про в целом обеспечение европейских стран, то это была удобная система, позволяющая доставлять нефть. Притом доставлять нефть в объемах, достаточных для питания как минимум 5 крупных нефтеперерабатывающих заводов.
7: Антироссийские санкции, введенные в 2022 году, поначалу не затронули нефтепровод «Дружба», а вот в июне 23-го Берлин и Варшава в одностороннем порядке прекратили импорт российской нефти по северной ветке. Перекачка по южной части трубопровода в сторону Венгрии, Чехии и Словакии пока продолжается. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему сигнал бедствия в авиации называется «Мэйдэй». Поможет ли суд нашим гимнастам попасть на Олимпиаду? И в чем секрет долголетия?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. На запорожском направлении подразделения группировки «Восток» продвигаются к Омельнику. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Бойцы уничтожили очередное укрепление боевиков в лесополосе. Позиция входила в оборонительный пояс населенного пункта. Омельник – один из ключевых узлов украинской обороны на участке. Разведка Соединенных Штатов предупредила посольство Украины в Вашингтоне. Если удары по российским энергетическим объектам продолжатся, Штаты немедленно прекратят обмен разведданными. Это пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Проводить сделки по покупке и продаже криптовалют в России между физическими лицами можно будет только до 1 июля будущего года. Об этом говорится в разъяснениях на сайте Центробанка, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Миноборнауки предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала учебы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Так надеются исключить ситуацию, когда поступающий мог заключить контракт на обучение сразу несколькими вузами и занять место в каждом. Из-за этого другие абитуриенты не могли претендовать на занятые места. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича. 15 октября. Этот день в истории. Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней, по количеству дней, которые шла жестокая сталинградская битва. Этот день в истории. Радиозвезда.
14: Как вас звать, величать-то?
15: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
16: Последний Габсбург на испанском престоле. Отсутствие у него прямого наследника спровоцировало один из крупнейших конфликтов в Европе начала 18 века. Король Испании Карл II зачарованный.
17: За что же в народе его нарекли таким именем?
16: У него была непропорционально большая голова, тяжелая нижняя челюсть и распухший язык, который мешал жевать и внятно говорить. Всему виной многовековая семейная традиция Габсбургов заключать союзы только среди близких родственников. Из-за этого у Карла II проявились тяжелые наследственные заболевания –

0: Но народ в те времена верил в колдовство, и необъяснимые королевские недуги считали результатом злой порчи. Верили в это и придворные короля. Пытались лечить его нетрадиционными методами. Однажды даже заставили монарха спать в одной постели с мощами святого Диего. Но ничего не помогало. Поэтому Карла II и прозвали «зачарованным», то есть «околдованным».
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Портанцы
2: пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравился Керри.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляск продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Когда в США отмечают День независимости?
6: 4 июля. Тогда подписали знаменитую декларацию.
0: А вот и нет.
7: Все сложнее. 4 июля 1776 года в Штатах утвердили финальную версию текста Декларации независимости, и в тот же день ее зачитали народу. Подписание отцами-основателями Америки этого документа состоялось позже, 2 августа. Однако до обретения настоящего суверенитета от Великобритании США оставалось еще далеко.
0: Исторические мифы и заблуждения.
7: Еще целых 7 лет шла война за независимость. Только 3 сентября 1783 года, подписав Парижский мирный договор, Англия признала суверенитет штатов. Но для праздника, получается, выбрали день, когда власти официально объявили американцам о намерении стать независимыми, то есть 4 июля.
6: А я слышал еще о роли России в становлении США.
7: Это был важный дипломатический вклад. На просьбу британцев помочь им с подавлением восстания в колониях наша страна ответила отказом. Позднее созданная Россией Лига Вооруженного Нейтралитета, к которой присоединились многие державы, ослабила морскую блокаду Америки со стороны англичан.
0: А вот и да.
1: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
8: Орлянка. Старинная азартная игра, популярная во многих странах. Правила очень простые. Два спорщика подбрасывают монету любого номинала, и тот, кто угадает, какой стороной она упадет, выигрывает. При этом нужно заранее выбрать и выкрикнуть, на что именно ты ставишь. На аверс, то есть лицевую сторону, или на реверс. Кричали, кстати, везде по-разному. В Древнем Риме спор сопровождался возгласом «голова» или «корабль». На бронзовых монетах того времени на одной стороне помещалось изображение головы бога Януса, на другой – нос корабля. А вот у англичан, даже сегодня, есть свой специальный игровой выкрик «голова» или «хвост». Поскольку на одной стороне британской монеты традиционно размещается нагрудный портрет монарха, а на другой – герб с изображением львов с хвостами. А что же Россия? На Руси спорщики громко выкрикивали «копье аль решето». На старинных русских монетах на аверсе изображался святой Георгий с копьем, а на оборотной стороне – кудреватый вензель, напоминавший решето. Впоследствии это слово трансформировалось в разговорный термин «решка», а с появлением на российских монетах государственного герба в виде двуглавого орла выражение изменилось на хорошо всем знакомое «орел» или

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Расчеты FPV-дронов и беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили точки запуска антенны и системы управления ВСУ в Харьковской области. Ликвидация позиций противника была подтверждена данными объективного контроля, сообщили в Минобороны. Эта боевая работа проводится для расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области. Министр обороны России Андрей Белоусов и его коллеги из стран СНГ почтили память советских воинов в Киргизии. Главы военных ведомств возложили цветы к памятнику в городе Чолпон-Ата и объявили минуту молчания. Также участники делегации провели совместную посадку деревьев. Церемония прошла перед началом заседания Совета министров обороны стран Содружества, которое состоится сегодня. Северная Корея провела в Японском море испытания двух видов стратегических крылатых ракет подводного запуска. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, пуски состоялись накануне, 14 октября. Таким образом, Пхеньян проверил боеготовность подводных систем флота. Военные КНДР отдельно подчеркнули, что ракетные стрельбы не создавали угроз для безопасности соседних государств. В Москве с сегодняшнего дня курьеров начали допускать к заказам только после обязательного экзамена по правилам дорожного движения. Для успешного прохождения теста нужно верно ответить минимум на 80% вопросов. Экзамен проверяет правила езды на велосипедах и электросамокатах, соблюдение скоростного режима, а также знание стандартов внешнего вида. Результаты тестирования будут действовать один год. Предложение в мессенджере или соцсетях проголосовать за друга, знакомого или его ребенка, который якобы участвует в конкурсе, рассылаются мошенниками. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин.
2: Переходя по такой ссылке, вы теряете доступ к своему аккаунту, и потом уже по вашим контактам проходит дополнительная рассылка. Поверьте, что если вы, например, в своей книжке телефонной содержите порядка 1500-2000 телефонных контактов, и от вашего имени произойдет рассылка проголосовать, то кто-то проголосует. Поэтому лучше такое сообщение проверить телефонным звонком, набрать своего товарища и спросить, действительно ли нужно проголосовать за твоего родственника.
1: В МВД добавили, что почти в 100% случаев вы получаете ответ, что аккаунт взломан и голосовать не нужно. О погоде. В Москве сегодня прогнозируют облачность и до 11 градусов тепла. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В ночные часы столбики термометров в городе опустятся до плюс 8. Ветер до 10 метров в секунду. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Александров. Любимая резиденция Ивана Грозного. Отсюда царь почти 20 лет страной правил. Загляните в Кремль, там вам все расскажут и покажут.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Самолет в Германии по ошибке сообщил о захвате воздушного судна. Какие команды используют пилоты в экстренных ситуациях? Нашим гимнастам не выдали визу в Европу для участия в чемпионате мира. Есть ли шанс оспорить это решение? Ученые назвали предел человеческой жизни. Почему прожить дольше 125 лет почти невозможно? Сразу несколько самолетов за последние дни подавали сигнал бедствия. В Нюрнберге из-за срабатывания кода «захват воздушного судна» экстренно посадили борт. Как выяснилось позже, произошел технический сбой. А в России почти одновременно два рейса сообщили о критическом остатке топлива. К счастью, лайнеры совершили мягкую посадку. Как именно пилоты подают сигналы тревоги и что означают секретные авиакоды? В тонкостях шифров разобралась Анна Елисеева.
6: Отказ двигателя, пожар на борту, а то и захват самолета. 7 бед, 1 кодовый ответ. Вернее, их 3, и все начинаются с цифры 7, что равносильно сигналу СОС. Например, 7620 – потеря радиосвязи. Это значит, возникли проблемы с передатчиком или приемником. Логичный вопрос. Как в этом случае диспетчеры на земле получают сигнал тревоги? Оказывается, воздушные суда мониторят с помощью транспондеров. Это бортовые радиоэлектронные ответчики, действующие на двух строго фиксированных частотах, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
10: На частоте 10.30 радиолокатор подает запрос, на частоте 10.90 получает ответ. Этот ответ позволяет, с одной стороны, идентифицировать воздушное судно, потому что каждому самолету присваивается 4-значный идентификационный номер, но при этом экипаж может самостоятельно установить один из 3 аварийных кодов.
6: Помимо 7620, потеря радиосвязи, это может быть сигнал 7720, чрезвычайная ситуация. Код оповещает о технической проблеме или резком ухудшении здоровья пилота, а значит, наземным службам следует оперативно обеспечить посадку борта. А вот если диспетчер видит на экране 7520, дела совсем плохи. Это значит, судно захвачено. Первый шаг – попытка связаться с экипажем и прояснить обстановку. Впрочем, единой инструкции для наземных служб не существует. А случается, после передачи сигнала о захвате самолета в небо поднимаются истребители. Их крайние меры на случай, когда ситуация выйдет из-под контроля, наглядно проиллюстрированы в голливудском фильме «Турбулентность». А вот основанный на реальных событиях драма «Чудо на Гудзоне» показывает другой пример. Когда у самолета из-за птиц отказали двигатели, капитан трижды произнес «Мэйдэй». Диспетчер тут же остановился взлета и посадки, чтобы освободить небо для аварийного лайнера. Кроме «Мэйдэй» есть еще голосовой сигнал «Пен-Пен», который тоже повторяется трижды. Шифры были выбраны благодаря их звучности, но назвать их бессмысленными нельзя, рассказывает командир лайнера А-320 Андрей Литвинов.
11: «Мэйдэй» – это «Придите и помогите» в переводе. От французского слова фраза звучит «Венец Мэйдэя». Эту фразу адаптировал британский радист в 1923 году, был такой Стэнли Макфай. Это обозначает, что угроза. А «пан-пан» – это от слова «пенни», тоже сигнал срочности от французского. Вот в переводе означает «авария, поломка». Если что-то срочно надо сообщить, но самолет имеет возможность лететь.
6: Кстати, пароли используют и внутри экипажа. Как отмечают наши собеседники, четких правил здесь нет. Перед вылетом пилоты и бортпроводники произвольно выбирают слово, и оно становится кодовым на время рейса. В случае угрозы его передают капитану по внутреннему телефону. Это означает, дверь кабины должна оставаться запертой, даже если постучится сам бортпроводник. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
9: Бывали и курьезные случаи. Так, в 2018 году во время внутреннего рейса в Индии пилот случайно задел приборы и выставил код «угон самолета». В аэропорту Дели мгновенно объявили тревогу, а в воздух подняли истребители. Увидев их за окном, экипаж сразу понял, что совершил ошибку.
0: Утро на радио «Звезда».
9: Олимпийский комитет России требует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного. Вопрос был поднят после отказа Нидерландов в выдаче виз лидерам нашей сборной. Турнир начнется послезавтра, 17 октября. Может ли изменить ситуацию обращение в спортивный арбитраж? Об этом мы спросили руководителя спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивного юриста Анну Анцелиович.
12: Можно ли лишить чемпионат мира статуса квалификационного? Такой вопрос, конечно, поднять можно. Но, честно говоря, я оцениваю перспективы тут как не очень большие в силу того, что это затронет интересы других спортсменов, которые получат квоты, и, соответственно, это будет нарушение их прав. Поэтому в связи с тем, что чемпионат мира 2026 года это не единственные квалификационные соревнования, на которых можно отобраться на Олимпийские игры, я, честно говоря, предполагаю, что, скорее всего, World Gymnastics на такой кардинальный шаг не пойдет. А по поводу виз, никакой спортивный арбитражный суд, никакая общественная организация, даже если она имеет статус международный, не может заставить соответствующие органы принять решение о выдаче визы. Такое поведение страны-участницы, то есть прецедент не выдачи виз и, соответственно, не участия спортсменов, которые вызывают проблемы для Международной Федерации, вполне может привести к тому, что в последующем им не будут давать проведение соревнований.
9: Несмотря на пропуск турнира,

0: Академик РАН Сергей Лукьянов. При этом, по его словам, качество жизни улучшается. За последнюю сотню лет ежегодно прибавляется по 6 месяцев средней продолжительности жизни. Максим Петренко разбирался, какие секреты долголетия известны науке. Что такое голубые зоны и почему там особенно много перешагнувших столетний рубеж.
1: Процесс старения в организме человека запускается уже с 25 лет. Его не остановить. Это естественное ухудшение состояния органов и систем. Причем есть два пика старения – в 45 лет и в 60. В оба периода в фокусе сердечно-сосудистые заболевания и нарушения в работе тканей кожи и мышц. Первоочередное, что говорят ученые, это не сокращать жизнь сознательно. Речь, например, о рискованном поведении на дорогах и вредных привычках. А вот что больше влияет на долголетие, генетика или здоровый образ жизни, мнения разные. Обычно генетики отводят 30%, говорит врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, если нет наследственных заболеваний, то многое в руках человека.
2: Болезнь Альцгеймера, есть старческий вариант, который возникает после 75 лет, после 65 лет. А есть молодой вариант, когда это возникает там, буквально в 50 лет. Если вот такого родственника не было у вас, который резко повышает шансы заболеть болезнью Альцгеймера, то, конечно, тогда все в ваших руках от образа жизни.
1: Достижения в медицине привели к тому, что за последний век средняя продолжительность жизни увеличилась почти вдвое – с 40 лет в 1900 году до 70-80 лет сейчас. В России это 74 года. Женщины, кстати, в среднем на 10 лет живут дольше, и это характерно для всего мира. Волшебной таблетки нет, но продлить период здоровой жизни можно путем профилактики старения каждого органа, считает профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
3: Если у человека есть гены, которые предопределяют поликистоз почек, мы их лечить не можем, просто людям сообщаем, ну вот тут киста, ну можно понаблюдать. Но со временем эти кисты, они будут функции почек, естественно, у человека отъедать. А вот если бы мы генетическую диагностику поликистоза провели бы рано, тогда могли бы дать ему индивидуальную стратегию, что ему делать для того, чтобы снизить скорость кистообразования. Это дало бы ему 10-15 лет более хорошей жизни.
1: Больше всего долгожителей в Японии, Индии и Китае. Но существует 5 точек на планете, которые называют «голубыми зонами». Это уединенные местности в той же Японии, а также в Греции, Италии, Коста-Рике и США. Правда, единого фактора, почему там легко доживают до 100 лет, так и не выявили. Есть популяции, которые едят, вопреки стереотипам, мало рыбы и много сахара, продолжает Анча Баранова.
3: Не удалось выделить какой-то одной бактерии, которая очень классно бы так улучшала кишечник, что вот если у вас эта бактерия проживает в больших количествах, то вы дольше всего живете. В голубых зонах микробиом кишечника хорошо себя чувствует, но в каждой зоне чувствует себя по-разному. То есть это не универсальный какой-то микробиом, а микробиом с чертами, которые отражают диету и образ жизни в этой конкретной голубой зоне.
1: Сошлись на том, что это сочетание генетики и среды. Перспективное направление исследований – изучение геропротекторов, веществ, которые воздействуют на белки, влияющие на скорость старения. Но эффективность ни одного подобного препарата еще до конца не доказана. Поэтому лучшими средствами геропротекции до сих пор остаются режим дня и питания, умеренная физическая активность и отсутствие стресса. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, за что японцы казнили Рихарда Зорге, что грозит за шутки с использованием нейросети, как создавался нефтепровод «Дружба».
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия поразила 2 морских судна типа «Сухогруз», доставлявшие в порт Одессы имущество для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России этим утром. В ведомстве добавили, что также поражена инфраструктура порта «Измаил». Сегодня в Киргизии состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. Перед этим министр обороны России Андрей Белоусов и главы военных ведомств стран-содружества

0: Множество почтили память советских воинов. Они возложили цветы к памятнику в Центральном парке культуры и отдыха в Чолпон-Ате. Илон Маск призвал Зеленского уйти в отставку. Миллиардер отреагировал на пост в соцсети X, где утверждается, что глава киевского режима панически боится окончания конфликта и неизбежных вопросов. Российский нападающий Александр Овечкин отдал вторую голевую передачу за Вашингтон в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Его команда обыграла Монреаль. Стоит отметить, что Овечкин проводит последний сезон в НХЛ. На каждом стадионе его встречают овациями. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
2: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет» в центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
1: 15 октября. Этот день в истории.
2: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
1: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Михаил Пришвин.
2: За свою жизнь певец русской природы, так называли Михаила Пришвина, освоил десятки разных занятий. Помимо писательства и работы корреспондентом, он был учителем, охотником, краеведом и замечательным фотографом. С особенной любовью он дрессировал собак и, конечно, много путешествовал. Сначала пешком, потом на автомобиле.
1: На первый взгляд.
2: Пришвин научился водить машину в начале 30-х, когда ему уже стукнуло 60 лет. Для него машина стала не роскошью, а необходимостью. Он много ездил по стране в поисках тем и сюжетов для книг. Писатель шутил, что оказался самым пожилым автолюбителем в столице.
1: В чем изюминка?
2: Но вот что интересно. Пришвин отдавал предпочтение грузовикам. И самой большой его страстью стала списанная полуторка, из которой он сам соорудил дом на колесах.
3: Я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.
2: И ведь устроил. Старенький грузовичок превратился в четырехкомнатные апартаменты, где разместились рабочий кабинет, спальный отсек на троих, фотолаборатория и даже место для собак. Дом на колесах получил прозвище «Мазай». На нем писатель и путешествовал, как и планировал, с ранней весны до глубокой осени, по лесам и бездорожью. И только после войны Пришвин с удовольствием сменил его на новенький «Москвич».
1: Михаил Пришвин. Человек с изюминкой. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: Но стоит нам посмотреть вооруженным глазом, и мы увидим 2 звездочки, 3 звездочки, а лучше, конечно, 1 звезду. Большую, маршальскую. История погон. Рассказывает специалист по униформе Олег Леонов.
4: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российская армия поразила два морских судна типа «Сухогруз», доставлявшие в порт Одесса имущество для ВСУ. Об этом утром сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что также поражена инфраструктура порта «Измаил», которая использовалась для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Российское дизельное топливо попадет на американский рынок до промежуточных выборов 3 ноября. Это выяснило издание «Нью-Йорк Пост». По словам его источников, топливо должно поступить в довольно существенном объеме, если стороны завершат формальности. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о заключении соглашения по дизелю 9 октября. Из-под санкций сделки должны вывести до 7 апреля. Молодежный день на российской энергетической неделе прошел в Москве. Участвовали более 2000 школьников и студентов из стран СНГ и БРИКС. О востребованных профессиях в отрасли им рассказал мультимедийный проект «Действующие лица», созданный медиалабораторией «Гигарама» и онлайн-журналом об энергетике «Энергия Плюс». Подробнее рассказал его шеф-редактор Стас Бутенко.
2: Мы в «Энергии Плюс» каждый день пишем о современной энергетике и прекрасно понимаем, что сегодня это территория высоких технологий. В отрасли представлено более 250 профессий, и все это профессии цифровые. Те специалисты, которые каждый день работают с умными помощниками, современным оборудованием и программным обеспечением. Но в первую очередь нам хотелось бы показать именно людей, которые стоят за технологиями. Ну а заодно создать яркий, узнаваемый, понятный зрителю, но немножко кинематографичный образ этих профессий.
1: Проект состоит из 7 видеороликов. Они показывают один рабочий день сотрудников «Газпромнефти», операторов технологических установок, лаборантов, электромонтеров, операторов АЗС, водителей и IT-специалистов. Авторы проекта выбрали массовые и характерные для отрасли специальности, те, что формируют ее реальный облик сегодня. Министерство образования и науки России хочет обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в вузах до начала занятий. В ведомстве заявили РИА Новости, что это поможет исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими учебными заведениями и занимают место в каждом. Из-за этого другие абитуриенты не могли претендовать на занятые места. Если проект одобрят, новые правила заработают с весны. 8 американских штатов подали в суд на компанию OpenAI, создавшую ChatGPT. Генеральные прокуроры обвинили разработчиков в обмане пользователей и нарушении правил безопасности. В исках утверждается, что искусственный интеллект давал опасные медицинские советы, обучал подростков насилию и подталкивал их к суициду. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: На Ярославском шоссе от Болшевского шоссе до моста окружной железной дороги произошла авария на въезде в город. Движение фактически остановлено. В центре организации дорожного движения Москвы рекомендуют водителям искать пути объезда. Теперь о заторах. Информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Отрадное. Время в пути 1:10. До часа составит потеря по времени на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Почти 50 минут можете простоять в пробке на Щелковском шоссе от границы одноименного района до поселка, до поворота на поселок Восточный.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На Сахалине задержали японского журналиста, подозреваемого в шпионаже. Что мы знаем про спецслужбы этой страны? Россиянку оштрафовали за фотографию, созданную нейросетью. Какой закон она нарушила? 62 года нефтепроводу «Дружба». Сколько стран участвовало в его строительстве? На Сахалине по подозрению в шпионаже и работе на японскую разведку задержан корреспондент газеты «Хоккайдо Синбун». Он собирал сведения, касающиеся обороноспособности России, сообщили в ФСБ. Подданного Японии доставили в Москву. А как работали японские спецслужбы до революции и в советское время? И как им противостояла наша разведка? Об этом Максим Петренко.
2: Японских шпионов засылали в нашу страну еще до русско-японской войны. Они изучали будущий театр военных действий. Кроме того, часто до революции японские спецслужбы работали через корейцев. Последних с помощью пропаганды настраивали против России, и те в ответ сообщали любую информацию про наши войска. В 30-е годы уже против СССР также активно велась разведывательно-диверсионная работа. Объекты интереса японцев – укрепрайоны и железнодорожные коммуникации, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: В 1932 году сообщалось о раскрытии шпионской диверсионной организации Молгачева. Действуя под прикрытием строительной конторы, пособники японцев заключали договоры и при этом пытались разведать приграничную местность, стратегические объекты, мосты. У Хабаровска Амурский мост, мосты через Зею, Бурею. То есть намечалось разрушение этих объектов в случае начала войны, чтобы парализовать Транссибирскую магистраль.
2: Японские спецслужбы охотились за шифрами. Их агенты нередко притворялись простыми торговцами или рыбаками, но на деле все тщательно фиксировали, заводя контакты с советскими гражданами. Еще одна черта – работа через белых эмигрантов, которые обосновались в захваченной японцами Маньчжурии. Из них формировали отряды для подрывной работы в Союзе. Этим диверсантам успешно противостояли сотрудники НКВД. Параллельно наша контрразведка проводила свои секретные операции. Одна из них – «Маки Мираж», в рамках которой японским спецслужбам давали неверную информацию о размерах советской армии на Дальнем Востоке. Цель – ликвидировать угрозы со стороны Токио. Ключевым исполнителем был агент Лазарь Израилевский, для японцев Островский. Якобы не очень идейный человек, но имевший связи в армии, продолжает Андрей Сементковский.
3: Как будто бы через него связывались со штабом краснознаменной дальневосточной армии. Передали очень много. Много получили информации в ответ. 200 нейтрализовано японских агентов. И передали сведения. Дезинформация, конечно, которые должны были повысить цену нападения на СССР и сдерживали японскую агрессию.
2: Стоит вспомнить и деятельность Рихарда Зорге, который смог создать в Японии разветвленную резидентуру. Именно он в 1941-м сообщил о том, что Токио не собирается нападать на СССР, и эти сведения позволили перебросить нашему командованию резервы с Дальнего Востока под Москву. Правда, вскоре Зорге был раскрыт и в 1944 году казнен в токийской тюрьме Сугама. Типичный почерк послевоенной японской разведки – наблюдение. Об ее операции 1986 года совместно с ЦРУ рассказывает заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе Андрей Фисюн.
4: Организовали контейнер, который отправили с японской территории через находку Владивосток-Хабаровск с целью доставки его в Мюнхен под видом того, что там какие-то керамические изделия. А в этом контейнере была устроена целая лаборатория по фотосъемке через специально проделанные щели. Хотели найти наши движущиеся ракеты на железнодорожных составах.
2: Тот контейнер, как оказалось, сканировал пространство в пределах 15 метров во все стороны. Объект сумели вычислить, и в находке его обезвредили. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Советская операция «Маки Мираж» была рассекречена только в начале 2000-х. Тогда выяснилось, что она продолжалась с 24 по 37 годы.
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Жительницу Амурской области оштрафовали за фото медведя, сгенерированное нейросетью. В сентябре девушка создала шутливый снимок, на котором животное якобы прогуливается по населенному пункту, и отправила его подруге. Фотография быстро разлетелась по мессенджерам. В итоге в полицию начали звонить взволнованные местные граждане. Чем опасны подобные шутки и как закон регулирует использование искусственного интеллекта? Рассказывает адвокат Михаил Салкин.
5: Специальной статьи за фейки с искусственным интеллектом нет. Есть административная ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. Она, в общем, там направлена на то, что если вы распространяете сведения, которые могут повлечь угрозу общественной безопасности, вас накажут. Простым языком, если кричать «волки-волки», начнется из-за этого давка, а вы понимаете, что их не было, вот как в сказке детской, то за это штраф. Состав должен составлять в том, что вы это должны в какие-то там чаты вкидывать и максимально там попытаться приблизить это к настоящему. Штраф 30 000 рублей за распространение в сети интернет, в СМИ, в чатах, мессенджерах, где получателем является не один человек, а хотя бы несколько.
6: На ваш взгляд, нет ли пробелов в правовой части про искусственный интеллект у нас в стране?
5: Есть, он на самом деле не только у нас не определено механизм, обязаны ли люди маркировать контент, созданный с помощью и каким-то знаком, в части касающихся там изображений лиц, граждан или видеороликов, потому что это может вводить людей в заблуждение.
1: Женщина, когда поняла, что ее розыгрыш зашел слишком далеко, сама позвонила в полицию и призналась. В суде она также полностью признала вину и раскаялась. С учетом этих обстоятельств размер штрафа ей уменьшили вдвое, до 15 000 рублей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, 62 года назад, был введен в эксплуатацию нефтепровод «Дружба». Один из самых известных в мире объектов, возведенный силами нескольких стран и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Кто нам помогал в строительстве и какую роль «Дружба» играет в нефтеснабжении Европы? Ким Андреев продолжит.
7: Нефтепровод из Советского Союза в страны Европы был задуман еще в конце 50-х. Подписали даже контракты с западными компаниями на поставку Москве труб большого диаметра. Но все испортил Карибский кризис. Против СССР ввели санкции, а потому прокладку на тот момент крупнейшего в мире нефтепровода пришлось отложить. К идее вернулись лишь в начале 60-х, рассказывает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
8: На тот момент существовавший комитет по экспортному контролю, в который входило большинство западных стран и прежде всего членов НАТО, контролировал поставки в СССР стратегически важного оборудования, в том числе необходимого для строительства экспортных газо- и нефтепроводов. Поэтому нефтепровод мог был бы быть закончен в 1963 году, но из-за сложностей в поставках труб запуск нефтепровода состоялся в 1964 году.
7: Первая ветка трубопровода «Дружба» составила почти 9 тысяч километров из Альметьевска через белорусский город Мозырь и дальше в Польшу и Германию. Для такого длинного пути потребовалось 730 тысяч тонн труб. Поначалу их закупали в Западной Германии, но вскоре научились делать и у нас. Активно в проекте участвовали и страны СЭВ, Совета экономической взаимопомощи. В Чехословакии делали запорную арматуру, а в Венгрии – автоматику. Южную ветку трубопровода через Украину в сторону Венгрии и Чехословакии завершили в 1970 году, продолжает Владимир Бобылев.
8: Проблем с ее строительством было значительно меньше, потому что находящийся тогда у власти в США президент Никсон и канцлер Германии Вилли Брандт оценили возможность поставки дешевой советской нефти на европейские рынки. Ну, а для Германии это был достаточно знаковый контракт, потому что германские компании поставляли трубы для строительства этой ветки.
7: Трубопровод «Дружба» стал вызовом не только политическим, но и геологическим. Трубы проходят под крупнейшими реками Европы, а такие Волги до Днепра, Вислы и Дуная. До начала специальной военной операции мощность системы составляла порядка 100 миллионов тонн в год. И до сих пор нефтепровод остается ключевым маршрутом поставки нефти в некоторые страны Европы, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Если говорить про в целом обеспечение европейских стран, то это была удобная система, позволяющая доставлять нефть. Притом доставлять нефть в объемах, достаточных для питания как минимум 5 крупных нефтеперерабатывающих заводов.
7: Антироссийские санкции, введенные в 2022 году, поначалу не затронули нефтепровод «Дружба», а вот в июне 23-го Берлин и Варшава в одностороннем порядке прекратили импорт российской нефти по северной ветке. Перекачка по южной части трубопровода в сторону Венгрии, Чехии и Словакии пока продолжается. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему сигнал бедствия в авиации называется «Мэйдэй». Поможет ли суд нашим гимнастам попасть на Олимпиаду? И в чем секрет долголетия?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Министры обороны России и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов утвердили план сотрудничества ведомств на следующий год. Основное внимание уделяется боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и работе объединенной российской военной базы на территории Киргизии. Атомный подводный крейсер «Новосибирск» Тихоокеанского флота в ходе планового учения выполнил стрельбу крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». Морская и береговая цели поражены, сообщили в Министерстве обороны России. В приграничных районах Брянской области 37 организаций дошкольного образования временно перестали принимать детей. Об этом сообщили ТАСС в региональном правительстве. Ограничения будут действовать до улучшения оперативной обстановки. Страховщики обсуждают с Центробанком изменения тарифа по ОСАГО, сообщает «Коммерсант». По информации газеты, участники рынка считают необходимым расширить тарифный коридор на четверть и более. В качестве аргумента называется рост убыточности по полисам обязательного автострахования. Во многих регионах она превышает 100%. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
16: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет» в центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
0: 15 октября. Этот день в истории.
16: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая сталинградская битва.
0: Этот день в истории. Радиозвезда. Очень важные вопросы.
13: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
17: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
18: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Постонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего Ост-Индской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
19: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
20: Конец 19 века. В мире идет нешуточная борьба между бензиновыми и электрическими моторами за право стать сердцем нового транспорта. В 1899 году сотрудник ведомства путей сообщения и страстный изобретатель Ипполит Владимирович Романов представил в Санкт-Петербурге электрокэб – двухместный электромобиль, похожий на английскую конную повозку. В чем же была главная фишка его изобретения? В аккумуляторах. Романов, стремясь облегчить конструкцию, разработал собственные свинцовые батареи. Он сделал их пластины тоньше и расположил горизонтально, добившись удивительной компактности и серьезного снижения веса всей повозки. Электрокэб, который прозвали «кукушкой», стал по-настоящему прорывным изобретением. Он был оснащен электромотором конструкции того же Романова, мощность которого составляла около 6 лошадиных сил. При таких параметрах машина могла развивать скорость до 40 км в час. И что самое главное, проехать без подзарядки около 50 верст. Это были очень достойные показатели для своего времени.
19: Ну ты Кулибин.
20: Инженер применил и другие передовые решения. Для плавности хода передние колеса крепились к раме с помощью пружин. Помимо механического, использовался электрический тормоз, который возвращал часть энергии обратно в батареи. Сегодня это называется рекуперацией. А для облегчения конструкции кузов сделали из легкого материала, полученного прессовкой просмоленного холста и древесины. Романов не остановился на кэбе. В том же 1899 году он создал 17-местный электрический омнибус, предназначавшийся для городских маршрутов в Санкт-Петербурге. К сожалению, грандиозным планам не суждено было сбыться. Проект не получил должной поддержки и финансирования государства. Однако, несмотря на это, Ипполит Романов доказал, что российские энтузиасты-изобретатели находятся в авангарде мирового технического прогресса.
19: Уты Кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Мотострелки Центрального военного округа отработали задачи в рамках учения ОДКБ «Нерушимое братство». Подробности рассказал оператор беспилотников Евгений Панченко.
5: Поделиться опытом с участниками ОДКБ и взять у них что-то, что нам пригодится в дальнейшем. Работаем с условным противником, нарушитель. У нас группа задержания. Мы задерживаем нарушителя, который ведет наблюдение за блокпостом. Мы выезжаем, как группа быстро реагирует, выезжаем, задерживаем и доставляем на блокпост для дальнейшего передачи там, ну, уже как бы другим сотрудникам. Встретили нас здесь прекрасно, разместили в хороших условиях.
2: Учение идет на полигоне Лос-Вида. Участвуют контингенты коллективных сил ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. Всего более 1500 военнослужащих, около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 80 разнотипных беспилотников. Милитаризация НАТО и помощь Киеву привели к бесконтрольной и беспрецедентной нелегальной торговле западным оружием. Это заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что число ударов боевиков по гражданским объектам России по сравнению с прошлым годом как минимум удвоилось. Более 9 тысяч мирных жителей погибли в нашей стране по причине преступлений украинских формирований с конца февраля 2022 года. Стратегия НАТО под названием «Теория победы» раскрывает подготовку Альянса к боевым действиям против России, предупредила глава нашей делегации. Анна Цивилева проверила подготовку инструкторов в Центре тактической медицины Военно-медицинской академии имени Кирова. Заместителю министра обороны представили доработанную специалистами индивидуальную аптечку из 25 элементов. Ее используют в зоне спецоперации. Замглавы ведомства продемонстрировали и специальные манекены отечественного производства для отработки навыков медиками, а также работу с декомпрессионной иглой. Также на полигоне во время рабочей поездки в Ленинградский военный округ Анна Цивилева ознакомилась с отработкой оказания первой помощи при эвакуации военнослужащих. В Ростове-на-Дону состоялась вторая межрегиональная конференция «Свои приходят на помощь». Ее приурочили ко дню разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ и году единства народов России. Открытие состоялось у мемориала «Земля героев». Работа тематических площадок прошла в историческом парке «Россия. Моя история». Материалы конференции станут основой для дальнейшей работы по укреплению сотрудничества между военными командованием, органами власти, ветеранскими объединениями, казачеством и общественными организациями. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
6: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Самолет в Германии по ошибке сообщил о захвате воздушного судна. Какие команды используют пилоты в экстренных ситуациях? Нашим гимнастам не выдали визу в Европу для участия в чемпионате мира. Есть ли шанс оспорить это решение? Ученые назвали предел человеческой жизни. Почему прожить дольше 125 лет почти невозможно?
9: С
8: Сразу несколько самолетов за последние дни подавали сигнал бедствия. В Нюрнберге из-за срабатывания кода «захват воздушного судна» экстренно посадили борт. Как выяснилось позже, произошел технический сбой. А в России почти одновременно два рейса сообщили о критическом остатке топлива. К счастью, лайнеры совершили мягкую посадку. Как именно пилоты подают сигналы тревоги и что означают секретные авиакоды? В тонкостях шифров разобралась Анна Елисеева.
6: Отказ двигателя, пожар на борту, а то и захват самолета. 7 бед, один кодовый ответ. Вернее, их 3, и все начинаются с цифры 7, что равносильно сигналу SOS. Например, 7620 – потеря радиосвязи. Это значит, возникли проблемы с передатчиком или приемником. Логичный вопрос. Как в этом случае диспетчеры на земле получают сигнал тревоги? Оказывается, воздушные суда мониторят с помощью транспондеров. Это бортовые радиоэлектронные ответчики, действующие на двух строго фиксированных частотах, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
9: На частоте 10.30 радиолокатор подает запрос, на частоте 10.90 получает ответ. И этот ответ позволяет, с одной стороны, идентифицировать воздушное судно, потому что каждому самолету присваивается 4-значный идентификационный номер, но при этом экипаж может самостоятельно установить один из 3 аварийных кодов.
6: Помимо 7620 – потери радиосвязи, это может быть сигнал 7720 – чрезвычайная ситуация. Код оповещает о технической проблеме или резком ухудшении здоровья пилота, а значит, наземным службам следует оперативно обеспечить посадку борта. А вот если диспетчер видит на экране 7520 – дела совсем плохи. Это значит, судно захвачено. Первый шаг – попытка связаться с экипажем и прояснить обстановку. Впрочем, единой инструкции для наземных служб не существует. А случается, после передачи сигнала о захвате самолета в небо поднимаются истребители. Их крайние меры на случай, когда ситуация выйдет из-под контроля, наглядно проиллюстрированы в голливудском фильме «Турбулентность». А вот основанный на реальных событиях драма «Чудо на Гудзоне» показывает другой пример. Когда у самолета из-за птиц отказали двигатели, капитан трижды произнес «Мэйдэй». Диспетчер тут же остановился в взлеты и посадки, чтобы освободить небо для аварийного лайнера. Кроме «Мэйдэй» есть еще голосовой сигнал «Пен-Пен», который тоже повторяется трижды. Шифры были выбраны благодаря их звучности, но назвать их бессмысленными нельзя, рассказывает командир лайнера А-320 Андрей Литвинов.
10: «Мэйдэй» – это «Придите и помогите» в переводе. От французского слова фраза звучит «Венец Мэйдэй». Эту фразу адаптировал британский радист. В 1923 году был такой Стэнли Макфай. Это обозначает, что угроза. А «Пан-Пан» – это от слова «Пенни». Тоже это сигнал срочности от французского. Но в переводе означает «авария, поломка». Если что-то срочно надо сообщить, но самолет имеет возможность лететь.
6: Кстати, пароли используют и внутри экипажа. Как отмечают наши собеседники, четких правил здесь нет. Перед вылетом пилоты и бортпроводники произвольно выбирают слово, и оно становится кодовым на время рейса. В случае угрозы его передают капитану по внутреннему телефону. Это означает, дверь кабины должна оставаться запертой, даже если постучится сам бортпроводник. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
8: Бывали и курьезные случаи. Так, в 2018 году во время внутреннего рейса в Индии пилот случайно задел приборы и выставил код «угон самолета». В аэропорту Дели мгновенно объявили тревогу, а в воздух подняли истребители. Увидев их за окном, экипаж сразу понял, что совершил ошибку.
7: Утро на радио «Звезда».
8: Олимпийский комитет России требует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного. Вопрос был поднят после отказа Нидерландов в выдаче виз лидерам нашей сборной. Турнир начнется послезавтра, 17 октября. Может ли изменить ситуацию обращение в спортивный арбитраж? Об этом мы спросили руководителя спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивного юриста Анну Анцелиович.
11: Можно ли лишить чемпионат мира статуса квалификационного? Такой вопрос, конечно, поднять можно. Но, честно говоря, я оцениваю перспективы тут как не очень большие в силу того, что это затронет интересы других спортсменов, которые получат квоты, и, соответственно, это будет нарушение их прав. Поэтому в связи с тем, что чемпионат мира 2026 года — это не единственное квалификационное соревнование, на которых можно отобраться на Олимпийские игры, я, честно говоря, предполагаю, что что, скорее всего, World Gymnastics на такой кардинальный шаг не пойдет. А по поводу виз, никакой спортивный арбитражный суд, никакая общественная организация, даже если она имеет статус международный, не может заставить соответствующие органы принять решение о выдаче визы. Такое поведение страны-участницы, то есть прецедент не выдачи виз и, соответственно, не участия спортсменов, который вызывает проблемы для Международной Федерации, вполне может привести к тому, что в последующем им не будут давать проведение соревнований.
8: Несмотря на пропуск турнира в Роттердаме, наши гимнасты все еще имеют шансы отобраться на Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Оставшиеся командные квоты будут распределены в следующем году на чемпионате мира в Китае.
7: Утро на радио «Звезда».
8: Предел человеческой жизни – 125 лет. Дольше прожить еще никому не удавалось, заявил ректор медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов. При этом, по его словам, качество жизни улучшается. За последнюю сотню лет ежегодно прибавляется по 6 месяцев средней продолжительности жизни. Максим Петренко разбирался, какие секреты долголетия известны науке. Что такое голубые зоны и почему там особенно много перешагнувших столетний рубеж.

0: рискованном поведении на дорогах и вредных привычках. А вот что больше влияет на долголетие, генетика или здоровый образ жизни, мнения разные. Обычно генетики отводят 30%, говорит врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, если нет наследственных заболеваний, то многое в руках человека.
1: Болезнь Альцгеймера есть старческий вариант, который возникает после 75 лет, после 65 лет. А есть молодой вариант, когда это возникает там, буквально в 50 лет. Если вот такого родственника не было у вас, который резко повышает шансы заболеть болезнью Альцгеймера, то, конечно, тогда все в ваших руках от образа жизни.
0: Достижения в медицине привели к тому, что за последний век средняя продолжительность жизни увеличилась почти вдвое – с 40 лет в 1900 году до 70-80 лет сейчас. В России это 74 года. Женщины, кстати, в среднем на 10 лет живут дольше, и это характерно для всего мира. Волшебной таблетки нет, но продлить период здоровой жизни можно путем профилактики старения каждого органа, считает профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
2: Если у человека есть гены, которые предопределяют поликистоз почек, мы их лечить не можем, просто людям сообщаем, ну вот тут киста, ну можно понаблюдать. Но со временем эти кисты, они будут функции почек, естественно, у человека отъедать. А вот если бы мы генетическую диагностику поликистоза провели бы рано, тогда могли бы дать ему индивидуальную стратегию, что ему делать для того, чтобы снизить скорость кистообразования. Это дало бы ему 10-15 лет более хорошей жизни.
0: Больше всего долгожителей в Японии, Индии и Китае. Но существует 5 точек на планете, которые называют «голубыми зонами». Это уединенные местности в той же Японии, а также в Греции, Италии, Коста-Рике и США. Правда, единого фактора, почему там легко доживают до 100 лет, так и не выявили. Есть популяции, которые едят, вопреки стереотипам, мало рыбы и много сахара, продолжает Анча Баранова.
2: Не удалось выделить какой-то одной бактерии, которая очень классно бы так улучшала кишечник, что вот если у вас эта бактерия проживает в больших количествах, то вы дольше всего живете. В голубых зонах микробиом кишечника хорошо себя чувствует, но в каждой зоне чувствует себя по-разному. То есть это не универсальный какой-то микробиом, а микробиом с чертами, которые отражают диету и образ жизни в этой конкретной голубой зоне.
0: Сошлись на том, что это сочетание генетики и среды. Перспективное направление исследований – изучение геропротекторов, веществ, которые воздействуют на белки, влияющие на скорость старения. Но эффективность ни одного подобного препарата еще до конца не доказана. Поэтому лучшими средствами геропротекции до сих пор остаются режим дня и питания, умеренная физическая активность и отсутствие стресса. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, за что японцы казнили Рихарда Зорге, что грозит за шутки с использованием нейросети, как создавался нефтепровод «Дружба».
3: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. В двух районах Рязани сегодня отменили занятия в школах и детских садах из-за массовой атаки беспилотников. Это сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в учебных заведениях организовали дежурные группы. Соединенные Штаты предложили Евросоюзу частично разморозить российские активы, чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Financial Times пишет, что об этом было сказано на минувшей неделе на встрече Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с делегациями Великобритании, Франции и Германии. В Москве первый снег и существенное понижение температуры ожидаются после 20 октября. Ранее сообщалось, что снег выпал на большей части азиатской территории России и на Урале. Высота снежного покрова в большинстве районов Москвы и Московской области составит от 1 до 5 сантиметров. Российский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов стал одним из главных героев встречи Лиги чемпионов в матче с английским Манчестер Сити. Его команда одержала победу со счетом 4-2, а россиянин отразил 6 ударов в створ ворот. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.

0: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина, мать зовет» на Мамаевом кургане.
1: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина, мать зовет» в центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
0: 15 октября. Этот день в истории.
1: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
0: Этот день в истории.

0: Маскировочный шарф снайпера. Прямоугольный шарф защитного, как правило, зеленого цвета, из легкого синтетического сетчатого материала размером 190 на 90 сантиметров. Он позволяет полностью обернуть голову, плечи и верхнюю часть туловища стрелка и скрыть его местонахождение от потенциального противника.
1: Форма и содержание.
2: В российской армии его ценят за многофункциональность. Маскировочным снайперским шарфом с камуфляжным рисунком бойцы часто оборачивают винтовку или автомат. Это решает сразу две задачи. Скрывает характерные очертания оружия и, самое главное, устраняет блики от линзы оптического прицела. При этом через шарф-сетку можно беспрепятственно вести наблюдение или прицеливание.
1: Маскировочный шарф снайпера
2: весит всего 250 граммов. Он легко складывается и запросто помещается в кармане, не сковывая при этом движение бойца. А еще такой шарф можно быстро скрутить и использовать как медицинский жгут, перевязать рану и остановить кровотечение. Кроме того, если растянуть снайперский шарф между ветками деревьев или камнями, то получится дополнительная маскировочная ширма, за которой очень удобно вести скрытое наблюдение.

0: Мундирование.
1: Сетчатая структура маскировочного шарфа снайпера, проще говоря, небольшие ячейки, создана, чтобы боец по необходимости мог интегрировать элементы окружающей среды, то есть ветки, траву, листья. Это называется дополнительной маскировкой. Но есть одна проблема. Листья или трава быстро желтеют, вянут или скручиваются, особенно на солнце. Поэтому опытный снайпер меняет дополнительную растительную маскировку каждые 2 часа. Популярен маскировочный снайперский шарф и на гражданке. Его часто берут с собой на охоту или рыбалку. Он отлично защищает от комаров, гнуса, клещей и другой надоедливой живности.
2: Форма и содержание. Маскировочный шарф снайпера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Обыкновенное чудо. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министры обороны России и Киргизии Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов утвердили план сотрудничества ведомств на следующий год. Переговоры состоялись перед началом заседания Совета министров обороны стран СНГ в Чалпон-Ате. Основное внимание стороны уделили боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и работе объединенной российской военной базы на территории Киргизии. Российская армия поразила два морских судна типа «Сухогруз», доставлявшие в порт Одесса имущество для ВСУ. Об этом утром сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что также поражена инфраструктура порта «Измаил», используемая для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Продолжаются массовые атаки беспилотников на Рязанскую область. Из-за этого отменили занятия в школах и детских садах в двух районах областного центра, сообщил губернатор Павел Малков. Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и садах откроют дежурные группы. Пункты обогрева будут организованы в прифронтовом Алешкинском округе Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС глава округа Руслан Хоменко. Он также уточнил, что сложная оперативная обстановка сохраняется, поэтому посчитать количество жителей города пока невозможно.
2: По нашим подсчетам, исходя из того, сколько людей получают гуманитарку, это от 1000. В самом городе в Олешках проживало около 24 тысяч людей. Предприятия работали, одно из крупных, это было «Дунапак», которое производило гофротару. Заводы были строительных смесей. Сам по себе Олешинский муниципальный округ такой аграрно-богатый, можно так сказать.
1: В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критической гуманитарную обстановку в Олешках, куда из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева невозможно подвести ни продукты, ни медикаменты. Он добавил, что армия России работает над тем, чтобы исправить ситуацию в городе. Во Франции число задержанных на протестах против реформы образования приблизилось к 8 тысячам. 80% из них несовершеннолетние, сообщает Минюст Франции. Демонстрации в поддержку реформы системы образования продолжаются с сентября. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем, связанных с учебным процессом. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается дождь. По прогнозам синоптиков, он начнется утром и продлится до конца дня. Водителям рекомендуют перед поездкой проверить работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости, напоминает департамент транспорта столицы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. Больше всего времени потерять можно на Ярославском шоссе. От моста через Клязьму до Малыгинского проезда время в пути 2 часа. 1,5 часа составит потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Дмитровского шоссе до Новорижского. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На Сахалине задержали японского журналиста, подозреваемого в шпионаже. Что мы знаем про спецслужбы этой страны? Россиянку оштрафовали за фотографию, созданную нейросетью. Какой закон она нарушила? 62 года нефтепроводу «Дружба». Сколько стран участвовало в его строительстве? На Сахалине по подозрению в шпионаже и работе на японскую разведку задержан корреспондент газеты «Хоккайдо Синбун». Он собирал сведения, касающиеся обороноспособности России, сообщили в ФСБ. Подданного Японии доставили в Москву. А как работали японские спецслужбы до революции и в советское время? И как им противостояла наша разведка? Об этом Максим Петренко.
2: Японских шпионов засылали в нашу страну еще до русско-японской войны. Они изучали будущий театр военных действий. Кроме того, часто до революции японские спецслужбы работали через корейцев. Последних с помощью пропаганды настраивали против России, и те в ответ сообщали любую информацию про наши войска. В 30-е годы уже против СССР также активно велась разведывательно-диверсионная работа. Объекты интереса японцев – укрепрайоны и железнодорожные коммуникации, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: В 1932 году сообщалось о раскрытии шпионской диверсионной организации Волгачева. Действуя под прикрытием строительной конторы, пособники японцев заключали договоры и при этом пытались разведать приграничную местность, стратегические объекты, мосты у Хабаровска, Амурский мост, мосты через Зею, Бурею. То есть намечалось разрушение этих объектов в случае начала войны, чтобы парализовать Транссибирскую магистраль.
2: Японские спецслужбы охотились за шифрами. Их агенты нередко притворялись простыми торговцами или рыбаками, но на деле все тщательно фиксировали, заводя контакты с советскими гражданами. Еще одна черта – работа через белых эмигрантов, которые обосновались в захваченной японцами Маньчжурии. Из них формировали отряды для подрывной работы в Союзе. Этим диверсантам успешно противостояли сотрудники НКВД. Параллельно наша контрразведка проводила свои секретные операции. Одна из них – «Маки Мираж», в рамках которой японским спецслужбам давали неверную информацию о размерах советской армии на Дальнем Востоке. Цель – ликвидировать угрозы со стороны Токио. Ключевым исполнителем был агент Лазарь Израилевский, для японцев Островский. Якобы не очень идейный человек, но имевший связи в армии, продолжает Андрей Сементковский.
3: Как будто бы через него связывались со штабом Краснознаменной Дальневосточной армии. Передали очень много. Много получили информации в ответ. 200 нейтрализовано японских агентов. И передали сведения, дезинформация, конечно, которые должны были повысить цену нападения на СССР и сдерживали японскую агрессию.
2: Стоит вспомнить и деятельность Рихарда Зорге, который смог создать в Японии разветвленную резидентуру. Именно он в 1941-м сообщил о том, что Токио не собирается нападать на СССР, и эти сведения позволили перебросить нашему командованию резервы с Дальнего Востока под Москву. Правда, вскоре Зорге был раскрыт и в 1944 году казнен в токийской тюрьме Сугама. Типичный почерк послевоенной японской разведки – наблюдение. Об ее операции 1986 года совместно с ЦРУ рассказывает заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе Андрей Фисюн.
4: Организовали контейнер, который отправили с японской территории через находку Владивосток-Хабаровск с целью доставки его в Мюнхен под видом того, что там какие-то керамические изделия. А в этом контейнере была устроена целая лаборатория по фотосъемке через специально проделанные щели. Хотели найти наши движущиеся ракеты на железнодорожных составах.
2: Тот контейнер, как оказалось, сканировал пространство в пределах 15 метров во все стороны. Объект сумели вычислить, и в находке его обезвредили. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Советская операция «Маки Мираж» была рассекречена только в начале 2000-х. Тогда выяснилось, что она продолжалась с 24 по 37 годы.
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Жительницу Амурской области оштрафовали за фото медведя, сгенерированное нейросетью. В сентябре девушка создала шутливый снимок, на котором животное якобы прогуливается по населенному пункту, и отправила его подруге. Фотография быстро разлетелась по мессенджерам. В итоге в полицию начали звонить взволнованные местные граждане. Чем опасны подобные шутки и как закон регулирует использование искусственного интеллекта? Рассказывает адвокат Михаил Салкин.
5: Специальной статьи за фейки с искусственным интеллектом нет. Есть административная ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. Она, в общем, там направлена на то, что если вы распространяете сведения, которые могут повлечь угрозу общественной безопасности, вас накажут. Простым языком, если кричать «волки-волки», начнется из-за этого давка, а вы понимаете, что их не было, вот как в сказке детской, то за это штраф. Состав должен составлять в том, что вы это должны в какие-то там чаты вкидывать и максимально там попытаться приблизить это к настоящему. Штраф 30 000 рублей за распространение в сети интернет, в СМИ, в чатах, мессенджерах, где получателем является не один человек, а хотя бы несколько.
6: На ваш взгляд, нет ли пробелов в правовой части про искусственный интеллект у нас в стране?
5: Есть, он на самом деле не только у нас не определено механизм, обязаны ли люди маркировать контент, созданный с помощью ИИ каким-то знаком, в части касающихся там изображений лиц, граждан или видеороликов, потому что это может вводить людей в заблуждение.
1: Женщина, когда поняла, что ее розыгрыш зашел слишком далеко, сама позвонила в полицию и призналась. В суде она также полностью признала вину и раскаялась. С учетом этих обстоятельств размер штрафа ей уменьшили вдвое, до 15 000 рублей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, 62 года назад, был введен в эксплуатацию нефтепровод «Дружба». Один из самых известных в мире объектов, возведенный силами нескольких стран и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Кто нам помогал в строительстве и какую роль «Дружба» играет в нефтеснабжении Европы? Ким Андреев продолжит.
7: Нефтепровод из Советского Союза в страны Европы был задуман еще в конце 50-х. Подписали даже контракты с западными компаниями на поставку Москве труб большого диаметра. Но все испортил Карибский кризис. Против СССР ввели санкции, а потому прокладку на тот момент крупнейшего в мире нефтепровода пришлось отложить. К идее вернулись лишь в начале 60-х, рассказывает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
8: На тот момент существовавший комитет по экспортному контролю, в который входило большинство западных стран и прежде всего членов НАТО, контролировал поставки в СССР стратегически важного оборудования, в том числе необходимого для строительства экспортных газо- и нефтепроводов. Поэтому нефтепровод мог был бы быть закончен в 1963 году, но из-за сложностей в поставках труб запуск нефтепровода состоялся в 1964 году.
7: Первая ветка трубопровода «Дружба» составила почти 9 000 километров из Альметьевска через белорусский город Мозырь и дальше в Польшу и Германию. Для такого длинного пути потребовалось 730 тысяч тонн труб. Поначалу их закупали в Западной Германии, но вскоре научились делать и у нас. Активно в проекте участвовали и страны СЭВ, Совета экономической взаимопомощи. В Чехословакии делали запорную арматуру, а в Венгрии – автоматику. Южную ветку трубопровода через Украину в сторону Венгрии и Чехословакии завершили в 1970 году, продолжает Владимир Бобылев.
8: Проблем с ее строительством было значительно меньше, потому что находящийся тогда у власти в США президент Никсон и канцлер Германии Вилли Брандт оценили возможность поставки дешевой советской нефти на европейские рынки. Ну, а для Германии это был достаточно знаковый контракт, потому что германские компании поставляли трубы для строительства этой ветки.
7: Трубопровод «Дружба» стал вызовом не только политическим, но и геологическим. Трубы проходят под крупнейшими реками Европы, а такие Волги до Днепра, Вислы и Дуная. До начала специальной военной операции мощность системы составляла порядка 100 миллионов тонн в год. И до сих пор нефтепровод остается ключевым маршрутом поставки нефти в некоторые страны Европы, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Если говорить про в целом обеспечение европейских стран, то это была удобная система, позволяющая доставлять нефть. Притом доставлять нефть в объемах, достаточных для питания как минимум 5 крупных нефтеперерабатывающих заводов.
7: Антироссийские санкции, введенные в 2022 году, поначалу не затронули нефтепровод «Дружба», а вот в июне 23-го Берлин и Варшава в одностороннем порядке прекратили импорт российской нефти по северной ветке. Перекачка по южной части трубопровода в сторону Венгрии, Чехии и Словакии пока продолжается. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему сигнал бедствия в авиации называется «Мэйдэй». Поможет ли суд нашим гимнастам попасть на Олимпиаду? И в чем секрет долголетия?
0: Радио «Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия поразила 2 морских судна типа «Сухогруз», доставлявшие в порт Одессы грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что также поражена инфраструктура порта «Измаил», которая используется для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Белый дом может смягчить санкции против судов, перевозящих нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Это пишет агентство Рейтер. Администрация Трампа рассматривает такую возможность для снижения рекордно высокой стоимости перевозок и увеличения объемов нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива. Миноборнауки России предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала учебы. Это заявили в пресс-службе ведомства. Агентство РИА Новости. Отмечается, что это поможет исключить ситуации, когда поступающий мог заключить контракт на обучение сразу с несколькими вузами и занять место в каждом. Больше половины опрошенных россиян не хотели бы брать близких в командировку, поскольку видят в такой поездке возможность отвлечься от домашних дел и привычной рутины. Об этом сообщает издание «Газета.ру». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
14: 15 октября. Этот день в истории.
0: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней, по количеству дней, которые шла жестокая сталинградская битва.
14: Этот день в истории. Радиозвезда. Человек с изюминкой. Михаил Пришвин.
15: За свою жизнь певец русской природы, так называли Михаила Пришвина, освоил десятки разных занятий. Помимо писательства и работы корреспондентом, он был учителем, охотником, краеведом и замечательным фотографом. С особенной любовью он дрессировал собак и, конечно, много путешествовал. Сначала пешком, потом на автомобиле.
14: На первый взгляд.
15: Пришвин научился водить машину в начале 30-х, когда ему уже стукнуло 60 лет. Для него машина стала не роскошью, а необходимостью. Он много ездил по стране в поисках тем и сюжетов для книг. Писатель шутил, что оказался самым пожилым автолюбителем в столице.
14: В чем изюминка?
15: Но вот что интересно. Пришвин отдавал предпочтение грузовикам. И самой большой его страстью стала списанная полуторка, из которой он сам соорудил дом на колесах.
16: Я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.
15: И ведь устроил. Старенький грузовичок превратился в четырехкомнатные апартаменты, где разместились рабочий кабинет, спальный отсек на троих, фотолаборатория и даже место для собак. Дом на колесах получил прозвище «Мазай». На нем писатель и путешествовал, как и планировал, с ранней весны до глубокой осени, по лесам и бездорожью. И только после войны Пришвин с удовольствием сменил его на новенький «Москвич».
14: Михаил Пришвин. Человек с изюминкой. Радиозвезда.
17: 27 мая 1970 года на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице финишировал грандиозный ралли-марафон «Лондон-Мехико». Среди призеров три советских экипажа на автомобилях «Москвич-412». Советские гонщики забрали третье место в командном зачете, а также второе, третье и четвертое в личном зачете в своем классе. Триумф. Такого результата удалось достичь во многом благодаря самоотверженной работе экипажей технической поддержки.
14: Экипаж.
17: Почти 26 тысяч километров по 25 странам Европы, Южной и Центральной Америки. В Лондоне на старт вышли 96 экипажей сильнейших раллистов мира на самых современных автомобилях. До финиша в Мексике доехали только 23.
14: Техническая справка.
18: «Москвич-412» ралли. Привод задний. Двигатель бензиновый 1500 кубических сантиметров. Мощность 80 лошадиных сил. Максимальная скорость 160 км в час. Амортизаторы фирмы «Кони». Пружины ГАЗ-21. Задние рессоры «Москвич-427» «Универсал». Дополнительный топливный бак 75 литров. Внутренний каркас безопасности.
17: В марафоне «Лондон-Мехико» участвовали 5 подготовленных «Москвича-412» и 4 универсала технической службы «Москвич-427», так называемые «технички». 2 для Европы, 2 для Южной Америки.
19: Экипаж.
20: Золотые слова вовремя сказаны.
19: Командная работа.
17: Заводские команды «Форд», «Пежо», «Ситроен» и прочие обладали десятками автомобилей техпомощи и даже вертолетами поддержки. Наши боевые машины могли ждать помощи только от двух техничек, по окна загруженных запчастями. Вес универсалов «Москвич-427» без учета 3 человек экипажа иногда составлял невероятные 2,5 тонны. И с таким весом, буквально на пределе возможностей, технички, сопровождающие боевые машины, прошли весь марафон. Газеты писали: сложность трассы невероятная. Высота 4500 метров. Гонщиков окружает плотная пыль, разреженный воздух. Штурман польского экипажа несколько раз терял сознание. По ночам вместо отдыха нашей техники ремонтировали потрепанные за день москвичи. Иногда ремонт случался прямо на трассе. Тогда коробки меняли за 20 минут, за 2 часа перебирали двигатель. Отсыпались уже потом, в движении, накрепко пристегнувшись ремнями безопасности. Ни одной итальянской, японской, шведской машины, ни единого Porsche на финише не увидели. Лишь один Mercedes из 5 стартовавших, единственный Citroën из 6, один Peugeot из 12, 5 чемпионских Фордов из 9 и 3 советских москвича из 5. После этой победы АЗЛК начал поставлять за границу 60% своей продукции. Всем участникам марафона хотели вручить ордена, но не вручили. Зато каждому подарили по мотоциклу «Урал» с коляской.
19: Экипаж.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в...
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские вооруженные силы нанесли удары беспилотниками «Геран-4» по двум сухогрузам в акватории Бугского лимана и в порту Черноморск. По данным Минобороны, эти суда использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Точные попадания по целям были зафиксированы средствами объективного контроля в режиме реального времени. Рязанский НПЗ загорелся из-за атаки БПЛА ВСУ. Поврежден склад другого предприятия, сообщил губернатор Павел Малков только что в своих соцсетях. Предварительно пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, сказано в сообщении. Молодежный день на российской энергетической неделе прошел в Москве. Участвовали более 2000 школьников и студентов из стран СНГ и БРИКС. О востребованных профессиях в отрасли им рассказал мультимедийный проект «Действующие лица», созданный медиалабораторией «Гигарама» и онлайн-журналом об энергетике «Энергия Плюс». Подробнее рассказал его шеф-редактор Стас Бутенко.
2: Мы в «Энергии Плюс» каждый день пишем о современной энергетике и прекрасно понимаем, что сегодня это территория высоких технологий. В отрасли представлено более 250 профессий, и все это профессии цифровые. Те специалисты, которые каждый день работают с умными помощниками, современным оборудованием и программным обеспечением. Но в первую очередь нам хотелось бы показать именно людей, которые стоят за технологиями. Ну а заодно создать яркий, узнаваемый, понятный зрителю, но немножко кинематографичный образ этих профессий.
1: Проект состоит из 7 видеороликов. Они показывают один рабочий день сотрудников «Газпромнефти», операторов технологических установок, лаборантов, электромонтеров, операторов СЗС, водителей и IT-специалистов. Авторы проекта выбрали массовые и характерные для отрасли специальности, те, что формируют ее реальный облик сегодня. Пассажирский самолет авиакомпании «Волотея» экстренно сел во французском городе Лимож. Лайнер выполнял внутренние рейсы из Тулузы в Кан и подал сигнал бедствия. Спустя некоторое время после взлета пилоты установили универсальный аварийный код, который используется в случае общей чрезвычайной ситуации на борту. По данным полетных служб, приземление этим утром прошло благополучно. О погоде: в Москве сегодня прогнозируется облачность и до 11 градусов тепла. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Александров. Любимая резиденция Ивана Грозного. Отсюда царь почти 20 лет страной правил. Загляните в Кремль, там вам все расскажут и покажут.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда». Реклама.
9: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
12: В ближайшие 10 минут мы расскажем,
6: Самолет в Германии по ошибке сообщил о захвате воздушного судна. Какие команды используют пилоты в экстренных ситуациях? Нашим гимнастам не выдали визу в Европу для участия в чемпионате мира. Есть ли шанс оспорить это решение? Ученые назвали предел человеческой жизни. Почему прожить дольше 125 лет почти невозможно? Сразу несколько самолетов за последние дни подавали сигнал бедствия. В Нюрнберге из-за срабатывания кода «захват воздушного судна» экстренно посадили борт. Как выяснилось позже, произошел технический сбой. А в России почти одновременно два рейса сообщили о критическом остатке топлива. К счастью, лайнеры совершили мягкую посадку. Как именно пилоты подают сигналы тревоги и что означают секретные авиакоды? В тонкостях шифров разобралась Анна Елисеева.
12: Отказ двигателя, пожар на борту, а то и захват самолета. Семь бед, один кодовый ответ. Вернее, их три, и все начинаются с цифры 7, что равносильно сигналу SOS. Например, 7620 – потеря радиосвязи. Это значит, возникли проблемы с передатчиком или приемником. Логичный вопрос. Как в этом случае диспетчеры на земле получают сигнал тревоги? Оказывается, воздушные суда мониторят с помощью транспондеров. Это бортовые радиоэлектронные ответчики, действующие на двух строго фиксированных частотах, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
13: На частоте 10.30 радиолокатор подает запрос, на частоте 10.90 получает ответ. И этот ответ позволяет, с одной стороны, идентифицировать воздушное судно, потому что каждому самолету присваивается четырехзначный идентификационный номер, но при этом экипаж может самостоятельно установить один из трех аварийных кодов.
12: Помимо 7620 – потери радиосвязи, это может быть сигнал 7720 – чрезвычайная ситуация. Код оповещает о технической проблеме или резком ухудшении здоровья пилота, а значит, наземным службам следует оперативно обеспечить посадку борта. А вот если диспетчер видит на экране 7520 – дела совсем плохи. Это значит, судно захвачено. Первый шаг – попытка связаться с экипажем и прояснить обстановку. Впрочем, единой инструкции для наземных служб не существует. А случается, после передачи сигнала о захвате самолета в небо поднимаются истребители. Их крайние меры на случай, когда ситуация выйдет из-под контроля, наглядно проиллюстрированы в голливудском фильме «Турбулентность». А вот основанный на реальных событиях драма «Чудо на Гудзоне» показывает другой пример. Когда у самолета из-за птиц отказали двигатели, капитан трижды произнес «Мэйдэй». Диспетчер тут же остановился в взлеты и посадки, чтобы освободить небо для аварийного лайнера. Кроме «Мэйдэй» есть еще голосовой сигнал «Пен-Пен», который тоже повторяется трижды. Шифры были выбраны благодаря их звучности, но назвать их бессмысленными нельзя, рассказывает командир лайнера А-320 Андрей Литвинов.
14: «Мэйдэй» – это «Придите и помогите» в переводе. От французского слова фраза звучит «Венец Мэйдэй». Эту фразу адаптировал британский радист. В 1923 году был такой Стэнли Макфай. Это обозначает, что угроза. А «Пан-пан» – это от слова «пенни», тоже сигнал срочности от французского. Но в переводе означает «авария, поломка». Если что-то срочно надо сообщить, но самолет имеет возможность лететь.
12: Кстати, пароли используют и внутри экипажа. Как отмечают наши собеседники, четких правил здесь нет. Перед вылетом пилоты и бортпроводники произвольно выбирают слово, и оно становится кодовым на время рейса. В случае угрозы его передают капитану по внутреннему телефону. Это означает, дверь кабины должна оставаться запертой, даже если постучится сам бортпроводник. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Бывали и курьезные случаи. Так, в 2018 году во время внутреннего рейса в Индии пилот случайно задел приборы и выставил код «угон самолета». В аэропорту Дели мгновенно объявили тревогу, а в воздух подняли истребители. Увидев их за окном, экипаж сразу понял, что совершил ошибку.
0: Утро на радио «Звезда».
6: Олимпийский комитет России требует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного. Вопрос был поднят после отказа Нидерландов в выдаче виз лидерам нашей сборной. Турнир начнется послезавтра, 17 октября. Может ли изменить ситуацию обращение в спортивный арбитраж? Об этом мы спросили руководителя спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивного юриста Анну Анцелиович.
15: Можно ли лишить чемпионат мира статуса квалификационного? Такой вопрос, конечно, поднять можно. Но, честно говоря, я оцениваю перспективы тут как не очень большие в силу того, что это затронет интересы других спортсменов, которые получат квоты, и, соответственно, это будет нарушение их прав. Поэтому в связи с тем, что чемпионат мира 2026 года — это не единственное квалификационное соревнование, на которых можно отобраться на Олимпийские игры, я, честно говоря, предполагаю, что, скорее всего, World Gymnastics на такой кардинальный шаг не пойдет. А по поводу виз, никакой спортивный арбитражный суд, никакая общественная организация, даже если она имеет статус международный, не может заставить соответствующие органы принять решение о выдаче визы. Такое поведение страны-участницы, то есть прецедент невыдачи виз и, соответственно, неучастия спортсменов, которые вызывают проблемы для Международной Федерации, вполне может привести к тому, что в последующем им не будут давать проведение соревнований.
6: Несмотря на пропуск турнира в Роттердаме, наши гимнасты все еще имеют шансы отобраться на Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Оставшиеся командные квоты будут распределены в следующем году на чемпионате мира в Китае.
0: Утро на радио «Звезда».

0: много перешагнувших столетний рубеж.
1: Процесс старения в организме человека запускается уже с 25 лет. Его не остановить. Это естественное ухудшение состояния органов и систем. Причем есть два пика старения – в 45 лет и в 60. В оба периода в фокусе сердечно-сосудистые заболевания и нарушения в работе тканей кожи и мышц. Первоочередное, что говорят ученые, это не сокращать жизнь сознательно. Речь, например, о рискованном поведении на дорогах и вредных привычках. А вот что больше влияет на долголетие, генетика или здоровый образ жизни, мнения разные. Обычно генетики отводят 30%, говорит врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, если нет наследственных заболеваний, то многое в руках человека.
2: Болезнь Альцгеймера есть старческий вариант, который возникает после 75 лет, после 65 лет. А есть молодой вариант, когда это возникает там, буквально в 50 лет. Если вот такого родственника не было у вас, который резко повышает шансы заболеть болезнью Альцгеймера, то, конечно, тогда все в ваших руках от образа жизни.
1: Достижения в медицине привели к тому, что за последний век средняя продолжительность жизни увеличилась почти вдвое – с 40 лет в 1900 году до 70-80 лет сейчас. В России это 74 года. Женщины, кстати, в среднем на 10 лет живут дольше, и это характерно для всего мира. Волшебной таблетки нет, но продлить период здоровой жизни можно путем профилактики старения каждого органа, считает профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
3: Если у человека есть гены, которые предопределяют поликистоз почек, мы их лечить не можем, просто людям сообщаем, ну вот тут киста, ну можно понаблюдать. Но со временем эти кисты, они будут функции почек, естественно, у человека отъедать. А вот если бы мы генетическую диагностику поликистоза провели бы рано, тогда могли бы дать ему индивидуальную стратегию, что ему делать для того, чтобы снизить скорость кистообразования. Это дало бы ему 10-15 лет более хорошей жизни.
1: Больше всего долгожителей в Японии, Индии и Китае. Но существует 5 точек на планете, которые называют «голубыми зонами». Это уединенные местности в той же Японии, а также в Греции, Италии, Коста-Рике и США. Правда, единого фактора, почему там легко доживают до 100 лет, так и не выявили. Есть популяции, которые едят, вопреки стереотипам, мало рыбы и много сахара, продолжает Анча Баранова.
3: Не удалось выделить какой-то одной бактерии, которая очень классно бы так улучшала кишечник, что вот если у вас эта бактерия проживает в больших количествах, то вы дольше всего живете. В голубых зонах микробиом кишечника хорошо себя чувствует, но в каждой зоне чувствует себя по-разному. То есть это не универсальный какой-то микробиом, а микробиом с чертами, которые отражают диету и образ жизни в этой конкретной голубой зоне.
1: Сошлись на том, что это сочетание генетики и среды. Перспективное направление исследований – изучение геропротекторов, веществ, которые воздействуют на белки, влияющие на скорость старения. Но эффективность ни одного подобного препарата еще до конца не доказана. Поэтому лучшими средствами геропротекции до сих пор остаются режим дня и питания, умеренная физическая активность и отсутствие стресса. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут вы узнаете, за что японцы казнили Рихарда Зорге, что грозит за шутки с использованием нейросети, как создавался нефтепровод «Дружба».
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: Без четверти 10 в Москве. Главное к этой минуте. Пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области в результате массовой атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, на другом предприятии повреждены склад и автомобили. Пострадавших предварительно нет, отметил он. Германия потратила на помощь Украине более 100 миллиардов евро, пока собственные граждане сталкиваются с ростом налогов и сокращением социальных выплат, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель. Она также отметила, что 90% населения выступают против дальнейших расходов на Украину. Картина «Красочная жизнь» кисти Василия Кандинского продана на торгах в Лондоне почти за 42 миллиона.

0: миллиона долларов, сообщил аукцион «Дом Кристис». Полотно было написано Кандинским в Париже в 1907 году. Оно относится к раннему периоду творчества художника. Российский нападающий Александр Овечкин отдал вторую голевую передачу за Вашингтон в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Его команда обыграла Монреаль. Стоит отметить, что Овечкин проводит последний сезон в НХЛ. На каждом стадионе его встречают овациями. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
2: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет» — центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
1: 15 октября. Этот день в истории.
2: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
1: Этот день в истории. Радио «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
5: Последний Габсбург на испанском престоле. Отсутствие у него прямого наследника спровоцировало один из крупнейших конфликтов в Европе начала 18 века. Король Испании Карл II зачарованный.
6: За что же в народе его нарекли таким именем?
5: У него была непропорционально большая голова, тяжелая нижняя челюсть и распухший язык, который мешал жевать и внятно говорить. Всему виной многовековая семейная традиция Габсбургов заключать союзы только среди близких родственников. Из-за этого у Карла II проявились тяжелые наследственные заболевания –

0: Но народ в те времена верил в колдовство, и необъяснимые королевские недуги считали результатом злой порчи. Верили в это и придворные короля. Пытались лечить его нетрадиционными методами. Однажды даже заставили монарха спать в одной постели с мощами святого Диего. Но ничего не помогало. Поэтому Карла II и прозвали «зачарованным», то есть «околдованным».
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравился нерей.
3: А викинги? Шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Когда в США отмечают День независимости?
6: 4 июля. Тогда подписали знаменитую декларацию.
0: А вот и нет.
7: Все сложнее. 4 июля 1776 года в Штатах утвердили финальную версию текста Декларации независимости, и в тот же день ее зачитали народу. Подписание отцами-основателями Америки этого документа состоялось позже, 2 августа. Однако до обретения настоящего суверенитета от Великобритании США оставалось еще далеко.
0: Исторические мифы и заблуждения.
7: Еще целых 7 лет шла война за независимость. Только 3 сентября 1783 года, подписав Парижский мирный договор, Англия признала суверенитет штатов. Но для праздника, получается, выбрали день, когда власти официально объявили американцам о намерении стать независимыми, то есть 4 июля.
6: А я слышал еще о роли России в становлении США.
7: Это был важный дипломатический вклад. На просьбу британцев помочь им с подавлением восстания в колониях наша страна ответила отказом. Позднее созданная Россией Лига Вооруженного Нейтралитета, к которой присоединились многие державы, ослабила морскую блокаду Америки со стороны англичан.
0: А вот и да.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама.
11: Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26 и 27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26 и 27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
13: Но стоит нам посмотреть вооруженным глазом, и мы увидим две звездочки, три звездочки, а лучше, конечно, одну звезду. Большую, маршальскую. История погон. Рассказывает специалист по униформе Олег Леонов.
12: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия и Киргизия подписали план военного сотрудничества на следующий год. В церемонии участвовали главы оборонных ведомств Андрей Белоусов и Руслан Мукамбетов. Они встретились перед заседанием Совета министров обороны стран СНГ. Вот что заявил Андрей Белоусов.
2: Наше военное сотрудничество динамично развивается. Особое внимание уделяем оперативной боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и обмену опытом, обеспечению функционирования на территории Кыргызской Республики Объединенной Российской военной базы. Уверен, что сегодняшняя наша встреча послужит дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия в сфере обороны.
1: Руслан Мукамбетов поблагодарил российского коллегу за помощь, которую Минобороны России оказывает республике в укреплении боеготовности вооруженных сил. В Псковской области сотрудники ФСБ задержали подданного Швеции за незаконное пересечение российской границы. В Федеральной службе безопасности сообщили, иностранец с февраля по июнь этого года воевал на стороне ВСУ в качестве командира отделения беспилотников. В Россию он ехал под легендой вступления в ряды наших вооруженных сил для совершения терактов и диверсий на военных объектах. После массовой атаки беспилотников на Рязанскую область пострадавших, по предварительным данным, нет. Это сообщил губернатор региона Павел Малков. В результате налета загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе, а также были повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия города. Сейчас на местах работают оперативные службы, специалисты оценивают материальный ущерб. Сегодня в двух районах Рязани отменили занятия в школах и детских садах. Министерство образования и науки России хочет обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в вузах до начала занятий. В ведомстве заявили РИА Новости, что это поможет исключить ситуации, когда поступающие заключают договоры сразу с несколькими учебными заведениями и занимают место в каждом. Из-за этого другие абитуриенты не могли претендовать на занятые места. Если проект одобрят, новые правила заработают с весны. Российские операторы связи временно отказались от блокировки немаркированных звонков из банков. Компании «Большой четверки» поддержали предложение Минцифры и предоставили кредитным организациям отсрочку, сообщает ТАСС. За это время банки должны заключить договоры на обязательное определение номеров, которые действуют с прошлого года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что из-за осадка в городе снижается средняя скорость. Там советуют водителям пересесть на городской транспорт. Сейчас о загруженности столичных и подмосковных дорог информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Ярославском шоссе. От моста через Клязьму до Малыгинского проезда время в пути 1:30. Более часа составит потери по времени на Волгоградском проспекте от Московской кольцевой дороги до Люблинской улицы. Затор на час на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. В Москве 10 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. На Сахалине задержали японского журналиста, подозреваемого в шпионаже. Что мы знаем про спецслужбы этой страны? Россиянку оштрафовали за фотографию, созданную нейросетью. Какой закон она нарушила? 62 года нефтепроводу «Дружба». Сколько стран участвовало в его строительстве? На Сахалине по подозрению в шпионаже и работе на японскую разведку задержан корреспондент газеты «Хоккайдо Синбун». Он собирал сведения, касающиеся обороноспособности России, сообщили в ФСБ. Подданного Японии доставили в Москву. А как работали японские спецслужбы до революции и в советское время? И как им противостояла наша разведка? Об этом Максим Петренко.
2: Японских шпионов засылали в нашу страну еще до русско-японской войны. Они изучали будущий театр военных действий. Кроме того, часто до революции японские спецслужбы работали через корейцев. Последних с помощью пропаганды настраивали против России, и те в ответ сообщали любую информацию про наши войска. В 30-е годы уже против СССР также активно велась разведывательно-диверсионная работа. Объекты интереса японцев – укрепрайоны и железнодорожные коммуникации, отмечает сотрудник Центра современной истории, преподаватель лицея МГИМО Андрей Сементковский.
3: В 1932 году сообщалось о раскрытии шпионской диверсионной организации Волгачева. Действуя под прикрытием строительной конторы, пособники японцев заключали договоры и при этом пытались разведать приграничную местность, стратегические объекты, мосты, у Хабаровска, Амурский мост, мосты через Зею, Бурею. То есть намечалось разрушение этих объектов в случае начала войны, чтобы парализовать Транссибирскую магистраль.
2: Японские спецслужбы охотились за шифрами. Их агенты нередко притворялись простыми торговцами или рыбаками, но на деле все тщательно фиксировали, заводя контакты с советскими гражданами. Еще одна черта – работа через белых эмигрантов, которые обосновались в захваченной японцами Маньчжурии. Из них формировали отряды для подрывной работы в Союзе. Этим диверсантам успешно противостояли сотрудники НКВД. Параллельно наша контрразведка проводила свои секретные операции. Одна из них – «Маки Мираж», в рамках которой японским спецслужбам давали неверную информацию о размерах советской армии на Дальнем Востоке. Цель – ликвидировать угрозы со стороны Токио. Ключевым исполнителем был агент Лазарь Израилевский, для японцев Островский. Якобы не очень идейный человек, но имевший связи в армии, продолжает Андрей Сементковский.
3: Как будто бы через него связывались со штабом Краснознаменной Дальневосточной армии. Передали очень много. Много получили информации в ответ. 200 нейтрализовано, японских агентов. И передали сведения, дезинформация, конечно, которые должны были повысить цену нападения на СССР и сдерживали японскую агрессию.
2: Стоит вспомнить и деятельность Рихарда Зорге, который смог создать в Японии разветвленную резидентуру. Именно он в 1941-м сообщил о том, что Токио не собирается нападать на СССР, и эти сведения позволили перебросить нашему командованию резервы с Дальнего Востока под Москву. Правда, вскоре Зорге был раскрыт и в 1944 году казнен в токийской тюрьме Сугама. Типичный почерк послевоенной японской разведки – наблюдение. Об ее операции 1986 года совместно с ЦРУ рассказывает заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе Андрей Фисюн.
4: Организовали контейнер, который отправили с японской территории через находку Владивосток-Хабаровск с целью доставки его в Мюнхен под видом того, что там какие-то керамические изделия. А в этом контейнере была устроена целая лаборатория по фотосъемке через специально проделанные щели. Хотели найти наши движущиеся ракеты на железнодорожных составах.
2: Тот контейнер, как оказалось, сканировал пространство в пределах 15 метров во все стороны. Объект сумели вычислить, и в находке его обезвредили. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Советская операция «Маки Мираж» была рассекречена только в начале 2000-х. Тогда выяснилось, что она продолжалась с 24 по 37 годы.
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Жительницу Амурской области оштрафовали за фото медведя, сгенерированное нейросетью. сентябре девушка создала шутливый снимок, на котором животное якобы прогуливается по населенному пункту, и отправила его подруге. Фотография быстро разлетелась по мессенджерам. В итоге в полицию начали звонить взволнованные местные граждане. Чем опасны подобные шутки и как закон регулирует использование искусственного интеллекта? Рассказывает адвокат Михаил Салкин.
5: Специальной статьи за фейки с искусственным интеллектом нет. Есть административная ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. Она, в общем, там направлена на то, что если вы распространяете сведения, которые могут повлечь угрозу общественной безопасности, вас накажут. Простым языком, если кричать «волки-волки», начнется из-за этого давка, а вы понимаете, что их не было, вот как в сказке детской, то за это штраф. Состав должен составлять в том, что вы это должны в какие-то там чаты вкидывать и максимально там попытаться приблизить это к настоящему. Штраф 30 000 рублей за распространение в сети интернет, в СМИ, в чатах, мессенджерах, где получателем является не один человек, а хотя бы несколько.
6: На ваш взгляд, нет ли пробелов в правовой части про искусственный интеллект у нас в стране?
5: Есть, он на самом деле не только у нас не определено механизм, обязаны ли люди маркировать контент, созданный с помощью и каким-то знаком, в части касающихся там изображений лиц, граждан или видеороликов, потому что это может вводить людей в заблуждение.
1: Женщина, когда поняла, что ее розыгрыш зашел слишком далеко, сама позвонила в полицию и призналась. В суде она также полностью признала вину и раскаялась. С учетом этих обстоятельств размер штрафа ей уменьшили вдвое, до 15 000 рублей.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В этот день, 62 года назад, был введен в эксплуатацию нефтепровод «Дружба». Один из самых известных в мире объектов, возведенный силами нескольких стран и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Кто нам помогал в строительстве и какую роль «Дружба» играет в нефтеснабжении Европы? Ким Андреев продолжит.
7: Нефтепровод из Советского Союза в страны Европы был задуман еще в конце 50-х. Подписали даже контракты с западными компаниями на поставку Москве труб большого диаметра. Но все испортил Карибский кризис. Против СССР ввели санкции, а потому прокладку на тот момент крупнейшего в мире нефтепровода пришлось отложить. К идее вернулись лишь в начале 60-х, рассказывает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
8: На тот момент существовавший комитет по экспортному контролю, в который входило большинство западных стран и прежде всего членов НАТО, контролировал поставки в СССР стратегически важного оборудования, в том числе необходимого для строительства экспортных газ- и нефтепроводов. Поэтому нефтепровод мог был бы быть закончен в 1963 году, но из-за сложностей в поставках труб запуск нефтепровода состоялся в 1964 году.
7: Первая ветка трубопровода «Дружба» составила почти 9 000 километров из Альметьевска через белорусский город Мозырь и дальше в Польшу и Германию. Для такого длинного пути потребовалось 730 тысяч тонн труб. Поначалу их закупали в Западной Германии, но вскоре научились делать и у нас. Активно в проекте участвовали и страны СЭВ, Совета экономической взаимопомощи. В Чехословакии делали запорную арматуру, а в Венгрии – автоматику. Южную ветку трубопровода через Украину в сторону Венгрии и Чехословакии завершили в 1970 году, продолжает Владимир Бобылев.
8: Проблем с ее строительством было значительно меньше, потому что находящийся тогда у власти в США президент Никсон и канцлер Германии Вилли Брандт оценили возможность поставки дешевой советской нефти на европейские рынки. Ну, а для Германии это был достаточно знаковый контракт, потому что германские компании поставляли трубы для строительства этой ветки.
7: Трубопровод «Дружба» стал вызовом не только политическим, но и геологическим. Трубы проходят под крупнейшими реками Европы, а такие Волги до Днепра, Вислы и Дуная. До начала специальной военной операции мощность системы составляла порядка 100 миллионов тонн в год. И до сих пор нефтепровод остается ключевым маршрутом поставки нефти в некоторые страны Европы, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
9: Если говорить про в целом обеспечение европейских стран, то это была удобная система, позволяющая доставлять нефть. Притом доставлять нефть в объемах, достаточных для питания как минимум 5 крупных нефтеперерабатывающих заводов.
7: Антироссийские санкции, введенные в 2022 году, поначалу не затронули нефтепровод «Дружба», а вот в июне 23-го Берлин и Варшава в одностороннем порядке прекратили импорт российской нефти по северной ветке. Перекачка по южной части трубопровода в сторону Венгрии, Чехии и Словакии пока продолжается. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, почему сигнал бедствия в авиации называется «Мэйдэй». Поможет ли суд нашим гимнастам попасть на Олимпиаду? И в чем секрет долголетия?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российская армия поразила 2 морских судна, доставлявшие в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что также поражена инфраструктура порта «Измаил», которая используется для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для ВСУ. В Псковской области задержали подданного Швеции за незаконное пересечение российской границы. В Федеральной службе безопасности сообщили, иностранец с февраля по июнь этого года воевал на стороне ВСУ в качестве командира отдельного отделения беспилотников. В Россию он ехал для совершения терактов и диверсий на военных объектах. Сборная команда Вооруженных сил России примет участие в чемпионате мира по волейболу «Сидя», который пройдет в ноябре в бразильском городе Куритиба. Об этом ТАСС сообщил начальник ЦСКА полковник Артем Громов. По его словам, подготовка к старту ведется под руководством лучших армейских тренерских кадров. Мошенники стали применять против несовершеннолетних многоступенчатые схемы, в которых сначала получают доступ к личным данным, а затем используют угрозы и шантаж. Об этом рассказали в МВД. Там отметили, что первоначально злоумышленники заставляют ребенка продиктовать код из СМС или перейти в чат с обещанием игровых подарков. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на 3-й неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
14: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
0: 15 октября. Этот день в истории.
14: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней. По количеству дней, которые шла жестокая сталинградская битва.
0: Этот день в истории.

0: Маскировочный шарф снайпера. Прямоугольный шарф защитного, как правило, зеленого цвета, из легкого синтетического сетчатого материала размером 190 на 90 сантиметров. Он позволяет полностью обернуть голову, плечи и верхнюю часть туловища стрелка и скрыть его местонахождение от потенциального противника. Форма и содержание.
1: В российской армии его ценят за многофункциональность. Маскировочным снайперским шарфом с камуфляжным рисунком бойцы часто оборачивают винтовку или автомат. Это решает сразу две задачи. Скрывает характерные очертания оружия и, самое главное, устраняет блики от линзы оптического прицела. При этом через шарф-сетку можно беспрепятственно вести наблюдение или прицеливание.
0: Маскировочный шарф снайпера
1: весит всего 250 граммов. Он легко складывается и запросто помещается в кармане, не сковывая при этом движение бойца. А еще такой шарф можно быстро скрутить и использовать как медицинский жгут, перевязать рану и остановить кровотечение. Кроме того, если растянуть снайперский шарф между ветками деревьев или камнями, то получится дополнительная маскировочная ширма, за которой очень удобно вести скрытое наблюдение.

0: Мундирование.
1: Сетчатая структура маскировочного шарфа снайпера, проще говоря, небольшие ячейки, создана, чтобы боец по необходимости мог интегрировать элементы окружающей среды, то есть ветки, траву, листья. Это называется дополнительной маскировкой. Но есть одна проблема. Листья или трава быстро желтеют, вянут или скручиваются, особенно на солнце. Поэтому опытный снайпер меняет дополнительную растительную маскировку каждые 2 часа. Популярен маскировочный снайперский шарф и на гражданке. Его часто берут с собой на охоту или рыбалку. Он отлично защищает от комаров, гнуса, клещей и другой надоедливой живности.
2: Форма и содержание. Маскировочный шарф снайпера.
3: Радиозвезда.
4: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
5: Каждый, кто в оригинале читал сказку Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», знает. У веселого озорняка и шалунишки с пропеллером есть любимая монета – 5R. Она действительно была в ходу Дании, Норвегии и Швеции. Эры – трансформированное название древнеримской золотой монеты «Ауреус». Но чем же она так приглянулась Карлсону? Оказывается, диаметром. Несмотря на скромный номинал, меньше кроны, 5 эры были едва ли не самыми крупными по размеру монетами в Швеции. Большие деньги, думал безграмотный Карлсон. Он всегда держал при себе несколько таких монет. Украл плюшки у Фрекенбок, оставил 5 эры. Стащил у прохожего стаканчик кофе, еще столько же. В советском мультфильме все эти торгово-денежные отношения из сценария убрали. По сюжету сказки, некая шведская газета пообещала заплатить 10 тысяч крон за поимку привидения с мотором. Карлсон сам пришел в редакцию и потребовал выдать ему положенную сумму. Своими любимыми монетками. 5 эры весили 8 граммов. Вся премия – 1,5 килограмма. Слегка озадаченный Карлсон вынужден был искать небольшую колесную тачку, чтобы доставить это состояние в свое жилище на крыше. Дело-то житейское.
4: Все деньги мира.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10:30, в студии Богдан Ходаченко. Министр обороны России Андрей Белоусов открыл заседание Совета глав военных ведомств стран СНГ в Киргизии. Встреча проходит в городе Чолпон-Ата. Руководитель министерства подчеркнул, что сложная обстановка в мире требует от участников Содружества совместных усилий по обеспечению безопасности. На заседании планируется обсудить развитие национальных армий, применение нового оружия, а также подписать документы по укреплению военного сотрудничества. В Псковской области задержали подданного Швеции за незаконное пересечение российской границы. В Федеральной службе безопасности сообщили, иностранец с февраля по июнь этого года воевал на стороне ВСУ в качестве командира отделения беспилотников. В Россию он ехал под легендой вступления в ряды наших вооруженных сил для совершения терактов и диверсий на военных объектах. В Пакистане обрушилась крыша частной школы. Погибли не менее 26 детей и один учитель. Трагедия произошла в городе Пешавар, сообщает местный телеканал «Гео-ТВ». Еще около 40 человек получили ранения. На месте происшествия продолжаются поиски. Под завалами все еще могут оставаться дети. Причины обрушения здания сейчас выясняются. Курьеров в Москве сегодняшнего дня допускают к заказам только после экзамена по правилам дорожного движения. Об этом изданию «Москва-24» рассказала глава проектов новой мобильности Дептранса столицы Полина Стасюк.
2: В рамках теста проверяются ключевые правила безопасного вождения. Например, правила движения на велосипедах и СИМ, правила соблюдения скоростного режима и движения на пешеходных переходах. Также проверяется знание единого стандарта и требования к внешнему виду. Для сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отобразится в личном кабинете и будет действовать один год.
1: Сами курьеры говорят, что тест несложный и занимает до 15 минут. Москвичи нововведение поддерживают, многие жалуются, что доставщики нарушают правила на тротуарах и дорогах. На проспекте генерала Дорохова в Москве появилась экспериментальная цветная разметка. На асфальт перед МКАД нанесли красные стрелки для съезда на юг города и синие для движения на север. Цвета также продублировали на дорожных знаках. По задумке, яркая навигация должна помочь водителям заранее занимать нужную полосу и снизить число аварий. Тестировать новинку планируют в течение года во все сезоны, сообщили в мэрии столицы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Самолет в Германии по ошибке сообщил о захвате воздушного судна. Какие команды используют пилоты в экстренных ситуациях? Нашим гимнастам не выдали визу в Европу для участия в чемпионате мира. Есть ли шанс оспорить это решение? Ученые назвали предел человеческой жизни. Почему прожить дольше 125 лет почти невозможно? Сразу несколько самолетов за последние дни подавали сигнал бедствия. В Нюрнберге из-за срабатывания кода «захват воздушного судна» экстренно посадили борт. Как выяснилось позже, произошел технический сбой. А в России почти одновременно два рейса сообщили о критическом остатке топлива. К счастью, лайнеры совершили мягкую посадку. Как именно пилоты подают сигналы тревоги и что означают секретные авиакоды? В тонкостях шифров разобралась Анна Елисеева.
6: Отказ двигателя, пожар на борту, а то и захват самолета. 7 бед, один кодовый ответ. Вернее, их 3, и все начинаются с цифры 7, что равносильно сигналу SOS. Например, 7620 – потеря радиосвязи. Это значит, возникли проблемы с передатчиком или приемником. Логичный вопрос. Как в этом случае диспетчеры на земле получают сигнал тревоги? Оказывается, воздушные суда мониторят с помощью транспондеров. Это бортовые радиоэлектронные ответчики, действующие на двух строго фиксированных частотах, объясняет исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
3: На частоте 10.30 радиолокатор подает запрос, на частоте 10.90 получает ответ. И этот ответ позволяет, с одной стороны, идентифицировать воздушное судно, потому что каждому самолету присваивается 4-значный идентификационный номер, но при этом экипаж может самостоятельно установить один из 3 аварийных кодов.
6: Помимо 7.6.2.0 – потери радиосвязи, это может быть сигнал 7.7.2.0 – чрезвычайная ситуация. Код оповещает о технической проблеме или резком ухудшении здоровья пилота, а значит, наземным службам следует оперативно обеспечить посадку борта. А вот если диспетчер видит на экране 7.5.2.0 – дела совсем плохи. Это значит, судно захвачено. Первый шаг – попытка связаться с экипажем и прояснить обстановку. Впрочем, единой инструкции для наземных служб не существует. А случается, после передачи сигнала о захвате самолета в небо поднимаются истребители. Их крайние меры на случай, когда ситуация выйдет из-под контроля, наглядно проиллюстрированы в голливудском фильме «Турбулентность». А вот основанный на реальных событиях драма «Чудо на Гудзоне» показывает другой пример. Когда у самолета из-за птиц отказали двигатели, капитан трижды произнес «Мэйдэй». Диспетчер тут же остановился в взлеты и посадки, чтобы освободить небо для аварийного лайнера. Кроме «Мэйдэй» есть еще голосовой сигнал «Пен-Пен», который тоже повторяется трижды. Шифры были выбраны благодаря их звучности, но назвать их бессмысленными нельзя, рассказывает командир лайнера А-320 Андрей Литвинов.
7: «Мэйдэй» – это «Придите и помогите» в переводе. От французского слова фраза звучит «Венец Мэйдэй». Эту фразу адаптировал британский радист. В 1923 году был такой Стэнли Макфай. Это обозначает, что угроза. А «Пан-Пан» – это от слова «Пенни». Тоже сигнал срочности от французского. Но в переводе означает «авария, поломка». Если что-то срочно надо сообщить, но самолет имеет возможность лететь.
6: Кстати, пароли используют и внутри экипажа. Как отмечают наши собеседники, четких правил здесь нет. Перед вылетом пилоты и бортпроводники произвольно выбирают слово, и оно становится кодовым на время рейса. В случае угрозы его передают капитану по внутреннему телефону. Это означает, дверь кабины должна оставаться запертой, даже если постучится сам бортпроводник. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Бывали и курьезные случаи. Так, в 2018 году во время внутреннего рейса в Индии пилот случайно задел приборы и выставил код «угон самолета». В аэропорту Дели мгновенно объявили тревогу, а в воздух подняли истребители. Увидев их за окном, экипаж сразу понял, что совершил ошибку.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Олимпийский комитет России требует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного. Вопрос был поднят после отказа Нидерландов в выдаче виз лидерам нашей сборной. Турнир начнется послезавтра, 17 октября. Может ли изменить ситуацию обращение в спортивный арбитраж? Об этом мы спросили руководителя спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивного юриста Анну Анцелиович.
8: Можно ли лишить чемпионат мира статуса квалификационного? Такой вопрос, конечно, поднять можно. Но, честно говоря, я оцениваю перспективы тут как не очень большие в силу того, что это затронет интересы других спортсменов, которые получат квоты, и, соответственно, это будет нарушение их прав. Поэтому в связи с тем, что чемпионат мира 2026 года — это не единственное квалификационное соревнование, на которых можно отобраться на Олимпийские игры, я, честно говоря, предполагаю, что, скорее всего, World Gymnastics на такой кардинальный шаг не пойдет. А по поводу виз, никакой спортивный арбитражный суд, никакая общественная организация, даже если она имеет статус международный, не может заставить соответствующие органы принять решение о выдаче визы. Такое поведение страны-участницы, то есть прецедент невыдачи виз и, соответственно, неучастия спортсменов, которые вызывают проблемы для Международной Федерации, вполне может привести к тому, что в последующем им не будут давать проведение соревнований.
5: Несмотря на пропуск турнира в Роттердаме, наши гимнасты все еще имеют шансы отобраться на Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Оставшиеся командные квоты будут распределены в следующем году на чемпионате мира в Китае.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Предел человеческой жизни 125 лет. дольше прожить еще никому не удавалось, заявил ректор медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Сергей Лукьянов. При этом, по его словам, качество жизни улучшается. За последнюю сотню лет ежегодно прибавляется по 6 месяцев средней продолжительности жизни. Максим Петренко разбирался, какие секреты долголетия известны науке. Что такое голубые зоны и почему там особенно много перешагнувших столетний рубеж.
9: Процесс старения в организме человека запускается уже с 25 лет. Его не остановить. Это естественное ухудшение состояния органов и систем. Причем есть два пика старения – в 45 лет и в 60. В оба периода в фокусе сердечно-сосудистые заболевания и нарушения в работе тканей кожи и мышц. Первоочередное, что говорят ученые, это не сокращать жизнь сознательно. Речь, например, о рискованном поведении на дорогах и вредных привычках. А вот что больше влияет на долголетие, генетика или здоровый образ жизни, мнения разные. Обычно генетики отводят 30%, говорит врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов. По его мнению, если нет наследственных заболеваний, то многое в руках человека.
10: Болезнь Альцгеймера есть старческий вариант, который возникает после 75 лет, после 65 лет. А есть молодой вариант, когда это возникает там, буквально в 50 лет. Если вот такого родственника не было у вас, который резко повышает шансы заболеть болезнью Альцгеймера, то, конечно, тогда все в ваших руках от образа жизни.
9: Достижения в медицине привели к тому, что за последний век средняя продолжительность жизни увеличилась почти вдвое – с 40 лет в 1900 году до 70-80 лет сейчас. В России это 74 года. Женщины, кстати, в среднем на 10 лет живут дольше, и это характерно для всего мира. Волшебной таблетки нет, но продлить период здоровой жизни

0: индивидуальную стратегию, что ему делать для того, чтобы снизить скорость кистообразования. Это дало бы ему 10-15 лет более хорошей жизни.
1: Больше всего долгожителей в Японии, Индии и Китае. Но существует 5 точек на планете, которые называют «голубыми зонами». Это уединенные местности в той же Японии, а также в Греции, Италии, Коста-Рике и США. Правда, единого фактора, почему там легко доживают до 100 лет, так и не выявили. Есть популяции, которые едят, вопреки стереотипам, мало рыбы и много сахара, продолжает Анча Баранова.
0: Не удалось выделить какой-то одной бактерии, которая очень классно бы так улучшала кишечник, что вот если у вас эта бактерия проживает в больших количествах, то вы дольше всего живете. В голубых зонах микробиом кишечника хорошо себя чувствует, но в каждой зоне чувствует себя по-разному. То есть это не универсальный какой-то микробиом, а микробиом с чертами, которые отражают диету и образ жизни в этой конкретной голубой зоне.
1: Сошлись на том, что это сочетание генетики и среды. Перспективное направление исследований – изучение геропротекторов, веществ, которые воздействуют на белки, влияющие на скорость старения. Но эффективность ни одного подобного препарата еще до конца не доказана. Поэтому лучшими средствами геропротекции до сих пор остаются режим дня и питания, умеренная физическая активность и отсутствие стресса. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Министр обороны России Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны государств СНГ в киргизском городе Чолпан-Ата. Ранее сегодня стало известно, что Россия и Киргизия подписали план военного сотрудничества на следующий год. В Пакистане обрушилась крыша частной школы. Погибли не менее 28 детей и один учитель. Трагедия произошла в городе Пешавар, сообщает местный телеканал ГУ-ТВ. Еще около 40 человек получили ранения. Причины обрушения здания сейчас выясняются. Самые внимательные мужья у жительниц Челябинска. 40% женщин, живущих в этом городе, назвали отношения супруга близким к идеалу. В этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. В топ-5 городов с лучшими мужьями также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар и Тюмень. Москвы в рейтинге не оказалось. Российский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов стал одним из главных героев встречи Лиги чемпионов в матче с английским «Манчестер Сити». Команда Сафонова одержала победу со счетом 4-2, а россиянин отразил 6 ударов в створ ворот. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина, мать зовет» на Мамаевом кургане.
2: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина, мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
0: 15 октября. Этот день в истории.
2: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней. По количеству дней, которые шла жестокая

Сталинградская битва. Этот день в истории.

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
2: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
3: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
0: Очень важные вопросы.

0: Вики – игра суровая, мощная и даже жестокая. А сегодня еще интеллектуальная. Недаром легендарный Уэйн Гретцки говорил:
1: «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она скоро будет».
0: А ведь когда-то даже шайбы не было. В древности ее заменял мяч. Рисунки фигурок с изогнутыми палками в руках находили на территории Месопотамии, Древнего Египта и Греции.
2: Игры человечества.
0: Родиной хоккея с шайбой считается Канада. Солдаты времен колонизации Северной Америки в 18 веке в свободное время часто выходили на лед гонять мяч специальными клюшками, выточенными из березы или дуба. Удивительно, но канадские индейцы, никогда не бывавшие в Европе, развлекались похожим образом. Только у дикарей и обычаи были дикие. Проигравшую команду победители потом долго били. Свою игру они называли словом «больно», которое на языке магикан звучит как «хоггей». Чувствуете? Уже угадывается знакомое «хоккей». К концу 19 века игра стала цивилизованной. Появились полноценные ворота, мяч заменили деревянным чурбачком, а его, в свою очередь, черной каучуковой шайбой. И договорились, что на поле будут выходить только по 6 человек с каждой стороны. А в 1882 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли учредил специальный приз – кубок, который позже назвали его именем. Главная награда НХЛ – единственная в прямом смысле этого слова. Победители чемпионата могут лишь на время взять кубок Стэнли, чтобы провести с ним всего один день. Кто-то пьет из него пиво, другие едят попкорн или чипсы, а два канадских хоккеиста как-то крестили в кубке Стэнли своих детей. Чемпионам можно все –

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Обыкновенное чудо. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов, в студии Богдан Ходаченко. Министр обороны России Андрей Белоусов открыл заседание Совета глав военных ведомств стран СНГ в Киргизии. Встреча проходит в городе Чолпон-Ата. Руководитель министерства подчеркнул, что сложная обстановка в мире требует от участников Содружества совместных усилий по обеспечению безопасности. На заседании планируется обсудить развитие национальных армий, применение нового оружия, а также подписать документы по укреплению военного сотрудничества. В Рязани из-за массированной атаки беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе. Это сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, в результате ночного налета повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия города. По предварительным данным, пострадавших нет. Из-за происшествия власти временно закрыли детские сады и школы в двух районах Рязани. Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый оригинальный препарат «Нималанцин» для лечения онкологических заболеваний. Лекарство предназначено для взрослых пациентов с опухолями пищевода, головного мозга, а также головы и шеи. Препарат разработан в рамках международного сотрудничества с Кубой, а за его выпуск отвечает отечественная компания «Lancet». Цифровая копия панорамы обороны Севастополя, поврежденной в результате атаки вражеских беспилотников, позволит полностью воссоздать полотно. Об этом в интервью ТАСС сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
2: Проводилась, когда реставрационная работа на полотне, то полотно было оцифровано. И таким образом у нас есть полная цифровая копия полотна панорамы, что дает все основания утверждать, что полотно будет воссоздано, так же, как это было после Великой Отечественной войны. В 1953 году и полотно, и само здание, они были доступны для граждан тогда Советского Союза. Точно так же будет и сейчас.
1: В ночь на 10 июня киевский режим ударил по зданию панорамы обороны Севастополя. Загорелась крыша здания, через несколько часов помещения выгорели полностью. Тогда сообщалось, что погибших и пострадавших нет, но полотно панорамы было уничтожено более чем на 90%. В России создадут 8 новых типов газовых турбин разной мощности. Об этом на российской энергетической неделе сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов. В линейку войдут агрегаты на базе авиационных двигателей, а флагманом станет мощная машина на 300 мегаватт. С 2028 года в стране планируют выпускать по 10 больших турбин ежегодно. За последние 5 лет на господдержку этого производства выделили 25 миллиардов рублей. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В центре организации дорожного движения Москвы предупредили, что из осадков в городе снижается средняя скорость. Там советуют водителям пересесть на городской транспорт. Теперь подробнее о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Ярославском шоссе от моста через Клязьму до Малыгинского проезда. Время в пути 1:40. Более 50 минут составит потеря по времени на Щелковском шоссе. От поворота на Щелково до реки Пехорка. Свыше получаса образовался затор на внешней стороне Московской кольцевой дороги. От Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Из каких частиц состоит наш мир? Рассказывает популяризатор науки, учитель физики Ярослав Свайкин.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы попробуем поговорить о молекулах или о том, как менялось представление людей о молекулах, о частицах, из которых состоит наша с вами Вселенная. Самое первое слово «молекула», давайте начнем с того, что оно не самое маленькое, но мы коснемся этого попозже. Это просто первое слово, которое люди для себя ввели или обозначили. Оно образовано от латинского «масса», которое дословно переводится как «молес». К нему добавили уменьшительно-ласкательный суффикс и получили, значит, слово, буквально означающее «маленькая масса», то есть «молекула». Первая история, которая дошла до наших дней, связана с древнегреческим философом, которого звали Демокрит, и он выдвинул историю о том, что все в мире состоит из крошечных неразрушимых частиц, которые он назвал атомос. Очень созвучно с современным словом атом, но немножко эти понятия мы разделили, потому что мы четко все-таки знаем, что это такое, но об этом опять чуть позже. Мир состоит из бесконечного количества мельчайших неделимых частиц. И он, Демокрит, назвал их атомы. Он считал, что частиц этих бесконечно большое количество, буквально в смысле настолько, что яблоко состоит из мельчайших частиц яблока, а груша состоит из маленьких частиц, которые груша. Но это не та основная теория, за которую мы знаем Демокрита. Его основной и самой важной теорией было то, что между всеми частицами есть пустота, то есть они все расположены относительно далеко друг от друга, так же, как планеты не соприкасаются друг с другом, а расположены довольно далеко. Хорошая показательная история связана с тем, что если вы в любом поисковике вобьете «Солнечная система» и посмотрите картинки, которые вам предложили, на всех картинках будет несколько планет, вращающихся вокруг Солнца, и все эти планеты кажутся близко друг к другу. Ну, например, если взять карандашик, то между Солнцем и Землей влезет там три Солнца. Но это на самом деле вообще не так. Фактически между Солнцем и Землей Солнце влезает несколько сотен раз. По-моему, если быть точным, 109. То есть реально, фактически, они находятся очень далеко друг от друга, и все наши картинки немножечко иллюстративные и преувеличенные. То же самое с частицами. Эта история, которую объяснил Демокрит, является одной из самых важных. История про яблоко немножко претерпела крах чуть позже. Ну, как это было? Он сказал, что вот это есть яблоко, мы разделим его пополам, пополам, пополам, и каждую-каждую половинку яблока будем дробить так далеко, пока не упремся в мельчайшую частицу, которая носит яблоко. И эта история существовала несколько сотен лет, жила-была, и люди в нее верили. А затем оказалось, что это не так. Ну, банально, многие страны начали, или, как сказать, изучили, получили, научились обрабатывать металлы. И вот кузнец берет кусочек меди, положим, мы даже не знаем, что это медь, и делает из одного кусочка подкову, а из другого, собственно, этого же кусочка металла он делает меч, чтобы рубить неверных врагов. Ну, по истории Демокрита, получается, что подкова сделана из бесконечных маленьких подков, а меч сделан из бесконечно маленьких кусочков, как бы меча. Получается, что это не так. Он же взял один кусок металла и разделил его дальше. И вот в этот момент появился такой товарищ, которого звали Джон Дальтон, и он предположил, что все в этом мире состоит из крошечных, неразрушимых твердых сфер, которые уникальны для каждого элемента. Тут немножко неправильно сказал, надо остановиться, сказать, что Демокрит не выдвигал в буквальном смысле историю про яблоко, он говорил только о частицах, а вот все-таки Дальтон уже озвучил историю про яблоко, которая казалась неверной. Спустя некоторое время, ближе к Средневековью, у нас появились истории об алхимии. Это были первые представления, здесь они были связаны с церквями, учениями и бесконечным количеством разных ученых и монахов, которые каждый предлагал свою теорию. В среднем все они носили такой характер, что у нас все состоит из четырех элементов – огонь, вода, земля и воздух. Они смешиваются между собой, и что-то получается. Это то самое время, когда люди пытались смешать, не знаю, там, уголь с чем-нибудь, чтобы получить золото и так далее. Все, что угодно. Хорошая есть шутка в интернете, что можно вынуть один атом из ртути и получить золото. Да, в буквальном смысле картинка выглядит как из одного килограмма ртути вынимают один атом и получают золото. Но на самом деле так не работает, не говоря о том, что из одного килограмма ртути придется вынуть очень-очень много атомов, где-то 10 в 24 степени штук, чтобы получить золото. И это непросто. Золото обладает самым сильным притяжением между атомами внутри себя. Поэтому именно его использовал Резерфорд, но об этом чуть позже.
2: Из каких частиц состоит наш мир?
1: Область знаний.
3: Первые таблицы химических элементов, появившиеся в Средневековье на основании алхимии, содержали в себе где-то 22 химических элемента, и они были совершенно своеобразные. Там было и уголь, и еще какое-то золото, серебро, несколько первых металлов, и даже, по-моему, одна из таблиц содержала в себе такой химический элемент, как любовь и гнев. Да, в Средневековье были своеобразные представления о веществах, но неважно. Первой известной всем хорошей, понятной таблицей, которой мы пользуемся до сих пор, является таблица Менделеева. Правда, тоже стоит интересно отметить, что таблица химических элементов Менделееву не приснилась. Он переписывался с немецким химиком, они ее обсуждали очень-очень много лет, и химик представил свою таблицу, она была очень схожа, собственно, с Дмитрием Ивановичем, но он представил несколько лет позже в своей книге, посвященной химическим элементам, поэтому большинство стран оставили название этой таблицы за нашим соотечественником. Собственно, немецкого ученого, с которым он общался, звали Юлиус Лотермейер. Но когда человечество начало использовать таблицу Менделеева, особо никто все равно до конца не разбирался, а какая же у нас самая маленькая частица. И вот после всех этих историй с яблоком, с мечами и с металлами, с алхимией непонятной в Средневековье, после все-таки Дмитрия Ивановича мы уперлись в атом. Атом в какое-то время считался самой маленькой частичкой вещества, которая уже не обладает свойствами непосредственно вещества, а просто носит в себе протоны, нейтроны, электроны. Последней, самой маленькой частью вещества является молекула, которая обладает свойствами того вещества, которым она называется. Молекула воды H2O. А, соответственно, в этой молекуле уже находятся атомы, которые меньше. Итак, с историей атома тоже связано очень много всего интересного. Первую теорию о том, как выглядит атом, представил Джозеф Джон Томпсон. Это был англичанин, абсолютно типичный, который сказал, что на самом деле атом это такая модель пудинга, что вот у него есть протоны и нейтроны, и это тесто, такой, знаете, как кекс с изюмом. И вот протоны и нейтроны – это тесто, а внутри него находится изюм. Изюм – это электроны. Почему так? Потому что он считал, что электроны разбросаны внутри атома хаотичным образом, точно так же, как вы хаотично в булочке находите изюм. То есть вы не можете угадать, где именно он будет. Ну, где-то внутри булки точно будет. И также непонятно, сколько их. И Томпсон действительно считается одним из людей, который открыл электрон. Модель Томпсона очень длительное время считалась правдивой, рабочей. Более того, вопросы об этой модели даже встречаются в государственных экзаменах по физике. Но, собственно, рядом с Томпсоном жил такой товарищ, как Резерфорд, который был корне не согласен с его историей. И он сказал, что все это чушь полная. Нет. Он сказал, что электрон находится вне ядра. И провел свой очень интересный эксперимент, известный опыт Резерфорда. Он взял золотую фольгу. Золотую, опять же, да, не потому что вот мажор, а потому что золото обладает, как я уже говорил, самой сильной связью между молекулами и частицами внутри себя. Он раскатал ту золотую фольгу до толщины в один атом для того, чтобы выяснить, а какой же все-таки формы являются наши атомы. Ну, вдруг они треугольные или квадратные, как бы никто этого тогда не знал. А еще и Томпсон рядом стоял и говорил, что вот как кекс с изюмом выглядит. Вообще ужас какой. Ну вот, значит, он раскатал золотую фольгу и начал пропускать через нее частицы, тоже фактически по одной, или я бы сказал, маленьким количеством, и смотреть, какие следы они будут оставлять на специальных красящихся экранах позади этой золотой фольги. Правильнее сказать, не позади, а даже вокруг. То есть весь эксперимент, всю комнату он обклеил специальной фольгой, вот, и смотрел, куда будут отражаться частицы. Это себе легко представить, как пейнтбольное ружье с краской. Из ружья вылетают шарики с краской. Представьте, что вы не знаете, что это шарики, но вы знаете, что они с краской. И вот, ударяясь о эту фольгу, они будут отражаться, часть будет пролетать на стенку позади, часть будет отскакивать ровно назад, часть будет отклоняться там вправо-влево, и по вот этим вот рисункам краски на стене вы можете предположить, о какой же формы были вот эти вот шарики с краской. Опять же, потому что мы же, когда я говорю фигура шара, мы говорим, что она круглая, а вдруг она квадратная была. Тогда какие-то подушечки с краской летят уже. И, собственно, вот этот опыт Резерфорда с золотой фольгой, он очень известный, он тоже популярный, и именно он смог сказать, что электроны, именно эта модель объяснила, что электроны находятся вне ядра, и они вращаются вокруг как бы ядра, как Луна вращается вокруг Земли. И это немножечко своим образом подтвердило самую первую историю вот этого Демокрита, который сказал, что между частицами находятся огромные расстояния, потому что Если говорить уже все-таки про электрон, то расстояние от электрона до центра атома может быть 1000 раз больше, чем размер этого самого ядра. То есть это очень большое расстояние, фактически та самая философская история, что все состоит из пустоты. Потому что между ядром и электроном 1000 ядер влезает. И вот все это вместе называется атом. Немножко более конкретно подведем маленький итог, что у нас, еще раз, в ядре находятся протоны и нейтроны, и вокруг них вращаются электроны, как Луна и Земля.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Из каких частиц состоит наш мир? Рассказывает популяризатор науки, учитель физики Ярослав Свайкин.
1: Область знаний.
3: Следующая забавная история связана с Нильсом Бором. Он использовал определенную концепцию квантовой энергии, чтобы предположить о том, что все электроны двигаются вокруг ядра по строгим определенным орбитам. И его гениальная история заключается в том, что у атома есть именно конкретные орбиты, и электроны не могут свободно перемещаться между этими орбитами. Более того, они настолько строгие, что если мы дадим электрону некоторое недостаточное количество энергии, чтобы закрепиться на следующем уровне, он улетит обратно. То есть он останется, он не будет болтаться между уровнями. Это как лифт, который не может или, по крайней мере, не должен останавливаться между 6-м и 7-м этажом. Он должен либо на 6-м остановиться, либо на 7-м. Он не едет наполовину. То же самое электрон. И вот эти вот Нильс Бор был первый, кто описал все эти электронные уровни. Теория Бора была не совсем идеальной, потому что Бор сказал, что электрон вращается вокруг ядра строго по орбитам, и они как бы круговые, ну или эллиптические на крайний случай. С чем немножечко не согласился знаменитый ученый, которого звали Эрвин Шрёдингер, тот самый, который все говорят кот Шрёдингера. Он сказал, что электроны на самом деле перемещаются по не совсем не круглым орбитам, а по определенным электронным облакам, что на самом деле это определенные зоны или территории. Химики иногда рисуют их, например, как восьмерка, как какие-то смежные капельки и что-то вот так, очень-очень много разных их фигур, которые они отдельно изучают. Ну вот после того, как мы, собственно, определились уже от молекул, мы перешли к атомам, а от атома мы перешли к его конкретной структуре, к ядру и электронам, которые вращаются вокруг, человечеству стало интересно, а что же все-таки внутри этого ядра находится. Мы тоже немножко это обсудили, что это протоны и нейтроны. И вот вроде бы все состоит из 3 частиц. У нас остались только протоны, нейтроны и электроны. И человечество пошло дальше. В последних экспериментах люди уже разбирали, а что находится внутри конкретного, например, протона. И здесь история немножечко сложная, потому что сложно заглянуть внутрь протона, нужно с ним что-то сделать. И вот тут люди немножко все-таки решили и построили андронный коллайдер. А что это такое? Если коротенько, то это 2 огромных кольца. Потому что мы используем магнитные поля, чтобы разгонять частицы и врезать их друг в друга. То есть заглянуть в него не получается. На что это может быть похоже? Может быть, похоже на то, как мы берем, например, автомобиль, и мы не знаем, что находится внутри автомобиля, и открыть мы его не можем. Есть вариант разогнать автомобиль и ударить его об стенку. И когда он разлетится на кусочки, можем подойти и посмотреть, а что же было внутри этих кусочков. Примерно это же и делали все ускорители частиц. Они делятся на категории, различные абсолютно. Очень много таких было придумано в Советском Союзе. Правда, они отличались тем, что автомобиль разгонялся один. То есть они били один протон об стену, а стена как бы стоит на месте. Тут в андронном коллайдере решили, а давайте мы возьмем 2 автомобиля, которые будут двигаться навстречу друг другу. Получится, что как бы скорость их столкновения гораздо быстрее. Поэтому кольца ускорительных там 2. В большом кольце, собственно, раскручивается 1 протон, а в маленьком кольце, которое соединено с ним своеобразной восьмеркой, разгоняется другая частица. А чтобы вы понимали, размер этих колец где-то 27 километров. Это в целом Москва. Вот размером с Москву, вот 2 больших кольца, вот очень похожих на МКАД, только поровнее. Разгоняются частицы, сталкиваются между собой, и когда они сталкиваются между собой протоны, они раскалываются, если так можно сказать, на более мелкие частицы, и мы можем взглянуть внутрь, что же там происходит. И вот когда люди впервые заглянули внутрь, оказалось, что Там очень-очень много сложных частиц. Первое, давайте так, надо сказать, что протоны и нейтроны теперь в ядерной физике называются барионами. Такое отдельное, все-таки, название, которое изучают ребята постарше, ну, где-то на втором-третьем курсе института. Барионы — это некоторое общее название для частиц, которые подвержены сильному взаимодействию. Причем сильное не означает, что оно обладает высокой величиной, а сильное — это в буквальном смысле название. Всего взаимодействий в нашей Вселенной 4 называется сильное, слабое, гравитационное, электромагнитное. Гравитационное более-менее понятно, зависит от массы, электромагнитное зависит от заряда, а сильное и слабое, они являются внутриядерными взаимодействиями, поэтому их как бы отдельно в школе не обсуждают никогда.
2: Из каких частиц состоит наш мир?
1: Область знаний.
3: Итак, вот у нас, значит, есть барионы, которыми мы называем протоны и нейтроны, которые подвержены сильному взаимодействию внутри частиц. После столкновения оказалось, что барионы, то есть и протоны, и нейтроны, состоят из кварков. И кварков оказалось всего три. И вот, казалось бы, кварки уже последнее, из чего мы знаем, что состоит весь наш мир, и теперь задача физиков сводится к тому, не то чтобы найти следующую частицу, хотя труды над этим тоже ведутся, а в том, чтобы описать, как именно взаимодействуют эти три частицы между собой, что они в своем виде дают такое безумное количество веществ, да, как яблоки, груши, меч, подкова и много-много разных металлов. Как оказалось, правил, по которым взаимодействуют кварки, на самом деле очень много. Иногда их называют квантовыми числами, их больше 12 штук уже открыто, очень сложная история, сравнимо очень похоже с овсяной кашей. То есть у нас в овсяной каше есть овсяная крупа, и вся она одинаковая. И вот если бы у нас были просто три одинаковые частицы, которые взаимодействуют друг с другом буквально двумя способами, то весь наш мир был бы похож на овсяную кашу. Но так как правил этих частиц побольше, то оказывается, что наш мир все-таки сложнее, чем овсяная каша. Похожая история немножко связана с телепортацией, потому что вроде бы, может быть, даже если и понятно, как мы телепортируем одну частицу с одного места в другое, совершенно непонятно, как нам собрать их в том же порядке, в котором они были до этого. Очень хороший тоже эксперимент. Мы наберем яблочный пирог, и вот там есть какое-то количество частиц. Да? Пусть уже мы знаем эти названия, как барионы, кварки, протоны, нейтроны. Мы его в одном месте взяли, а в другом месте мы его пустили через блендер, и это все то же самое какое-то количество частиц. Мы его в другом месте поставили, вылили аккуратненько на стол в тарелочку, и вот это тот же самый набор протонов, нейтронов, электронов, кварков, барионов и так далее. Тогда получится, что это уже не яблочный пирог, а какая-то каша. Поэтому не совсем важно говорить о том, что какая именно частица и из чего состоит мир, это то, как они взаимодействуют между собой. Вполне возможно, пока мы с вами обсуждали яблочный пирог, случилось следующее открытие частицы или взаимодействие между ними, о котором мы узнаем чуть позже.
2: Рассказывал популяризатор науки, учитель физики Ярослав Свайкин.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ФСБ задержало в Псковской области подданного Швеции. Он незаконно пересек границу России. По данным спецслужбы, с февраля по июнь прошлого года он воевал на стороне ВСУ в батальоне «Айдар». Был командиром отделения беспилотников и обучал операторов FPV-дронов. В Россию он ехал под легендой вступления в российскую армию, но, как установило ФСБ, целью были теракты на военных объектах. Возбуждено дело о незаконном пересечении границы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Пункты обогрева будут организованы в прифронтовом Алешкинском округе Херсонской области. Об этом агентству ТАСС рассказал глава округа Руслан Хоменко. По его словам, сложная оперативная обстановка сохраняется, поэтому посчитать количество жителей города пока невозможно.
3: По нашим подсчетам, исходя из того, сколько людей получают гуманитарку, это от 1000. В моем городе, в Алешках, проживало около 24 тысяч людей. Предприятия работали, одно из крупных, это было Донапак, которое производило гофротару. Заводы были строительных смесей. Сам по себе Алешинский муниципальный округ такой аграрно богатый, можно так сказать.
2: В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал критической гуманитарную обстановку в Алешках, куда из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева невозможно подвести ни продукты, ни медикаменты. Армия России работает над тем, чтобы исправить ситуацию в городе. Минздрав зарегистрировал российский препарат «Нималанцин» для лечения злокачественных опухолей. По информации министерства, препарат предназначен для взрослых пациентов. Он применяется при опухолях пищевода, головы и шеи, а также при отдельных видах рака головного мозга. Регистрация расширяет возможности таргетной терапии в российской онкологии. В Москве с 3 на 4 ноября пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В музеях, театрах, библиотеках и культурных центрах запланировано более 400 мероприятий. Акция приурочена к году единства народов России. Гостей ждут концерты, спектакли, кинопоказы, экскурсии и творческие встречи. Свои программы подготовили музеи Пушкина, Коломенское, Зарядье и многие другие площадки. Подробная афиша опубликована на сайте акции. О погоде. По данным Центра Фобос, во второй половине дня в Москве сохранится пасмурная погода, временами небольшой дождь, температура воздуха на отметке 8-9 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
5: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Михаил Пришвин.
1: За свою жизнь певец русской природы, так называли Михаила Пришвина, освоил десятки разных занятий. Помимо писательства и работы корреспондентом, он был учителем, охотником, краеведом и замечательным фотографом. С особенной любовью он дрессировал собак и, конечно, много путешествовал. Сначала пешком, потом на автомобиле.
0: На первый взгляд.
1: Пришвин научился водить машину в начале 30-х, когда ему уже стукнуло 60 лет. Для него машина стала не роскошью, а необходимостью. Он много ездил по стране в поисках тем и сюжетов для книг. Писатель шутил, что оказался самым пожилым автолюбителем в столице.
0: В чем изюминка?
1: Но вот что интересно. Пришвин отдавал предпочтение грузовикам. И самой большой его страстью стала списанная полуторка, из которой он сам соорудил дом на колесах.
2: Я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.
1: И ведь устроил. Старенький грузовичок превратился в четырехкомнатные апартаменты, где разместились рабочий кабинет, спальный отсек на троих, фотолаборатория и даже место для собак. Дом на колесах получил прозвище «Мазай». На нем писатель и путешествовал, как и планировал, с ранней весны до глубокой осени, по лесам и бездорожью. И только после войны Пришвин с удовольствием сменил его на новенький «Москвич».
0: Михаил Пришвин. Человек с изюминкой. Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина, мать зовет» на Мамаевом кургане.
3: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина, мать зовет» – центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
0: 15 октября. Этот день в истории.
3: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
0: Этот день в истории.
4: Радио «Звезда».
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Да футболку и на кровати можно погладить.
7: Достать ее, разложить. Это же целое дело.
8: А у меня она встроена в шкаф.
5: Вот это вещь.
9: Металлическая поверхность, жаропрочная обивка и выдвижные ножки.
4: Получается мобильная конструкция для комфортной глажки. Впрочем, ее редко раскладывают, довольствуясь столешницей. Но если уж разложили, то еще реже складывают. Гладильная доска. Не такие уж и варвары эти викинги. Кто скажет про их неопрятный вид, тот сильно ошибется. Уже в 9 веке в Скандинавии гладили белье специальными камнями. Инструмент имел выпуклый верх и плоскую подошву. В комплекте с ним шла гладильная доска. Пластина длиной около 30 сантиметров. Чаще она была изготовлена из кости кита и украшена декоративными головами животных. Судя по всему, ткань на этой доске раскладывали и затем разглаживали камнем. А возможно, попросту оборачивали в мокром виде вокруг инструмента и оставляли высыхать. Первое подобие современной гладильной доски появилось

0: 1858 году в Соединенных Штатах. Через несколько лет приспособление сделали складным, а спустя еще 30 – максимально близким к совершенству. Американская прачка Сара Бун придумала форму с сужающимся концом. Благодаря этой особенности рубашки стало проще гладить. Следующий шаг был сделан в 10-х годах 20 века. Гладильную доску оснастили тремя опорами. Теперь можно было гладить на любой, даже неровной поверхности. Но конструкция, изготовленная из дерева, быстро приходила в негодность. Все изменилось в 40-х годах. Появились металлические поверхности со складными ножками и держателями для шнура утюга. С этого момента гладильные доски стали удобными и надежными помощницами хозяек.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
0: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
2: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.

0: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
1: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
0: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново, а все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили, и первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
0: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции, ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы – вот настоящее чудо техники.
2: Осторожно, двери закрываются.
0: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
1: Первая линия московского метро. Пути сообщение.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Ростов. Тебе на «вы».
9: Владимир.
10: На «р». Рыбинск.
8: Кострома.
9: Арзамас.
10: Суздаль.
11: Подъезжаем.
12: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
13: Остановка Александров. Любимая резиденция Ивана Грозного. Отсюда царь почти 20 лет страной правил. Загляните в Кремль, там вам все расскажут и покажут.
12: Путеводитель по Золотому кольцу России.
14: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Киевский режим предпринял попытку массированной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По информации Министерства обороны, в период с 4 до 7 утра зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, а также мобильные огневые группы перехватили и уничтожили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа. В результате падения обломков дрона на территории НПЗ произошло возгорание. По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших в результате массированной атаки врага нет. Андрей Белоусов провел заседание Совета министров обороны государств участников СНГ в Чалпон-Ате. Министр обороны заявил, что оно проходит в условиях сложной военно-политической обстановки в мире и по периметру границ СНГ, что требует согласованных действий и совместных усилий.
2: В этой связи особое значение придаем повышению готовности вооруженных сил к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Исходя из этого, подготовлена повестка заседания. Вашему вниманию будут представлены доклады о подходах к строительству национальных армий, применению новых образцов вооружений, а также современных тенденциях в организации оперативной и боевой подготовки.
1: Андрей Белоусов отметил, что в рамках заседания обсуждалась практика планирования боевой подготовки и определены приоритеты данной работы в современных условиях. Также проанализированы способы и методы применения беспилотников и робототехнических комплексов в ходе ведения боевых действий. Россия готова немедленно начать отгрузки дизельного топлива на мировые рынки. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя». Он отметил, что Россия является одним из ключевых поставщиков этого топлива на мировой рынок. При этом наша страна продолжит импортировать бензин из-за рубежа как минимум до конца года. Это необходимо для обеспечения внутреннего рынка и увеличения запасов. Доля импортного бензина составляет около 10% потребления. Российские каратисты не смогли выступить на первенстве мира в польском городе Бельска-Бяла. Турнир юниоров и спортсменов до 21 года стартовал 14 октября. Польская сторона не зарегистрировала ни одного российского спортсмена. Федерация карате России предполагала такое развитие и не рекомендовала участие. В турнире планировало выступить 21 каратист из нашей страны. В федерации подчеркнули, вопросов к Всемирной федерации карате нет, дела в политике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство выдумал после
5: проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Ярославский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Великий человек. Велик умом, велик и ростом.
4: Он приводил в беспорядок все.
3: Его фигура огромна, а внешность отнюдь не притягательна.
5: Красив, как день, весел, как жаворонок, сияет, как звезда.
0: Такие противоречивые оценки давали ему современники. Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Фаворит, большой вельможа, тайный муж Екатерины II. Талантливый полководец и дипломат. Каким он был на самом деле, расскажет кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Пятница.
1: Радиозвезда.
2: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
3: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
2: 15 октября. Этот день в истории.
3: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
2: Этот день в истории.

0: Маскировочный шарф снайпера. Прямоугольный шарф защитного, как правило, зеленого цвета, из легкого синтетического сетчатого материала размером 190 на 90 сантиметров. Он позволяет полностью обернуть голову, плечи и верхнюю часть туловища стрелка и скрыть его местонахождение от потенциального противника. Форма и содержание.
1: В российской армии его ценят за многофункциональность. Маскировочным снайперским шарфом с камуфляжным рисунком бойцы часто оборачивают винтовку или автомат. Это решает сразу две задачи. Скрывает характерные очертания оружия и, самое главное, устраняет блики от линзы оптического прицела. При этом через шарф-сетку можно беспрепятственно вести наблюдение или прицеливание.
0: Маскировочный шарф снайпера.
1: Весит всего 250 граммов. Он легко складывается и запросто помещается в кармане, не сковывая при этом движение бойца. А еще такой шарф можно быстро скрутить и использовать как медицинский жгут, перевязать рану и остановить кровотечение. Кроме того, если растянуть снайперский шарф между ветками деревьев или камнями, то получится дополнительная маскировочная ширма, за которой очень удобно вести скрытое наблюдение.

0: обмундирования.
1: Сетчатая структура маскировочного шарфа снайпера, проще говоря, небольшие ячейки, создана, чтобы боец по необходимости мог интегрировать элементы окружающей среды, то есть ветки, траву, листья. Это называется дополнительной маскировкой. Но есть одна проблема. Листья или трава быстро желтеют, вянут или скручиваются, особенно на солнце. Поэтому опытный снайпер меняет дополнительную растительную маскировку каждые 2 часа. Популярен маскировочный снайперский шарф и на гражданке. Его часто берут с собой на охоту или рыбалку. Он отлично защищает от комаров, гнуса, клещей и другой надоедливой живности.
2: Форма и содержание. Маскировочный шарф снайпера.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Вулканологи на Камчатке предупредили о возможных выбросах пепла на высоту до 12 километров на вулкане Шевелуч. В районе Исполина проходят несколько популярных туристических маршрутов. Извержение продолжается и сопровождается мощной газопаровой активностью. В северной части лавового купола растет новый блок лавы. Выбросы могут произойти в любое время. Шевелуч находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Русгидро смогло приподнять здание Загорской гидроаккумулирующей электростанции после аварии, сообщил глава компании Виктор Хмарин. По его словам, планируется, что станция будет достроена к 2028 году.
2: Мы выполнили достаточно уникальные по сложности работы по восстановлению высотного положения здания стационного узла Загорской ГЭС-2. То есть это здание весом в порядка 300 тысяч тонн мы смогли выровнять и приподнять почти на 1.5 метра, на 140 сантиметров. До сих пор в мире такие объекты никто таким образом не перемещал. Это технология, которая была разработана в наших институтах и, соответственно, нами осуществлена.
1: Хмарин также рассказал, что в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию ряда объектов, в их числе Нехалуйская ГЭС в Чеченской Республике и Верхнебоксанская ГЭС в Кабардино-Балкарской Республике. Короткие видео могут истощать психику. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина. По ее словам, после получаса просмотра ленты многие чувствуют себя разбитыми, хотя физически ничего не делали. Дело в том, что длинный фильм дает целостный опыт, а короткие ролики постоянно выдергивают человека из одного состояния и бросают в другое. Внутренняя система, которая стремится к целостности и смыслу, не получает нужного и сигнализирует об этом через усталость, которую мы ошибочно принимаем за физическую. Народные приметы перестают работать из-за изменения климата. Об этом агентству ТАСС сообщила заведующая кафедрой физической географии и экологии Тверского госуниверситета Ольга Суриссимова. Приметы вроде «дружный листопад жди морозов» или «паутина летает в октябре, тепло задержится» устаревают вместе с климатом. Использовать приметы как прогноз погоды бессмысленно, их место в культурной памяти, но не в оперативном планировании. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Но стоит нам посмотреть вооруженным глазом, и мы увидим 2 звездочки, 3 звездочки, а лучше, конечно, 1 звезду. Большую, маршальскую. История погон. Рассказывает специалист по униформе Олег Леонов.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: звезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
3: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
4: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего Остинской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
5: Что такое Земля? Это гигантская восьминогая лосиха. Ее хребет – это горы, шерсть и подшерсток, деревья, трава и кустарники. Насекомые в шерсти – звери, а те, что летают вокруг – птицы. А люди – это всего лишь паразиты, обитающие на этом священном животном. И миром людей управляют духи.
6: Орочи. Малые коренные народы России.
5: Они живут в Хабаровском крае, в низовьях Амура и на берегах Татарского пролива. Места эти поразительно красивы в любое время года, но труднодоступны. Покрытые лесом горы и ущелья, разрезанные великим множеством рек и речушек. Орочи всегда были отрезаны от мира. Поэтому, наверное, и задержались на стадии общинного строя до начала 20 века. Хорошо это или плохо? Разные есть мнения на этот счет. Увы, они почти забыли свой язык. Но, к счастью, сохранили традиции и обряды. Дети тигра. Так иногда называют всех орочей. Но это ошибка. По преданию, только один род, а говорят, их когда-то было около 60, произошел от тигра. Каждый род вел свою историю от какого-то животного покровителя. Были и старшие, верховные животные, например, касатка, предводительница всех водных обитателей.
6: Не теряя корней, орочи.
5: Как и другие народы Дальнего Востока, орочи почитали медведя. Они верили, что души людей и животных после смерти попадают на Луну. Одним лунным царством управляет хозяин медведей, другим – хозяин тигров. На тигровой половине живут души людей и животных, а на медвежьей – только души людей. Жены медведя и тигров скармливают души умерших, чтобы в обличии детей возвратить их на землю. Общаться с духами Орочам помогали шаманы. Шаман обязательно присутствовал в каждом стойбище. Уважаемый и почитаемый человек. Он проводил обряды и религиозные праздники. К нему приходили за лечением и советом. У каждого шамана были свои индивидуальные духи-помощники, изображения которых в виде лягушек, птиц, змей или ящериц красовались на его наряде. А сам наряд обязательно был украшен колокольчиками и другими погремушками. Чем громче они звенят, тем лучше. Звон злых духов отгоняет.
6: Малые коренные народы России.
5: Жили орочи в основном тем, что давали реки, море и тайга. На лесную живность, в том числе на медведя, охотились круглый год. Тигра почитали как священного зверя и никогда не

0: настоящими долгожителями. Даже по современным меркам встречались среди них и 80-летние старцы. Без всякой медицины или даже знахарства. Просто каждый ороч с малолетства знал, что если, например, давит желудок, нужно жевать подорожник. Если болит живот, пить отвар из листьев красной смородины. Зуб ноет, надо есть черемшу и дикий лук. Ну а если уж совсем сильно занемок, тогда к шаману.
1: Не теряя корней, орочи.
0: Сегодня орочи живут в селах, в добротных домах и вовсю пользуются благами цивилизации. Из традиционных занятий осталась рыбалка и морской промысел. У каждого в хозяйстве обязательно есть лодка. В нескольких селах стараются не забывать культуру орочей. Изучают язык и обычаи, шьют национальную одежду, вырезают из дерева и кости. А в 2000 году для орочей создали письменный язык. Возможно, на нем кто-то сегодня и пишет. На всей земле их осталось меньше 1000 человек.
1: Орочи. Малые коренные народы России.
2: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
3: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
5: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Согласитесь, страшно, когда мир меркнет, буквы расплываются, а в телевизоре вместо картинки размытое пятно. Перед глазами мушки, туман, вспышки. Очки становятся обязательным аксессуаром, а от врачей слышишь, что может потребоваться операция. Но правда ли, что плохое зрение – это приговор? Разбираемся вместе со специалистом по восстановлению зрения Инной Андреевной Златогоровой.
6: Здравствуйте. И сразу скажу, часто человек теряет зрение не потому, что глаза навсегда утратили какие-то функции, а потому что сосуды глаз годами не получают нормального питания. Понимаете, глаза – это живой орган, требующий колоссального ресурса. Им постоянно нужны кислород, полноценное питание, нормальный отток жидкости, работающая сетчатка, здоровый хрусталик и сильные глазные мышцы. А абсолютно все это напрямую зависит от состояния сосудов. Если сосуды глаз забиты холестериновыми бляшками, суженные или спазмированные, если густая кровь едва протискивается по тончайшим капиллярам, ткани начинают испытывать жесточайшее кислородное голодание. Развивается атеросклероз сосудов глаз, который подтачивает зрение изнутри. Атеросклероз сосудов глаз – это причина катаракты, возрастной дальнозоркости, прогрессирующей близорукости, дистрофии сетчатки, сосудистой ретинопатии, нарушение питания зрительного нерва, хронической усталости глаз.
5: Инна Андреевна, подскажите нашим слушателям, какие симптомы должны насторожить?
6: Вот как раз то, о чем вы говорили в начале. Туман перед глазами, мушки, точки, вспышки, снижение четкости, ощущение, что смотришь через грязное стекло. Трудно читать мелкий шрифт, книги, газеты, сообщения в телефоне. Без очков уже никуда не выйти. Вечером зрение резко падает. Глаза быстро устают, слезятся, болят. Появляется давление, резь, желание щуриться. Если вы устали жить с этими ощущениями, воспользуйтесь медицинским аппаратом «Нейроденс очки». Используя его по 15-20 минут в день, на протяжении 14 дней появляется возможность четче видеть мир. Позвоните на горячую линию 8 800 281 07 и получите консультацию по этому прибору. Повторяю, 8 800 281 07.
5: Что можно сделать для улучшения зрения?
6: Именно для этого может использоваться

0: Динамическая нейростимуляция, применяемая в медицинском приборе нейроденс-очки. Его действие направлено на очищение сосудов органов зрения, на устранение атеросклероза сосудов глаз.
1: Вот тут подробнее. Что это за прибор? Как он выглядит?
0: Нейроденс-очки – современный, компактный, технологичный медицинский прибор для домашнего применения. По форме он похож на легкую маску для глаз. Человек надевает его, удобно садится в кресло или ложится на диван, нажимает кнопку, и лечение начинается. Всего по 15-20 минут на протяжении 2 недель.
1: То есть человек просто лежит?
0: Сидит или лежит, как удобно. Подвижные датчики мягко воздействуют и передают импульсы, действие которых направлено на очищение сосудов и активизацию нервных окончаний лимфотока. Глаза могут начинать расслабляться, что может позволить уйти спазму и помочь налаживанию кровотока. Ткани получат кислород и питание.
1: Как будто глаза подключили к нормальному питанию?
0: Очень точно. Динамическая нейростимуляция может помочь наладить доставку питания. И тогда появится шанс на то, что зрение станет более четким. Сетчатка получит необходимую поддержку, хрусталик очистится, а глазные мышцы больше не будут спазмироваться. Подробно про нейроденс-очки можете узнать по телефону 8 800 281 07. Повторяю, 8 800 281 07.
1: При каких заболеваниях применяют такую нейростимуляцию?
0: Применяемая в нейроденсе динамическая нейростимуляция направлена на устранение возрастной дальнозоркости, близорукости, нарушение питания зрительного нерва, хронического переутомления глаз, тумана, снижение четкости, содействует избавлению от мушек и других проблем с глазами. Это не про одну болезнь, а про сосудистую основу многих проблем зрения. Нейроденс-очки способен помочь многим. Представьте, например, женщину 60 лет. Туман перед глазами, буквы сливаются. Она бросила вышивку, потому что не может вдеть нитку в иголку. Вечером боится выйти из дома. То бордюр не заметит, то ступеньку пропустит. Не может прочитать квитанцию, набрать номер телефона, увидеть лицо внука. Когда человек теряет зрение, он теряет свободу. А с нейроденсом вы можете получить шанс снова читать даже мелкий шрифт без очков, смотреть любимые телепередачи, до малейшей детали видеть родные лица, вернуться к любимому делу и к полноценной жизни в целом.
1: Хорошая новость. Открыто специальное предложение «Время для ясного зрения». По условиям этого предложения в течение часа медицинский прибор нейроденс-очки можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Телефон 8 800 200 8107. Повторяю, 8 800 200 8107.
0: И важно не откладывать. Чем дольше глаза находятся в режиме сосудистого голодания, тем сложнее восстановление. Ухудшение зрения нельзя игнорировать, ведь это прямая дорога к слепоте.
1: А если человеку сказали возраст, смиритесь?
0: Возраст не диагноз. Динамическая нейростимуляция – это ваш шанс включить восстановительные процессы, которые с возрастом ослабевают.
1: Вы говорили, что это прибор для домашнего применения. Насколько им просто пользоваться?
0: Да, нейроденс-очки предназначен для восстановления зрения в домашних условиях. Все в нем интуитивно понятно. Разберется любой. Надели на глаза, нажали кнопку, спокойно сидите или лежите. Достаточно 15-20 минут в день, курс 14 дней. Это очень удобно, не нужно никуда ездить и стоять в очередях.
1: Напомню, специальное предложение «Время для ясного зрения» действует только 1 час после эфира. Звоните 8 800 200 8107. Еще раз 8 800 200 8107.
0: Чем раньше начнете восстановление сосудистого питания, тем лучше. Можно позвонить, уточнить все интересующие вопросы по медицинскому прибору Neirodense очки и начать домашнее восстановление. Neirodense очки создан для тех, кому нужна простая, понятная и регулярная помощь для глаз. Подарите себе шанс на радость ясного зрения уже сегодня. Сделайте шаг к полноценной, наполненной красками жизни, ведь ваши глаза заслуживают лучшей заботы.
1: Кому особенно стоит обратить внимание на Neirodense очки?
0: Тем, у кого туман, мушки, вспышки, снижение четкости, усталость при чтении, ухудшение зрения вечером, возрастная дальнозоркость, близорукость, напряжение в глазах и потребность в очках или другие проблемы с глазами. Обращаюсь ко всем слушателям. Не верьте, если вам говорят, что плохое зрение – это навсегда. Медицинский прибор Neirodense очки может подарить вам возможность четко видеть без очков и операций.
1: Обращаю внимание, в течение часа действует специальное предложение «Время для ясного зрения». По этому предложению медицинский прибор Neirodense очки можно получить по минимальной цене от официального представителя со скидкой в размере 35%. Звоните 8 800 200 8107. Еще раз. 8 800 200 8107. Не ждите, пока туман перед глазами станет вашей постоянной реальностью. Звоните сейчас, пока приборы доступны на максимально выгодных условиях.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Фитотрейд». ИНН 771-499-68-94. ОГРН 11-777-466-34-724. Город Москва.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексея Лаптева. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. За сутки установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черная, сообщили в Министерстве обороны. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Николаевка и Варваровка Харьковской области. В ведомстве проинформировали также, что штурмовые подразделения 51-й армии продвигаются в северо-западной части Доброполья в ДНР. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в западной части города. На угольных электростанциях в России ежегодно производится около 14% электроэнергии. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак на заседании комиссии Госсовета по энергетике в рамках российской энергетической недели. При этом в восточных регионах страны уголь остается одним из основных источников как электрической, так и тепловой энергии.
2: Вместе с тем, значительная часть действующих угольных мощностей была введена несколько десятилетий назад. Средний возраст электростанции составляет около 37 лет, а более половины мощностей эксплуатируется свыше 40 лет. В этих условиях перед нами стоит две основных задачи – обеспечить своевременное обновление генерирующего оборудования и одновременно перейти к более эффективным технологиям производства электроэнергии.
1: При этом угля в России хватит более чем на 500 лет, поэтому перспективы развития отрасли огромны, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, Россия готова делиться своими наработками со всеми странами. НАТО и Евросоюз знают о последствиях попыток изолировать Калининградскую область. Соответствующие сигналы доведены до их сведения, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Дипломат отметил, что любые попытки нарушения жизнеобеспечения региона будут иметь последствия. Ранее премьер Эстонии заявлял о намерении инициировать вывод из эксплуатации газопровода, который обеспечивает резервный транзит российского газа в Калининградскую область. Москва неоднократно предупреждала о серьезных ответных мерах. Владимир Мединский переизбран председателем Российского военно-исторического общества. Он будет возглавлять организацию еще 6 лет. Решение принято делегатами съезда единогласно. Об этом сообщил заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда, и сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Давайте с вами поговорим о том, как развивается тот самый большой конфликт. Мы понимаем, что нашим оппонентам, имеется в виду прежде всего США, хаос необходим сегодня, чтобы остальных обрушить с одной стороны, с другой стороны сохранить свою гегемонию. В активной фазе конфликт на Ближнем Востоке, он продолжает разворачиваться, все новые и новые вводные, здесь появляются новые игроки, скажем так, попадают в новую итерацию этого самого конфликта, и вот уже сегодня и сейчас этот конфликт начинает объединять в деструктиве своем Западную Азию, Восточную Африку, а как дальше здесь могут развиваться события? Давайте об этом попробуем
2: поговорить. Да. Вот мы привыкли говорить про Черноморский регион. Там действительно происходит такое серьезное противостояние, которое влияет на экономику России негативно из-за проблем с движением судов по Черному морю, с нашим экспортом, и сейчас приходится переключать объемы на другие направления, ну, в первую очередь на Балтийское море, на Дальний Восток и так далее. Но есть еще очень интересный регион, который мы редко затрагиваем. Это Красноморский регион.
1: Красное море.
2: Да, Красное море. И вот там как раз разворачивается тоже очень интересный конфликт, который, ну, по сути, нам помогает. Да, потому что нефть по 120 за Urals, или даже по 130, да, это серьезное подспорье нашему бюджету. И то, что происходит там, на самом деле, там все участники старые, да, просто конфликт разгорается с новой силой и затрагивает интересы ведущих игроков ОПЕК, и не только. И надо, на самом деле, вспомнить ситуацию, ну, такой вот 40-летней давности. Ведь когда-то была страна, которая помогла очень сильно нанести очень сильный ущерб Советскому Союзу, экономический ущерб. Да, конечно, цены на нефть не разрушили Советский Союз. Советский Союз был разрушен номенклатурой, которая потеряла и цели, и ориентиры, и, по сути, переметнулась к врагу. Но, тем не менее, вот этот удар и нефтяной шок 85-86 годов, который, по сути, очень сильно подкосил и экономику Советского Союза, и восприятие граждан, да, потому что вот этот поток нефтедолларов иссяк. Да. Мы также помним, что эта страна на самом деле помогала Соединенным Штатам изначально в афганском конфликте, втягивая нас в афганский конфликт, поддерживая меджахедов. Эта же страна еще во времена Советского Союза начала расшатывать Центральную Азию, да, и Среднюю Азию нашу, и, соответственно, те страны Центральной Азии, там Афганистан, Пакистан, которые были рядышком с нами. И эта же страна была, по сути, ну, американцы, то есть это не их политика, да, это война по доверенности, потому что Соединенные Штаты просили, потому что Соединенные Штаты у этой страны были главным партнером, сейчас страну зову. Да. Эта же страна поддерживала и ваххабистское движение на Северном Кавказе, и чеченские войны, и вот то, что гражданская война в Таджикистане, еще раз, 92-97 год, да, это все, что им Киссинджер прописал. И эта страна – Саудовская Аравия. И вот сейчас Саудовская Аравия является новой жертвой вот той самой войны, которую они когда-то сами развязали во время арабской весны против Йемена. Почему я говорю, что это не новый конфликт, а конфликт застарелый, конфликт, который идет еще, имеет корни в холодной войне, когда Советский Союз обладал очень серьезным влиянием на Сирию и на Народную демократическую республику Йемен. Да, вот мы вспомним, что Йемен все-таки это была страна в соцлагере и, по сути, наш союзник. Да, и вот тогда еще, когда в 1985 году Америка девальвировала доллар на 25% соглашению Плаза, да, так называемое, да, и вот тут, конечно, эти удары и поддержка монархии Персидского залива политики Соединенных Штатов и очень длительная поддержка, вот сейчас выходит им боком, потому что, как мы уже рассказывали здесь, Соединенные Штаты решили, что позволив своим союзникам делать все, что угодно, потому что они нужны были Соединенным Штатам, вот это вот их поведение, оно стало недопустимым. Да, в чем-то можно сказать, что поведение ряда политиков стран залива стало похоже на поведение бандеровской хунты в Киеве. Да, вроде они прикрываются штатами, но ведут себя непонятно как, решая свои дела в соседних регионах. Да, и, по сути, проецируя свое влияние в соседних регионах. В США это очень не понравилось. И вот знаковая статья, на самом деле, на которой можно опираться, как вот есть такое понятие «разведка по открытым источникам», ASINT, да, это «Конец Ближнего Востока». Статья «The End of the Middle East», опубликованная в журнале Foreign Affairs, где они четко расписали, за что и почему там это все будет происходить. Зато что американцы там были 80 лет архитекторами безопасности и экономики, а вот эти ребята в куфиях решили, что они важнее, умнее Соединенных Штатов, богаче, и могут себе позволить все что угодно там, за то, что они решили, что могут проецировать свое влияние, ну, не только на вот свои страны, но и за ее пределами, за то, что подумали про золотой динар и торговлю нефти не в долларах и так далее.
1: Но только американцы забыли упомянуть в этом контексте, что они фактически оставили своих союзников во время собственных совместно с Израилем атак на Иран.
2: Ну, я думаю, что это просто такое наказание союзников за то, что они когда-то решили, что они умнее папы.
1: Так, ну хорошо, давайте тогда поподробнее.
2: Итак,
1: разберемся.
2: Вот летом 3 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил Конгрессу США, что продолжающиеся 3 года боевые действия в Судане стали войной по доверенности, обвинил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты в срыве американских усилий по прекращению конфликта. Но Украина напоминает? Напоминает. Да? И Рубио открыто заявил, что началась внутренняя борьба, вот то, что там начиналось в Судане, как внутренняя борьба за власть, да, переросло в более масштабную региональную войну, увлекая внешние силы за пределами границ Судана. Почему Судан важен? Да, Судан – это не только нефть, это еще и Нил, это еще и, по сути, ключ к Египту, да, и ключ к Африканскому рогу. Почему мы говорим про Красноморский регион? Вот то, что творится там в Судане и, соответственно, чуть восточнее, это Эритрея, Эфиопия, Джибути, это тот Сомали, ну, конечно, как же без него, с этими пиратами великолепными. То, что на самом деле забрет еще одно узкое место. С одной стороны Йемен, с другой стороны Африканский рог, забирает Красное море. Красное море, которое чрезвычайно важно для торговли Европы и Азии, да, ведь Суэцкий канал, соответственно, вот этот контейнерный флот, даже сейчас пока не про танкеры, там можно плыть вокруг Африки, а смотрите, а там Сеута, Гибралтар, и там тоже, может быть, случится что-то, что сделает судоходство в Гибралтарском проливе очень затрудненным.
1: За что не возьмись, везде проблема.
2: Да, а что творится, вот очень интересная арабская осень начинается по Франции и в Бельгии теперь, а там и до Роттердам недалеко, до крупнейшего хаба там и так далее, да. И вот сейчас получается, что регион Аравийского полуострова и Африканского рога, они объединяются в одном конфликте. И объединили их в этом конфликте Саудовская Аравия и Эмираты.
1: Вот в этом месте давайте оставим интригу. Продолжим с него через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном.
3: и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это «Крупным планом». Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26 и 27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26 и 27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И что же дальше тогда получается?
2: Ну, получается, что на самом деле со времен арабской весны, 2011 год и войны в Сирии, вот эти почувствовали монархи Персидского залива, что они реально могут перекроить регион. И самым агрессивным игроком оказались Эмираты. Вроде бы компактная страна, но находится в ключевой зоне Армузского пролива. Мы понимали, что это вещь опасная, но они думали по-другому. Да, они считали, что они будут контролировать Армузский пролив. Они будут контролировать потоки капитала, которые заходили вот от инвесторов из Европы, из Азии, Соединенных Штатов туда. И если вы такие богатые, если вы такие продвинутые, вот у вас красивые города, да, возможно, у вас центр обработки данных, к вам приезжают миллионеры на эти острова, почему бы не показать свои зубы за пределами? И спрашивается, где Эмираты, а где Судан? Тем не менее, вот Эмираты создавали порты, создавали военные базы и предлагали крупные финансовые пакеты участникам гражданской войны в Судане. И дальше как бы это не нравилось Эр-Рияду, не нравилось саудитам. Соответственно, произошел разрыв эмиратско-саудовского партнерства в сфере безопасности. Американцы это следили за этим. Да, американцы все это прекрасно понимали. И вот после начала войны в Иране, когда американцы аккуратненько отошли, ну, получив, конечно, по зубам, по своим базам, вот сейчас становится интересный расклад. То есть, с одной стороны, Саудовская Аравия, она сближалась там с Египтом, Турцией, Пакистаном, и вот это Мекканское соглашение, мы о нем рассказывали, да, а с другой стороны, Эмираты сближались с Израилем.
1: Здесь пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, с одной стороны, Мекканский пакт с участием Саудовской Аравии, а с другой стороны,
2: Эмираты, Израиль и США. Да, США, вот такой интересный был расклад. А вот сейчас, когда Соединенные Штаты отошли, Израиль думает, что ему делать дальше, Иран готовится к новой волне, ударов или к ответу на удары, да, вот сейчас возрастает риск конфликта между силами Судана, которые поддерживаются Саудовской Аравией, и Эфиопией, союзником Эмиратов. Спрашивается, а где? Вот у них все горит у самих, а нет, продолжается раскол между Эмиратами и Саудовской Аравией уже на почве войны в Восточной Африке. То есть эти люди считают, что ну, они еще могут себе позволить вот такие конфликты. Почему могут? Ну, потому что есть желающие повоевать, это как вот, на Украине, да, пока не закончатся эти боевые рабы у Запада, они так и будут воевать с нами. Закончатся? Перестанут, потому что ну, как бы, кто следующий? Прибалты, румыны, армяне, там не знаю кто. Мы пока не видим вот таких же отмороженных, которые готовы погибать ради того, чтобы навредить России. Итак, на самом деле вот это вот противостояние Красноморское, оно исторически было всегда. Да, начиная с там, 6 века нашей эры, там, когда вот, правители Хартума, когда правители халифатов то захватывали одну часть, ну, часть Африки, то наоборот, африканцы захватывали Йемен и так далее. Вот, а нет, аксумский правитель, да, вот из Эфиопии захватил часть Йемена, да, то есть дальше это неразрывная связь, дальше произошло то, что мы знаем как сорт мокка, да, вот кофе мокка, да, вот эта вот торговля, на самом деле, она не прекращалась, и на самом деле Йемен, как страна на южной части Аравийского полуострова, страна морская, страна торговая, она открыла, вот эта страна, путь арабам туда дальше, в Азию. И когда мы видим, как расходился ислам мечом и войной на Северной Африке в Испании и торговлей в Азии, и вот, казалось бы, где Малайзия, где Индонезия, тем не менее, они приняли не ислам, хотя были индуистскими странами, потому что вот туда дошли исламская торговля из Йемена с идеями о том, что не надо жить в кастовом обществе, все равно вы почти все там шудры или неприкасаемые, а надо быть в едином братстве, да, в исламе. И вот «Арабская весна» 2011 года, африканский рок вошел в сферу влияния Ближнего Востока, потому что там тоже были, соответственно, племена, исповедующие ислам. А дальше была дестабилизация Йемена, 2014 год, и решение Саудовской Аравии вмешаться в войну в Йемен против хуситов в 2015 году. То есть сейчас ответочка, на самом деле. Эмираты тоже мешались в Йемен, да, и вот именно тогда, в 2015 году, вот эти регионы и объединились вот в этом узле кровавом. И дальше Эмираты открыли военную базу в Эритрее, там дальше Омар аль-Башир в Судане направил десятки тысяч военнослужащих сил быстрого реагирования в Йемен для поддержки усилий Саудовской Аравии и так далее. Вот этот клубок, он тогда и завязался. То есть не сейчас, а 2015 год. Дальше страны Ближнего Востока, ну, они и раньше начали сомневаться в решимости Соединенных Штатов, особенно после того, как в первый срок Трампа начались какие-то договоренности с Ираном по поводу ядерной сделки, по поводу ядерного оружия, дипломатии с Ираном. Здесь ну, как бы, вот эти монархи, им это очень не понравилось. И Соединенные Штаты, ну, уже сделали вывод, что вот Иран – это отдельная проблема, а монархия Персидского залива – это еще одна проблема. И вот дальше война в Судане, потом 2019 год был свергнут режим вот этого Башира в Хартуме, Абу-Даби и Рияд поддержали военную хунту. А, то есть они завязли туда, вот, захватившую власть. И уже 23-й год поссорил как раз Эмираты и Саудовскую Аравию. Эмираты стали главным игроком, покровителем суданских сил. Саудовская Аравия имела тоже, ну, как бы там, претензии на власть, на влияние, но Саудовская Аравия, она еще решила, что можно и с Мали вмешаться. Да, и вот эти споры за влияние в Африканском Роге, там, кто будет претендовать за контроль над Красным морем, но другой берег, да, и как раз усилена напряженность между Абу-Даби, между Эмиратами и Саудовской Аравией. И дальше вот, происходит то, что мы сейчас наблюдаем. Война Йемена против Саудовской Аравии, удары по НПЗ, удары по месторождениям, удары по ключевому нефтепроводу «Восток-Запад», который помогал Саудовской Аравии обходить проблему Ормузского пролива, перекачивая объемы нефти, добываемой на востоке Аравийского полуострова, на запад в Красное море. Вот сейчас вот это все заканчивается.
1: То есть хуситы, получается, могут быть не только вредными, но и полезными для Штатов?
2: Абсолютно точно, потому что для Штатов сейчас главное – это держать ситуацию на Ближнем Востоке как можно дольше в состоянии хаоса, получить максимальную прибыль для своих нефтяников от высоких цен на нефть, сдержать рост экономик Азии, потому что высокие цены на энергоносители на самом деле это крайне негативно и для Китая, и для Индии, вообще для всех, и для Японии, для Кореи, для Европы, да, и потом, когда все увязнут вот в этом кровавом клубке войны, потом прийти и спасти. Да, спасти, как вот кот-бегемот спасал дом Грибоедова. Да, я побежал в кладовку, спас халат, я побежал на кухню, спас семгу, и поэтому считаю, мессир, что меня зря обзывают мародером. Да. Вот такая логика. И вот этот клубок, когда Саудовская Аравия, Катар, Эмираты, Израиль, Египет, ну, потому что это Судан, Эритрея, Эфиопия, Сомали, Джибути, ну, там, Южный Судан и так далее, вот в этом клубке рождается новая реальность Ближнего Востока. Армуз закрыт и долго еще будет закрыт. Бандерский пролив будет скоро закрыт. И не только для нефти, но и для контейнерных судов. Соответственно, остается для европейцев Гибралтар, ну, для Южной Европы. И, а там уже все хорошо в Сеуте. Ну, и остается Северная Европа, соответственно, Северное море, Роттердам, как главный хаб, порты Франции, порты Британии и Германии. А там своя проблема, они там хотят нам устроить проблему на Балтике.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
6: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Владимир Путин поздравил кубанский казачий хор с 215-летием. Президент отметил вклад коллектива в популяризацию фольклорного наследия казачества и историю отечественного и мирового музыкального искусства. Путин подчеркнул, что хор хранит самобытность, верность высоким художественным идеалам и приумножает традиции предшественников. Глава государства также отметил поддержку одаренной молодежи и пожелал коллективу успехов и вдохновения. Россиян, которые покинули страну с началом специальной военной операции, можно простить, если они осознали свою ошибку. Таким мнением в интервью агентству ТАСС поделился режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.
10: Есть люди, которые реально увидели правду, вернулись и сказали, я ошибалась или я ошибался. И это не желание, так сказать, два раза съездить в госпиталь и получить возможность концертной сцены там, или экрана. А это осознание того, что то, что он потерял, и почему он потерял, это не стоит того, что он получил. Осознавая это, возвращается, говорит, можно простить, конечно.
9: Ранее Михалков заявил, что герои спецоперации по завершении военных действий не смогут понять тех россиян, которые равнодушно относились к происходящему на фронте. Бурятия ведет переговоры с актером и режиссером Стивеном Сигалом о возможных съемках фильма по роману бурятского писателя Алексея Гатапова о юности Чингисхана. Пятитомник уже стал самым объемным романом в русской литературе, обогнав «Войну и мир». Проект сравнивают с «Игрой престолов», но пока речь идет только об изучении материала. Сигал, который является спецпредставителем МИД России, недавно побывал в Бурятии и считает эти места родиной предков. Российские иконописцы сохранили византийскую школу иконописи, тогда как в Европе это направление превратилось в живопись. Такое мнение выразила директор Луганского республиканского художественного музея Наталья Феденко. В музее открылась выставка, приуроченная к покрову Пресвятой Богородицы. В экспозиции представлены 15 икон 18-19 веков и работы современных мастеров. Красная площадь и Кремль, Эрмитаж и Северное сияние – главные символы России в китайских СМИ. В рейтинг также вошли Московское метро, храм Василия Блаженного, Арбат, Петергоф. Узнаваемость России пока опирается на культурно-исторические символы двух столиц. При этом природный образ страны уже конкурирует с классическими экскурсиями. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
6: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Ну, вот смотрите, получается, США заваривают очередную кашу на Ближнем Востоке. Еще раз напомним, в попытке сохранить собственную гегемонию, здесь необходим хаос.
2: Мне кажется, они сейчас взяли правило Николая Николаевича Дроздова. Давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем за ними.
1: Хорошо. Ну, с дополнительными импульсами, но пусть будет так. Хорошо. Это с одной стороны. С другой стороны, остается Россия, остается Китай. И в этом смысле мы наблюдаем сегодня, как меняются постепенно ролями США и Европа, Европейский Союз, в плане агрессии в отношении двух этих акторов, которые только что я назвала, Россия и Китай.
2: Да, да, действительно, на протяжении очень многих лет Соединенные Штаты оказывают давление на Европу, чтобы Европа присоединилась к Америке, к политике Соединенных Штатов по занятию жесткой позиции в отношении России, в отношении Китая. Европа сопротивлялась, говоря о том, что необходимо какую-то найти золотую середину. Соединенные Штаты нас прикрывают, с одной стороны, а Россия и Китай нам необходимы для экономики. Да, мы же видели вот это сотрудничество, оно действительно Европе приносило колоссальные прибыли. И поставки энергоносителей, третьи энергоносители Европы были из России – Германия во многом была зависима от поставок российской нефти, российского газа, и вот это сотрудничество, оно могло расширяться дальше. То есть, если бы европейская экономика развивалась теми темпами, какими она развивалась вот до кризиса 2008 года, она бы обогнала Соединенные Штаты. Да, и то же самое потребление газа было бы там до 600 миллиардов кубов. То есть, мы бы уже, по сути, объединили экономики. Да, то есть, не как, ну, конечно, и как сырьевой придаток России бы уступал, но и была бы очень серьезным экономическим партнером Евросоюза. То есть, если бы не вот этот раскол, то в Европе сформировался бы собственный макрорегион, который мог бы серьезно конкурировать с американским макрорегионом, то, что сейчас Трамп строит доктрину Монро, с азиатским макрорегионом, в центре которого Китай. Да, ну и те, кто вокруг Южной Кореи, Японии, и те страны, которые сейчас получают максимальную выгоду от экономического развития, та же самая Малайзия, там, Индонезия, Вьетнам. И вот именно понимание, что тот регион, который будет дружить с Россией, получает очень серьезные преимущества, заставило американцев проводить ту политику, которую мы видели. Отрыва Европы от России. Ну, соответственно, Китай тоже Европе был нужен, потому что Европа, так же, как и Соединенные Штаты, переносила туда производство. И, по сути, могла устраивать богатый постиндустриальный мир за счет того, что немецкий, ну, не просто немецкий, европейский бизнес собирал достаточно большое количество товаров, в том числе экспортных, руками китайцев. И вот тот китайский «Автопром», который сейчас удивляет весь мир, но своими новинками и качеством, ну, не везде, конечно, качество, но вот премиальные машины там намного лучше сейчас, чем европейские. И возможностью масштабировать и ценой, ну, у них там нету сбора. За это все надо сказать спасибо европейцам. Да, они снабдили их технологиями, дизайнерами и всем. Вот сейчас мы видим очень интересные перемены. Теперь Европа читает Соединенным Штатам лекции об угрозе, которую представляет Россия. Американские политики с удивлением это слушают, да, и не понимают, а зачем нам вот эти лекции. Да?
1: При этом у них у самих внутри начинается бурление. Например, сопредседатель ЭДГ Алиса Вайдель накануне заявила о том, что они тоже хотят дизельную сделку, и это было бы полезно жителям Германии, компаниям Германии и в целом Германии. Американцы действуют в своих интересах, а мы, мол, что, хуже, что ли? Ну, это так, эпизод один.
2: Ну, да. И Европа предпринимает шаги к торговой войне с Китаем неожиданно, да, то есть взращивал китайский автопром. И вдруг оказалось, что китайский автопром сейчас добьет остатки европейского автопрома. И вот этот переворот, он на самом деле изумляет американцев, даже чем-то пугает. Ну,
1: достаточно большой... это монстр, который не поддается дрессировке.
2: Ну, то есть, получается, бойтесь своих желаний... Ну, потому что они могут сбыться. Вот сейчас американский...
1: Монстр, которого вырастили сами.
2: Да, ну, даже не вырастили, а он как-то сам появился, материализовался. Да, то есть из желания Америки вдруг выросло то, что сейчас идет против политики Америки. И американские аналитические центры, я, опять же, не буду называть, чтобы все это не произносить, кто из них нежелательный, кто из них запрещенный, потому что так или иначе все американские аналитические центры принимали участие в разработке антироссийских санкций или участие в прямом конфликте против России. Да? А, тем не менее, вот... то изумление, которое в этих отчетах появляется, о том, что европейцы сначала сопротивлялись американской политике антироссийской, антикитайской, а сейчас стали большими американцами и большими бжезинскими, чем сам покойный Бжезинский, да, вот это вот американцам сложно понять. Ну, то есть, вот эта раскоординация, когда одни союзники решили, что американцы – это так, пустой звук, и развязали войнушку в Восточной Африке, другие союзники – которые решили, что американцы пустой звук, и сейчас начинают создавать проблемы всем, ну, в том числе американцам, в конфликте на Украине, и могут помешать правильному конфликту новых Афин, новой Спарты, ловушки Фукидиды, Америки и Китая. Ну, потому что могут мешаться туда самым неожиданным образом. А, еще и сломать еще и торговую войну Трамп. И Трампу приходится вводить пошлины против европейцев, против китайцев. Да, и европейцы начинают огрызаться там и так далее. Вот сейчас в этом раскладе для Соединенных Штатов, ну, как бы, ну, приходится принимать какие-то решения, да, то есть решения какие? А что можно сделать с этим Мерцем, с этим Макроном?
1: А что, кстати, с ними можно сделать?
2: А вот они пока понимают, что особо ничего. Во-первых, это дорого. Это намного дороже, чем влезать в войну в России, потому что влезть в Европу сейчас и спасать Европу, Мне кажется, сейчас американцы принимают такое же решение, как по Ближнему Востоку. Да, вот давайте сами ферментируйтесь, да, превращайтесь непонятно во что. Мы потом придем, спасем. А как спасем? Вот у нас сейчас долговая проблема, которую решить может вот проблема американского долга и проблема мирового долга. А мировой долг, кстати, по данным Института международных финансов, по итогам первого полугодия составил $365 триллионов. $365 триллионов. И этот долг с начала года вырос на рекордные $10 триллионов. У Соединенных Штатов есть только два варианта решить свою долговую проблему. Это тотальная война везде, которая позволит все списать, и эмиссия долларов, как во время Второй мировой войны, которую потом, лишний доллар, можно скинуть в эту Европу, которая была в руинах после конфликта Второй мировой войны. Вот мне кажется, что сейчас американские финансисты решили, что вот этот план Маршалла, который сработал тогда, но сработал он исключительно на территории Западной Европы, да, когда Соединенные Штаты поняли, что не надо гробить свою экономику, те избыточные мощности ВПК, которые были созданы во время Второй мировой войны, можно использовать для вооружения НАТО, для конфликта против Советского Союза, ну, пол прекрасный. Вот, не нужно оружие, туда в Европу. Ненужные доллары, напечатанные туда в Европу, спасаем Европу, даем возможность им вот, за наши доллары продавать им, нам, какие-то американцам, да, какие-то товары, там, поддержим Европу, ее восстановление, все хорошо, спасли. А тут у них два региона, которые можно спасти за счет колоссальной денежной миссии. Европа и Ближний Восток. Ну, заодно еще и Африка, там, и Северная Африка, Египет, Судан и так далее. Ну, классно же. А если еще развязать конфликт в Индотихоокеанском регионе, к которому они очень готовятся, потому что вот во всех их расчетах 27-й год – это был год, когда начинается такая активная фаза противостояния с Китаем. И к 27-му году они рассчитывали, что Россия будет поставлена на колени и не будет представлять из себя какого-то значимого субъекта мировой политики. Они рассчитывали, начав войну против Ирана в 25-м году, такой фальстарт, да? Мы же помним, что первые атаки были в 25-м году, что они уже свяжут Ближний Восток. И вот 27-й год, пора начинать с Китая. А тут Европа мешается. И Китай вдруг начинает предпринимать меры, да? И вот это сближение России и Китая тоже мешает. И планы по блокировку Тайваньского пролива и Малакского пролива тоже приходится сдвигать. Да? Поэтому у европейцев дилемма. Либо позволить Европе вот, превратиться в такое кровавое месиво, как на Ближнем Востоке, либо все-таки заставить их следовать своей политике и в отношении России, и в отношении Китая, понимая, что главная проблема – это Китай.
1: Вы про США в отношении Евросоюза.
2: Да, да, да. То есть дилемма. Либо добиться подчинение европейских политиков, политики Соединенных Штатов, и начать уже прямую конкуренцию с Китаем, ну, такую, и так, чтобы Европа не мешалась и не ставила палки в колеса вот американской политики. Либо подождать, отложить противостояние с Китаем. Да, вот мы же в прошлый раз говорили, 5 войн сейчас идет. Первая и главная война – это война за гегемонию Соединенных Штатов и Китай. Отложить войну с Китаем на 28-й год, 29-й и так далее, да, и позволить Европе просто погрязнуть в свои проблемы, чтобы потом привести к власти более проамериканские силы.
1: Но тут же есть еще одна сторона вопроса, когда европейские политики, истеблишмент тот самый, который не хочет подчиняться и действует уже по своей собственной воле, усугубляя те конфликты, которые не надо было бы усугублять с точки зрения Штатов, они ведь дожидаются результатов выборов в Америке, которые вот грядут буквально несколько недель остается, и делают ставку на то, что Трамп может очень серьезно здесь обжечься, став той самой

0: не так-то интересно становится. Да, поэтому там можно позволить себе все, что угодно. Там дестабилизация, замена одних политиков на других. Американцы, неважно, что там будет дальше с Конгрессом, вот то, как они привели Трампа, американские элиты, к власти, показывают, что им, американскому капиталу, не все равно, что будет против них действовать, как будет против них действовать международный капитал и что будет предпринимать. И мне кажется, что вот это противостояние Европы и Соединенных Штатов, Китая и Соединенных Штатов, Ближнего Востока и Соединенных Штатов, это как раз борьба вот этих элитных групп не просто за сохранение влияния, гегемонии, а за доминирование своей экономической модели, своего капитала. Да, потому что если международный капитал уже создает проблемы Америке, и я уже как-то рассказывал, что американцы, вот американские банкиры рассказывают, что они не понимают, что Америка празднует 4 июля, потому что деньги короны, то есть корона вернула контроль над Америкой. Нет никакой независимости, считали американские банкиры. Ну, это вот было как раз до период правления Байдена. Потому что те деньги, которые Британия награбила в Индии, в Китае, там, в колониях, да, которые копились столетиями, сейчас контролируют значительную часть американского высокотехнологического сектора. Через номинальное держание, через огромные пакеты голосующих акций Microsoft, Google, Amazon и прочих не очень правильных
1: компаний,
0: которые считаются экстремистами, да, у нас.
1: Да, есть
0: такие. Одна такая, да. Вот, и имеют огромное количество недвижимости в Соединенных Штатах и так далее. То есть они считают, что вот это проникновение международного, в том числе британского капитала в Америку, угрожает уже просто будущему Соединенных Штатов. Вот тогда пришел Трамп. Вот сейчас мы видим, как завариваются вот эти конфликты. И не надо удивляться сейчас, что если в Европе будет продолжаться хаос. Да, потому что, ну, как бы...
1: Логика вообще развития событий такова.
0: Да, что если вы хотите выжить, но у вас не хватает денег, надо позволить всем просто упасть, не мешать. Да, и просто понаблюдать за ними, как говорил про зверюшек, Николай Николаевич Дроздов.
1: Ну, то есть, и та самая Третья мировая, про которую так много говорится в последнее время,
0: она на началась. Самом деле, да, она
1: уже идет некоторое время, и даже несколько лет, вполне можно и так говорить. Понятно, там историки договорятся впоследствии с точкой отчета, но, тем не менее, многочисленные конфликты, которые развиваются, и те импульсы, которые они подают, возникновение новых, это и есть та самая
0: мировая война. Ну да, как столетняя война, которая длилась, по-моему, 114 лет, и это была просто серия конфликтов, или как 30-летняя война, которая началась как война протестантов и католиков, а потом оказалось, что католики могут друг с другом воевать на разных, в разных лагерях, как Франция и Испания, католическая Франция против католической Испании в этой 30-летней войне. Да, да, и, по сути, 30-летняя война и нас спасла. Потому что шведы разгромили Польшу, которая угрожала Московскому царству. Да, и мы в этой 30-летней войне были союзниками шведов. Как ни странно. То есть мы воевали за протестантов. Потому что считали, что католики, особенно поляки-католики, для нас были больше угрозы, чем шведы, которые, ну, по сути, оказались союзниками. Уничтожив угрозу. Потом Петр Первый, конечно, с ними разбирался.
1: Отсель грозить мы будем шведу.
0: Да, да, Петр Первый потом разобрался, но тем не менее тогда вот тоже серия конфликтов. Тоже вот обозначили, потом посчитали 30 лет, назвали 30-летней войной. Вот так я думаю, что историки будущего будут рассматривать Третью мировую. Она оказалась гибридная, она оказалась очень разная, но по мере вовлечения континентов, вот сейчас вовлекается Европа, вовлекается Ближний Восток, теперь Африка вовлекается в эту же войну, почему Красноморский регион становится очень и очень важным. Дальше посмотрим, что будет происходить в Азии, как там будет разворачиваться события и как будет реализовываться стратегия национальной безопасности США по сдерживанию Китая, как будет перевооружаться

0: военные базы и Филиппины, и Япония, и возможно, Южная Корея. И как Китай попробует ответить на вот эту эскалацию, и чем Китай, как Китай сможет блокировать вот эти вот движения Соединенных Штатов и их союзников. То есть впереди у нас очень-очень интересное время. И вот в этом очень-очень интересном времени наша задача, задача России выжить, победить, да, и выстроить, ну, достаточно самодостаточную экономику, потому что, смотрите, как только противостояние перейдет в Юго-Восточную Азию, в Индотихоокеанский регион, ни о каком серьезном сотрудничестве, особенно технологическом, речи быть не может. Там все будут заняты войной.
1: Александр, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был сегодня с нами. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». «Наука побеждать» Григория Потемкина. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
4: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет». Центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
3: 15 октября. Этот день в истории.
4: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая, ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней, по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
3: Этот день в истории.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
7: Последний Габсбург на испанском престоле. Отсутствие у него прямого наследника спровоцировало один из крупнейших конфликтов в Европе начала 18 века. Король Испании Карл II зачарованный.
6: За что же в народе его нарекли таким именем?
7: У него была непропорционально большая голова, тяжелая нижняя челюсть и распухший язык, который мешал жевать и внятно говорить. Всему виной многовековая семейная традиция Габсбургов заключать союзы только среди близких родственников. Из-за этого у Карла II проявились тяжелые наследственные заболевания.

0: Но народ в те времена верил в колдовство, и необъяснимые королевские недуги считали результатом злой порчи. Верили в это и придворные короля. Пытались лечить его нетрадиционными методами. Однажды даже заставили монарха спать в одной постели с мощами святого Диего. Но ничего не помогало. Поэтому Карла II и прозвали зачарованным, то есть околдованным.
1: Не царское это имя. История одного прозвища.
2: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
3: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Полетному полю поземка.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.
2: Советом одобрены итоги и предложения по развитию совместных проектов в области военного образования и армейского спорта, а также планирования и организации мероприятий в военной сфере. Утвержден план работы Совета министров обороны на 2027 год. По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества и повышение боевых возможностей национальных вооруженных сил.
1: По оценке министра обороны, прошедшее заседание еще раз подтвердило актуальность и востребованность развития сотрудничества в формате Совета министров обороны для поддержания стабильности на пространстве Содружества. Ранее сегодня оборонные ведомства России и Киргизии утвердили план военного сотрудничества на следующий год. Документ подписали после переговоров руководителей министерств. Глава российского ведомства Андрей Белоусов подчеркнул важность такого взаимодействия.
3: Рад возможности обсудить с вами актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере. Наше военное сотрудничество динамично развивается. Особое внимание уделяем оперативной боевой подготовке войск, обучению военнослужащих и обмену опытом, обеспечению функционирования на территории Кыргызской Республики Объединенной Российской военной базы. Уверен, что сегодняшняя наша встреча послужит дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия в сфере обороны.
1: Министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов поблагодарил российского коллегу за помощь в укреплении боеготовности вооруженных сил республики. За три часа с 4 до 7 утра 15 октября украинские боевики предприняли попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Как сообщили в Минобороны, уничтожены 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 дронов самолетного типа. После падения обломков беспилотников на территории НПЗ произошло возгорание. Тем временем в зоне проведения СВО подразделения группировки войск «Севера» в Харьковской области установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черная Харьковской области. Бойцы сжимают кольцо окружения вокруг боевиков. А подразделения группировки войск «Центр» в Доброполье, ДНР, продвигаются в северо-западной и западной частях города. За сутки там освободили 31 здание. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще
4: отравился Викинги.
5: Шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: Ерец. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Когда в США отмечают День независимости?
6: 4 июля. Когда подписали знаменитую декларацию?
4: А вот и нет.
7: Все сложнее. 4 июля 1776 года в Штатах утвердили финальную версию текста Декларации независимости, и в тот же день ее зачитали народу. Подписание отцами-основателями Америки этого документа состоялось позже, 2 августа. Однако до обретения настоящего суверенитета от Великобритании США оставалось еще далеко.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Еще целых 7 лет шла война за независимость. Только 3 сентября 1783 года, подписав Парижский мирный договор, Англия признала суверенитет штатов. Но для праздника, получается, выбрали день, когда власти официально объявили американцам о намерении стать независимыми, то есть 4 июля.
6: А я слышал еще о роли России в становлении США.
7: Это был важный дипломатический вклад. На просьбу британцев помочь им с подавлением восстания в колониях наша страна ответила отказом. Позднее созданная Россией Лига вооруженного нейтралитета, к которой присоединились многие державы, ослабила морскую блокаду Америки со стороны англичан.
4: А вот и да.
8: Кто так строит?
9: Энциклопедия домов мира.
8: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
10: Пастухи и лесорубы в горных районах Карпат.
8: Что?
10: Колыба. Она же калиба или калива. Можно перевести как шалаш, лачуга. Это простая изба без окон с одной комнатой. Строение представляет собой сруб прямоугольной формы со входом, как правило, обращенным на юг. Внутри единое пространство без печи. В центре помещения располагалось место для открытого огня – ватра. Вокруг него вдоль стен ладили деревянные лежанки и полки для вещей и инструментов. Пол традиционно был земляной, но иногда его устилали деревом или корой, а также ельником. Дым от костра уходил в отверстие в стенах под крышей. Крыша двухскатная или четырехскатная. Чаще всего крылась дранкой, своего рода деревянной черепицей из хвойных пород с большим количеством смолы, что препятствовало протеканию и образованию грибка. Различали два вида колыб – для пастухов и для лесорубов. Первые, меньше и проще по конструкции, были рассчитаны на 2-3 человек. Вторые вмещали до 20 рабочих и дополнялись сенями, где хранили воду, разные громоздкие инструменты и пилы. Оба типа относятся к сезонным постройкам. Ими пользовались с мая по сентябрь, а в остальное время они стояли заброшенные в ожидании нового появления хозяев.
8: Где?
10: Колыбы встречались на территории практически всех карпатских государств, но более всего распространены на Западной Украине, в местах компактного проживания народности куцулы. Пастухи строили временные избы на полонинах, это карпатский аналог альпийских лугов. Лесорубы селились ближе к местам заготовки древесины.
8: Как?
10: Для возведения колыбы использовался кругляк – спиленное дерево, зачищенное от веток и не имеющее верхушки. Срубы выкладывались, как правило, без использования гвоздей. Прочность и устойчивость конструкции обеспечивал простой замок. Это когда в бревнах выдалбливали углубление, своего рода пазы, куда вставлялся следующий фрагмент стены. Доставляли стройматериалы обычно с верхних горных ярусов по рекам, либо деревянным желобам, сухим ризем. При них обязательно дежурил сторож. И если бревно шло неправильно, вершиной вперед, отчего легко могло отклониться от курса на десятки метров, он предупреждал остальных об опасности.
8: А что теперь?
10: Колыбы лесорубов с развитием прогресса ушли в прошлое. А вот жилища пастухов строились еще в конце 20 века. Сегодня они служат пристанищами туристов, покорителей карпатских вершин. В лачугах по-прежнему можно обсушиться, согреться и переждать непогоду. Кроме того, такой тип зданий пришелся ко двору в коммерческой архитектуре. В виде колыб сейчас строят кафе, гостиницы и даже домики на загородных участках. Но это уже совсем другие сооружения, больше похожие на хоромы и лишь немного напоминающие шалаши карпатских пастухов и лесорубов. Колыба.
8: Кто так строит? Всемирная энциклопедия еды.
0: Едят не торопясь, с наслаждением и помногу. Это про участников китайской трапезы. Рассмотрим ее повнимательнее. У китайцев, как и у европейцев, те же завтрак, обед и ужин. Но вот время приема пищи очень четкое. Например, к 12 дня надо обязательно пообедать. Любые другие важные дела в тот момент уходят на второй план. Сидят китайцы за круглым столом, в середине которого есть еще один круг, но вращающийся. На него выставляется общая еда. Каждому свое заказывать не принято. И вот из блюд с этой столешницы трапезничающий и кладет себе в тарелку, что пожелает. Это может быть холодная закуска в виде нарезанных кусков рыбы и печени, овощи, зелень, мясо, как правило, свинина. Говядина или баранина появляются реже, зависит от региона. Но главное, у каждого будет большая порция риса. Без него обходится разве что завтрак. Подают в заведениях и менее привычные нам угощения. Бульон из черной курицы, черепаший суп или суп из морских огурцов, десерты из сладкой красной фасоли, да и просто сладкое мясо. Что касается супа, тут все непросто. Обычно, как отдельное блюдо, суп в Китае не готовят. Есть исключение – сычуаньская кухня. Но в других супом может оказаться просто вода, которая осталась после варки какого-то основного блюда. За едой китайцы могут громко разговаривать. В традиционных ресторанчиках не зазорно сорить на пол. И, конечно, встречается чавканье, которое демонстрирует восторг от еды. Любимый напиток в Китае – чай. С него начинают прием пищи. Считается, так лучше для пищеварения. И чаепитие в Поднебесной – целый ритуал. Тишина за столом, напиток заваривается несколько раз, причем в первый раз вода обычно сливается. Символично даже очередность глотков. Первый только знакомит с чаем. Второй и третий призваны оценить его вкус и послевкусие.
8: Всемирная энциклопедия еды.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Обыкновенное чудо. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
16: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио «Звезда». История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: В 1983 году сотрудники британской разведки проводили плановую инвентаризацию архивных материалов. Очередной, четвертый по счету старинный шкаф не предвещал ничего хорошего, кроме двухчасовой пыльной работы. А тут, как назло, еще одна напасть. На самой верхней полке обнаружилась никем не зарегистрированная папка, в которой хранились секретные документы времен Первой мировой. Что ж, в архиве подобное уже случалось. Кто-то в очередной раз забыл пронумеровать страницы, а затем внести их в общий каталог. Обычное дело. Вот и в этом случае вроде бы ничего странного. 150 листов мелко-размашистого почерка. Разве что подпись. Крайне неразборчива.
0: Алан Милн.
1: Это была сенсация. Автор Винни-Пуха и вдруг разведчик. И не просто разведчик, а секретный агент тайного отдела Ми-7, проще говоря, подразделение спецпропаганды. Когда «Таймс» опубликовала эту информацию в 1983 году, англичане пребывали в шоковом состоянии. Любимый всеми Алан Милн – шпион. Да быть того не может. Наивные люди. Он не хотел быть разведчиком. Во всяком случае, не планировал. Шла Первая мировая война. 1 февраля 1915 года Алана Милна призвали в Королевский Йоркширский полк, и уже совсем скоро во Франции в битве при Сомме писатель был ранен и отправлен домой на лечение. В то тяжелое для страны время Британии нужны были все солдаты. Любая помощь. О литературных талантах Милна знали все, в том числе сотрудники Ми-7. Они и пригласили Алана на секретную службу. Он согласился, даже не подозревая, чем ему придется заниматься.
0: Тайная война.
1: Бывает, что одна маленькая газетная статья бьет по врагу сильнее полковой артиллерии. Спецпропаганда – страшное оружие. Великобритании нужна была правдивая ложь. Требовалось срочно ослабить мощные антивоенные настроения после первых больших потерь в войне. Алан Милн задание Родины выполнил, а потом записал в своем дневнике.
2: То, что я сделал, омерзительно. Я ненавижу себя за это.
1: В 1915 году специальные газетные репортажи Алана Милна рассказывали всему миру о якобы секретных немецких фабриках, которые перерабатывали павших солдат собственной армии на мыло, свечи и другие продукты. Якобы из-за экономической блокады в Германии возник острый дефицит жира. Это была ложь. Все компрометирующие Алана Милна документы планировалось уничтожить в ходе роспуска разведслужбы в 1918. Однако одному из сотрудников Ми-7 удалось их спасти.
0: Тайная война.
1: Лживая пропаганда на время изменила писателя. Он стал раздражительным, замкнутым, сторонился людей. На секретной службе Алан Милн безмерно страдал. Он писал своему брату.
2: Я обнаруживаю, что у слова «хороший» 14 значений. Но ни одно из них не передает того, что вкладывают в это слово нормальные люди.
1: Он ушел из разведки после завершения Первой мировой. Через некоторое время написал книгу «Мир с честью», в которой осуждал войну. До рождения Винни-Пуха в 1926 году оставалось меньше 10 лет. И потом, очень долгое время, никто не догадывался, что историю про веселого, добродушного медвежонка сочинил разведчик-пропагандист.
0: Алан Милн. Тайная война.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбан, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходившие в
8: Швеции.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
11: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Один человек погиб, и трое получили травмы в результате пожара и последовавшего взрыва емкости с газом в ангаре в Подольске. По сообщению МЧС, огонь распространился на площади около 2500 квадратных метров. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали. Из ангара были эвакуированы 23 человека. На месте работают около 40 спасателей и 13 единиц техники. Проводится проливка и разборка конструкций. Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке прямым и грубым вызовом президенту США Дональду Трампу. По словам министра иностранных дел, сделка была предложена и поддержана Россией. Но глава киевского режима заявил, что ему не нужна дизельная сделка, а нужны ракеты для «Патриот», чтобы продолжать бить по российскому энергосектору. Лавров отметил, что такое поведение стало обычным для Зеленского. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого США объявили о договоренности по поставкам дизеля. Россия частично сняла запрет на экспорт. Госуслуги будут сами напоминать россиянам о продлении лицензий и сообщать о положенных льготах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
12: На сегодняшний день у граждан вообще запрос в том, чтобы услуги предоставлялись не по требованию гражданина, а проактивно, то есть по ситуации, в которой попадает гражданин или может попасть в будущем. Именно поэтому мы таким образом перестраиваем работу госуслуг, портала госуслуг. Именно поэтому таким образом устроен сам мессенджер Макс, когда уведомления проактивно приходят гражданину.
11: Кроме того, Григоренко добавил, что сервис «Красная кнопка» для экстренной блокировки мошеннических действий появится на портале госуслуги в ноябре. С 10 ноября в России начнет действовать новый национальный стандарт для остановок общественного транспорта. Он делит их на три категории по пассажиропотоку – базовые, улучшенные и расширенные. Остановки разместят не дальше 250 метров от мест притяжения пассажиров. В павильонах предусмотрят место для коляски. Для крупных остановок рекомендованы Wi-Fi, зарядки и видеонаблюдение. Стандарт применят при строительстве новых и обновлении действующих остановок. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет пасмурная погода. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха ночью 9 градусов, днем до плюс 16. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
10: Великий человек. Велик умом, велик и ростом.
13: Он приводил в беспорядок все.
10: Его фигура огромна, а внешность отнюдь не притягательна.
14: Красив, как день. Весел, как жаворонок, сияет, как звезда.
10: Такие противоречивые оценки давали ему современники. Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Фаворит, большой вельможа, тайный муж Екатерины II. Талантливый полководец и дипломат. Каким он был на самом деле, расскажет кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб» и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Возьми меня с собой.
1: Радиозвезда.
2: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина, мать зовет» на Мамаевом кургане.
3: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина, мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
2: 15 октября. Этот день в истории.
3: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
2: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
4: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
5: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
6: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. По всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Постонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего Инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
2: Очень важные вопросы.

0: Он приезжал в Советский Союз трижды. В 1982, 83 и 87 годах. Мечтал сниматься в русских фильмах. Не получилось. В Москве, Тбилиси и Ленинграде известного голливудского актера никто не узнавал. Никто не просил автографа, хотя каждый, кто любит и ценит кино, хорошо знает его имя. Роберт Де Ниро. В 1982 году он должен был сыграть эпизодическую роль в фильме Эмиля Латяну «Анна Павлова». Де Ниро прилетел в Москву и получил отворот-поворот. Неожиданно вмешались чиновники Госкино.
1: Этот человек снимался в омерзительном боевике «Охотник на оленей». Рассказ о войне во Вьетнаме. Лента идеологически вредная. Американцу в работе отказать. В противном случае картина будет закрыта и никогда не выйдет в прокат.
0: Роберт расстроился, но не обиделся. У него появилось немного свободного времени. Так почему бы не познакомиться с известными советскими актерами? Андреем Мироновым, Ириной Алферовой, Людмилой Максаковой, Олегом Янковским и Ларисой Голубкиной. Кинорежиссер Михаил Казаков вспоминал.
2: Москва, февраль, за окном поземка, час дня, пустой зал ресторана. По лестнице спускается человек невысокого роста, коротко под ноль стриженная голова, брюки, спортивная куртка. Очень напоминает какого-нибудь кавказца. Подходит ближе. Я просто остолбенел. Действительно, Де Ниро с собственной персоной, которому я пожимаю руку и на своем ужасном английском лопочу о наших восторгах. Роберт улыбается своей знаменитой, кривоватой, только денировской улыбкой. Ему приятно. Он удивлен. Его знают.
0: В те дни актер много репетировал. Ему предстояло сыграть легендарного Лапшу в фильме «Однажды в Америке». Именно поэтому Де Ниро и побрился на лысо. Он долго и с интересом расспрашивал наших актеров о системе Станиславского и очень забавно рассказывал, как умудрился поправиться на 20 килограммов для роли боксера в спортивной драме «Бешеный бык».
3: Приключения иностранцев в России.
0: Через год, в 1983-м, Де Ниро приехал в Советский Союз в качестве почетного гостя Московского кинофестиваля. Приехал не один, привез с собой 6-летнего сына Рафаэля. На этот раз советские актеры добровольно стали для американца профессиональными гидами. Михаил Казаков рассказывал.
2: Прилетели в Питер и стали оформляться в гостиницу «Астория». Элегантно одетая администраторша узнала меня. Была вежлива и весьма предупредительна. Посмотрев на незнакомого ей гостя, одетого в мятые черные хлопковые брючата и светлую рубашонку, тихо спросила по-русски: «На какой такой помойке вы его отыскали?» «Вот дура! Ей же невдомек, сколько стоит то, что на Родерте!»
0: Де Ниро очень понравилось в Ленинграде. Он много фотографировался в летнем саду на фоне памятника Пушкину, на площади искусств, гулял по Эрмитажу. Актер как будто знал, когда приедет в нашу страну в третий раз, столько свободного времени у него уже не будет. И оказался прав. В 1987 году Роберт Де Ниро возглавил жюри Московского международного кинофестиваля.
4: Я вручаю гран-при, этот главный приз, фильму «Курьер» режиссера Карена Шахназарова. Заслуженная победа. Ах да, передайте этому парню, исполнителю главной роли, что его работа.

0: передачи «Оттенков чувств». В одном лишь эпизоде все уровни человеческого опыта, вся боль существования так сильно и так горько сопереживать может только поистине русский человек.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
3: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Булгар. В конце 9 века тюркские племена пришли в Поволжье и основали государство, которое назвали Волжская Булгария. Его столицей стал город Булгар, построенный на высоком берегу Волги у слияния с Камой. В 922 году правитель Булгарии Алмуш в поисках защиты от хазар пригласил в свою столицу из Багдада представителей аббасидского халифата. Так булгары приняли ислам. Булгар стал центром международной торговли. Сюда приплывали торговые корабли.

0: Корабли приходили караваны. Город славился искусными мастерами. Булгарские ювелирные украшения и изящная посуда, изделия из кожи и меха, оружие и кольчуга были известны во многих странах и пользовались большим спросом. Ежегодно в Булгаре устраивалась большая ярмарка «Ага-базар». На нее приезжали купцы с Востока и Запада, из Китая и Испании, с Ближнего Востока и из Скандинавии. В 1223 году на Булгарию напали монголы. Сначала их удалось отбить, и булгары стали первым народом, не покорившимся грозному воинству. Но спустя 13 лет монголы вернулись и завоевали Волжскую Булгарию. Они разграбили и сожгли ее столицу, а жители угнали в плен или убили. Булгар вошел в состав Золотой Орды и возродился. Внук Чингисхана, хан Батый, разместил в Булгаре свою ставку. Здесь появились каменные дома и роскошный ханский дворец, мечети с минаретами и великолепные мавзолеи. Под мостовой проходил водопровод из глиняных труб, на площадях били фонтаны, а дома обогревались с помощью традиционной ордынской системы отопления, располагавшейся под полами. В городе было несколько общественных бань. В них не только мылись, но и играли в шахматы, устраивали пиры и деловые встречи, слушали философов и певцов. Булгар рос. Он стал культурным, научным, торговым и религиозным центром и превосходил по размерам тогдашние Лондон и Париж. Окрестные народы называли его Великим Булгаром и Золотым Троном. В конце 14 века на города Золотой Орды пошел походом Тамерлан. Он захватил и сжег Булгар. Жители опять восстановили его, но ненадолго. Полвека спустя московский князь Василий II вновь разрушил некогда великий город, и после этого он уже не оправился. А еще через несколько десятков лет Золотая Орда распалась. На карте мира возникло новое государство – Казанское ханство. Великий Булгар остался лишь в воспоминаниях и легендах. Булгар.
1: Старый город. История России. Человек в кадре. История одной фотографии.
2: Февраль 1860 года. США. Пока еще малоизвестный конгрессмен от штата Иллинойс Авраам Линкольн приезжает в Нью-Йорк, чтобы выступить в колледже перед республиканской аудиторией. Его доклад готов и безупречен. Остается позаботиться об имидже. Поэтому прежде чем подняться на трибуну, политик заходит в самую известную на Бродвее фотостудию, где работает талантливый портретист Мэтью Брейди.
3: В своем деловом костюме Линкольн выглядел очень неказисто. Особенно выделялась его длинная, худющая, в буквальном смысле гусиная шея. Я попросил Авраама покрепче затянуть галстук и повыше поднять ворот рубашки. И длинная шея тут же исчезла. Замаскировали. Дальше взгляд. Я предложил политику внимательно посмотреть на меня и попробовать разглядеть на расстоянии, а какого же цвета у меня глаза. Пока он угадывал, щелкнул затвор. Получите готовый кадр и пройдите в кассу.
1: История одной фотографии.
2: Выступление Линкольна получилось блестящим. А та самая фотография на следующий день была опубликована во всех газетах Нью-Йорка. Позже американский политик признавался.
4: Снимок Мэтью Брейди и моя речь перед республиканской аудиторией сделали меня президентом Соединенных Штатов.
1: Человек в кадре.
5: Ростов. тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Александров. Любимая резиденция Ивана Грозного. Отсюда царь почти 20 лет страной правил. Загляните в Кремль, там вам все расскажут и покажут.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Зеленский бросает прямой вызов президенту США Дональду Трампу, заявляя о продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, никакого прекращения огня ради того, чтобы Зеленского привели в чувство, не будет.
2: Дизельной сделки, сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, по-моему, все это уже понимают.
1: Сергей Лавров добавил, что Москва официально не получала очередной мирный план, о котором писало издание Washington Post. В опубликованных утечках нет идей, приближающих долгосрочный мир на Украине, подчеркнул дипломат. В поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только США. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что российский дизель востребован во всем мире. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузку на мировые рынки в любой момент. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям. Россия снимает ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин посетил Афганистан. Визит состоялся 14 октября. В Кабуле он провел переговоры с директором Главного управления разведки Афганистана Абдулом Хаком Васиком. Визит стал частью более широких контактов Москвы и Кабула. Ранее Россия подписала с Афганистаном соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Число жертв непогоды в Стамбуле возросло до 3 человек. Еще 4 пропали без вести. Тело мужчины обнаружено возле парка Садабад. Ранее сообщалось о 2 погибших и 3 пострадавших. За среду в городе выпало более 260 миллиметров осадков на квадратный метр. Это рекорд за всю историю наблюдений. В четверг и пятницу занятия в школах отменены. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
4: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Все с детства понимают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Вот он-то и делает величайшие открытия.
5: Сегодня мы будем говорить о случайных открытиях в науке и в жизни. Стоит признать, что большинство научных достижений были сделаны людьми, как бы это помягче, неуклюжими и рассеянными. Кто-то что-то не с тем смешал, не то подогрел, не так охладил, и готово. Нобелевская премия в кармане. Вот, к примеру, Вильгельм Рентген. Вроде бы образованный человек, пытливый ум. В 1895 году, только ради праздного любопытства, он положил свою руку аккурат перед электронно-лучевой трубкой, после чего увидел ее изображение на фотопластинке. А там, мама дорогая, видна буквально каждая кость, даже самая маленькая. Так мы узнали о рентгеновских лучах. Да, не зря Александр Пушкин говорил: «Случай – бог-изобретатель».
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Пенициллин. Люди, непосвященные, далекие от науки, не могут понять глубину и красоту, когда в питательной среде растут очаровательные, золотистые, гноеродные стафилококки. Александр Флеминг понимал это. Красота была ему совсем не чужда. Был, конечно, маленький недостаток, но ведь кто не без греха? Флеминг был довольно неряшливым. Наука полностью поглощала его. И, например, мыть лабораторную чашку он шел только после того, как не оставалось под рукой ни одной чистой.
9: Непорядок.
8: В августе 1929-го Флеминг уехал на отдых. Ну, в отпуск. Естественно, бросил в лаборатории все, как и было. Так, сдвинул в сторону и все. Вот тут и начинается череда удивительных, почти детективных случайностей. Под лабораторией Флеминга располагалась другая лаборатория. Там выращивали плесневых грибков, ну, в том числе и очень-очень редких. Именно к такому редкому виду и относился пенициллин. И это первое.
9: Скажите, пожалуйста.
8: Флеминг знал, когда уезжать в отпуск в Лондоне, похолодало, и плесень у соседей начала быстро расти. Вдруг погода резко изменилась. Настало потепление, а это уже самые лучшие условия для размножения бактерий. Вернувшись из отпуска, ученый стал последовательно исследовать все чашки. Вдруг какая интересная гадость выросла, а она ведь таки и выросла. Более того, неизвестно каким образом проникший нежный грибок пенициллин жестко угнетал, это по-научному, а по-простому просто убивал красивых золотистых стафилококков. Все дальнейшее было, с одной стороны, делом техники, а с другой – большой работой. Выделенное вещество было названо в честь родителя – пенициллином. И было установлено, что оно не только лечит многие заболевания, но, что очень важно, не калечит ничего здорового. То есть полезные бактерии не трогает. А что вызывают стафилококки? Ну, известно что – пневмонию, скарлатину, дифтерию, менингит и много еще чего цветного. Вот так был рожден первый в мире антибиотик.
9: Ну и дела.
8: А дальше немец Чейн и австралиец Флори включились в дело. Они научились извлекать из плесени и производить пенициллин в промышленных масштабах. И во время Второй мировой войны организовали в США грандиозное его производство. Например, чаны, в которых все выращивали и делали это лекарство, были с трехэтажные дома. Война торопила. И результаты не заставили себя ждать. Главный – десятки тысяч спасенных на войне раненых. Кстати, пенициллином лечат и до сих пор. Остальное, ну, например, Нобелевская премия, 26 медалей, 25 почетных степеней, членство в 89 академиях и научных обществах. Это было красиво, как и очаровательные, золотистые, те, которых пенициллин победил.
7: Да, есть что рассказать.
5: Продолжаем наш рассказ.
10: Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерии-убийцы. Но я полагаю, что именно это я и сделал.
5: Любопытно, что другое свое открытие Флеминг также сделал совершенно случайно. Ученый был простужен, внезапно чихнул, все безобразие из носа попало в чашку Петри, это такой специальный лабораторный сосуд, и полностью уничтожило колонию бактерий. Так был открыт лизоцим, антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим организмом. Будь здоров, парень! Спасибо, что вовремя чихнул.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Тот, кто совершает открытие, видит то, что видят все, и думает то, что никому даже в голову не приходит.
5: Что ж, очень даже точно сказано. И вот что увидел, придумал в 1956 году американский медик Уилсон Грейдбач. Еще один любознательный ученый неряха. Он занимался разработкой особого механизма, записывающего удары человеческого сердца. Все бы хорошо, но наш герой установил в свою чудо-машину совсем уж неподходящий для этого резистор и вскоре обнаружил, что устройство производит некие электрические импульсы. Добрый день! Так на свет появился первый в мире кардиостимулятор. И таких примеров множество.
7: Дело техники.
11: Как изобрели застежку-липучку? Однажды швейцарский инженер и опытный изобретатель Жорж де Местраль вернулся с прогулки, облепленный семенами репейника.
12: Бах-та!
11: Другой бы расстроился, а инженеру стало интересно, как же у репейника получается так цепко держаться за одежду. Рассмотрев растение под микроскопом, Местраль заметил: иголки заканчиваются крохотными крючками.
12: О-ля-ля, кроше!
11: Они-то и цепляются за нити одежды. Где же эта цепкость может пригодиться, подумал Местраль. Мысль эта не давала изобретателю покоя, пристала как репей. Решение пришло через несколько недель. Можно сделать застежку, которая заменит непослушные, надоедливые пуговицы. Две текстильные ленты. На одной войлок, на другой полоска нейлона. С маленькими крючками. Как только одна лента касается другой, крючки крепко цепляются за войлок. Изобретенную застежку де Местраль назвал «велкро». Это сокращенно от французских слов «велюр» — «бархат» и «кроше». Крючок. А в русском языке плотно закрепилось название «застежка-липучка». Благодаря изобретению Жоржа де Местраля теперь не надо лишний раз возиться с пуговицами. Совмещаем, прижимаем, остальное
7: — дело техники.
5: Продолжаем наш рассказ. Ничего не искал, но случайно нашел. Так совершаются многие научные открытия. Но бывает и наоборот. К примеру, в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Бранд настойчиво занимался поиском философского камня. Тоже мне Гарри Поттер. А что в результате? Он открыл белый фосфор. Что ж, и на этом спасибо.
13: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
6: Человек не может обнаружить новые океаны, если он не имеет смелости потерять берег из виду.
5: Наш следующий герой, история не сохранила его имени, моря, океаны не искал, берега не путал. Он просто-напросто кое-что забыл, после чего открыл нечто. Нам с вами на пользу. Приятного аппетита!
17: Когда есть сыр, но нет в нем дыр, то это непонятный сыр. Где сыра нет, а дырки есть, там этот сыр успели съесть. Это такой стишок. Немного забавный, наивный, можно сказать, детский. Спрашивается, при чем здесь география? А вот смотрите. Голландский, пошехонский, угличский, костромской, швейцарский. И все это сыр, причем географически обозначенный по месту жительства, вернее, по адресу производства. Если не подделка, конечно. Или вот, например, сыр Рокфор. Его ведь не просто так назвали, а в честь одноименного города. Да вот только какого именно? Во Франции, к примеру, есть коммуна Рокфор-сюр-Сюльзон, что на юге страны в департаменте Аверон. Почти 700 жителей этой вроде бы совсем маленькой деревни имеют непосредственное отношение к сыроварению. Однако есть ведь еще французская провинция Руэрк, и целый город Рокфор в ней расположенный. Помимо всего прочего, существует также коммуна Рокфор в южном департаменте Жер. Местное население этих регионов с полной ответственностью утверждает, что знаменитый сыр делают только у них. Что-то я запутался совсем, кто прав, а кто обманывает, непонятно. Да это и не важно. Ясно одно, происхождение знаменитого сыра Рокфор объединяет сразу несколько факторов. Горы, пещеры, овцы, плесень, девушка и одна и та же романтическая история. Вот она. Однажды молодой пастух выгуливал в Альпах отару овец. Притомился паренек, зашел в пещеру подкрепиться, а из еды всего-то кусок черного хлеба да овечий сыр, а пещера влажная, мокрая, зеленью вся заросла. Бррр. И вдруг мимо той пещеры сама...
18: Клаудия Шифер прошла. А может, даже Синди Кроуфорд. Да, пастух ее, понятное дело, увидел и бросился вдогонку. Хотел, видимо, спросить, где находится Нофилет. Эх, не догнал. Примерно через месяц вернулся он в ту самую пещеру и увидел, что его бывший завтрак изменился. От черного хлеба к сыру потянулись нити голубоватой плесени. Юноша, конечно же, удивился, но он был голоден. Отрезав маленький кусочек, парень решил попробовать заплесневатый сыр на вкус. И, о боги, это было восхитительно! Именно так, согласно легенде, появился на свет знаменитый овечий сыр Рокфор. Но в какой именно пещере и в какой именно коммуне Франции он был случайно изобретен? Вот где? Да нам-то какое дело? Главное, что Рокфор есть, и самое главное, что Рокфор будут есть. Истории с географией.
19: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор.
6: Человек, никогда не совершавший ошибок, никогда не пробовал ничего нового.
5: Что ж, прав был Эйнштейн. Вот и наш следующий герой, немец Константин Фальберг, ошибок насовершал. Просто мама не горюй. И эта самая мама, видимо, не научила сынулю руки мыть перед едой. А сынок в это время изучал как раз каменноугольные смолы. Во время обеда он сел за стол весь грязный и перепачканный, как черт. Попробовал для начала булочку, которая показалась ему почему-то очень даже сладкой. Как там гласит народная мудрость? Пересолил, значит, влюбился? А если пересластил, тоже влюбился? «Неужели мама влюбилась?» – подумал Фальберг, перекрестился и побежал в лабораторию. Там он облизал все-все чашки, колбы и даже пробирки. И нашел. Сахарин нашел. Умница такая.
19: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
20: Микроволновая печь. В 1942 году американский инженер Перси Спенсер работал на электронную компанию, которая проводила испытания магнетронов, мощных генераторов электромагнитных колебаний, приводивших в действие радарные системы армии США. Однажды Спенсер слишком близко подошел к вакуумной трубке магнетрона. В этот самый момент инженер решил почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку в карман брюк и обнаружил, что шоколадный батончик превратился в пастообразную массу. Неужели в помещении так жарко? Почему-то полакомиться шоколадкой. Он опустил руку в карман брюк и обнаружил, что шоколадный батончик превратился в пастообразную массу. Неужели в помещении так жарко? Подумал Спенсер, вытер пот со лба, и тут его осенило. Он бросился в буфет, купил там кукурузных зерен, поднес их к магнетрону, и через пару минут по лаборатории разлетелся свеженький попкорн, как в кинотеатре.
21: Ну, голова. Голова.
20: Перси Спенсер догадался, что короткие электромагнитные волны способны на молекулярном уровне вызывать те же самые процессы, что и обыкновенный подогрев пищи на костре. Спенсер позвал коллег и предложил им провести небольшой эксперимент. Он взял яйцо куриное, положил его у магнетрона, после чего спрятался за спинами товарищей, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Получив облучение мощностью 10 киловатт, яйцо взорвалось на глазах изумленной публики.
21: «Скажите, пожалуйста».
20: Через несколько дней Спенсер сделал небольшой металлический ящик с отверстием. В него он вставил магнетрон, после чего поместил рядом с ним продукты, включил радиолокатор и стал ждать. Как и предполагал инженер, температура пищи начала стремительно расти. Так была изобретена первая в мире микроволновая печь.
21: С этого места поподробнее.
20: Все бы хорошо, но оказалось, что мощность, выделяемая магнетроном, не поддавалась какому-либо регулированию. микроволновка с легкостью подогревала горстку зеленого горошка или рождественскую индейку, но за одно и то же время. И если с индейкой все было нормально, то горошек-то превращался в зеленоватого цвета жижу. Тогда Спенсер предложил регулировать подачу мощности за счет периодического отключения магнетрона. К примеру, подогрел пищу ровно минуту, выключи магнитрон.

0: Трон, и проверь, что там с едой. Если готово, ну тут приятного аппетита. А не готово, грей дальше. Этот метод регулировки микроволновых печей не претерпел никаких изменений до настоящего времени. За что Перси Спенсеру большое, человеческое спасибо.
1: Да, есть что рассказать.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Однажды, работая с нитроглицерином, который отличался крайней нестабильностью, Альфред Нобель случайно уронил пробирку из рук. Бац! И все потекло. Но взрыва не последовало. Вылившись, жидкость впиталась в древесную стружку. Ею, кстати, был устлан пол лаборатории. Именно так Нобель понял. Нитроглицерин необходимо смешивать с инертным веществом. И получится что? Правильно, динамит.
4: Шведский химик Альфред Нобель – выдающийся ученый второй половины XIX века. Знаменитый создатель динамита, гремучего студня, детонаторов, бездымного пороха и других взрывчатых веществ имел еще более 350 патентов на собственные изобретения. При этом неутомимый исследователь занимался не только научной деятельностью. Именно Нобель наладил промышленное производство динамита. 93 завода в 20 различных странах выпускали продукцию по патентам своего владельца. Вот какую историю любил рассказывать Альфред Нобель.
5: «Узнал я, что кухарка моя замуж собирается. По такому случаю подарок полагается. Что ж говорю, к свадьбе получить хочешь?» Она девушка скромная была и попросила подарить ей столько денег, сколько я зарабатываю за один день. И всего-то, вот думаю, удивила. А самому даже интересно стало, и сколько ж я зарабатываю за один-то день. Сел считать. Да, обещание я выполнил. Подарок к свадьбе сделал. Только потом уволилась моя кухарка и больше никогда и нигде не работала.
4: 27 ноября 1895 года в Париже известный изобретатель и предприниматель Альфред Нобель подписал необычное завещание. Основную часть своего огромного состояния он передал на учреждение специального фонда, предназначенного для выплаты ежегодных премий тем, кто приносит наибольшую пользу человечеству. Сегодня это самая авторитетная международная премия. Она носит имя своего создателя, выдающегося ученого, академика Шведской академии наук Альфреда Нобеля.
6: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Ученые Кронотского заповедника на Камчатке заметили худых серых китов в бухте Ольга. Животным нужны жировые запасы, чтобы пережить зиму. Некоторые киты до сих пор худые. Специалисты надеются, что они успеют накопить жир. Наблюдение ведется с берега из-за осенних штормов. Донные организмы в этой бухте наиболее продуктивны. Изучение краснокнижных животных проводится в рамках проекта «Серые киты на Камчатке». Изучение и сохранение редкой ахатаморской популяции. Он реализуется при поддержке президентского фонда природы. Чужеродный для Азовского моря вид грязевого краба начал распространяться и уже освоил весь Таманский залив. Об этом сообщили в Институте океанологии РАН. Вместе с тем, появление нового вида не несет серьезной угрозы экосистеме и может быть связано с изменением солености моря. Об этом телерадиокомпании «Звезда» рассказал океанолог Анатолий Таврический.
2: Сейчас в Азовском море происходит засоление. Раньше была соленость Азовского моря 11 промилле. Происходит поступление воды из Черного моря. Она становится более соленая. Любое вмешательство влияет на общую картину всего моря. За счет этого краба ничего страшного. Но надо постоянно мониторить.
1: Краб, о котором идет речь, питается небольшими беспозвоночными и может конкурировать с местными видами, а также с крабом Харриса, который широко распространен в Таманском заливе и Азовском море. Народные приметы перестают работать из-за изменения климата. Об этом агентству ТАСС сообщила заведующая кафедрой физической географии и экологии Тверского госуниверситета Ольга Сурсимова. Например, такие приметы, как дружный листопад, жди морозов или паутина летает в октябре, тепло задержится, устаревают вместе с климатом. Использовать приметы как прогноз погоды бессмысленно. Их место в культурной памяти, но не в оперативном планировании, указала ученый. Новое исследование американских ученых доказало, что 7 из 16 показателей планетарного здоровья достигли исторического экстремума. Уровень углекислого газа в атмосфере на 50% выше доиндустриального. Ледяные щиты Гренландии и Антарктиды сократились до рекордного минимума. Температура океана на максимуме. Темпы потепления выросли более чем в 7 раз с конца прошлого века. Усиление Эль-Ниньо может приблизить гибель коралловых рифов и деградацию Амазонии. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор о случайных открытиях в науке и в жизни.
8: Даже величайшие гении приходят к своим открытиям не без помощи окружающих, которые умом и не блещут.
4: В 1903 году французский художник, композитор и писатель Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил стеклянную колбу и с удивлением заметил, что она не разбилась, а всего лишь треснула. «Не понял», — подумал ученый и стал разбираться. Выяснилось, в стекляшке хранился так называемый коллодий. По-научному — эфирно-спиртовой раствор нитрата целлюлозы. Прости господи. Жидкость из колбы испарилась. Однако на внутренней поверхности стекла осталась тоненькая такая пленка. Вот она-то и предотвратила появление осколков. Так родилось небьющееся стекло. Молодец? Молодец! Только что ж вы все время что-то роняете, ребята, а? Правда, бывает и совсем иначе.
9: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
10: Законы Ньютона. Действие равно противодействию. Этот закон Ньютона мы вспоминаем, когда начальник начинает нас ругать. И нам работать, ну, в общем, совсем не хочется. А Ньютону хотелось? Наверное, нет. Но яблоки заставили, так и сыпались на голову. Только в саду присядет, бац, получил. На другое место перейдет, и там тоже бац. Как тут отдохнуть-то нормально? Мысли сами так и лезут.
11: Ох, и не говори.
10: Земля притянула яблоко, закон всемирного тяготения. Но третий закон Ньютона гласит, что действие равно противодействию. Что ж, и яблоко притянуло Землю. Ответ однозначный. Да, притянуло. Но только на очень маленькое расстояние, ну что-то около радиуса атома. А если вырваться за пределы, так чтобы ни Земля не притягивала ничего, тогда можно кинуть яблоко в космосе, например. Оно и полетит, и будет равномерно двигаться по прямой. Равномерно, ровненько. И это уже первый закон Исаака. Ньютона так звали. И жил он во второй половине 17-го, первой четверти 18 века. Сейчас среди ученых идут большие споры о том, могут ли яблоки вообще способствовать пробуждению гениальности. Некоторые утверждают, что это зависит от сорта яблока.
11: А вот отсюда поподробнее.
10: Злые языки сразу стали утверждать, что в Ньютоновском саду росла крупная антоновка, но мы-то знаем, что это не так, потому что ускорение движущегося тела прямо пропорционально силе, которую к нему приложили. Интуитивно это понятно. Сильнее двинул, сильнее полетело. Но ускорение еще и обратно пропорционально массе. И это ясно. Легкое улетело бы дальше, а очень тяжелое отбило бы пальцы ног. И от сорта яблок это не зависит. Ускорение равно сила, деленная на массу. Второй закон Ньютона. Закона получилось всего три. Ньютон один.
11: Голова. Голова?
10: Эти законы получили название законов механики. Они и до сих пор применяются. Повсеместно. От полета в космос до досуга автомехаников после работы. Потому что законы эти фундаментальные. А Ньютона до сих пор считают чуть ли не самым гениальным ученым всех времен и народов. Но мы-то знаем, в чем дело. Просто в семье мелкопоместных дворян, в которой он родился, был очень хороший яблоневый сад. Судя по всему, экологически чистый, и это доказано. Итак, вот они, законы механики Ньютона. Первый. Если на тело не действуют никакие силы, оно равномерно движется по прямой. То есть кинули — летит. Второй. Ускорение равно силе, деленной на массу. Пинок — лучшая тому иллюстрация. Третий. Всякое действие имеет противодействие, равное по силе и направленное навстречу. Тут уж сами решите, что это напоминает.
9: Да, есть что рассказать.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор. Колумб, как известно, искал загадочную и таинственную Индию. А открыл на нашу голову, сами знаете что. Получается, научные достижения, пусть и географические, можно совершать без всяких там падений и разбиваний пробирок и никому не нужного подогрева. С этим категорически был не согласен американский химик Рой Планкет. В свое время он работал над созданием нового перспективного вещества для холодильного оборудования — фреона. Для этого он хранил специально опытное газовое сырье в особых баллонах. Плюс там же был еще и сухой лед. Однажды один контейнер вскрыли, чтобы проверить, ну как там, все ок, нет? А тут, опаньки, газ из баллона не пошел. А рядом, то есть внутри контейнера, произошла так называемая полимеризация. Появилось вдруг некое белое вещество, внешне схожее с воском. Планкет исследовал свойства непонятного полимера и обнаружил, что новый материал устойчив к воздействию тепла, химически неактивен и очень скользок. Так на свет родился тефлон. Но не все, повторяюсь, далеко не все открытия были сделаны по воле случая. При этом ко многим своим научным достижениям ученые относятся даже с юмором. Иногда это откровенный сарказм. Что ж, они, видимо, что-то знают, но никому об этом не говорят.
12: Человек в кадре. История одной фотографии.
13: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
14: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
12: История одной фотографии.
13: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
12: Человек в кадре.
4: Наша сегодняшняя программа завершена. Говорили мы сегодня о случайных открытиях в науке и в жизни. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, наши праздники,
16: и каждому дано яблоко.
17: Перед нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
18: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
4: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Михаил Пришвин.
2: За свою жизнь певец русской природы, так называли Михаила Пришвина, освоил десятки разных занятий. Помимо писательства и работы корреспондентом, он был учителем, охотником, краеведом и замечательным фотографом. С особенной любовью он дрессировал собак и, конечно, много путешествовал. Сначала пешком, потом на автомобиле.
1: На первый взгляд.
2: Пришвин научился водить машину в начале 30-х, когда ему уже стукнуло 60 лет. Для него машина стала не роскошью, а необходимостью. Он много ездил по стране в поисках тем и сюжетов для книг. Писатель шутил, что оказался самым пожилым автолюбителем в столице.
1: В чем изюминка?
2: Но вот что интересно. Пришвин отдавал предпочтение грузовикам. И самой большой его страстью стала списанная полуторка, из которой он сам соорудил дом на колесах.
3: Я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.
2: И ведь устроил. Старенький грузовичок превратился в четырехкомнатные апартаменты, где разместились рабочий кабинет, спальный отсек на троих, фотолаборатория и даже место для собак. Дом на колесах получил прозвище «Мазай». На нем писатель и путешествовал, как и планировал, с ранней весны до глубокой осени, по лесам и бездорожью. И только после войны Пришвин с удовольствием сменил его на новенький «Москвич».
1: Михаил Пришвин. Человек с изюминкой.
4: Сегодня в программе «Область знаний». «Наука побеждать» Григория Потемкина. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
5: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет» — центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
1: 15 октября. Этот день в истории.

0: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая сталинградская битва.
1: Этот день в истории. 2. История с географией. Ангорка.
2: Теплая, мягкая на ощупь, шерстяная ткань с характерным нежным ворсом. Очень приятно кутаться в нее зимой. Название связано с историческим местом происхождения – Ангорой. Это на востоке Анатолийского плоскогорья. Теперь здесь столица Турции, город Анкара. Похоже, не правда ли? Ангора, Анкара.
1: История с географией. Ангорка.
2: Изначально ангорой неофициально называли шерсть коз, которых разводили только в Турции. Долгое время турки были монополистами в этой области и не разрешали вывозить ценных животных за границу. Многие пытались подделать или найти похожее сырье, но, в конце концов, это получилось у китайцев. Они стали производить похожую по внешнему виду пряжу из пуха кроликов и назвали ее «ангора». Да-да, так и получилось, что сегодня ангорка – это пух кроликов. И к турецким козам он никакого отношения не имеет.
1: История с географией.
2: Турции пришлось потесниться на мировом рынке. Но как назвать традиционный продукт? Ангорка-то отпала сама собой. В конце концов, назвали его махером, что по-арабски означает «избранный». Но своих коз турки тоже не сберегли. Первым переселенцам в Южную Африку удалось с большим трудом заполучить в Турции 12 ангорских козлов и одну козочку. Сегодня ЮАР – крупнейший поставщик махера на мировой рынок.
1: Ангорка. История с географией.
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это «Крупным планом». Программа Алексея Мухина. Сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за сутки установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черная в Харьковской области. Там российские военные сжимают кольцо окружения ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве проинформировали также, что штурмовые подразделения 51-й армии продвигаются в северо-западной части Доброполья в ДНР. Подразделения морской пехоты продолжили наступление в западной части города. Цели спецоперации определены, позиция России по Украине не изменилась. Об этом заявил Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, Зеленский неоднократно отвергал соглашение по дизелю с США, которое поддержали Москва и Вашингтон. Вместо этого он требовал поставок ракет, чтобы продолжать удары по российской энергетической инфраструктуре.
2: Подобное поведение стало обычным для господина Зеленского, который считает, что весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен. И ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными, он идти не готов. Мы исходим из того, что цели специальной военной операции определены, в отличие от позиции Запада по украинскому кризису, которая меняется регулярно на 180 градусов, или, как Анна-Лена Бёрбок в свое время сказал, на 360, наша позиция никогда не менялась.
1: По словам главы МИДа, Зеленский не готов к конструктивным действиям и обставил проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями. НАТО и Евросоюз знают о последствиях попыток изолировать Калининградскую область. Соответствующие сигналы доведены до их сведения, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Дипломат отметил, что любые попытки нарушения жизнеобеспечения региона будут иметь последствия. Ранее премьер Эстонии заявлял, что намерен инициировать вывод из эксплуатации газопровода, который обеспечивает резервный транзит российского газа в Калининградскую область. Орфоэпические ошибки в разговорной речи не должны становиться нормой русского языка. Языковые нормы складываются десятилетиями и столетиями. Ошибки в ударениях и произношении не нужно поощрять. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, необходимо заниматься просвещением и повышать культуру речи. Ранее филолог Владимир Пахомов предположил, что ударения в словах «вручит», «сверлит» и «звонит» в будущем могут измениться. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Кап раз, кап два, кап три. Капитошка какая-то получается. Но это на гражданке. Любой военный человек вам скажет: кап раз значит капитан первого ранга, кап два второго ранга, ну, а кап три, соответственно, капитан третьего ранга. Сегодня поговорим о последнем.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан третьего ранга.
1: В военно-морском флоте России этот воинский чин соответствует званию майора в сухопутных войсках и авиации. Если офицер служит, скажем, в гвардейской части, то к нему следует обращаться гвардии капитан третьего ранга.
0: История воинских званий.
1: Многие из нас хорошо помнят советский фильм «Командир счастливой щуки». Он рассказывает о подвиге капитана третьего ранга Алексея Строгова в исполнении известного актера Петра Вельяминова. В 1942 году в очень сложной ситуации ему удается спасти своих людей и выполнить боевое задание. Но немногие знают, что сюжет этой картины основан на реальных событиях. А у командира подлодки «Ща-721» Строгова было сразу три прототипа. Расскажем про одного из них.
0: По случаю присвоения.
1: Знакомьтесь, капитан-лейтенант Семен Иванович Коваленко. В 42-м получил задачу высадить на берег Норвегии в советскую разведгруппу. Находясь в надводном положении, наша субмарина внезапно оказалась в окружении трех немецких кораблей. Коваленко находился на мостике и был тяжело ранен в ногу. Тогда отважный капитан дал команду на погружение без него. Приказ был выполнен, а командира сочли погибшим. Но он выжил. Гитлеровцы выловили его из воды, ампутировали простреленную ногу и отправили в концлагерь. После войны обнаружились протоколы немецких допросов. Из них следует, что капитан Семен Коваленко остался верен присяге и не сообщил врагу ровным счетом ничего. А в 1944-м советского офицера-подводника расстреляли за попытку поднять восстание среди заключенных. Да уж, геройский был мужик. И фильм хороший.
0: Капитан третьего ранга. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда.
3: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
4: Гитлер называл его лучшим пейзажистом Европы и даже подарил художнику собственный альбом акварельных рисунков. Глупец. Ничего не подозревающий фюрер восхищался работами самого засекреченного советского резидента в Берлине.
5: Николай Глущенко.
4: Мальчишка наблюдал, как создают иконы русские артельные богомазы. Один рисовал лик святого, второй — одежду, третий наносил на доску различные мелкие детали. Николай смотрел и учился. В те времена, а на календаре был 1914 год, картины 13-летнего пацаненка восхищали даже самых опытных мастеров. Казалось бы, впереди блестящие перспективы. Но тут началась Октябрьская революция, и совсем еще юного художника мобилизовали в армию генерала Деникина. Потерпев поражение, белогвардейцы бежали в Европу. Так Николай Глущенко оказался в Германии.
6: Поздравляем! Вы приняты в Берлинскую высшую школу изобразительного искусства.
4: Ему помогли русские эмигранты, оплатили учебу в элитной студии живописи. Уже совсем скоро, в 1924 году, Николай Глущенко познакомился с Александром Довженко. Известный в будущем кинорежиссер работал тогда в нашем посольстве. Именно он, Довженко, порекомендовал молодого художника советской разведки. Так началась очередная...
2: Тайная война.
4: Агентурное имя Ерема. Он должен был устраивать выставки во всех крупных городах Европы. В Мадриде, в Вене, Лондоне. И знакомиться с нужными людьми. Что ж, работы Николая Глущенко действительно пользовались невероятным успехом. Его полотна висели рядом с картинами Матисса и Пикассо. Однажды французская пресса сообщила:
6: этот русский эмигрант не только художник, но и чемпион по легкой атлетике. Он заплывает в море так далеко, что с обратной дорогой расстояние может составить до 8 километров. А вечером, надевая смокинг, он превращается в эдакого красавца на обедах в международном обществе. Блеск и очарование.
4: Быть на виду, привлекать всеобщее внимание – вот его задача. И вскоре мастерскую Глущенко посетил и вправду очень важный клиент. Приманка сработала. Бельгиец Андре Мирабо, успешный коммерсант, разработчик секретных вооружений, большой ценитель искусства. Глущенко не стал продавать ему свои картины, он их подарил. Так завязалась крепкая дружба, и ничего не подозревающий коллекционер стал регулярно рассказывать нашему агенту о новых видах военной техники. На Лубянке эту информацию оценили.
6: Высылаю чертежи 250 видов оружия. В частности, авиационных моторов для истребителей. Подпись «Ярема».
4: Он страшно боялся разоблачения. Просил отозвать его в Москву, но из центра поступила срочная шифрограмма. Оставаться в Берлине еще как минимум 2 месяца и организовать очередную выставку. Последнюю. Шел 1940 год. Глущенко задание выполнил. Был крайне удивлен, когда к нему в гости неожиданно нагрянуло высшее руководство Третьего Рейха во главе с Риббентропом. Министр иностранных дел Германии вручил нашему разведчику подарок от самого Гитлера – альбом фюрера с его собственными акварельными рисунками. Через неделю этот альбом лежал уже в кабинете Сталина, а рядом – тайная записка из Берлина.
6: «Немцы обманывают. Будет война».
4: Вождь народов не поверил. А зря. Его так и не разоблачили. Он вернулся на родину в начале 1941 года. Работы талантливого художника до сих пор хранятся в музеях Франции, Германии, США и Канады. Их можно увидеть и в России, в Третьяковской галерее. На каждой картине стоит подпись
5: «Николай Глущенко.
2: Тайная война».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости. А теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, заместитель командира взвода обеспечения 106-й дивизии ВДВ Кирилл Звягин должен был доставить боеприпасы на передовую. По дороге его автомобиль попал под сильный минометный обстрел. Военнослужащий сумел вывести машину из-под огня и добраться до места назначения. В результате парашютно-десантный батальон смог выполнить поставленную боевую задачу. За проявленную храбрость и мужество замком взвода Кирилл Звягин был награжден медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Это письмо было найдено на поле боя в солдатском медальоне.
5: 12 мая 1943 года. Здесь, у деревни Княжино Смоленской области, вели последний бой с фашистами гвардейцы-минеры-разведчики. Старший лейтенант Николай Колосов, токарь из Фурманова, 24 лет. Старший сержант Горячев Володя, школьник из Омска, 19 лет. Младший сержант Слава Ефимов, студент из Калинина, 19 лет. Красноармеец Ваня Базалев, комсорг Балтутинского колхоза, 21 года. Красноармеец Миша Мягкий, служащий из Белгородской области, 21 года. И я, Филипп Безруков, рабочий из Челябинска, 22 лет. Прощайте. Живите после войны хорошо, мирно.
4: Авторы письма – военнослужащие 10-го гвардейского отдельного батальона минеров Калининского фронта. Весной 43-го года в тыл гитлеровских войск небольшими группами был заброшен советский диверсионно-разведывательный отряд. Одну из таких групп – возглавлял командир взвода гвардии старший лейтенант Николай Колосов. Основная задача – подрыв неприятельского эшелона. Выполняя боевое задание, наши минеры обнаружили и уничтожили крупный склад вражеских боеприпасов. Уходя от преследования, бойцы Красной Армии отошли в лес возле деревни Княжино Смоленской области, сосредоточились на высоте 207,8, где хранился запас тротила, после чего заняли круговую оборону. Более 3 часов сражались они с превосходящими силами противника. Уничтожили 120 гитлеровцев. И только когда погиб последний гвардеец, фашисты смогли занять высоту. Немцы не хотели верить, что им противостояли всего 6 красноармейцев. Каратели надругались над их телами. Выкололи глаза, отрезали уши, носы. Похоронили наших солдат местные жители. 4 декабря 1943 года приказом командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта все 6 гвардейцев были представлены к званию Героя Советского Союза. Посмертно. Этим же документом их навечно зачислили в списки 1-й роты 10-го отдельного гвардейского батальона минеров. В 1975 году, к 30-летию Великой Победы, останки красноармейцев перезахоронили возле села Микулино Смоленской области.
5: Над братской могилой, где покоятся сразу 6 героев Советского Союза, установили 12-метровый гранитный монумент. На нем имена: Николай Колосов, Владимир Горячев, Михаил Мягкий, Вячеслав Ефимов, Иван Базалев, Филипп Безруков.
1: Личный состав. Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Новости культуры. Советник президента Елена Ямпольская заявила, что использование дипфейков умерших актеров в кино неприемлемо. По ее мнению, никто, ни родственники, ни продюсеры не вправе решать за покойного артиста, в каких проектах использовать его образ. Ямпольская подчеркнула, что при жизни актер сам мог выбирать, где сниматься. Это право следует уважать даже после его смерти. Она назвала защиту образа умерших артистов моральным долгом нынешнего поколения. «Необходимо о них заботиться и защитить актеров, когда они сами себя защитить уже не могут», — резюмировала советник президента. Генеральный штаб ВМФ предоставил Русскому музею 3 батальных полотна художника Ивана Айвазовского. Они станут настоящей сенсацией выставки. Генеральный директор Русского музея Алла Манилова в комментарии телерадиокомпании «Звезда» рассказала подробности.
3: 3 крупноформатных батальных полотна, которых не видит никогда посетитель ни одного музея. Поэтому это, в общем, можно отнести к сенсациям нашей выставки. 3 батальных полотна, 2 на 3 метра, примерно их размер, которые мы получили эксклюзивно, абсолютно, из главного штаба военно-морского флота при поддержке Министерства обороны России и лично министра Андрея Ремча Белоусова. Поэтому посетители выставки наконец смогут увидеть то, что обычно никто не может увидеть.
2: Масштабная выставка в стенах Русского музея соберет в себе более 200 произведений Ивана Айвазовского. Посетителям представят шедевры первого ряда из коллекции музея. «Девятый вал», «Сотворение мира», «Всемирный потоп», «Брик Меркурий», атакованный 2 турецкими кораблями и другие. В Новосибирске пройдет 2-й сибирский оперный фестиваль певицы Василисы Бержанской. Мероприятие продлится до 30 декабря. На сцене выступят более 20 звезд мировой оперы из Мексики, Италии, Монголии, Армении и других стран. Среди участников – солист Метрополитен оперы и Венской оперы Рамон Варгас и другие выдающиеся исполнители. Зрители ждут постановки, концерты, в том числе «Вечер русской музыки» и финальный концерт «Барокко 2.0», а также образовательный блок для молодых вокалистов. Организаторы ожидают около 5000 зрителей в залах. Все концерты также будут транслироваться онлайн. Республика Бурятия ведет переговоры с актером и режиссером Стивеном Сигалом о съемках фильма по роману бурятского писателя Алексея Гатапова о юности Чингисхана. Речь идет о 5-томнике «Темуджин». Об этом сообщили в Министерстве туризма Бурятии. Отмечается, Сигал ознакомился с книгой и планирует ее детально изучить. При этом не исключается, что в итоге может появиться не фильм, а сериал по стилю, похожий на «Игру престолов». Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Сегодня в программе «Область знаний». Наука побеждать Григория Потемкина. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Боевые корабли.
0: Потаенное судно Никонова.
2: Он родился в подмосковном селе Покровское. Безграмотный плотник Ефим Никонов мастерил для детишек различные забавные игрушки, а вечерами придумывал всяческие деревянные механизмы, как тогда говорили, на военный лад. Однажды, заплатив знакомому писцу, Ефим отправил письмо Петру Первому. «Сделаю на неприятелей угодное судно, которое на море в тихое время будет разбивать корабли хотя бы 10 или 20, и для пробы тому судну учиню образец». Царь на послание не обратил никакого внимания. Однако Никонов отправил государю еще один, точно такой же документ, и Петр во гневе приказал немедля взять бумагоморателя и доставить его, как есть, в Петербург.
0: Оружейка.
1: Боевые корабли.
0: Потаенное судно Никонова.
2: Внимательно выслушав конструктора-самоучку, первый русский император повелел ему, таясь от чужого глазу, сделать для начала действующую модель подводного судна. Получилось что-то вроде огромной деревянной бочки, которую положили на бок. В качестве движителя использовались весла. Экипаж — 4 человека. Для испытаний выдали особые замерочные часы — 50 свечей, что соответствовало времени пребывания под водой порядка 10-12 часов. Погружалось судно, набирая забортную воду, всплывало при помощи поршневой помпы, которая эту самую воду откачивала.
0: Оружейка.
1: Боевые корабли.
0: Потаенное судно Никонова.
2: По замыслу конструктора, лодку планировалось оснастить несколькими орудиями, но от этой идеи быстро отказались. Зато сделали шлюзовую камеру, через которую под водой должен был выходить водолаз в скафандре и с помощью различных инструментов разрушать днище вражеского корабля. И это не шутки. Никонов повелел сшить для смельчака особый костюм. Двуслойный кожаный камзол и штаны, да на голову, обитый также кожею, деревянный бочонок выдать. Да против глаз вырубить окошки, которые защитить свинцовою пленкою и лошадиными волосами. Осенью 1724 года на реке Неве в присутствии Петра Великого прошли первые испытания чудо-лодки. Прошли неудачно. Судно камнем пошло на дно, ударилось о грунт и проломило днище. Все выжили. Корабль вытащили на берег, а государь повелел, чтобы Никонову никто конфуза в вину не ставил. Что ж, были еще испытания, и все со знаком минус. То подводный корабль давал течь, то рассыпался прямо на ходу. Однако нынешние специалисты утверждают, по техническим решениям, несмотря на все неудачи, лодка Ефима Никонова действительно являлась прообразом современной субмарины.
0: Потаенное судно Никонова. Оружейка.
3: Боевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
4: Осень 1788 года. В самом разгаре русско-турецкая война. Солдаты Екатеринославской армии готовятся к штурму вражеской крепости Очаков. В штаб командующего войском Григория Потемкина прибывает курьер из Петербурга. Он входит в шатер полководца и протягивает ему секретный пакет. Граф Потемкин улыбается. «Голубчик, Не время сейчас о делах говорить. Прошу к столу. На столе пышут жаром ароматные биточки. Битки армейские по походному. Популярное у русских полководцев блюдо. Вкусное, но при этом быстрое и очень простое в приготовлении. 1,5 фунта, это примерно 800 граммов говядины, отбивали обухом ножа и обваливали в пшеничной муке. На сковородке растапливали ложку сливочного масла и укладывали туда говядину вместе с порезанным кружочками луком. А дальше действовали в зависимости от обстановки. Если все спокойно и армия отдыхает на постое, лучше всего приготовить битки в русской печи. Если дело происходит в походе, блюдо можно приготовить хоть на керосиновой плитке. Главное не забыть, когда одна сторона говядины хорошенько прожарится, перевернуть ее на другую, подлить на сковороду полстакана солдатского кваса и поставить обратно на огонь. Когда мясо окончательно готово, его разрезают на ломти и уже в таком виде битки армейские по походному подают к столу. А тогда, в 1788 году, курьер из Петербурга, отобедав вместе с князем Потемкиным вкуснейшими битками, отправился обратно в столицу с военными донесениями и личным письмом от излюбленного фаворита Екатерине II. Вскоре наши войска начали штурм Очакова. Несмотря на отчаянное сопротивление турок, крепость была взята. Очаков стал российским. Отметить славную викторию Григорий Потемкин решил вкусным обедом. Почетное место на столе занимало одно из его любимых блюд – армейские битки по походному. Князь хорошо знал.
3: Война войной, а обед по распорядку.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
6: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет». Центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
5: 15 октября. Этот день в истории.
6: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
5: Этот день в истории. Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
7: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами.

0: даже молодежь. Причины известны. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа, травмы, лишний вес. Все это изнашивает суставы, вызывает воспаление и боль, которая отравляет жизнь и может довести до инвалидности. Скажу сразу, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи и боли – не приговор, если своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиатон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 155 66. Повторю, 8 800 155 66.
1: И как же тогда это можно сделать?
0: Вы знаете, в своей практике я вижу это каждый день. Ко мне приходят люди, отчаявшиеся избавиться от боли и уставшие от замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустил. Лечение симптомов дает лишь временную передышку. А проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. Она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Разрушение хряща, нарушение питания, воспаление, отложение солей. Чтобы разорвать этот круг, надо понять простое. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно лишь помочь.
1: Когда дошли до такого открытия?
0: Еще в советское время это понимали, особенно в большом спорте. В условиях необходимости устанавливать мировые рекорды возникала необходимость в сжатые сроки поставить спортсменов на ноги. Для этого использовали различные физиотерапевтические лечебные воздействия. Их применяли при артрозах, артритах, воспалениях связок, травмах коленей и позвоночника. Наши спортсмены после такого лечения устанавливали мировые рекорды и получали золотые медали. Такие подходы в лечении давали спортсменам серьезное преимущество – быстрое и естественное восстановление. И вот сегодня стало ясно – методика, опередившая свое время, может работать не только для чемпионов. Сегодня этот подход стал доступен всем, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в медицинском приборе «Физиатон» для домашнего применения.
1: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробно.
0: «Физиатон» входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества. Его действие направлено на лечение, то есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Он запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
1: Невероятно. А как можно стать обладателем этого прибора?
0: Получить консультацию и заказать «Физиатон» можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону. 8 800 155 66. 8 800 155 66. Тем более сейчас пенсионеры могут получить его по льготной цене. У «Физиатона» есть 4 мощных принципа лечебного воздействия, которые дополняют друг друга. Первый – электроимпульсная терапия. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервное окончание. Электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
1: Прекрасное действие «Физиатона».
0: Безусловно. Иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
1: А что происходит дальше?
0: Вы знаете, включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада из соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае к клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества.
1: Интересно как. Алексей Викторович, а что насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
0: Дело в том, что в «Физиатоне» есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина. Ускорение деления здоровых хрящевых клеток, что способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости. А она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
1: И это все возможно в том числе дома?
0: Именно. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете. А в это время идет ваше личное, комфортное и абсолютно точная процедура восстановления и лечения болезни.

0: не суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
1: Ничего ж себе.
0: Хм, точно. А у физиотона есть еще и четвертый принцип лечебного воздействия. Низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе – это и есть комплексное лечение. Подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, невралгии и других проблем с опорно-двигательным аппаратом. А еще физиотон борется с последствиями травм.
1: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене с бесплатной доставкой можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 155 66. 8 800 155 66. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями. Смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить? С мыслью об операции?
0: А вот и зря. Потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков. Их дальнейшее разрушение. И, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиотон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи. Представьте, что у вас может появиться шанс спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово!
1: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиотон?
0: Сейчас на физиотон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 155 66 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиотон по этой акции ограничено.
1: Вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 155 66. Консультация тоже бесплатная. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиотон. 8 800 155 66.
0: Главное, помните, физиотон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует воздействию на причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действие направлено на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции.
1: Согласна на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
0: Будьте здоровы.
1: Друзья, если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 155 66. Успейте получить физиотон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич. ИНН 025 601 745 183. ОГРНИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, АЯ-20.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
3: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны государств, участников Содружества независимых государств.
2: Мы рассмотрели комплекс вопросов, нацеленных на дальнейшее повышение боевых возможностей наших армий, развитие взаимодействия в военной сфере. Проанализированы результаты и приоритеты совместной деятельности по военному сотрудничеству в интересах евразийской и региональной безопасности с учетом международной обстановки. Большое внимание уделено организации оперативной и боевой подготовки войск. Это направление взаимодействия является основной темой нашего заседания.
1: Глава российского военного ведомства отметил, что в рамках заседания определены направления внедрения боевого опыта специальной военной операции в подготовку войск. Сегодня ночью наши вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. В Одесской области били по инфраструктуре порта «Измаил». Там хранили грузы для украинских формирований, а в море ударили по двум морским судам. Они доставляли в порт Одесса грузы военного назначения. В зоне спецоперации подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области установили контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черные. Бойцы сжимают кольцо окружения вокруг боевиков и расширяют внешнюю зону контроля. А подразделения группировки войск «Центр» в Доброполье, ДНР, продвигаются в северо-западной и западной частях города. За сутки там освободили 31 здание. Атомный подводный крейсер «Новосибирск» Тихоокеанского флота принял участие в учении. Экипаж провел пуски крылатых ракет в акватории Тихого океана. Морскую мишень, имитирующую корабль условного противника, подлодка атаковала ракетой «Оникс». Цель была поражена на расстоянии более 170 километров. Вторую цель на полигоне «Кура» в Камчатке уничтожили ракетой «Калибр». Расстояние до нее превысило 1200 километров. Безопасность в районе стрельбы и закрытие зоны для гражданских судов и авиации обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Евгений Сураговский был в составе разведывательной группы. Он обнаружил вражеский опорный пункт в лесополосе. Боец открыл огонь, использовал гранаты и так вынудил противника отступить вглубь укрепления. Полученные сведения о позициях боевиков он оперативно передал на командный пункт. На основе этих данных по противнику ударили, чем создали условия для дальнейших действий подразделения. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Великий человек. Велик умом, велик и ростом.
4: Он приводил в беспорядок все.
3: Его фигура огромна, а внешность отнюдь не притягательна.
5: Красив, как день, весел, как жаворонок, сияет, как звезда.
6: Такие противоречивые оценки давали ему современники. Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Фаворит. Большой вельможа. Тайный муж Екатерины II. Талантливый полководец и дипломат. Каким он был на самом деле, расскажет кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: «Наука побеждать» Григория Потемкина. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев.
1: Область знаний.
3: Мы поговорим сегодня о науке побеждать. Нет, не Александра Васильевича Суворова, а Григория Александровича Потемкина. О том, каким был военным деятелем великолепный князь Тавриды. Иногда ведь, между прочим, о Потемкине, к счастью, это меньше уже сейчас, но в былые годы прежде всего говорили как о фаворите, но еще, конечно, об администраторе, да, который действительно во многом создал, не побоюсь этого слова, ту Новороссию, в плане ее освоил, обустроил. А вот военная деятельность его несколько лежала в тени и оставалась только в зоне внимания узких специалистов. Это несправедливо. Дело в том, что, во-первых, Потемкин, человек, имевший уже немалый военный опыт еще до начала своего фавора. А что именно? Дело в том, что он был участником русско-турецкой войны 1768-74 года. Причем он завершает ее уже в звании генерал-поручика. Он командует в рамках сражения этой войны вплоть до кавалерийского корпуса. В некоторых случаях ему подчинены до 5000 человек. Он кавалерист. И служба, так что его была не только до того, как он стал фаворитом, гвардейская, где он не принимал участие в боевых действиях, а он буквально был на фронте. Потемкин уже в то время весьма прогрессивно относится к тактике ведения боевых действий. Например, он использует тактику построения каре, то есть таких квадратов пехоты, внутри которых могла скрываться и беречь тем самым конница. Причем эти каре именно небольшие, компактные, между ними на ружейный выстрел расстояние, поэтому если хочет неприятельская конница между каре промчаться, то она несет потери от вот этой стрельбы, перекрестной часто со стороны каре. К этому очень позитивно относился главнокомандующий Петр Румянцев-Задунайский. Задунайский он получит этот титул после победы. И он высоко очень ставил Потемкина как военачальника. Безусловно, не на уровне главного командования, но серьезно на тактическо-оперативном уровне. И уже тогда, например, Потемкин задумывается вообще, что обучение войск нужно максимально адаптировать к актуальным боевым действиям. Что он и будет делать, когда Григорий Александрович, собственно, станет вначале вице-президентом военной коллегии, то есть военного ведомства с 1774 года, а в 1784 году он станет президентом военной коллегии, то есть всех сухопутных военных сил, потому что флот относился к адмиралтейству коллегии. Хотя на самом деле в Новороссии под его началом будет уже и Черноморский флот тоже, как особое положение, подчеркивая Потемкина. А какие же нововведения на этом посту будут со стороны Потемкина? Во-первых, будет сокращена шагистика в обучении войск, то есть не бесконечная муштра, она буквально была бесконечной, которая хороша для парадов, но плоха для боевых действий. А прежде всего те актуальные приемы, например, рассыпной строй, либо построение колоннами. Линейная тактика полностью не убирается, но она используется творчески. Она для него не догма. Это не фетиш для Потемкина. И здесь, конечно, можно вспомнить, это все параллельно люди, не только живущие, но и взаимодействующие между собой, безусловно, и Суворова. А с Суворовым они знакомы еще с времен Первой русско-турецкой войны под Силистрией, ныне Силистра болгарская, с 1773 года. И об их взаимоотношениях буквально сейчас я тоже буду говорить. Потемкин очень прогрессивен в том, что он покровительствует, продолжая линию Румянцева, егерским подразделениям. То есть егеря – это стрелки, которые действуют уже в рассыпную. Они могут перезаряжать свои, как правило, нарезные чаще штуцеры, даже находясь лежа. Они действуют в том числе из засад. Это фактически спецназ того времени. И он покровительствует, все больше становится егерских корпусов. Он также оказывает большое внимание развитию кавалерии, потому что у нас активный фронт боевых действий против Османской империи, где очень важна конница. Покровительство, безусловно, он и казачьим формированием, в том числе, кстати, переводу той части запорожцев, которые изволили верно служить России уже в Прикубанье, и к концу жизни Потемкина будет основана Черноморская, впоследствии со времен Александра II Кубанская, казачье войско. Он уже разрешает, например, им посмотреть Тамань, она им очень нравится, и первые поселения, они буквально вот конец жизни Потемкина, первые посмертные годы, но инициатива была его, такой кош верных казаков.
2: Наука побеждать Григория Потемкина.
1: Область знаний.
3: Конечно, когда мы говорим о том, что актуальность военной подготовки ввиду боевых действий, то невозможно было не обратить внимание Потемкина на униформу войск. Потемкин, будучи президентом военной коллегии, составляет записку на имя императрицы своих соображений о бомбардировании, о вооружении войск. Отмечает, что со времен Петра I при введении регулярной армии нередко неоправданно, как он анализирует, имело место перенимание, буквально как копирование тех элементов формы, которые были в Европе. И поясняет, что рекруту, который взят обычно из крестьянской среды, ну даже из мещанской, которые привыкли иметь, особенно крестьяне, рубахи широкого покроя, а также порты, они оказываются утянуты в мундиры с множественными подвязками. Они вынуждены наносить треуголки, шляпы. Офицерам, тем, которым боевые офицеры, тоже непросто. И офицеры и солдаты вынуждены прибегать к парикам. Я подчеркиваю, что парики пудреные, где, кстати, еще нужно было из своего особенно скудного солдатского жалования расходовать средства на пудру, на помадку. Они требовались и в боевые обстановки тоже их использовали, не только как парадный элемент. Потемкин прямо пишет: у солдат камердинеров нет. Солдатский гардероб должен быть таков, встал и готов. Как же здесь слышатся слова Суворова? А безусловно, здесь прям чувствуем мы, что речь шла и о том опыте, и в беседах, которые они вели. Ну и Потемкин при этом уже имел и собственный боевой опыт и был человеком все-таки не на уровне еще тогда главнокомандования, а достаточно близкой к этой унтер-офицерской, мы бы сказали сейчас сержантской, солдатской массе. Поэтому он, конечно, заботится об этом. Екатерина его услышала. И у нас вводится униформа наподобие курток вместо утягивающих этих кафтанов. Вместо вот этих лосин вводятся, по сути, штаны наподобие шаровар. Эти, кстати, изменения не касались гвардии, потому что гвардия только изредка принимала участие в собственных боевых действиях. А в основном находилась в Петербурге, и тем более гвардейские офицеры. Солдаты, кстати, гвардейские были тоже обрадованы, если бы там было введено, но они были склонны к щегольству, и было негативное отношение, если бы гвардии Потемкин тоже бы это вводил. Но главное, что в полевых полках эти нововведения были введены вместо треуголок и шляп, гренадерская каска с козырьком и с лопастями, которые и от зноя, и от стужи берегут воинов. Это очень важно, потому что, например, если мы воюем в Днепробукском лимане, то летом жара, а уже со второй половины осени, а которая переходит в зиму, там страшные буквально ветра, и там есть и бураны свои. Поэтому, конечно, вот эти треуголки, которые буквально слетают с голов, они неудобны. А в этих условиях еще нужно воевать. Как, например, Очаков будет взят в начале декабря 1788 года. Поэтому, конечно, это очень прогрессивные меры, которые были приняты по записке Потемкина в армии. Считалось, что фактически во всей Европе самая удобная униформа у наших воинов была. И эта униформа, между прочим, держалась недолго, к сожалению. Потому что Павел I это все перечеркнет. Это где-то только лет 12. Но зато вот в период русско-турецкой войны 87-91 года, это вторая из двух екатерининских русско-турецких войск, это уже была введена в это время униформа. Он требует минимизировать телесные наказания также к солдатам, только крайне нерадивых наказывать, а больше действовать разъяснением. Требует смотреть санитарное состояние лагерей, буквально хорошо ли прочищены котлы даже, и что будет смотреть всегда, говорит, на это, когда инспектировать будет, а не на то, какое щегольство себе позволяют офицеры. Реформированная во многом Потемкиным армия вступает в боевые действия в рамках русско-турецкой войны 1787-91 года, где Потемкин фактически вскоре становится главнокомандующим на театре боевых действий от молдавского княжества до Кавказского побережья Черного моря.

0: Черного моря, то есть по серьезнейшей такой дуге Северного Причерноморья. Он координирует действия армии и флота. Вообще он является собой новый тип главнокомандующего. Нам особо это нужно подчеркнуть. То есть действительно его уже касаются стратегические вопросы. Оперативно-тактические вопросы он передоверяет особо близким его лицам, в том числе очень важную роль здесь сыграют на суше Александр Васильевич Суворов, а на море Федор Федорович Ушаков.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Наука побеждать Григория Потемкина. Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев.
1: Область знаний.
0: Григорий Потемкин был главнокомандующим более сходным, как писал современник, не с Ахиллом, проявлявшим более не такой напор, личную храбрость, хотя он человек был храбрый и под пулями тоже не раз появлялся. До этого он тем более был вообще участником войны, еще не на уровне главного командования. Но более его сравнивали с Улиссом, то есть с Одиссеем. Он действовал более хитростью. Хитрость эта иногда доходила даже не только в плане военного, но и такого политического. Дело в том, что, например, крепость Хатин была взята без боя по договоренности с пашой турецким, а на него повлияла его супруга, а эта супруга была гречанкой, в свое время проданной своей матерью буквально в Константинополь вместе с своей сестрой, а сестра этой супруги турецкого паши была среди любовниц Потемкина и при этом была еще нашей агенткой в польских делах. То есть Потемкин использовал все условия. У нас не пролилась кровь наших воинов и капитулировала в несколько тысяч человек гарнизона крепость Хатин. При этом в предыдущую войну ее пришлось с боем брать. Но это не значит, что всегда получалось со всеми крепостями. Я хочу особо остановиться на осаде Очакова войсками под личным руководством Потемкина. Очаковскую эпопею с весны 88 года до декабря сравнивают с осадой Трои. И Потемкина упрекали в медлительности, в боязливости решительно идти на штурм Очакова. Но дело в том, что Очаков как раз что было выгодно для нас, сковывал очень большие турецкие силы, во-первых, которые могли бы брошены быть против наших войск и нашего флота на других направлениях. Он давал возможность улучшить состояние нашего Черноморского флота, потому что под Очаков шли во многом те турецкие суда, которые могли бы стать препятствием нашего Черноморскому флоту на других участках Черного моря, скажем так. Потом Потемкин ждал полноценного входа на стороне России в войну австрийцев. И поэтому вот это сочетание как военных аспектов, в том числе, чтобы лучше получили подготовку наши рекруты. Многие были новобранцы, их нельзя было сразу пускать на серьезнейшие укрепления, где даже европейские инженеры, прежде всего французские и прусские, помогали в укреплении туркам. Также понимание геополитической обстановки они диктовали Потемкину замедление действий под Очаковым. Потом он за четверть часа буквально будет взять этот Очаков. Но надо сказать, что, конечно, замедление имело и минус, потому что получилось, что санитарные потери во время осады, в том числе и обмороженными, и буквально были проблемы с продовольствием, и были ранения, которые получали наши воины при вылазках противника, и также была и гибель, они, конечно, были немалые. Но стратегически падение Очакова было важным успехом русской императорской армии. Конфликт, который имел место под Очаковым Суворова и Потемкина, дело в том, что Суворов решил на плечах сделавших вылазку турок, не согласовался с Потемкиным, попытаться ворваться в Очаков и потерял не менее 400 гренадер, а возможно даже и 800. И Потемкин выговорил Суворову, что люди не так дешевы. Сам Суворов был при этом ранен в этой стычке, и он его отстраняет от дел очаковских, и Суворов отъезжает на излечение, кстати, собственным своего медика Потемкин выделил Суворову. Суворов был недоволен вначале, что его позиция не разделяется Потемкиным, он даже сатирически писал на него стишки «Я на камушке сижу, на Очаков все гляжу». Но известно, что при этом Суворов был награжден по протекции Потемкина бриллиантовым пером в шляпу, при том, что в штурме Очакова Суворов уже не участвовал.
6: «Наука побеждать» Григория Потемкина.
1: «Область знаний».
0: А вообще покровительство Суворову, это именно покровительство стороны Потемкиным, известно буквально по множеству фактов. Он правая рука его в усмирении нагайцев, когда присоединяли земли Крымского ханства, и был по протекции Потемкина награжден орденом Александра Невского. Потом Суворов получил за блестящую свою победу, сбросив турецкий десант, не дав ему закрепиться при Кинбурне, орден Андрея Первозванного. И Потемкин пишет Екатерине, что в Суворове такая горячность службы, как не во всяком 25-летнем, а ему уже 60-й год идет. И мы даем иногда орден Андрея Первозванного тем, в коих нет ни веры, ни верности. А мне, как главнокомандующему, виднее, что Суворова уже нужно представить к этой высшей награде Российской империи, при том, что Екатерина рассуждала о каком-то материальном поощрении и говорила, что еще ведь Андрей Первозванный, не у всех есть те, кто находится дольше в генеральских чинах. Но наоборот, Потемкин настаивает мы в переписке, что Суворов уже заслужил Андрей Первозванный. Суворов получает за победу на реке Рымник Георгия первой степени также по протекции от Потемкина. Причем он пишет о том, Екатерине, что Суворов, как орел, нес со своим войском и спас от тяжелого положения наших австрийских союзников. А они уже дали фельдмаршала своему принцу при этом. А мы должны высшим военным орденом Георгия, причем первой степени, отметить Суворова. При том, что есть генералы, которые даже не стоят жалования, которые мы выплачиваем. А Суворов должен быть примерно и в научение им особо награжден. И она слышит Потемкина. И надо отметить, что при взятии Измаила является мифом то, что Потемкин как раз был робок, и только Суворов настоял на том, что он должен взять штурмом быть Измаил. Есть прямые военные документы, что Суворов распоряжается не сам по себе, а Суворов послан как раз Потемкиным уже с формулировкой, что просто он должен на месте оценить то, возможно ли все-таки взять приступом Измаил? А как раз ведь военный совет под началом генерала Гудовича предлагал Потемкину вести правильную осаду. А Потемкин отправляет Суворова. И Екатерине говорит Потемкин также, что он согласен с мнением Суворова, что нужно брать штурмом Измаил. Потемкин, как главнокомандующий, очень высоко оценивает заслуги Суворова по взятию Измаила. Эта крепость ведь казалась неприступным не только туркам, но и всей Европе. Он отмечает усердие, решительность, правильность в командовании, которые были проявлены со стороны Суворова. Именно по протекции Потемкина, которая была утверждена императрицей, Суворов получает звание подполковника лейб-гвардии Преображенского полка за Измаил, но самое главное – персональную медаль. Это единичные были случаи, их всего было несколько, по совокупности побед. Кинбурн, Факшаны, Рымник, Измаил. Также нам известно, что Потемкин оказывал системное покровительство выдающемуся флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову. Во многом без Потемкина его звезда бы не взошла в тот период. Он его выдвинул в начальство Севастопольской эскадры. Он его сравнивал со знаменитым британским адмиралом Роднеем в письмах к Екатерине II. По протекции Потемкина Ушаков награждался, причем как орденами и в повышении в звании, а также крепостными крестьянами и имениями. Дело в том, что он был сам мелкопоместный дворянин. И особо важно отметить, что Потемкин приветствовал те нововведения, которые в морских сражениях применял Ушаков. Так что Григорий Александрович Потемкин Таврический, безусловно, и сам был как военным администратором, так и военачальником, и полководцем, и видел те восходящие звезды, будь то Суворова, будь то Ушакова и других известных впоследствии военачальников, полководцев и флотоводцев, покровительствуя им.
6: Рассказывал кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Антон Махнырев.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В зоне спецоперации подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Нефедовской и Черным в Харьковской области. Бойцы сжимают кольцо окружения вокруг боевиков и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Министерстве обороны. Доброполье Донецкой Народной Республики части группировки «Центр» продвигаются в северо-западной и западной частях города. За сутки освобождено 31 здание. Кроме того, российские вооруженные силы снова ударили по целям на Украине. В Одесской области были атакованы объекты порта «Измаил», где хранились грузы для украинских формирований. А в море поражены два судна, которые доставили в порт Одесса военные грузы. В поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только Соединенные Штаты. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил Александр Новак. Вице-премьер отметил, что российский дизель востребован во всем мире. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки на мировые рынки в любой момент. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям. Россия снимает ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, добавил Александр Новак. Госуслуги будут сами напоминать россиянам о продлении лицензии и сообщать о положенных льготах. Об этом в интервью «Вестям» заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.
2: На сегодняшний день у граждан вообще запрос в том, чтобы услуги предоставлялись не по требованию гражданина, а проактивно, то есть по ситуации, в которой попадает гражданин или может попасть в будущем. Именно поэтому мы таким образом перестраиваем работу госуслуг, портала госуслуг, именно поэтому таким образом устроен сам мессенджер Макс, когда уведомления проактивно приходят гражданину.
1: Кроме того, Дмитрий Григоренко добавил, что сервис «Красная кнопка» для экстренной блокировки мошеннических действий появится на портале госуслуги уже в ноябре. Орфоэпические ошибки в разговорной речи не должны становиться нормой русского языка. Языковые нормы складываются десятилетиями и столетиями. Ошибки в ударениях и произношении не нужно поощрять. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, необходимо заниматься просвещением и повышать культуру речи. Ранее филолог Владимир Пахомов предположил, что ударения в словах «вручит», «сверлит» и «звонит» в будущем могут измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
4: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина, мать зовет» на Мамаевом кургане.
2: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина, мать зовет» в центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
1: 15 октября. Этот день в истории.
2: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
1: Этот день в истории. Теперь так не принято. История правил поведения.
3: В 1645 году на российский престол взошел 16-летний царь Алексей Михайлович. Юношу воспитывали в традициях православной веры, он был набожным и смиренным. Московские бояре довольно потирали руки. Таким покладистым мальчишкой будет легко манипулировать. Но что-то пошло не так. Новый самодержец прибрал всю власть к рукам и полностью изменил придворный этикет.
4: У портных немецкой слободы заказать для себя повелеваю платья по фряжскому крою, да аглицкие наряды привезти, газеты иноземные доставлять в срок и переводить в посольском приказе.
3: Народ был в шоке. Избранные статьи зарубежной прессы царь-государь лично зачитывал на заседаниях Боярской думы. Хотя дело это сугубо дворцовых дьяков. Дальше больше. Алексей Михайлович сам взялся составлять все без исключения дипломатические акты и послания. Что за профанация? А писари тогда на что? Но великий князь всея Руси не унимался. «К черту сани, подайте карету! Хоромы оклеить обоями, в Измайлове разбить виноградники!» Примерный семьянин, любитель соколиной охоты, благотворитель. В народе он получил прозвище «Тишайший». Государь навещал заключенных, а вдруг в чем нуждаются. Лично распоряжался о финансовой помощи больным. Сам раздавал милостыню, в особенности на Пасху. Для своих подданных царь Алексей Михайлович ввел строгий распорядок дня. Опоздал на службу? 12 раз окунись в проруби. Летом опоздал? Весной или осенью? Ничего страшного. Мы запишем, запомним. А зимой все одно наказание не избежать.
4: Я не зверь, но справедлив. Если опосля сих омовений виноватый и жив вернется, жалую его ко своему государеву столу.
3: Алексей Михайлович не любил хвостунов и подхалимов. Выражая свой гнев, он обращался к ним, как правило, непечатно. А надоедливого слугу мог запросто оттаскать за бороду и вытолкать за дверь. Однажды с государем поспорил боярин-консерватор Родион Стрешнев, противник всего нового. Поспорил и тут же получил в челюсть размашистый царский апперкот. В конце жизни Алексей Михайлович решил устроить в своем дворце так называемые комедийные действа. Участвовали в них иностранные актеры немецкой слободы. Церковники пытались объяснить государю: кривляние и шутовство весьма дурно влияют на духовность нации. Убедить не смогли. К тому же, первые в нашей стране театральные постановки очень нравились царским детям, в особенности Пете, то есть будущему Петру Первому. Видимо, уже тогда наследник царского престола хорошо понимал: реформы отца продолжать именно ему. Пройдет время, и он объяснит русскому народу, что жить по старинке уже никак нельзя.
0: Теперь так не принято.
5: Премьера

0: Маскировочный шарф снайпера. Прямоугольный шарф защитного, как правило, зеленого цвета, из легкого синтетического сетчатого материала размером 190 на 90 сантиметров. Он позволяет полностью обернуть голову, плечи и верхнюю часть туловища стрелка и скрыть его местонахождение от потенциального противника.
1: Форма и содержание.
2: В российской армии его ценят за многофункциональность. Маскировочным снайперским шарфом с камуфляжным рисунком бойцы часто оборачивают винтовку или автомат. Это решает сразу две задачи. Скрывает характерные очертания оружия и, самое главное, устраняет блики от линзы оптического прицела. При этом через шарф-сетку можно беспрепятственно вести наблюдение или прицеливание.
1: Маскировочный шарф снайпера
2: весит всего 250 граммов. Он легко складывается и запросто помещается в кармане, не сковывая при этом движение бойца. А еще такой шарф можно быстро скрутить и использовать как медицинский жгут, перевязать рану и остановить кровотечение. Кроме того, если растянуть снайперский шарф между ветками деревьев или камнями, то получится дополнительная маскировочная ширма, за которой очень удобно вести

0: Регенерировать элементы окружающей среды, то есть ветки, траву, листья. Это называется дополнительной маскировкой. Но есть одна проблема. Листья или трава быстро желтеют, вянут или скручиваются, особенно на солнце. Поэтому опытный снайпер меняет дополнительную растительную маскировку каждые 2 часа. Популярен маскировочный снайперский шарф и на гражданке. Его часто берут с собой на охоту или рыбалку. Он отлично защищает от комаров, гнуса, клещей и другой надоедливой живности.
1: Форма и содержание. Маскировочный шарф снайпера. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Но стоит нам посмотреть вооруженным глазом, и мы увидим 2 звездочки, 3 звездочки, а лучше, конечно, 1 звезду. Большую, маршальскую. История погон. Рассказывает специалист по униформе Олег Леонов.
1: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: батист. Отравился
4: нерец. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Когда в США отмечают День независимости?
8: 4 июля. Тогда подписали знаменитую декларацию.
6: А вот и нет.
9: Все сложнее. 4 июля 1776 года в Штатах утвердили финальную версию текста Декларации независимости. И в тот же день ее зачитали народу. Подписание отцами-основателями Америки этого документа состоялось позже, 2 августа. Однако до обретения настоящего суверенитета от Великобритании США оставалось еще далеко.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Еще целых 7 лет шла война за независимость. Только 3 сентября 1783 года, подписав Парижский мирный договор, Англия признала суверенитет штатов. Но для праздника, получается, выбрали день, когда власти официально объявили американцам о намерении стать независимыми, то есть 4 июля.
8: А я слышал еще о роли России в становлении США.
9: Это был важный дипломатический вклад. На просьбу британцев помочь им с подавлением восстания в колониях наша страна ответила отказом. Позднее созданная Россией Лига Вооруженного Нейтралитета, к которой присоединились многие державы, ослабила морскую блокаду Америки со стороны англичан.
6: А вот и да.
1: Чердаке.
10: Почти 20 лет назад группа американских психологов взялась проверить стереотип о женской говорливости и установила, что по количеству произносимых слов мужчины и женщины практически не отличаются.
1: Научный журналист Егор Быковский.
10: Напомню вам, что первая такая статья под названием «Действительно ли женщины разговорчивее мужчин?» вышла летом 2007 года в журнале Science. В ней ученые проанализировали записи фрагментов разговоров людей в повседневной жизни на протяжении нескольких дней в течение всего времени бодрствования. А в дальнейшем психологи подсчитали, что люди обоих полов в среднем произносили примерно равное число слов в день, около 16 тысяч. В исследовании тогда поучаствовали 5 групп американских студентов и 1 группа мексиканских студентов. В общей сложности, ну, где-то около 400 человек.

0: критики упрекали работу за то, что с более многочисленной и разнообразной выборкой статистика могла бы быть другой. Тем временем стереотип о склонности женщин к болтовне за прошедшие 20 лет никуда не исчез почему-то, хотя эмпирических подтверждений распространенному штампу никто так и не привел. Поэтому группа ученых, в которую вошел автор прежней работы, профессор психологии Матиас Мейль из Университета Аризоны, сочла необходимым воспроизвести исследование с теми же методами, но сильно расширив изначальную выборку более чем в 5 раз. В новой серии экспериментов повседневные разговоры разных групп людей записывали аж с 2005 по 2019 год в 4 странах – в США, Швейцарии, Сербии и Австралии. Общее количество участников составило 2200 человек, а их возраст колебался от 10 до 94 лет. Психологи собрали больше 600 тысяч аудиозаписей, после чего в них подсчитали количество слов, произнесенных каждым участником или участницей. Затем с помощью программ для лингвистического анализа оценили суммарное число слов за день.
1: Наука на чердаке.
0: И тут в новом исследовании мы видим уже немножко другие результаты. Женщины в среднем произносили 13 349 слов против 11 950 у мужчин. Это 10% разницы все-таки, не баран чихнул. Хотя, с другой стороны, показатель сильно варьировался от человека к человеку в зависимости от индивидуальных особенностей. К примеру, некоторые ограничивались менее чем 100 слов за день, а у других показатель мог превышать 120 тысяч. Рассмотрев разные периоды жизни, исследователи выяснили, что у подростков с 10 до 17 лет и в юности с 18 до 24 разница в количестве используемых за день слов между мужчинами и женщинами была намного меньше, чем в молодом и зрелом возрасте с 25 до 64, когда преимущество в пользу дам достигало более чем 3000 слов в день. Отдельно специалисты оценили влияние фактора стресса, поскольку есть гипотезы, что речь помогает женщинам справляться с напряжением. В таком случае в стрессовых условиях участницы должны были бы еще сильнее опережать мужчин по количеству произнесенных слов. Однако в действительности ученые обнаружили, что стресс существенно не влиял на эту разницу. А я вам так скажу, я лично не вижу большой разницы между 400 и 2000 испытуемых. Нужны как минимум 100 000 человек в этом важном эксперименте, чтобы подтвердить или опровергнуть расхожий тезис о болтливости женщин. Думаю, ожидать такого исследования осталось недолго. Современные инструменты позволяют записывать миллионы людей без проблем с утра и до вечера.
1: Наука на чердаке.
2: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. На встрече с «Деловой Россией» президент добавил, что предприниматели ежедневно доказывают, их планы прочно связаны с ростом благополучия граждан.
2: Российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.
1: Власти пока не полностью добиваются задач по укреплению фондового рынка, хотя он устойчив и надежно функционирует, заключил президент. В военных госпиталях внедряется цифровая медицина. Она будет работать на единой военно-медицинской информационной системе, которая позволит отслеживать лечение пациента от поступления до выписки, вести учет назначенных лекарств, сокращать время прохождения военно-врачебной комиссии и уменьшить документооборот, а также лишние перемещения военнослужащих. Внедрение программы начнется в декабре в госпиталях Курска, Брянска, Рязани и Махачкалы. Перед запуском системы заместители министра обороны Анна Цивилева и Дмитрий Щербинин проверили готовность цифровой инфраструктуры в ходе рабочей поездки войска Ленинградского военного округа. В поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только Соединенные Штаты. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил Александр Новак. Вице-премьер отметил, что российский дизель востребован во всем мире. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки на мировые рынки в любой момент. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям. Россия снимает ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, добавил Александр Новак. Россиянам запретят напрямую покупать и продавать криптовалюту друг у друга. Ограничения на проведение P2P сделок между частными лицами начнут действовать с июля следующего года. Суть этих операций заключается в том, что один человек переводит криптовалюту другому, а тот платит за нее напрямую, без организующего торговлю посредника. Банки России пояснили, что после вступления запрета в силу купля-продажа цифровой валюты непосредственно физическими лицами не будет включена в перечень разрешенных операций. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить.
4: Придворные шуты в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить. Мольер.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Придворные шуты в мировой истории». Они появились в средневековой Европе и, прежде всего, в Англии, где при дворе содержали огромный штат веселых шутов, в том числе женщин, которые без устали развлекали правителей, многочисленных рыцарей и вельмож. Нужно сказать, что собрания знати тех далеких времен были откровенно скучными. Вот и понадобились, скажем так, официальные персонажи, способные рассмешить кого угодно. В королевские шуты, как правило, набирали людей с физическими недостатками. Они жили во дворце и получали жалование. По приказу изображали всевозможные комичные сценки, играли на различных музыкальных инструментах, громко и задорно пели, читали, а иногда просто орали неприличные стишки. Одним словом, сплошной бардак и балаган.
7: «Не в бровь, а в глаз». Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
8: Как тебе новый специалист, а? Произвел впечатление?
9: Произвел. Шут Гороховый.
10: Шут Гороховый. Пустой, несерьезный человек. Чудак. Всеобщее посмешище.
8: Шут, ясное дело. Но почему Гороховый? Версий несколько. Первое касается особенностей средневекового юмора. В те времена самой смешной шуткой считалось громкое, прилюдное, акустическое действо определенного характера. Постоянную боеготовность шутам приходилось поддерживать потреблением большого количества бобовых. Гороховую похлебку тогда называли «веселым супом», а человека, веселящего народ таким образом, шут. Том Гороховым. Согласно другой гипотезе, выражение появилось еще раньше. На Руси так испокон веков величали ряженых, с ног до головы окутанных гороховой соломой. Скоморохи своим нелепым видом напоминали огородные чучела. Со временем так стали называть любого забавно одетого человека, веселящего своим видом публику. А может быть, этот персонаж появился еще раньше? При царе Горохе? А какой у такого правителя может быть шут? Ясное дело, шут Гороховый.
7: Не в бровь, а в глаз.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Впоследствии придворными шутами становились уже люди хорошо образованные, харизматичные, способные не только кривляться, но и поддержать разговор на любую тему. Не зря ведь говорят, быть на троне значит быть одному. Но король ведь тоже человек. Ему тоже хочется поговорить, ну хоть с кем-нибудь, по душам, пооткровенничать. Поэтому шуты нередко становились еще и ближайшими доверенными слугами монархов, их секретными посланниками, которые передавали важные любовные записки или тайные государственные поручения. И все же главные обязанности королевских весельчаков никто не отменял. В Испании уж точно.
7: «Теперь так не принято. История правил поведения».
11: 14 марта 1516 года Карл V Габсбург провозгласил себя королем Кастилии и Арагона. Испания стала единой страной. Новый монарх ввел строгий придворный этикет. Впоследствии его назовут абсурдным. государь, к примеру, не имел права сам налить себе вина. Это делал специальный виночерпий.
12: Несут чашу короля.
13: Вот чаша короля.
12: Чаша короля полна.
11: Виночерпий передавал ее сначала придворному врачу. Тот переадресовывал чашу главному дегустатору. Он, в свою очередь, ставил кубок на поднос, который дальше по назначению нес уже другой лакей, первый слуга.
12: Чаша с вином у короля.
11: Пустой кубок с теми же церемониями возвращали на положенное место. Французский посол в Мадриде вспоминал:
14: все действия государя и все его занятия совершаются день за днем настолько одинаковым образом, что кажется, будто бы он знает, что будет делать всю оставшуюся жизнь.
11: Удушающая испанщина. Так говорили о правилах поведения при дворе Карла V. Придуманный им этикет не менялся несколько веков подряд. Хуже всего приходилось королевам. К примеру, Мария Луиза д'Орлеан на почве ненависти к распорядку дня впала в депрессию, растолстела и умерла в 27 лет. И было отчего толстеть. Государыне запрещали танцевать, подходить к окнам, устраивать приемы, одеваться по моде, оставаться одной. Даже ночью в ее комнате спали фрейлины. Единственное, что разрешили королеве, так это завести двух попугаев. Все.
13: Клетку не открывать. С птицами не разговаривать.
11: Мария Луиза д'Орлеан была, по сути, затворницей в собственном дворце. Ежедневно за ней следила строгая надзирательница. Этикет прежде всего. Никто, кроме супруга и двух-трех доверенных фрейлин, не мог даже коснуться королевы.
14: Если государыня оступилась и упала, то она должна лежать и ждать, пока ее не поднимет соответствующая дама. Если таковой дамы на месте не окажется, то королева обязана оставаться на земле весь день, скорее, чем принять помощь от кого-либо другого.
11: Испанский придворный этикет могли нарушать только королевские шуты. Им разрешалось открыто выражать эмоции, рассказывать пошлые анекдоты, петь и танцевать. Шутов наряжали в разноцветные одежды и давали громкие имена: Барбаросса или Дон Хуан Австрийский. Правда, смеяться над их шутками запрещалось. Улыбаться можно, хохотать нет. Однажды немецкой принцессе фон Пфальц-Нойбург, будущей королеве Испании Марии Анне, строго-настрого объяснили, мол, это раньше у нас смеялись над неприличными историями. Раньше времена изменились.
15: Теперь так не принято.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. На Руси шутов называли дураками. Многие из них происходили из бояр или дворян, обедневших или попавших в немилость. У царя Ивана Грозного был свой любимый дурак. Князь Гвоздев Ростовский по прозвищу Осип Гвоздь. Каждый день этот человек в буквальном смысле ходил по лезвию ножа. Одна неудачная острота и... Николай Карамзин в своей «Истории государства российского» рассказывал.
16: Однажды, недовольный какой-то шуткою, царь вылил на Осипа миску горячих щей. Бедный смехотворец вопил, хотел бежать, Иоанн ударил его ножом. Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора. «Исцели слугу моего доброго», — сказал царь. «Я поиграл с ним неосторожно». Доктор отвечал: «Так неосторожно, что разве Бог и твое царское величество может воскресить его? В нем уже нет дыхания». Иоанн махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться.
17: В Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
18: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
19: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
21: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – придворные шуты в мировой истории. Как правило, королевские острословы носили колпаки с тремя длинными концами, которые олицетворяли ослиные уши и хвост. Несмотря на свои наряды, большинство шутов не были такими уж глупыми, какими хотели казаться. Некоторые из них, пользуясь вседозволенностью, даже влияли на политику государства. Подробности находим в романе Александра Дюма «Графиня де Монсоро».
22: Но в тот самый миг, когда в одной из дверей появился король Генрих III, в противоположной двери возник другой король Генрих. Полное подобие первого. Точно так же одетый, обутый, причесанный, завитой и нарумяненный. И придворные, толпой бросившиеся было навстречу первому королю, вдруг остановились, как волна, встретившая на своем пути опору моста, и, закрутившись водоворотом, отхлынули к той двери, в которую вошел королевский двойник. Перед глазами Генриха III замелькали разинутые рты, разбегающиеся глаза, фигуры, совершавшие пируэты на одной ноге. «Что все это значит, господа?» — спросил король. Ответом был громкий взрыв хохота. Король, вспыльчивый по натуре и в эту минуту особенно не расположенный к кротости, нахмурился, и тут сквозь толпу гостей к нему пробрался Сен-Люк. «Государь», — сказал Сен-Люк, — «там Шико, ваш шут. Он оделся точно так же, как ваше величество, и сейчас жалует дамам руку для поцелуя». Генрих рассмеялся. Шико пользовался при дворе последнего Валуа свободой, равной той, которой был удостоен за 30 лет до него Трибуле при дворе Франциска I, и той, которая будет предоставлена 40 лет спустя Ланжели при дворе короля Людовика XIII. Дело в том, что Шико был необычный шут. Прежде чем зваться Шико, он звался Де Шико. Простой гасконский дворянин, он не только дерзнул вступить в любовное соревнование с герцогом Майенским, но и не постеснялся взять верх над этим принцем крови, за что герцог, как говорили, учинил над ним расправу, и Шико пришлось искать убежище у Генриха III. За покровительство, оказанное ему преемником Карла IX, он расплачивался тем, что говорил королю правду, как бы горька она ни была.
0: «Послушайте, мэтр Шико, — сказал Генрих, — два короля на одном балу — слишком большая честь для хозяина. Коли так, то дозволь мне сыграть роль короля, как сумею, а сам попробую изобразить герцога Анжуйского. Может, тебя и в самом деле примут за него, и ты услышишь что-нибудь любопытное, или даже узнаешь, ну, пусть не то, что твой братец замышляет, но хотя бы чем он занят сейчас».
22: «Ха, и в самом деле, — сказал король с явным неудовольствием, — мой брат, герцог Анжуйский, отсутствует.
0: А, еще одна причина, почему ты должен его заменить. Решено. Я буду Генрихом, а ты Франсуа. Я буду царствовать, а ты танцевать. Я выложу весь набор ужимок, подобающих королевскому величию, а ты малость поразвлечешься. Бедный король». Взгляд короля остановился на Сен-Люке. «Ха, ты прав, Шико. Я займусь танцами», — сказал он. «Как я ошибался, опасаясь королевского гнева», — подумал маршал де Бриссак. «Совсем наоборот. Король в редкостном расположении духа».
1: А вот тут нужно объяснить. Дюма, конечно же, все великолепно описал, за исключением нескольких обстоятельств. Настоящее имя Шико – Жан-Антуан д'Англере. Шико – псевдоним, который переводится как «обломок зуба» или «пенек». Так вот, этот обломок зуба никогда не носил традиционное платье с бубенчиками, а одевался как дворянин, но дворянином при рождении не был. Он получил этот титул от Генриха III, после чего успел сделать отличную военную карьеру и даже попробовать себя в качестве писателя-юмориста.
21: Исторические заметки.
1: Продолжаем наш рассказ. Дюма, к слову, упоминает имя еще одного знаменитого французского шута – Трибуле. О нем также писали в свое время Франсуа Рабле в «Гаргантюа и Пантагрюэле» и Виктор Гюго в драме «Король забавляется». При дворе весельчак Трибуле позволял себе очень много вольностей. Мог, к примеру, запросто подойти к знатному вельможе и на глазах у всех разрезать ему рейтузы. Шутник, однако. А мы дальше идем. Путешествующий комедиант XVI века по прозвищу Станчик. Настоящее имя неизвестно. Фамилия неизвестна. Есть версии на этот счет, но они не подтверждаются документально. Почему путешествующий? Этот человек успел побывать шутом не только у князей литовских, но и у польских королей. Станчик критиковал правителей, верховную власть, а также политику государства, в котором на тот момент находился. Ему все сходило с рук, его никто не трогал и не наказывал. Как результат, в истории и литературе сложился романтический образ этого шута. Мол, Станчик был едва ли не единственным человеком, который переживал за судьбу страны. Но это, конечно же, не так.
21: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. Царь Петр Великий очень любил и умел хорошенько повеселиться. Он регулярно устраивал так называемый «всешутейший», «всепьянейший» и «сумасброднейший» собор. Это было карнавальное действо, во время которого участники кривлялись и присваивали друг другу неприличные прозвища. Любимым шутом первого русского императора считался Иван Балагирев. Он происходил из старинного дворянского, но обедневшего рода, обучался инженерному делу. Остроты этого придворного дурака всегда были очень непристойными, но смешными. Впоследствии Балакирев стал героем многих анекдотов, а шутами Балакиревыми стали называть всех балагуров и весельчаков.
2: А вот была история.
3: «Точно ли говорят при дворе, что ты дурак?» — спросил как-то один придворный шута Балакирева, желая смутить его. Но остроумный Балакирев ответил: «Не верим, любезный, они ошибаются. Только людей морочат. Да мало ли что они говорят. Они и тебя называют умным. Так что уж ты не верим, не верь».
2: Да уж, была история.
1: К слову, у Петра Первого был еще один придворный шут. Правда, иностранец. Ян Лакоста или Д'Акоста. В 1712 году государь познакомился с ним в Гамбурге и предложил переехать со всем семейством в Россию. Этот человек был очень нескладным, но при этом весьма начитанным. Знал 6 языков. Царю нравилось вступать с ним в религиозные дебаты. Однажды, проиграв спор, шуту пришлось отказаться от католичества и принять православие.
2: А вот была история.
3: Среди множества шутов у Петра Первого одно время служил ловкий португалец Д'Акоста. Однажды некий придворный спросил Д'Акосту, зачем он разыгрывает из себя дурака. Шут ответил: «У нас с вами, милостивый государь, есть для этого причины, но разные. У меня недостаток в деньгах, а у вас недостаток в уме».
2: Да уж, была история.
1: Интересно, что после смерти Петра Д'Акоста побывал шутом у императриц Екатерины I и Анны Иоанновны. Но об этом в следующей части нашей программы.
6: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. На встрече с деловой Россией президент добавил, что предприниматели ежедневно доказывают, их планы прочно связаны с ростом благополучия граждан.
2: Российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.
1: Власти пока не полностью добиваются задач по укреплению фондового рынка, хотя он устойчив и надежно функционирует, заключил президент. В военных госпиталях внедряется цифровая медицина. Она будет работать на единой военно-медицинской информационной системе, которая позволит отслеживать лечение пациента от поступления до выписки, вести учет назначенных лекарств, сокращать время прохождения военно-врачебной комиссии и уменьшить документооборот, а также лишние перемещения военнослужащих. Внедрение программы начнется в декабре в госпиталях Курска, Брянска, Рязани и Махачкалы. Перед запуском системы заместители министра обороны Анна Цивилева и Дмитрий Щербинин провели готовность цифровой инфраструктуры в ходе рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа. Курьеров в Москве теперь допускают к заказам только после экзамена по правилам дорожного движения. Об этом в комментарии телеканала «Москва-24» рассказал руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Полина Стасюк.
3: В рамках теста проверяются ключевые правила безопасного вождения. Например, правила движения на велосипедах и СИМ, правила соблюдения скоростного режима и движения на пешеходных переходах. Также проверяется знание единого стандарта и требования к внешнему виду. Для сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отобразится в личном кабинете и будет действовать один год.
1: Тест, по словам экспертов, несложный и занимает до 15 минут. Москвичи нововведение уже поддержали. Многие жители столицы жалуются, что доставщики нарушают правила дорожного движения, а также движения на тротуарах и дорогах общего пользования. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – придворные шуты в мировой истории. Императрица Анна Иоанновна. Когда она взошла на российский престол, то попыталась как можно быстрее забыть о своем прошлом нищенском существовании. Теперь у нее был огромный штат фрейлин, которых императрица держала, что называется, в ежовых рукавицах. Так, например, по ночам Анна Иоанновна отворяла дверь в женские палаты и приказывала: «А ну-ка, девки, пойте!» И девки пели до тех пор, пока государыня не кричала им: «Все, довольно!» Интересно, что одна из главных придворных дам, Аграфена Александровна Щербатова, должна была всячески развлекать императрицу. Но особенно ценила Анна Иоанновна графиню Авдотью Чернышову. Она великолепно рассказывала различные городские сплетни и неприличные анекдоты. А еще Анна Иоанновна очень любила шутов. При дворе их было шестеро. Некоторые из них – разжалованные аристократы. Так исполнять роль клоунов-балагуров вынуждены были князья Михаил Голицын и Никита Волконский. Спрашивается, за что такая милость? В кавычках. Рассказываю. Волконского наказали из-за жены, которую государыня почему-то не взлюбила. А вот Голицына произвели в шуты за то, что он принял католическую веру. И вот теперь представьте, сиятельные вельможи, да еще с какими громкими фамилиями, обязаны были в присутствии императрицы кривляться, садиться друг на друга верхом или изображать кур на седок. И при этом нужно еще было удачно, что важно, очень удачно шутить.
5: А вот была история.
11: Поручик Гладков, бывший сослуживец Михаила Голицына, шута императрицы Анны Иоанновны, сидел однажды на ассамблее рядом с маркизом де ла Шетарди. Поручик весь вечер надоедал Шетарди рассказами о своих победах над прекрасным полом. Маркизу это надоело, он молча встал и ушел. Обиженный Гладков пожаловался Голицыну: «Эй, я думал, что господин маркиз не глуп, а выходит, что он рта разинуть не умеет». Шут возразил: «Врешь, я сам видел, как он, слушая тебя, раз 20 зевнул».
5: Да уж, была история.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Придворные шуты не только веселили Анну Иоанновну, но и выполняли закрепленные за ними обязанности. Например, выгуливали и кормили ее собачек, играли с государыней в карты. За свою работу они получали щедрое вознаграждение. Императрица жаловала им крупные суммы. Анна Иоанновна всегда вознаграждала за преданность и жестоко наказывала за предательство. Так, в последний год своего царствования, в 1740-м, устроила свадьбу своих шутов. 50-летнего князя Голицына и уродливой калмычки Анны Бужениновой, получившей свою фамилию в честь любимого блюда царицы. Причем идея провести свадьбу в доме, построенном изо льда, кстати, двери, окна, мебель и посуда тоже были ледяными, так вот, идея построить такой дом пришла Анне Иоанновне совершенно случайно. Подробности находим в книге Ивана Ложечникова «Ледяной дом».
12: Сели в карету. Велено ехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградой дворика. Тут Анна Иоанновна по какому-то внутреннему побуждению обернулась направо, и в глаза ее блеснула под лучом полуденного солнца ледяная статуя. Государыня приказала остановить карету и, подозвав к себе герцога, ехавшего за нею в санях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе. Кликнули Гроснота. «Что такое?» — угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. «В этом вопросе подразумевалось, дурак, что ты сделал?» Гроснот, не смутясь, отвечал: «Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую?» Ответ был услышан государынею. «Этот случай, — сказала она ласково Берону, — дает мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами. Как то было при его величестве блаженной памяти, — прервал герцог, — с большими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось проучить Кульковского, чтобы он вперед не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?»
11: «С прошлого месяца он начинает другой полвека».
12: «Мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном дворце. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к моему двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле». С последним словом императрица карета тронулась, облепленная по бокам дверец гайдуками, а сзади двумя турками. 50-летнему Кульковскому велено явиться ко двору в должность пажа и искать себе невесты. Надо было нити его жизни пройти сквозь эту иголку, и он выслушал свой приговор с героической твердостью, несмотря на поздравления насмешников-пажей, просящих его как товарища не лишить их своей дружбы.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Продолжаем наш рассказ. Когда власть перешла к Анне Леопольдовне, она распустила всех шутов Анны Иоанновны. Однако при императрице Екатерине Великой во дворцах вновь появились царские комедианты. Правда, неофициальные. То были ловкие люди с прекрасным чувством юмора, которые постоянно веселили государыню. Иногда она жаловала им деньги, но при дворе они никогда не числились. И уже после правления Екатерины II традиция заводить шутов отошла в прошлое. Навсегда. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о придворных шутах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, и наши праздники,
14: и каждому дано яблоко.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
15: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
10: Премьера на радио «Звезда».
16: Сахара в Якутии, Эльдорадо на Енисее, Африка на Камчатке, Нил на Амуре. Господи, куда я попал? Или как добраться из Берлина в Париж, не покидая Челябинскую область?
10: Забавные географические названия. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Последний Габсбург на испанском престоле. Отсутствие у него прямого наследника спровоцировало один из крупнейших конфликтов в Европе начала 18 века. Король Испании Карл II зачарованный.
2: За что же в народе его нарекли таким именем?
4: У него была непропорционально большая голова, тяжелая нижняя челюсть и распухший язык, который мешал жевать и внятно говорить. Всему виной многовековая семейная традиция Габсбургов заключать союзы только среди близких родственников. Из-за этого у Карла II

0: местом злой порчи. Верили в это и придворные короля. Пытались лечить его нетрадиционными методами. Однажды даже заставили монарха спать в одной постели с мощами святого Диего. Но ничего не помогало. Поэтому Карла II и прозвали зачарованным, то есть околдованным.
1: Не царское это имя. История одного прозвища. Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина, мать зовет» на Мамаевом кургане.
2: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина, мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
1: 15 октября. Этот день в истории.
2: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
1: Этот день в истории.
3: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Обыкновенное чудо. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
4: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
5: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Все приплыли».
5: Торт, майонез, пломбир. Нет-нет, друзья, я вовсе не голоден. Хотя от пломбира не отказался бы. Все дело в том, что прямо сейчас я перечислил вам три реальных географических объекта, а вовсе не название всем известных продуктов питания. Правда-правда? Вот смотрите. Испания. Балеаркский архипелаг на самом западе Средиземного моря. Остров Минорка. Город-порт Майон. Именно там впервые в мире был приготовлен великолепный холодный соус из яичного желтка, оливкового масла, уксуса и сахара. Назвали тот соус майонез. Хорошо назвали, правильно. Главное, вкусно. Плывем дальше. Когда-то очень давно во французском городе Пломбьер-Лебен сделали нечто. Взяли, вот сейчас записывайте, взяли, значит, цельное молоко, сливки, куриные яйца, ваниль, миндаль, шоколад. Все это дело перемешали, слегка заморозили и получили что? Правильно, пломбир. Самое главное, на Западе это мороженое не прижилось. Зато оно очень даже понравилось русским и нравится до сих пор. Огромный привет и спасибо гениальным жителям Пломбьер-Лебена. А мы плывем дальше. Сицилия – родина не только мафии, но еще

0: кое-чего очень даже вкусного. А названия там какие? «Мамма мия», «Агридженто», «Кальтенисетта», «Эна», «Катания», «Мессина», «Палермо» или, к примеру, «Река Тортон». В общем и целом, «бениссимо», или, как говорят итальянцы, «бона», то есть «вкусно». Теперь понятно, откуда взялось слово «торт». Эх, сейчас бы кусочек Наполеона, только чур не передать. Ладно, гребем отсюда. География – удивительная штука. Столько нового узнаешь. Например, в Марокко есть город Фес. В честь этого города и была названа маленькая такая мужская шапочка в форме усеченного конуса с кисточкой наверху. Догадались? Правильно, это феска. А вот еще пример. В честь австрийской провинции Тироль была названа шляпа с невысокой такой тульей и небольшими полями. Сбоку головного убора перо торчит. И это тиролька. Весело, забавно, я бы сказал, географично. Истории с географией.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами.
3: У вас такие песни.

0: душа.
1: Но не только собаки, кошки и попугаи бывают спутниками человека. Лошади, коровы, вороны, зайцы, слоны и даже львы – все они наши друзья. Специальный проект «Радио Звезда. Друзья человека. Рассказы о животных». Слушайте сегодня после 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия, Роман Авдеев. Здравствуйте. На встрече с лидерами деловой России Владимир Путин заявил, что российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Глава государства подчеркнул, сильная суверенная страна – залог успешного и конкурентного бизнеса. А сейчас перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Особое внимание, по словам Владимира Путина, нужно уделить вложениям в инновационные компании и проекты, которые укрепляют внутренний рынок и отвечают растущему глобальному спросу. Президент отметил, что власти рассчитывают на предложение бизнеса по улучшению делового климата в стране. В ходе спецоперации подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Нефедовкой и Черным в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, части группировки «Центр» продвигаются в северо-западной и западной частях города, за сутки освободив 31 здание. Кроме того, в результате ударов вооруженных сил России по порту Южной Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах противника. Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщили в Министерстве обороны. Зеленский бросает прямой вызов Дональду Трампу, заявляя о прохождении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Дизельной сделки, сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, по-моему, все это уже понимают.
1: Сергей Лавров заявил, что Москва пока не видела новый мирный план из 4 пунктов, о котором сообщалось ранее. По словам дипломата, опубликованные материалы не предлагают решений, которые могли бы приблизить долгосрочный мир на Украине. Орфоэпические ошибки в разговорной речи не должны становиться нормой русского языка. Языковые нормы складываются десятилетиями, даже столетиями. Ошибки в ударениях и произношении не нужно поощрять. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, необходимо заниматься просвещением и повышать культуру речи. Ранее филолог Владимир Пахомов предположил, что ударения в словах «вручит», «сверлит» и «звонит» в будущем могут измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Противоречия между США и Украиной выходят на новый уровень. Европа продолжает усиливать давление на Россию, а напряженность на Ближнем Востоке угрожает стабильности мировых энергетических маршрутов. На что готов пойти Запад? В гонке на повышение общемировых ставок. И где проходит предел эскалации, за которым политическое противостояние грозит обернуться последствиями уже глобального масштаба? Много событий и не меньше вопросов в эфире «Политинформация». В эфире «Звезды». Я Анна Шафран. И сегодня с нами в студии Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: И Дмитрий Лосенков, политолог и публицист. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Коллеги, давайте с главного вопроса этой недели начнем нашу беседу. Как долго политические амбиции Запада будут преобладать над экономическими интересами и благополучием его собственных граждан? Дмитрий.
2: Терпение человека, как известно, безгранично, поэтому, в принципе, это может продолжаться очень долго. Мы находимся в конце большого цикла 80-летнего, это порт Ялта так называемый, да, и его особенность заключалась в том, что людям постоянно говорили о том, что каждый следующий год будет лучше, чем предыдущий, у нас все время экономический рост, мы должны все время расти, качество жизни должно улучшаться, европейцы к этому привыкли не просто там какие-то европейцы, да, это целые поколения, которые по-другому и не жили, и у них огромный запрос по отношению к собственным государствам, они по-другому и не видят свою жизнь, кроме как в следующем году мы должны жить лучше. Они не понимают, почему получается все наоборот. Это, конечно, вызывает серьезнейшее напряжение, но, с другой стороны, у европейцев, у европейских элит очень богатый арсенал обработки когнитивной своего собственного населения. Они достаточно легко могут людей ввести в такое состояние, что они перестанут задавать ненужные вопросы. Но в любом случае это не всегда работает полностью, потому что, если мы посмотрим, в последние годы очень сильно подняли голову в Европе антиэстеблишментные, скажем так, политические силы. Это вам и АДГ в Германии, это и во Франции, соответственно, Ле Пен и другие как бы политики, которые прямо говорят, что хватит заниматься вот этим геополитическими играми и разгоном военной экономики, давайте уже начинать заниматься своей собственной страной. И, наверное, сейчас мы видим, отвечая на ваш вопрос как бы в финале, да, мы сейчас видим точку бифуркации. Либо вот эти силы побеждают, и тогда пойдет на спад и вот эта вепонизация экономики западных европейских стран, либо они проигрывают, и как раз в этом случае начнется дальнейшая накачка военных бюджетов. И я думаю, что она достаточно длительное время может продолжаться. Здесь надо испытывать иллюзии, что это закончится быстро. Они могут это делать очень долго.
1: А вы как бы ответили на этот вопрос?
3: В целом, конечно, есть просто несколько нюансов, которые на поверку оказываются очень важными. У каждой идеологии своя морковка. Если к 80-му году в СССР собирались дожить до коммунизма, то люди в это, даже если не верили как в реалии, которые могут быть, социальный фон, на котором происходили, давались эти обещания, был весьма благополучным, потому что СССР быстро развивался, и промышленность росла колоссальными темпами, авиастроение, происходили резкие послевоенные перемены практически во всех областях народного хозяйства. И вот эта морковка, которая называлась коммунизм, она работала. Значит, народ за ней шел, причем охотно, потому что налицо были позитивные изменения. Морковка, которую повесили сейчас перед жителями европейских стран, привлекательной не выглядит, потому что происходит, значит, приманка собственного населения к необходимости исполнения, прежде всего, военного бюджета на фоне социальной трагедии, которая происходит в Европе. И связана она не только с резким ухудшением социально-экономических условий жизни населения, но, прежде всего, на фоне быстрой смены религиозно-этнического состава Европы, который теряет свое лицо. Вот давайте просто как бы антонимы. Да? Есть Лувр, и есть уличные беспорядки французские, в которых принимают участие, извините, абсолютные дикари. цель которых, управление которыми осуществляется для того, чтобы в глобальных масштабах изменить лицо планеты. На этом фоне никакая морковка, подвешенная французскими властями перед своим народом, не работает. И работать не может, потому что единственная привлекательная для населения идея, за которую люди идут, это улучшение их жизни. Это гарантия здоровья и учебы, и благополучия их детей и внуков. И вот сейчас это растворенная в кислоте основа, на которой стоит любое общество, надеясь на лучшее будущее и рассчитывая на лучшее будущее, исходя из того, что происходит в стране, то есть читай объективные улучшения, вот этого не существует. Поэтому, значит, сколько времени продлится, как вот тезка справедливо подметил, это непонятно, но закончится это совершенно однозначно. Либо сменой политических элит, либо крупными религиозно-этническими столкновениями на территории Европы. И что еще в этой ситуации очень важно и очень существенно происходит, это все на фоне смены общемировых политических тенденций, когда ни одна европейская страна, ни одна система политическая и экономическая не может быть замкнутой. Она подвергается непрерывным воздействиям, взаимосвязям со всем, что происходит, например, в Индии, например, в Африке, например, в России. И вот общемировые процессы, меняющие мир очень быстро, они не оставляют надежды европейцам на фоне сумасшедшей милитаризации, которую они задумали, насколько-нибудь заметные улучшения социальной жизни своих народов. И эта ситуация приведет неизбежно к очень напряженной ситуации внутри стран.
1: Помимо главного вопроса недели, который мы озвучили, это усиливающееся противоречие между Вашингтоном и Киевом. А по информации Washington Post, американская администрация добивается прекращения ударов, украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Собственно, это ровно то, что мы видим каждый день на информационных лентах в последние дни. Увязывается этот вопрос с дальнейшей военной и разведывательной поддержкой украинской стороне. Но здесь не обошлось без противоречий, как это часто бывает в последнее время. Трамп заявил, что США продолжают делиться разведывательной информацией, а уже в ночь на среду Starlink ограничил работу своих терминалов на территории Украины. В Киеве считают, что компания SpaceX пошла на этот шаг по запросу администрации Трампа. В целом, если охарактеризовать вот текущую ситуацию в том виде, в котором она существует сейчас, и обозначить некие перспективы, ближайшие и отдаленные, то что мы имеем?
3: Понимаете, в чем дело? Маск – человек холодный. Это человек рассудка и один из самых ярких представителей цифрового тоталитаризма, который наступает на планету гораздо быстрее, чем это делают транснациональные углеводородные корпорации. И для того, чтобы действительно понимать, что происходит, надо вспомнить, что 3 года назад Маску вывернули чресло и заставили Starlink работать на Украину. Он этого делать не хотел. Тогда он оказался в ситуации, когда, видимо, перед ним поставили выбор. Да? Либо ты работаешь против России, а тенденция и риторика американской администрации была заточена именно на это, или мы тебе ломаем бизнес. Скорее всего, его поставили перед таким выбором. А средства у государства есть на это всегда. Есть как минимум 5 спецслужб, которые могут осложнить жизнь кому угодно и где угодно. И Маск этому вынужден был подчиниться. Сейчас, когда Трамп решает проблемы свои в Конгрессе и в Сенате, когда с помощью дизеля, значит, дизелем он хочет заправить, значит, и Сенат, и Конгресс, чтобы он работал нормально, и более или менее сохранить статус-кво, существующий в Конгрессе и в Сенате для республиканцев, Маск ему понадобился как инструмент для того, чтобы надавить на Зеленского, еще раз подвести его к последней черте. И, естественно, Маск это будет формулировать не как, значит, это делается обычно во дворе, когда мужская компания выясняет отношения. Ты мне так, а я тебе так. Говорит, ну вот просто там что-то у нас, ну, предохранитель перегорел, поэтому вот извините, мы вроде хотели предупредить, но захлопотались, не смогли. Будет ли это продолжаться дальше? Да, будет.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: 10-месячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Дизельная сделка. Еще отдельная тема. Давайте продолжим. Дизельная сделка, которую заключили Владимир Путин и Дональд Трамп. Соглашение, естественно, вызвало истерику у Украины, вызвало истерику у наших европейских непартнеров. Означает ли это, что экономические интересы способны формировать отдельный канал российско-американских отношений, вообще вне зависимости от темпов урегулирования украинского конфликта? И вообще, в целом, что будет делать Европа, если сотрудничество США и России будут расширяться?
2: Европа будет очень расстроена, если коротко.
1: Ну, в общем,
2: будет расстраиваться.
1: Можно расходиться.
2: Но если более глубоко посмотреть на эту историю, что сейчас делает с дизельной сделкой Трамп? Он создает такой успешный кейс того, что с Россией можно договариваться, выполнять эти договоренности, и результатом этого будет некий там позитивная история какая-то, да, то есть если ему удастся сейчас довести эту сделку до конца, то, учитывая особенности американского рынка топлива, мы просто не очень в этом плане здесь хорошо его понимаем. У нас топливный рынок не слишком зависит от цен на нефть, а у американцев он очень зависит от цен на нефть. У них прям прямая корреляция.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: В США любые скачки цен на нефть — это всегда скачки цен на топливо, а США критически зависимы от особенно дизельного топлива, потому что большая часть логистики и перевозок в Соединенных Штатах — это все-таки грузовики, которые ездят на дизеле. Для них это прямое влияние на экономику. Из-за вот этого небольшой инъекции, на самом деле для России это микроскопический объем. 300 тысяч тонн дизеля – это практически один день экспорта нашего. Мы в один день столько поставляем на экспорт. Поэтому для нас это просто маленькая абсолютная история. И даже продолжение, которое там заявлено, тоже для нас это микроскопические объемы. Но для США это может в моменте действительно сбить цену. То есть появляется новое предложение, и внутри появляется чуть больше позитива относительно будущего. Чисто политтехнологически это абсолютно правильное решение. Как раз аккуратно к выборам цены на бензин пойдут у них вниз – И Трамп это припишет себе и скажет: смотрите, какой я молодец.
3: Очередная победа.
2: Да, очередная припишет себе очередную победу. На самом деле, действительно будет победа. То есть это ему даст определенные политические бонусы. Но я здесь хочу коротко проговорить более глубокий смысл этого всего. И в том числе и относительно того, что у них происходит между Трампом и Зеленским. Идет борьба, идет серьезная борьба за Украину как источник ресурса между Европой и США. Для них и Украина – это просто источник определенных ресурсов. Парадокс заключается в том, что при всей индустриализации, развитии новой технологии, новой экономики, оказалось, что очень ценным ресурсом является производство еды. И Украина в этом плане стала критически важным местом, где производятся пищевые продукты. Борьба за контроль идет жесточайшая между как раз американскими корпорациями, в том числе BlackRock, который является одним из крупнейших землевладельцев Украины. Вообще большая часть пахотных земель Украины принадлежит американцам. И они уже ее как бы попилили, что называется. И европейцами, которым тоже, в принципе, нужны источники пищи, источники продукции, но у них еще внутренняя борьба идет, потому что для той же, например, Венгрии Украина прямой конкурент в сельском хозяйстве, поэтому обратите внимание, что Венгрия даже сейчас с новым руководством выступает против вступления Украины в ЕС, потому что для них это прям прямое падение и удар по их экономике. Но в целом Европа настроена на то, чтобы забрать себе вот этот остаток Украины, а я напомню, что наш президент, например, прямо сказал: мы не собираемся захватывать Украину, нам она вся не нужна. Нам нужен просто нейтральный политический ее статус. Этого достаточно. Демилитаризация, денацификация.
1: Хотя, с другой стороны, в другое время он говорил, что стоит вопрос в целом, может стоять о государственности.
2: Это да. Вот он правильно говорит, естественно, что нам бы хотелось, чтобы это все-таки было нейтральное, но государство. Потому что все дело идет к тому, что это будет failed state, так называемый. Да, то есть
1: несостоявшееся государство.
2: Абсолютно что-то вроде Сомали, где американские и европейские корпорации будут просто выкачивать из этого всего оставшиеся ресурсы, пользуясь тем, что государство там не существует. И для американцев, и для европейцев как раз выгодно, чтобы украинское государство и так, в общем, на ладан дышащее, окончательно рассыпалось и развалилось. Но им нужно сейчас поставить под контроль, и это ключевой вопрос, не государство даже, а элиты украинские. И вот за это идет борьба. А борьба идет по принципу, вот как Дмитрий говорил, морковка и, с другой стороны, воздействие. Где-то подкармливают деньгами украинские элиты, давая им там какие-то денежки в виде каких-то вливаний, да, которые они потом отмывают и частично возвращают в Европу, а частично оставляют себе. Где-то это через жесткое давление. И вот как раз история с разведданными, со Старлинком, это демонстрация того, что, дорогие, если вы не будете нам подчиняться, это мы здесь контролируем все, включая сегодня у вас отключился Starlink, а завтра у вас отключится телефон, вы даже позвонить нам не сможете, чтобы попросить прощения, будете бегом бегать. Поэтому это показатель того, что мы вас здесь контролируем и сделаем с вами все, что хотим. И вот европейцы и американцы в этом плане как раз и периодически по очереди демонстрируют, кто из них влиятельный на Украине, и между ними по этому поводу идет жесткая борьба.
1: Ну, вот это очень интересный момент, собственно, который тоже всех интересует. Тем возможной замены главаря киевской хунты. Те самые слова Трампа, напомним сами себе, я процитирую: предлагаю им, украинцам, найти нового лидера, который умеет заключать сделки, ведь он мог бы заключить множество сделок, но по какой-то причине никогда этого не делает. И тут, конечно же, можно задаться вопросом относительно того, добьется ли в конечном итоге Трамп отставки Зеленского. Но, если да, мы же понимаем, какая там скамейка запасных, и для нас вообще, в принципе, роли не играет никакой. Кто там будет из тех, кто предполагается? Террористы, экстремисты, не будем перечислять лишний раз фамилии, Залужный, который сейчас сидит в Лондоне, в Британии. То есть все это про конфронтацию с Россией. Возможное проведение выборов. На самом деле, в нынешней ситуации, и учитывая нынешнюю конъюнктуру, это все о том же, про продолжение конфронтации с Россией. А так чего же мы так усиленно задаемся тем самым вопросом относительно той самой фразы Трампа про возможную смену лидера Украина, Дмитрий?
3: На самом деле ситуация не выглядит настолько уже удручающе. Просто на слуху фамилии вот этих четырех персонажей, которые никогда Россию, понятно, не полюбят, и говорить с ними решительно не о чем.
1: Это вот как раз вопрос элиты, о чем только что было сказано.
3: Но хочу напомнить, что не такой уж пожилой человек Юлия Тимошенко, которая была абсолютно договороспособна с Путиным. Все соглашения, которые наш президент достигал в личных беседах и в официальных переговорах с Юлией Владимировной, соблюдались худо-бедно, с воровством, без воровства, но схема работала. И я не говорю, что это может быть именно она, Юлия Владимировна, но хочу подчеркнуть, что на Украине на самом деле много людей, которые могли бы представлять интересы государства Украина в более или менее приемлемом формате. Другое дело, что мы с вами рассуждаем тут, так сказать, теоретизируем, но позволит ли опять же то, о чем говорил Дмитрий, да, Европа и США подсунуть украинцам более-менее разумного человека? Скорее всего, не позволят, если только из предыдущего истеблишмента. А там единственный человек, женщина с косой, с которой можно разговаривать. Единственный, подчеркиваю. И особенно, когда речь идет, вот мы сейчас рассуждали о государстве Украина, я хочу просто напомнить, что Владимир Владимирович Путин устами Пескова сказал, что государство Украина в том виде, в котором оно существует, неприемлемо, не может быть такого государства нацистского, потому что дело даже не в нас, а дело в том, что в общей картине мира не может быть нацистского государства, где официальная идеология – нацизм. Речь не идет о государственном образовании Украины, что вот развалить ей нафиг, останутся фрагменты, да? Государство Львов, государство Чернигов, государство Киев. Нет, не об этом идет речь. Тут понятие денацификация имеет, как это ни покажется странным, наднациональную форму, потому что сегодня Украина самый яркий пример, во что может свалиться все человечество вообще-то. И некоторые европейские примеры, которые у нас перед глазами каждый день в новостных лентах и в телевизоре, указывают на что? На то, что в принципе мир-то движется как раз к украинской модели. При том, что неолиберальная модель устройства человечества сейчас изо всех сил толкается, значит, со всех сторон в горку для того, чтобы она туда влезла, а потом покатилась, раздавив человечество.
7: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
8: Продолжим после новостей.
9: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия будет отвечать на удары по своим НПЗ и логистическим, а также энергообъектам. С таким предупреждением выступил Владимир Путин, комментируя удары украинских боевиков по складам российских маркетплейсов.
11: Мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Так было с объектами энергетики. Вот они продолжают до сих пор вчера. По некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Вот они сделали первый шаг. Мы начали отвечать сейчас и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам в том числе, по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать. Надо было как следует подумать над последствиями.
10: Ранее наши вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. В порту Южной Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры противника. А в море ударили по судну, которое шло в порт Одесса с грузами военного и двойного назначения. Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны государств, участников Содружества независимых государств.
12: В рамках заседания обсуждена практика планирования боевой подготовки и определены приоритеты данной работы в современных условиях. Проанализированы способы и методы применения беспилотных летательных аппаратов, а также робототехнических комплексов в ходе ведения современных боевых действий. Определены направления внедрения боевого опыта специальной военной операции в подготовку войск. Рассмотрены вопросы повышения потенциала и боеспособности войск, проведения совместных военных учений.
10: Глава российского военного ведомства отметил, что по итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества и повышение боевых возможностей национальных вооруженных сил. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии младший сержант Андрей Иванов был командиром отделения сбора и эвакуации раненых у стратегически важного населенного пункта. Один из подчиненных младшего сержанта попал под вражеский обстрел. Андрей Иванов добрался до него и начал эвакуацию. По пути рядом с Ивановым взорвалась магнитная мина. Получив ранение, боец продолжил нести товарища и доставил его в укрытие. После этого младший сержант организовал огневое прикрытие и координировал действия подчиненных. Это помогло отразить атаку противника и удержать занимаемую позицию. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
13: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
14: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Катастрофические потери на передовой привели к панике в Киеве и попыткам запустить сценарий тотальной милитаризации украинского общества. Вот что интересно отдельно. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что служба в армии должна стать обязательной для всех без исключения выпускников школ, юношей и девушек сразу после получения аттестата сроком на 1-2 года. Она призвала скопировать армейскую модель Израиля, ввести обязательный призыв женщин, открыто признала, без школьников и женщин ВСУ больше не способны восполнять потери на фронте. Одновременно украинский Кабмин на днях кардинально переписал базовое 76-е постановление, которое регулирует правила бронирования рабочих и служащих. Квоты на бронь для стратегических заводов ОПК и энергетики урезали со 100% до 85%. Коммунальным предприятиям оставили право защитить лишь 60% сотрудников. Из расчетной базы квот исключили лиц с отсрочками по здоровью, и это уменьшило списки забронированных специалистов в разы. До 20 октября министерство должны обнулить отраслевые критерии и отправить отсеянных рабочих в ТЦК. Киевский режим, очевидно, идет на разрушение, таким образом, собственного тыла, снимая защиту с инженеров оборонных заводов, со специалистов энергетики. Очевидный вопрос, не приведет ли это решение к ускоренной остановке ключевых предприятий ВПК и критической инфраструктуры накануне зимы. Понятно, что там на фронте тоже надо кем-то прикрывать, но есть абсолютно очевидная задача просто даже выжить, если говорить об объектах энергетики, да? Вот как вообще в целом можно прокомментировать ситуацию?
2: Ну, а мы как бы как раз об этом уже и начали говорить, о том, что речь уже не идет о существовании государства Украина. Вы сейчас перечислили те инфраструктурные элементы, которые как раз нужны государству для его существования. Система ЖКХ, система производства, экономика, да, это же все признаки государства, страны, да, и которая суверенная, которая должна как-то дальше жить. Если вы вот эти элементы у нее изымаете, то это говорит только об одном, этого государства уже в представлении элит нету. элита украинская понимает, что здесь не будет государства Украины. Они понимают, что их задача сейчас по максимуму продать подороже свою страну и там тем же европейцам, что смысла никакого сохранять инфраструктуру, экономику нет. А это означает, что, скорее всего, введен план, я могу предположить, о том, что Украина превращается просто в такой пограничный форт для противостояния с Россией. В пограничном форте промышленность не нужна. Туда завозят оружие из метрополии. И в этом плане это даже не... Это такая колония, военная колония, поселение для европейских стран. Поэтому все лишнее убирается. То есть система образования, система ЖКХ, система здравоохранения. Все скидываем, все уничтожаем. Это нам не нужно, говорят они. Оставляем только те ресурсы, которые можем выкачать и переработать в Европе. Оставляем систему воспроизводства армии. И завозим туда вооружение, которое производиться-то будет в Европе, потому что это и в Европе нужны рабочие места. Европа не собирается спонсировать создание рабочих мест на Украине. Несмотря на наивные размышления каких-то, наверное, украинцев, которые думают, что Европа их будет поддерживать. Нет, вы будете здесь просто воевать. Поэтому и да, все население, которое может встать в строй, встанет в строй. Все население, которое может обеспечивать вот эту военную экономику, будет ее обеспечивать. Все работоспособные, кого можно будет вывести, всех вывезут в Европу, они очень даже полезны там. А все, кто не сможет найти себе место в этой новой системе, старики, инвалиды, люди с ограниченными возможностями, люди с не теми профессиями, это их проблема, как они дальше будут жить. И, скорее всего, их участь будет незавидна. И это как раз, еще раз повторю, показатель того, что государства в стране уже нету. Если начинают коррумпированные элиты вот принимать такие решения, это демонстрация того, что государство как машина уже не существует. Нет государства Украины. Хотя формально оно на бумаге есть, к сожалению.
3: Но... Вот, буквально два слова в подтверждение того, вот просто как иллюстрация в подтверждение того, что говорил Дмитрий. Простой пример, да? Великая Отечественная. Что происходило на территории Советского Союза? Вся промышленность быстро переехала за Урал и в Среднюю Азию. Почему? Потому что абсолютно все в политическом руководстве Советского Союза понимало, что война кончится, а страна будет, и промышленность нужна. А на Украине происходит сейчас ровно вот то, о чем говорит Дмитрий, что закрылся завод, да и фиг с ним. Рабочие остались без работы, возьмут автомат,
1: пойдут.
3: Да.
2: Найдем способ вот. Утилизировать.
3: Да. И вот да, да, совершенно так и есть вот такая фортеца, да, Украина в виде там крепости, обнесенной частоколом, откуда можно совершать набеги на соседей. Это вот деиндустриализация как раз вот яркий признак этого.
2: Они дожили до того, что они вернулись к своей любимой... Они же любят про казаков вспоминать, про Запорожскую сечь. Это у них же элемент как бы исторической идентичности. Ну вот вам будет возвращение обратно к Запорожской сечи. Бригады, которые будут заниматься набегами, а все остальные, извините, здесь не нужны просто.
1: Ну, кстати говоря, вот вроде бы в 21 веке кажется, что это фантастические сценарии, некое гуляй-поле, но с другой стороны, исторические примеры существуют, а если вдуматься как следует, то в целом времена-то не меняются, отношения одни и те же, природа конфликтов одна и та же, и в целом пребывало, конечно, человечество в некотором заблуждении некоторый небольшой период времени в 20 веке после того, как закончилась Вторая мировая для нас Великая Отечественная. Даже кто-то написал, а именно Фукуяма, про конец истории. Но очень быстро стало понятно, что все это очередная иллюзия, на самом деле ничего не меняется. И да, тема Запорожской сечи вполне, наверное, сегодня это и вероятный сценарий. Учитывая факт того, что началась тема обратного возвращения украинцев, пребывающих в европейских странах, на Украину, если у них проблемы с документами, если это военно обязанные персонажи и так далее. То есть очень быстро Европа поменяла свою политику с защиты украинских беженцев на отправку обратно на Украину на фронт в целях утилизации. И это на самом деле иллюстрирует факт того, о чем вы, Дмитрий, только что сказали. Де-факто ликвидация в целом государства и превращение территории в некий форпост. Все сходится.
2: Да. Да?
3: Ну, и к тому, вот два слова буквально в дополнение к тому, что вы сказали, Анна Борисовна. Если открыть очень актуальную сегодня книжку под названием «История» под авторством Геродота, то вот более чем 1000 лет назад все процессы, о которых мы сегодня говорим, по поводу гуляй-поля, по поводу устройства государства, по поводу набегов, да, ничего не, человек не меняется, декорации меняются.
2: Ну, я тоже коротко напомню, что в Запорожской сечи было же расслоение, были как бы такие элитные казаки, да, а были боевые холопы, которые гнали на пушки, чтобы в пушки в них разрядились, чтобы потом уже казаки, казачки красиво зашли как бы, и порубили врага. Вот к вопросу о том, что украинцев возвращают обратно на Украину. Боевые холопы-то нужны, об кого-то разряжать пушки-то нужно, поэтому их будут просто цинично возвращать обратно, загонять в ТЦК и отправлять на фронт. Честно говоря, единственное в этой всей истории – это наша только русская боль, потому что, ну, как бы, жаль, что до этого дошло, но ну, мы не получаем от этого ни удовольствия, ни какого-то удовлетворения от того, что на наши дроны гонят живых людей. Поэтому чем быстрее там эти люди вообще придут в себя и хоть как-то попытаются этому сопротивляться, тем лучше для всех будет.
1: Ну, это, наверное, закономерная точно так же история человеческая. Сначала попытка противника переформатировать сознание фокусной группы, фокусной страны, фокусного народа, а потом некий период переосмысления. Ровно то, что сейчас с нами происходит, то, что смотришь на кадры специальной военной операции, на кадры того, что в целом на Украине сегодня, уже на бывшей Украине происходит, и задаешься вопросом каждый раз. Да это же мы, это наши русские люди, которым запудрили мозги. И как это виртуозно получилось у противника сделать так, чтобы русские с русскими воевали. А почему воюем на протяжении уже нескольких лет? Потому что и там, на самом деле, еще раз повторюсь, русские люди с одинаковыми возможностями, по сути. Если говорить культурный код, вообще тот фундамент, на котором замешаны, да, народы, да, малороссы, некий извод русского народа, но тем не менее это все мы. И точно так же вот накануне беседовали в одном из эфиров с коллегой из Черногории, сербом, естественно, и та же самая боль звучала, когда сербам начали внушать, что они не сербы, а именно черногорцы, тут же можно хорватов вспомнить и так далее, и так далее. Способы и методы ведь одни и те же. Язык, изменение кириллицы на латиницу и так далее, и так далее. Весь этот инструментарий понятен, но как хочется надеяться, что все-таки в 21 веке, когда мы уже прошли некий путь проб и ошибок и пришли к некому результату, хочется надеяться, что мы все-таки, переосмыслив себя в окружающем пространстве, ошибки начнем исполнять. Вот, откровенно говоря, ведь еще в начале специальной военной операции часто в разных эфирах из уст разных экспертов звучала тема того, что «Как? Не говорите! Это все украинцы! Нельзя их обижать!» Слушайте, наш противник, абсолютно откровенно и не стесняясь, просто поставил себе задачу переформатировать человека и сказать, теперь ты не русский, ты украинец. И это нормально. А когда мы возвращаемся на круги своя, к собственной истории, мы, оказывается, кого-то что-то вдруг не уважаем. И какие-то должны делать книксоны перед нашим прямым врагом. На самом деле какой-то сумасшедший дом.
3: Я просто хочу еще напомнить, что мы же на ситуацию смотрим не со стороны, мы на нее смотрим изнутри. Потому что с нами сделали ровно то же самое с конца 80-х по конец 90-х. Россию подожгли ровно таким же способом. Сначала вогнали нам в голову, значит, ножки Буша, бургеры, Голливуд и все остальное. Потом подожгли Кавказ, потом подожгли наши бывшие республики с проблемами русскоязычного населения, назовем это очень мягко. У нас завели точно такую же попытку в 91-м и в 93-м, точно такую же попытку начать гражданскую войну на самоистребление. Мы, нам, наша боль, как справедливо говорит мой тезка, заключается как раз в том, что охота на зайцев, на живых людей с помощью дронов и с помощью снарядов и с помощью чего угодно и с той, и с другой стороны, эта затея ровно та же самая, что происходило с нами до конца 90-х годов. Только этот сценарий в России не закончился их торжеством Запада, а на Украине закончился. И в результате мы имеем то, что мы имеем.
1: Ну, наверное, мы должны в целом, если философски переосмысливать картину, себе признаться в том, что по большому счету, в больших масштабах, это и есть гражданская война между разными изводами русского народа. И если мы хотим прочного, устойчивого мира, долгосрочного, о чем и говорит наш главнокомандующий, наш президент, то мы не можем не вернуться к вопросам ценностным, идеологическим, к вопросам того, что есть русский народ и три его части – белорусские и малороссия.
2: Я бы тут немножко чуть-чуть добавил, да, и скорректировал, может быть, в каком состоянии находится Украина. Но это, по сути, коллективное помешательство. У вас, когда появляется в сообществе человек, который неожиданно начинает кидаться с ножом на соседей, да, он с вами, он в вашем сообществе, это ваш, может быть, даже знакомый, но в этот момент он сошел с ума, он представляет угрозу для всех остальных, и его нужно изолировать, а если он как бы не в состоянии себя контролировать и там не может как бы остановиться, его нужно полностью исключить из общества или вылечить.
1: Вот, с языка сняли, полечить, как следует.
2: Вылечить, да. Но для этого сначала надо все-таки его изолировать, нож отобрать.
3: Да.
2: И в этом плане денацификация же – это лечение. То есть этих людей нужно сначала изолировать, отобрать у них нож, демилитаризация, потом денацификация, вылечить. И только тогда они вернутся в сообщество. Сейчас это все-таки не то чтобы гражданская война, это сумасшедший народ, часть народа, сошедшая с ума, откровенно, под действием как раз технологии, которую применил настоящий враг, которая кидается на нас с ножом, и мы можем сколько угодно любить людей, но этого человека нужно изолировать, у него забрать оружие, попробовать его вылечить, если не получится, то окончательно изолировать от себя. Это простой, прагматичный подход. Мы должны защищать своих детей и будущее поколение вот от этого кидающегося на всех с ножом. Но мы должны помнить самое главное, что этот человек сошел с ума не потому, что у него что-то в голове перемкнуло, а потому что к нему как раз были, как правильно говорит Дмитрий, применены технологии определенные. И надо помнить, кто наш реальный враг. Тот, кто вот это сделал с частью нашего действительно народа. Тот, кто его в это состояние ввел. Вот кто враг. Как это говорят, есть такая поговорка, что на Кавказе, по-моему, что мужчина должен очень хорошо понимать, кто настоящий его враг. Настоящий воин должен понимать, кто настоящий его враг. И вот здесь мы должны понять, что наш враг – это все-таки вот эта обезумевшая глобалистская элита, которая готова разменивать целые народы, лишь бы только выполнять свои какие-то стратегию ей следовать. Да? Поэтому этих людей отобрать нож и изолировать.
1: Абсолютно солидарно. Плюс еще хочется упомянуть факт того,

0: можем на самом деле объяснить человеку, что с ним сделали и как разворачивался этот процесс переформатирования сознания. То есть абсолютно искусственно созданная конструкция, в которую поверили миллионы людей. Это тоже, на самом деле, гениальная была такая операция. Тоже надо отдать должное.
1: Да тут одна история с гетманом Скоропадским, чего стоит, который изо всех сил сопротивлялся тому, чтобы его отправляли на Украину и делали жупелом украинского национализма. Его просто заставили это делать. Это известно по его личным высказываниям и письмам. Это исторический факт, задокументированный.
0: Ну вот добавлю, значит, советская пресса печатала еще тогда эти статьи. Ну, условно-демократические же методы использовались. И сохранились эти исторические источники. Еще раз напомню по поводу насильственной украинизации и жалоб русских, как их заставляют учиться в украинских школах на украинском языке и записываться украинцами, при том, что они таковыми не являются по существу. Друзья, спасибо вам большое за эту очень интересную беседу. Я напомню, сегодня с нами были Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог, и Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Это была «Политинформация» на «Звезде». До новых встреч.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда» аналитика запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане.
5: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать зовет» в центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
4: 15 октября. Этот день в истории.
5: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
4: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
6: Каждый день в новостях мы слышим про санкции. А кто и когда придумал и применил их впервые?
7: Отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
8: Санкции трудно назвать новым явлением в международных отношениях. Еще в 432 году до нашей эры Афины использовали экономические ограничения, торговую блокаду в отношении города Мегара за союз со Спартой. Кстати, безуспешно. –

0: по всей видимости, случаи применения таких мер были и раньше. Речь идет о первом задокументированном случае. И случаев, прецедентов использования санкций исторически очень много. Если мы возьмем более близкую к нынешнему моменту историю, то можно упомянуть такие хрестоматийные примеры, как Бостонское чаепитие, когда был уничтожен груз чая в Бостоне, принадлежащего инской компании, и это послужило толчком для американской революции. Можно вспомнить континентальную блокаду, когда Наполеон пытался экономическими санкциями в отношении Великобритании компенсировать поражение на море и добиться истощения своего противника. Ну, в частности, тогда французы пытались запретить, не без успеха, кстати, поставки британских товаров во Францию и страны, которые выступали союзниками Франции. Но тоже в конечном итоге эта политика успеха не принесла. Можно вспомнить масштабнейшие санкции против Советской России. В первые годы ее существования фактически была объявлена полная торговая блокада, впрочем, тоже недолго просуществовавшая. Советской России довольно быстро удалось разобщить санкционную коалицию и, в общем, эту блокаду прорвать.
1: Очень важные вопросы.
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Александров. Любимая резиденция Ивана Грозного. Отсюда царь почти 20 лет страной правил. Загляните в Кремль, там вам все расскажут и покажут.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев продолжает попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент отметил, что существенного ущерба от недавних попаданий по российским НПЗ нет. Москва отвечает, нанося удары по аналогичной инфраструктуре на Украине, добавил глава государства.
2: Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считали, что это до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам. Они начали, не надо было начинать. Прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удары по российским НПЗ противоречат мирным усилиям Соединенных Штатов. В поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только Соединенные Штаты Америки. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил Александр Новак. Вице-премьер отметил, что российский дизель востребован во всем мире. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки на мировые рынки в любой момент. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям. Россия снимает ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, добавил Александр Новак. Россиянам запретят напрямую покупать и продавать криптовалюту. Ограничения на проведение P2P сделок между частными лицами начнут действовать с июля следующего года. Суть этих операций заключается в том, что один человек переводит криптовалюту другому, а тот платит за нее напрямую, без организующего торговлю посредника. В Банке России пояснили, что после вступления запрета в силу купля-продажа цифровой валюты непосредственно физическими лицами не будет включена в перечень разрешенных операций. Мощное наводнение накрыло Турцию по причине проливных дождей и сильного ветра. Особенно сильно пострадал Стамбул. За несколько часов в городе выпало 200 миллиметров осадков. Это превысило показатель экстремального ливня 1985 года. Тогда зафиксировали 194 миллиметра. В ряде районов сошли сели, улицы превратились в бурные потоки, серьезно пострадала городская инфраструктура. Трагическим последствием стихии стала гибель 14-летнего подростка. Работа местных аэропортов оказалась нарушена. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость – фокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: если можешь провести.
1: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире «Радио Звезда», в студии Алексей Мухин. И вместе с ним я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте.
2: У нас сегодня, я думаю, две важные темы, и мы постараемся успеть их обсудить. Первое. Насколько реальна сегодня угроза ядерного столкновения? Если к этому кто-то готовится, то как? Хватит ли экономики стран, которые давно точат зуб на Россию и, судя по всему, не собираются прекращать это делать? И какие прогнозы на то, как мы себя будем вести в этой ситуации?
3: Ну, давайте обсудим тему. Я бы назвал ее так: в шаге от Третьей мировой. Как известно, Третья мировая будет ядерной. Здесь консенсус, здесь практически все более-менее согласны. Как пытаются подготовиться к этому акту разные страны, мы уже в одной из наших передач обсуждали. Сейчас я хотел бы сосредоточиться на том, что тема нанесения ядерного удара, тактического, либо даже стратегического, оказалась больше не табуированной. И это то, что новое произошло в последнее время. То, в чем, собственно, состоит, так сказать, новость дня. Я бы обратил внимание на то, что западные страны не обращают внимания на российские предупреждения. Особенно ярко это проявилось в декабре 2021 года, перед началом специальной военной операции, когда, по сути, западные страны, игнорируя справедливые российские предупреждения и требования, спровоцировали конфликт в самом центре Европы, спровоцировали проведение специальной военной операции. Я думаю, что в дальнейшем ситуация усугубилась, потому что решения принимались не исходя из реалий, принимались исходя из тех представлений, которые изначально были сформированы, ну, скажем так, в виде нарративного ряда, который нам предложили. Помните, это изначально звучало как нанесение России стратегического поражения из-за того, что она проявила, внимание, безосновательную агрессию в отношении Украины. То есть речь шла о полном игнорировании всего исторического ряда, который формировался с 2014 года. А подобного рода вещи, конечно, нуждаются в сначала предупреждении. Помните, как предупредительный выстрел в воздух? Его нужно было сделать. Вот мне кажется, что Владимир Путин на...
2: А не в голову следовало бы делать предупредительный выстрел?
3: В голову это контрольный. Это не предупредительный. Вот. Владимир Путин, выступая на пленарке Валдайского клуба в 26-м году, вот недавно совсем, он, собственно, вот это предупреждение, на мой взгляд, произнес. Он вывел теоретическое применение оружия подобного уровня, ну, его иногда называют неконвенциональным, хотя с выходом Соединенных Штатов из СНГ-3 и из ПРО оно стало конвенциональным, я извиняюсь, никаких ограничений на его применение на данный момент не существует, на секундочку. И кто это сделал? Соединенные Штаты, которые вышли, собственно, разрушив глобальную систему стратегической безопасности. Поэтому сейчас, честно говоря, вот мы привыкли его называть неконвенциональным, а оно таковым больше не является, на секунду, с точки зрения международного права. Оно вполне себе конвенционально. Более того, некоторые положения устава ООН, они, и, кстати, на них обратил внимание Сергей Викторович Лавров тоже недавно, они позволяют наносить удары по территории стран, виновных в развязывании Второй мировой войны, а это Германия и Япония, без, внимания, последствий с точки зрения международного права.
2: Которого сегодня, эти, к положения, нет.
3: Это положение... Нет-нет-нет. Это положение никто не отменял. И то, что некоторые западные страны решили, что для себя, так сказать, приняли решение, что международного права больше они не придерживаются, это не отменяет международного права, которое существует. И в этой связи вы понимаете, да, объем белого пушного зверька, который, в принципе, сейчас сформировался в отсутствии контуров стратегической безопасности из-за выхода Соединенных Штатов из соответствующих соглашений, с неконтролируемой, я бы это назвал, эскалацией, которая периодически звучит от самых разных западных стран. Я уж не говорю про прибалтов, да? Я говорю сейчас о финнах, я говорю о Польше, я говорю о Германии, я говорю о разных Франции, которые тут нет-нет, да и объявляют крестовый поход на восток. Вот. В этой связи что мы имеем в данной ситуации? То, что явочным порядком применение ядерного оружия перешло, на мой взгляд, уже в практическую плоскость. Я не говорю, что оно применено, но оно уже готово к применению. Я бы обратил внимание в этой связи на то, что ряд европейских стран отменяют законодательные ограничения на размещение на территории, да, на своей территории ядерного оружия.
2: Литва, например.
3: Да, Финляндия то же самое, работает над этим. Поэтому мне кажется, что вот это послание, которое Владимир Путин дал публично на заседании Валдайского клуба, по моей информации, оно и передано по дипломатическим каналам. Для чего оно сделано публично? Для того, чтобы потом представители западных стран не делали вид, что они его не получали. Что это что-то было такое, как бы, как это было в 2021 году, помните, они молчали, в конце концов мы стукнули кулаком по столу, они тогда сказали, ну да, мы не приемлем эти предложения. Вот. Теперь тоже они его получили. И, если честно, я не знаю, я не очень верю в эти часы судного дня, помните, такие есть. И там насколько стрелочка сразу переместилась?
2: На час, по-моему.
3: На целую минуту. То есть это очень много. Раньше она там по секунду находила, а теперь она переместилась на целую минуту. И я бы, честно говоря, вот с этого момента начал очень внимательно относиться к тому, что мы говорим и что мы делаем. Это очень важно.
2: Тут вопрос возникает очень такой, как мне кажется, логичным. А вот почему тема ядерного удара и Третьей мировой ядерной, соответственно, растабуирована? Может быть, потому что сегодня просто разгромлены институты международного права, и в том числе потеряло всякое практическое значение Организации Объединенных Наций. То есть не осталось никаких барьеров просто.
3: Но изначально Организацию Объединенных Наций всерьез воспринимали только когда там заседали, условный Сталин, условный Черчилль, условный Рузвельт и так далее. Потому что это люди, персоны, которые договорились в Ялте. А тогда это, их договоренности имели смысл. Но потом, как мы знаем, Черчилль с Рузвельтом и вот все ребята... Во-первых, они изначально задумывали операцию немыслимое, то есть нападение на союзника Советский Союз, пока он, как им казалось, ослаблен. Но их разведка довела, что он совсем не ослаблен, поэтому лучше не надо. 5 миллионов военных, которые еще не сложили оружие, это вам не хухры-мухры. Вот. Затем, я напомню, формирование НАТО. Североатлантического альянса из, по-моему, 10 там стран, да, которые сначала собрались, потом быстро начали расти, альянса опухать, я бы сказал. Вот. И изначально, тут недавно наткнулся на какой-то видосик, где женщина из европейских стран очень так агрессивно описывала, что НАТО – это оборонительный альянс, вот он был создан для того, чтобы повысить уровень безопасности в Европе. Честно говоря, я слушал и медленно изумлялся, если не сказать жестче. Потому что настолько не понимать исторический процесс, это надо очень постараться. НАТОвский альянс был создан исключительно для того, чтобы создать угрозу нападения на Советский Союз. То есть это, ребята, преемники дела Гитлера. В 1939-1941 годах, собственно, проходили мероприятия, которые мы бы интерпретировали как подготовка к Дранкнахостен, к разрушению советской, большевистской, как они говорили, империи. Вот. Вполне себе с очень даже такой хорошей помощью американских банкиров. Ну, мы историю не забываем, потому что лучше учиться на уроках истории на чужих, чем на своих собственных ошибках. И в этой связи формирование НАТО, оно достигло своего апогея в 1991 году, когда, маленький исторический экскурс, когда Советский Союз развалился, и, казалось, можно было закрыть тему. Но нет, НАТО осталось существовать, оно никуда не делось.
2: И стало медленно, но уверенно продвигаться на восток.
3: И в 2014 году... Вот именно что. 97-й год, принципиальное принятие решения о том, что Дранкнахостен, я извиняюсь, продолжается.
2: На этой ноте мы прервемся на минуту. Оставайтесь с нами.
1: Крупным планом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
0: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
2: Так вот, когда мы говорим о НАТО, приходит в голову очень простая мысль. Почему это стало возможным? Почему НАТО беспрепятственно размещает что угодно, где угодно? И почему вообще возникла идея, ну, она, собственно, не прекращалась, но почему идея этого материализуется с такой скоростью, да, нанесения России стратегического поражения? А ответ, по-моему, очень простой, потому что как перестало существовать Варшавский договор. Более того, бывшие страны-участники Варшавского договора оказались в противоположном лагере, присоединились к ненавистникам России.
3: Это и было частью той самой схемы по операции, продолжению операции «Немыслимое 2.0». Потому что, да, члены Варшавского договора каким-то макаром буквально через 10-15 лет оказались ровно в противоположной позиции. То есть, де-факто реализовали то, что они недореализовали в 1941-1944 годах. То есть, именно все эти страны, почему они, вот, кстати, вот очень интересный момент, почему эти страны попали в Варшавский систему Варшавского договора? Эти страны, я напомню, виновны в нападении на Советский Союз, виновны в военных преступлениях на территории Советского Союза. Да. Но, зайдя в Варшавский договор, они как бы, советская сторона как бы их простила. Вот, и их вот это нытье относительно угнетения и всего остального, ребята, вы виноваты, вы военные преступники. И вы, если хотите, отбывали в будущем формате Варшавского договора свой срок.
2: Искупали вину.
3: Да,
2: оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
1: Крупным планом.
4: крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
2: А что такое ядерный паритет, о котором мы раньше столько говорили и указывали на невозможность Третьей мировой с точки зрения обычной логики? Да? Ну, если начнется Третья мировая, то всем конец. Да? Была такая простая логика. Сейчас, как я себе понимаю, никакого ядерного паритета не существует, потому что пока с начала 90-х годов Запад пребывал в уверенности, что они разгромили Советский Союз, и там ничего не осталось, кроме сырья, за счет которого живет теперь же новое государство России. Как это, что там с бензоколонкой, какая там, как с какой-то страной на сравнении?
3: Страна бензоколонка.
2: Да, страна бензоколонка.
3: Что,
2: это, собственно, все. А еще называли Гондурасом с ракетами, я тоже это помню. Но выяснилось сейчас, что СВО сильно вздернуло не только патриотический боевой дух нашей страны, но и позволило очень быстро, просто рекордными темпами довести уровень готовности наших вооруженных сил к любому противостоянию настолько, что сейчас речь не идет о том, кто первый. Первые мы по скорости поражения кого угодно, где угодно и чем угодно. А почему до сих пор тогда Запад находится вот в этом обманном представлении о том, что якобы существует какой-то ядерный паритет?
3: Как говорил один нацистский деятель, страна проигрывает, когда начинает верить своей собственной пропаганде. То есть нарративное мышление вытесняет критическое, и создается ситуация, когда руководство не получает релевантной информации о том, что происходит на самом деле, принимая решения, исходя из своих собственных представлений о том, как все должно быть. Вот мне кажется, западные страны уже попали в эту ловушку, из которой выбраться они не могут сейчас самостоятельно, во всяком случае. Они соскальзывают с этих липких стенок, намазанных собственной пропагандой, и раз за разом спускаются все глубже и глубже в этот колодец, ну, совершенно, собственно, неадекватности.
2: А что будет дном?
3: Ну, что будет дном? Фу, ну, к сожалению, в дно опять постучат снизу. Мы пока опускаемся в этом смысле. Ну, давайте про ядерный паритет. Ядерный паритет – это красивая штука, которая возникла для того, чтобы гарантированно уничтожить друг друга. То есть западная система и система социализма Советского Союза, они пришли к общему знаменателю, развиваясь в ядерном направлении, до того момента, когда они поняли, что они друг друга уничтожают даже по нескольку раз. В 91 году это кончилось известно чем. Советский Союз просто распался. Почему? Потому что люди перестали верить в этот проект. Запад приписал себе эту победу. Но проблема-то в том, что мы не подписали бумажку, мы не подписали капитуляцию. Все это время, в 90-х, в нулевых годах, американская сторона, я сейчас оперирую некими конфиденциальными сведениями, да, она засылала то Генри Киссинджера, то еще кого-нибудь пришлет с предложением. Ребят, вы подпишите бумажку, и все будет хорошо. Что такое эта бумажка? Эта бумажка, неважно, какую форму она примет, ли соглашение, мирный договор, там, неважно. Главное, что вы признаете в том, что вы проиграли в холодной войне, и все, мы типа тему закрываем, до свидания. Но мы же понимаем, что это уловка. Вслед за этим последует, внимание, то, для чего подписываются подобного рода бумажки. Это требование репараций,
2: да,
3: и контрибуций. Потому что проигравшая сторона, если она это признает, она автоматически становится стороной-донором. Вот. И, слава богу, в середине нулевых годов этого не произошло. И, по-моему, там, к 2010 году этот вопрос был окончательно закрыт.
2: Ну, как видно, не совсем окончательно, потому что, например, те же поляки истерят. Они то у нас требуют репарации, то у Германии важно. Требуют репарации.
3: Это уже не важно. Тут даже Германия, что называется, через губу с ними разговаривает и говорит: ребят, ну вы чего вообще? Вы чего? Вот. Здесь можно было бы, да, поиронизировать на эту тему, но паритет он давал, собственно, осознание того, что да, действительно, мы можем друг друга уничтожить, давайте будем договариваться. И тогда возникла форма конкуренции между великими державами, непрямое военное столкновение. Мы помним, Вьетнам да, где, с одной стороны, воевали Соединенные Штаты, с другой стороны, вроде бы вьетнамцы, а вроде бы не вьетнамцы.
2: И Корея.
3: Корея, совершенно верно. Африка, в Африке и так далее. Непрямое военное столкновение – это то, что, собственно, мы сейчас видим в зоне специальной военной операции.
2: Да.
3: 56 западных стран помогают Украине, как натянутый, как перчатку на руку, помогают, собственно, воевать. Чуть снижается уровень финансовой и военной помощи, Украина проигрывает. Тут же начинает проигрывать, бежать, там шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает и все такое прочее. Как только они начинают помогать, но помогать-то уже все сложнее и сложнее, Украина начинает вести себя как форменный террорист. Более того, она еще и шантажирует Европейский Союз вхождением в него. Я не ошибаюсь, потому что вхождение Украины в Европейский Союз – это такое обременение, которое Европейский Союз может не вынести. Мы, например, при вхождении России в НАТО, НАТО порвалось. Помню такую шутку еще в позднесоветский период, что называется. Вот. Потому что, когда Украина поднимает вопрос о новой растущей финансовой помощи, в Брюсселе, что называется, закрывают кабинеты на ключ. Это произошло вот буквально в конце сентября. В одном из зданий Европейской комиссии собрались страны-доноры, так называемые. Украина обозначила, сначала речь шла о 27 миллиардах, как мы помним. Теперь речь идет о 69 миллиардах и дальше по нарастающей. Вся сумма на данный момент составляет 155 миллиардов евро. Вот. По моей информации, европейские комиссары, страны-доноры, среди них не только европейские страны, но и Южная Корея, и даже, говорят, Япония, не могу подтвердить эти данные, но, говорят, Япония тоже участвует, отказала Украине. Собственно, именно поэтому запустился процесс, переговорный трек, а давайте опять заново договариваться, то есть украинское руководство и заинтересованные лица, которые включены в схемы по откатам украинской помощи, помощи Украине, они включили процесс, давайте теперь вот гасить, заморозить конфликт и так далее, до лучших времен. Когда наступят эти лучшие времена для Украины? Они считают, что как только сменится американский президент, гораздо более договороспособный придет, ну, я их здесь не обрадую, судя по предвыборным раскладам в США, придет Венс, который вполне себе зрело смотрит на эту тему. Не в том смысле, что он за Россию, я вас умоляю, нет, конечно. В том смысле, что Соединенные Штаты сейчас будут этот проект закрывать, пытаясь зафиксировать прибыли, а не убытки. Вот, собственно, об этом сейчас речь и идет. Причем речь она идет больше не с украинцами, а, внимание, с россиянами. И в этой связи переговорный процесс, он принимает, ну, такой интересный поворот для украинцев. Мы никуда не уходим в сторону от темы применения и возможного применения ядерного оружия, потому что в любой момент, к сожалению, в любой момент, европейские страны, которых отделили явно, американцы отделили от вот этого пирога, на который они рассчитывали, в любой момент они могут сорваться. Более того, могут произойти более ужасные вещи. Более ужасные вещи какие? Но я напомню, что Украина сейчас буквально взята в заложники нацистами.
2: Прервемся на минуту, оставайтесь с нами.
4: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
5: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия будет отвечать на удары по своим НПЗ и логистическим, а также энергообъектам. С таким предупреждением выступил Владимир Путин, комментируя удары украинских боевиков по складам российских маркетплейсов.
7: Мы начинаем отвечать. Потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Так было с объектами энергетики. Вот они продолжают до сих пор вчера. По некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Вот они сделали первый шаг. Мы начали отвечать сейчас и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать. Надо было как следует подумать над последствиями.
6: Ранее наши вооруженные силы вновь ударили по целям на Украине. В порту Южной Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры противника. А в море ударили по судну, которое шло в порт Одесса с грузами военного и двойного назначения. Андрей Белоусов подвел итоги заседания Совета министров обороны государств, участников Содружества независимых государств.
8: В рамках заседания обсуждена практика планирования боевой подготовки и определены приоритеты данной работы в современных условиях. Проанализированы способы и методы применения беспилотных летательных аппаратов, а также робототехнических комплексов в ходе ведения современных боевых действий. Определены направления внедрения боевого опыта специальной военной операции в подготовку войск. Рассмотрены вопросы повышения потенциала и боеспособности войск, проведения совместных военных учений.
6: Глава российского военного ведомства отметил, что по итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества и повышение боевых возможностей национальных вооруженных сил. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии младший сержант Андрей Иванов был командиром отделения сбора и эвакуации раненых у стратегически важного населенного пункта. Один из подчиненных младшего сержанта попал под вражеский обстрел. Андрей Иванов добрался до него и начал эвакуацию. По пути рядом с Ивановым взорвалась магнитная мина. Получив ранение, боец продолжил нести товарища и доставил его в укрытие. После этого младший сержант организовал огневое прикрытие и координировал действия подчиненных. Это помогло отразить атаку противника и удержать занимаемую позицию. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
9: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами.
10: У вас такие перья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Копыта очень стройные. И добрая душа.
9: Но не только собаки, кошки и попугаи бывают спутниками человека. Лошади, коровы, вороны, зайцы, слоны и даже львы – все они наши друзья. Специальный проект «Радио Звезда. Друзья человека. Рассказы о животных». Слушайте сегодня после 9 вечера на «Радио Звезда».
11: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
2: Я хочу просто немножко открутить назад и вернуться к вашим рассуждениям о том, что брюссельские кабинеты перед украинскими чиновниками закрываются на ключ. Я полагаю, что этому способствует еще такая очень простая вещь. Чем хуже сейчас Украине, чем больше там разгром в энергетике, на фронте, в промышленности, там сталь вообще не выплавляется, тем больше дыра, в которую нужно высыпать мешки с деньгами. И, судя по всему, Брюссель к этому не готов.
3: Один из еврокомиссаров уже назвал это черной дырой.
2: Да.
3: У нас такое ощущение, что мы просто деньги сжигаем в топке.
2: Дело дошло до того, что на прошлой неделе Зеленский предложил Варшаве и Будапешту хлебушек украинский через их территории поставлять в Европу, но за это Будапешт и Варшава должны заплатить $1 миллиард на логистику. То есть это не только беспрецедентная наглость, да, но и показатель того, что денег нет совсем. И бюджет кроить не из чего. Естественно, и в Варшаве, и в Будапеште сказали, нет, спасибо, не надо, у нас свои фермеры есть, которым тоже не очень хорошо. И все вот это вот накладывается на то, чем мы закончили вашу мысль, прервались на ней о том, что, наверное, самая ужасная составляющая цивилизационная, которую и создает военную угрозу, на самом деле кроется в том, что страна свалилась в открытый нацизм. И вот это двоевластие очевидное, когда Зеленский не свободен, даже будь он разумным человеком, не конченным наркоманом, даже будь он самым разумным человеком, он не может не учитывать то, что это абсолютно реальная сила, которая претендует на то, чтобы быть легальной властью.
3: В самом начале своего президентского правления, когда он еще был легитимным, в 2019 году, насколько я помню, путешествуя по разрушенным районам Донбасса, Зеленский общался с нацистами. И в окопах, собственно, они ему много чего сказали. Помните знаменитую фразу «Я же не лох», который произнес Зеленский? Да. И вот оказалось, что да, действительно не лох, потому что буквально через несколько месяцев Зеленский вошел в союз, в альянс с этими нацистами, и они вместе, собственно, Украину и дербанят сейчас. Оказался не лохом, оказался просто злодеем Зеленский.
2: Ну и подонком. Вот я не боюсь этого
3: оценочное
2: слова.
3: Оценочное суждение, да.
2: Оценочное, пусть. Ну, потому что, понимаете, если иметь в дедушках героя Великой Отечественной, самому быть нацистом, это как минимум странно.
3: Это да. Это на самом деле действительно совсем не красит этого человека. Но у меня складывается четкое впечатление, что где-то в 20-22 годах он превратился буквально в другого человека. Мои источники на Украине говорят о том, что сыграла роль акт вербовки Зеленского британской разведкой.
2: Когда его в Лондоне повели в штаб-квартиру МИ-6?
3: Это да. Это был первый шаг. Но, собственно, акт вербовки прошел в Катаре. Позже и подвел соответствующих офицеров МИ-6 к Зеленскому. Тогда он просто с визитом был в Катаре, господин Ермак. Собственно, с этого момента жизнь Зеленского повернулась другим боком.
2: Ермак у нас, по-моему, объявлен экстремистом и террористом, насколько я помню.
3: Ну, жалко, что они все не объявлены.
2: Даже если и не объявлены, то это вполне логично.
3: Так и есть, де-факто. Поэтому, возвращаясь немножечко к нашим баранам, то есть к угрозе ядерной войны, я бы сказал, что у западников есть иллюзия того, что в любой момент можно остановить вот этот беспредел и договориться с российской стороной. Я не знаю, к сожалению или к счастью, но российское руководство подтверждает этот миф, когда говорит, мы каждый момент, наши двери открыты, мы готовы к переговорам и так далее. Мне кажется, я подчеркну, мне кажется, что это несколько развращает наших оппонентов. Это позволяет им думать, что в любой момент... Вот они там пьяные сплясали голышом при луне, да? Я не знаю, там развалили церковь 14 века. Я иронизирую, понимаете, немножечко, цитируя наших классиков.
2: Часовню.
3: Тоже я развалил. Вот. И как-то в любой момент они могут сказать, ну, эх, прокачу. То есть, ну, давайте дальше едем, как будто ничего не произошло. Может быть... Кстати, вот Владимир Владимирович недавно на заседании Валдайского клуба он говорил с очень серьезным лицом. Впервые в его словах, пожалуй, не было иронии и сарказма, который иногда все-таки звучит, когда он рассказывает о своих взаимоотношениях, разговорах с представителями западного мира. И здесь, конечно, я бы обратил внимание на три кейса. Первый кейс. Кейс Северной Кореи. Я напомню, что в 2007 году Северная Корея, во всяком случае, призналась, это в слова Владимира Владимировича, признался Ким Ир Сен, что у Северной Кореи есть ядерное оружие. С этого момента, скажем так, очень нервничали американцы, японцы, многие нервничали. Но вы, наверное, обратили внимание, что когда Дональд Трамп налаживал переговорный процесс с Ким Чен Ыном, нынешним руководителем Северной Кореи, и даже направил авианосную группу к берегам КНДР, вот с этого момента как-то все поменялось. Стало понятно, что у КНДР достаточно ядерного потенциала для того, чтобы ответить в случае атаки на себя. И как-то тема ушла, да? Никто не говорит о том, что надо кого-то там санкционировать. Никто не говорит, потому что они понимают. Ребята из Северной Кореи, если надо, бахнут.
2: Ну, одно время просто это было даже принято, потому что риторика Трампа в отношении Северной Кореи и ее лидера была очень похожа на его сегодняшние просто невыносимо хамские заявления в отношении Ирана и его лидеров. Было с Северной Кореей примерно то же самое.
3: Кейс номер два. я анонсировал 3 кейса. Иранский кейс.
2: Mm-hmm.
3: Мы увидели, что Дональд Трамп, так сказать, закрепив свои дружеские отношения с Ким Чен Ыном, обратился на Ближний Восток. И вдруг увидел, что Иран готовит ядерное оружие, хотя ни МАГАТЭ, никакие другие ребята, что называется,
2: этого не подтвердили.
3: Более того, существовала так называемая ядерная сделка, которую ненавидимым Дональдом Трампом Барак Обама заключил с Ираном. И, кстати, Иран очень добросовестно исполнял все условия этой ядерной сделки. Кто вышел из этой ядерной сделки в свою первую...
2: Трамп. Все европейцы подписали, а Трамп сказал, я ухожу.
3: Да. Кейс Ирана, на самом деле, научил нас тому, что даже тотальная бомбардировка, даже использование огромного количества вооружений, включая современные виды вооружений, не могут разгромить страну, которая является региональным центром влияния. Иран это доказал. США проиграли эту войну. И это уже очевидное. Можно отрицать этот факт, но это означает, что вы всего лишь находитесь во власти западной пропаганды. А Иран победил. И это, причем победил без ядерного оружия, что уже само по себе интересно. То есть второй кейс Иран, мы пишем, что первый кейс – это Северная Корея, которая получила ядерное оружие в свое распоряжение, несмотря на вот все запреты и так далее, но находясь под очевидной угрозой оккупации, и она сняла эту проблему. Теперь Иран. Иран не успел обрести ядерное оружие, но победил в конвенциональной так называемой войне. У нас есть, к сожалению, третий кейс. И он очень опасный. У нас есть Германия и Япония, страны, которые проиграли во Второй мировой войне, но сейчас всеми правдами и неправдами старающиеся получить доступ к ядерному оружию и доступ в Совет Безопасности ООН. Я напомню, что они хотят воспользоваться объявленной реформой ООН. Сейчас идут разговоры относительно ее формата, конструкции, новой конструкции глобальной безопасности через эти институты. Любым способом Япония и Германия пытаются туда попасть. Но статус постоянного члена Совбеза ООН подразумевает, если вы обратите внимание, если вы вспомните постоянных членов Совбеза ООН, это все ядерные державы, он подразумевает ядерный статус. Причем и Германия, и Япония неофициально совершенно информируют общественность о том, что если на их территории не будет, ну, на территории Германии уже размещено, на территории Японии не будет размещено американское оружие, они могут сделать его сами. Достаточно мировой общественности начинается просто отвернуться. А мне кажется, вот эта переоценка ценностей гораздо серьезнее, чем пресловутое то, о чем обычно говорят в Западной Европе. Ой, недопустимо пересмотр границ после Второй мировой войны. Угу. Я дико извиняюсь, 1990 год. Объединение ГДР и ФРГ. Это пересмотр границ?
2: Балканы.
3: Это распад Югославии и так далее. Ребята, вы не охренеть. Не изумляетесь не там, да, ничего не путаете там, да.
2: Я подсказал. Вот,
3: да, я извиняюсь. В этой связи, конечно, у нас картина маслом, как говорил известный киногерой в картине «Ликвидация», да? У нас картина маслом, потому что сейчас фактически мы находимся на финальной стадии старого гитлеровского плана «Дранк на Хостен», «Барбаросса». И Украина – это последний шаг. Это последний шаг, который НАТО хочет сделать, который Европейский Союз хочет сделать. Сейчас, на данном этапе, НАТО и Европейский Союз – это одно и то же. Нет ни одной страны Европейского Союза, которая в формате НАТО бы не существовала. Это НАТО.
2: Даже если они де юре не члены
3: НАТО. Совершенно верно. Более того, на мой взгляд, сейчас формируется очень серьезный такой четвертый рейх в виде, внимания Европейского Союза, Канады и Японии. Вот эти три страны сейчас, по сути, образуют альянс без Соединенных Штатов, который, возможно, разрушит НАТО в том понимании, в котором мы его сейчас видим, то есть где Соединенные Штаты играют определяющую роль, и создастся такой Евро-НАТО. Евроатлантическая ось, которая пронзит, если вы обратили внимание, Канада, Европейский Союз, Япония, пронзит, он как бы политически пронзает Россию. Видите, то есть мы находимся в таких тисках в этой связи. Да. Это гораздо более агрессивный, гораздо более опасный для нас альянс, нежели НАТО под доминированием Соединенных Штатов, с которым мы, кстати, все чаще находим общий язык. Я бы обратил внимание на формирование вот этого альянса. Но Здесь есть хорошие новости. За оставшееся время я бы хотел сосредоточиться на них, на этих хороших новостях. У нас впереди Шэньчжэнь. У нас впереди встреча на троих Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Эта встреча готовится. Не факт, что она состоится. Я думаю, что очень много акторов не хотели бы, чтобы она состоялась. И это альтернатива вот этому альянсу, которым я сказал. Этот альянс, это не моя выдумка, он уже формируется. Еще раз, Канада, Европейский Союз, Япония, он уже формируется. И он абсолютно направлен против России и Китая. То есть нас как бы вот сейчас не особенно разделяют, потому что считают, что Россия слишком инсталлировалась в эту систему китайского производства, она является, по сути, вот таким сырьевой основой китайского экономического чуда и так далее, и так далее. Хотя это не совсем так, но тем не менее. У них эта иллюзия существует, а мы знаем, что их иллюзии, они... иногда приобретают материальное воплощение. Вот, так вот, вот эта новая альтернативная система Китая, Россия, США, она может быть альтернативной в полном смысле этого слова для вот этого военного альянса.
2: И Трампу это может быть выгодно.
3: Трампу это может быть, более того, это может быть выгодно преемнику Трампа, Джей Ди Венсу, который вполне вероятно станет следующим американским президентом. И в этой связи мы создадим что-то вроде нового Хельсинского соглашения, может быть. Может быть, мы создадим СНБ-4. Может быть, мы, я не знаю, там, создадим еще какой-нибудь альянс. Но экономическая выгода от этого, этой альтернативы, она настолько очевидна, что не может игнорироваться странами глобального юга, к примеру. К сожалению, можно было бы говорить о какой-то другой системе безопасности без Соединенных Штатов. У нас прошли саммиты ШОС, БРИКС, мы их обсуждали в передачах очень подробно, рассказывали анатомию этого всего, как это происходит на глобальном юге, на ресурсном севере и так далее. Но нерешительность наших партнеров, она, к сожалению, не дает нам возможности выжидать.
2: Выжидательная позиция – это у них.
3: Поэтому мы идем и работаем с Соединенными Штатами.
2: Ну, вот на этой ноте мы сегодня, наверное, нашу программу закончим. У меня сложилось впечатление, что мир, значит, в какое-то время стал большим ведром, куда сыпали, значит, амбиции, пожелания, сценарии, планы политических лидеров, огромной палкой все это размешали. И теперь просто происходит что-то, мы смотрим вот в это ведро с содержимым и думаем, что, да, с чем и каким образом может быть связано.
3: Все плохо, но может быть и хорошо, да.
2: Напомню, что у медиахолдинга «Звезда» появилось свое приложение, его можно скачать на смартфон и смотреть любимые программы в любом месте и в любое время. А на сегодня мы с Алексеем Мухиным с вами прощаемся, услышимся, до свидания.
3: До следующих встреч.
11: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
12: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
13: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Маргарита Адиасова. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Выход» на стихи одного из наших защитников с позывным «Якут Катин». Я знаю, что это стихотворение, как и многие другие, он написал, находясь в зоне специальной военной операции. Нет ничего правдивее истории из первых уст. Слушайте песню «Выход» на волнах «Радио Звезда».

0: руки. Раскаленной дымкой над полем дрожал тот сентябрь, впечатался в мысли, будто клавишу памяти кто-то нажал, и знамения в небе повисли.
1: Время выбрало нас. История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: Но стоит нам посмотреть вооруженным глазом, и мы увидим 2 звездочки, 3 звездочки, а лучше, конечно, 1 звезду. Большую, маршальскую. История погон. Рассказывает специалист по униформе Олег Леонов.
1: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда». Этот день в истории. 15 октября. Открытие монумента «Родина, мать зовет» на Мамаевом кургане.
3: В этот день, в 1967 году, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина, мать зовет», центральной части памятника героям Сталинградской битвы. Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев в феврале 43-го. История грандиозного мемориала началась в 1958 году с конкурса. Выбрали проект скульптора Евгения Вучетича.
1: 15 октября. Этот день в истории.
3: Главным архитектором стал Яков Белопольский. Он проектировал Дворец молодежи в Москве и мемориальный ансамбль в Трептов-парке в Берлине. Инженерными расчетами, одновременно с работой над созданием Останкинской телебашни, занялся инженер-конструктор Николай Никитин. А военным консультантом стал маршал Василий Чуйков. Строительство продолжалось 8 лет. Высота скульптуры 85 метров. Материал – железобетон. Скульптура полая. Ее жесткость поддерживают 117 стальных тросов. Монумент не закреплен на фундаменте и держится за счет собственного веса. К монументу ведут ровно 200 ступеней по количеству дней, которые шла жестокая Сталинградская битва.
1: Этот день в истории. Человек с изюминкой. Михаил Пришвин.
4: За свою жизнь певец русской природы, так называли Михаила Пришвина, освоил десятки разных занятий. Помимо писательства и работы корреспондентом, он был учителем, охотником, краеведом и замечательным фотографом. С особенной любовью он дрессировал собак и, конечно, много путешествовал. Сначала пешком, потом на автомобиле.
1: На первый взгляд.
4: Пришвин научился водить машину в начале 30-х, когда ему уже стукнуло 60 лет. Для него машина стала не роскошью, а необходимостью. Он много ездил по стране в поисках тем и сюжетов для книг. Писатель шутил, что оказался самым пожилым автолюбителем в столице.
1: В чем изюминка?
4: Но вот что интересно. Пришвин отдавал предпочтение грузовикам. И самой большой его страстью стала списанная полуторка, из которой он сам соорудил дом на колесах.

0: Я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.
1: И ведь устроил. Старенький грузовичок превратился в четырехкомнатные апартаменты, где разместились рабочий кабинет, спальный отсек на троих, фотолаборатория и даже место для собак. Дом на колесах получил прозвище «Мазай». На нем писатель и путешествовал, как и планировал, с ранней весны до глубокой осени, по лесам и бездорожью. И только после войны Пришвин с удовольствием сменил его на новенький «Москвич».
2: Михаил Пришвин. Человек с изюминкой.
3: Реклама.
4: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой? Мне на блюдечке, сказал Остап, а вам на тарелочке. А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах. Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства, строго ответил великий комбинатор. Не касайтесь ее своими лапами.
2: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «Золотой теленок». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент добавил, что предприниматели ежедневно доказывают, их планы прочно связаны с ростом благополучия граждан.
2: Российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.
1: Владимир Путин также поблагодарил российский бизнес за усилия в поддержке демографии. Цели специальной военной операции определены, позиция России по Украине не менялась. Об этом в четверг говорил Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, Зеленский неоднократно отвергал предложенное дизельное соглашение, идею которого поддержали Москва и Вашингтон.
3: Подобное поведение стало обычным для господина Зеленского, который считает, что весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен. И ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными, он идти не готов. Мы исходим из того, что цели специальной военной операции определены, в отличие от позиции Запада по украинскому кризису, которая меняется регулярно на 180 градусов, или, как Анна-Лена Бёрбок в свое время сказал, на 360, наша позиция никогда не менялась.
1: По словам министра, Зеленский умышленно обставил проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями. В военных госпиталях внедряется цифровая медицина. Она будет работать на единой военно-медицинской информационной системе, которая позволит отслеживать лечение пациента от поступления до выписки, вести учет назначенных лекарств, сокращать время прохождения военно-врачебной комиссии и уменьшить документооборот, а также лишние перемещения военнослужащих. Внедрение программы начнется в декабре в госпиталях Курска, Брянска, Рязани и Махачкалы. Перед запуском системы заместители министра обороны Анна Цивилева и Дмитрий Щербинин проверили готовность цифровой инфраструктуры в ходе рабочей поездки войска Ленинградского военного округа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами.
5: У вас такие перья, ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Копыта очень стройные и добрая душа.
4: Но не только собаки, кошки и попугаи бывают спутниками человека. Лошади, коровы, вороны, зайцы, слоны и даже львы – все они наши друзья. Специальный проект «Радио Звезда. Друзья человека. Рассказы о животных». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Дай 5. 5 удивительных фактов о шахматах.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: Играя в шахматы, можно похудеть. Во время напряженных турниров гроссмейстеры могут терять до 2 килограммов веса в день из-за экстремального психологического стресса и частоты пульса до 160 ударов в минуту.
9: Факт второй.
11: Возможных уникальных шахматных партий 10 в 120 степени. Это больше, чем атомов во всей видимой Вселенной.
9: Факт третий.
11: Ход королевы. До 15 века ферзь, или, как фигуру называли в Европе, королева, мог двигаться как король на одну клетку. Это не понравилось могущественной правительнице Испании Изабелле Кастильской. Она объединила страну, изгнала мавров и отправила Колумба открывать Америку. Изабелла потребовала сделать ферзя самой сильной фигурой на доске. И это изменило всю игру.
9: Факт четвертый.
11: В самой долгой теоретически возможной шахматной партии могло бы быть около 6 тысяч ходов. Играть пришлось бы несколько месяцев без сна и отдыха.
9: Факт пятый.
11: В 11 веке правитель Уэльса Гриффит ап Ливелин так увлекся шахматами, что не заметил вторжения врагов. Его убили прямо за доской.

0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерние истории на «Радио Звезда». Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Сны Чанга». Читает Семен Ермолинец.
2: «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле. Некогда Чанг узнал мир и капитана своего хозяина, с которым соединилось его земное существование, и прошло с тех пор целых 6 лет. Протекло, как песок в корабельных песочных часах. Вот опять была ночь, сон или действительность, и опять наступает утро». Действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница, он все дремлет. На дворе в городе Одессе зима. Погода злая, мрачная. Много хуже даже той китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом. Снег косо летит по ледяному скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом, слабо видны голые степные берега. Мол, весь дымится густым серым дымом. Море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках. В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпается и Чанг с капитаном. 6 лет. Много это или мало? За 6 лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и 40 нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают, живут на берегу, как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно. 2 окна, пробитые в наклонной стене крыши, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать. Вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром. Чанг спит в уголке за камином, капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная кровать и каков матрац на ней, легко представить себе всякий, живавший на чердаках. А нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно. Лежит на спине с закрытыми глазами и серым лицом, неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде? Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками. Но и тогда даже в качку не спал капитан так крепко, как теперь. За день он сильно устает. Да и о чем ему теперь тревожиться? Что он может проспать? И чем может обрадовать его новый день? Было когда-то 2 правды на свете, постоянно сменявших друг друга. Первая — та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя правда еврея Иова — правда мудреца из неведомого племени Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной, «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и вот опять была ночь, и опять наступает утро, и капитан с Чангом просыпаются. Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленного камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно — то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница. Он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон, томительный, скучный. Видит он, поднялся на палубу парохода старый кислоглазый китаец, опустился на горячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он привез с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок, рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, строго и умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши. «Продай лучше собаку!» — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке. Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости стал кланяться и цокать. «Вэй, гуд дог! Вэй, гуд!» И щенка купили, всего за целковый, назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию, и в начале целых три недели так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего не видел ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо. В Китае начиналась осень, погода была трудная, и стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане, и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг в своей серебрившейся от дождя шубке и капитан в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном были на мостике, высота которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мглистым небом, ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, между тем, как матросы в кованых сапогах и мокрых накидках отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем. И с этой минуты пошла музыка. Дни потом были всякие. То огнем жгло сияющей лазури солнца, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни, но качало непрерывно даже и во время стоянок. В конец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса на юте, возле высокого порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Сны Чанга».
2: Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая, и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха. Но тут сон Чанга обрывается. Чанг вздрагивает и открывает глаза. Это уже не волна ударила в корму. Это грохнула где-то внизу дверь с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем, как Чанг в своей рыжей поношенной шубке недовольно с визгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись, отдуваясь в усы, направляется к камину, изливает в плошку, стоящую возле него, водки для Чанга. Чанг жадно начинает лакать, а капитан закуривает и снова ложится ждать того часа, когда совсем ободняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу на улице непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано, и капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так. «Ах, глупый, глупый, есть только одна правда на свете, и если б ты знал, какая это чудесная правда, и опять не то снится, не то думается Чангу, то далекое утро, когда после мучительного беспокойного океана вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом в Красное море. Снится ему, проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий глубокий сон, и вдруг очнулся, и, очнувшись, изумлен выше всякой меры. Везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами. Теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен. Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию. Там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное. Там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи. И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином-капитаном. Он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды. Одна — та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая — на другой Чанг не успел додумать. В неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардык, черную блестящую громаду пароходной трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа из машинного отделения капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, сияющим взглядом зорких светлых глаз во всем тугом и белоснежном. И, увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил на руках с ним на спардык на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье Великой Китайской реки. На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанг было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа, своим золотым прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так что, казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед помощник капитана, тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос, человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым парусовым пером курчавилось тончайшее облачко. Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг, кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сигнул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике. Там был широкий кожаный диван, приделанный к стене. Над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки, вроде круглых стенных часов. А на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом. Он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось, впоследствии очень любил поговорить, будучи наедине с Чангом, сказал Чангу: «Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее. Ишь, какое оно от островков и рифов пестрое. Надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прикапризной девчонке. Похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей и океанов. Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек. Такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь. И потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, а срамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе». И, говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину. «Лапы с карты прочь!» — крикнул он начальственно. «Не смей лезть на казенное добро!» И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся. Ему опять показалось, что жить на свете и плавать скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы. Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена, и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Животные сопровождают человека с тех пор, как он сам перестал быть обезьяной. За сотни тысяч лет они стали нашими помощниками и защитниками, компаньонами и любимцами. Специальный проект «Радио Звезда. Друзья человека». Рассказы о животных.
2: Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Сны Чанга». Читает Семен Ермолинец.
3: «Все-таки Чанг счастливый», — сказал капитан и потом добавил. «Дочка эта самая Чанг, девочка резвая, любопытная, настойчивая. Плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту. Но если б ты знал, Чанг, что это за прелестное существо? Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви. Для меня весь мир только в ней. Ну, скажем, почти в ней. Разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно?» — спросил он. «Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды? А послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному, от солнечного света, от волны, от воздуха, и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации. Или знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это. Но насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна праматерь, она же родит и поглощает, и, поглощая, снова родит все сущее в мире. А иначе сказать, тот путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему. Поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему. Жутко жить на свете, Чанг, — сказал капитан. Очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я. Уж очень я жаден до счастья, и уж очень часто сбиваюсь. Темен и зол этот путь, или же совсем-совсем напротив? И, помолчав, еще добавил: главная штука ведь в чем? Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь. И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь! Боже мой, как великолепна! Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно разрезал заштилившие в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень. Медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол. «Нет, брат, жарко», — сказал он. Но на этот раз Чанг не обиделся. Слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом... Но тут опять прерывается сон Чанга. «Чанг, идем», — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный, и тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто, и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. По поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катится довольно быстро. Его бодрит еще не улегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки. Да, вот уже 2 года изо дня в день занимаются Чанг с капитаном тем, что ходит по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана на полу, а капитан сидит и курит, крепко положив по своей морской привычке локти на стол, ждет того часа, когда надо будет по какому-то им самим выдуманному закону перекочевать в другой ресторан или кофейню. Завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит, но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей, и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день. Нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной среди краснолицых и немцев, людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с той целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных. Потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, и просидят там до поздней ночи. Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник в пивной, в кофейне, и без конца сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете, злая и низкая. «Ты посмотри кругом, — говорит он, — ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице. Друг мой, я видел весь земной шар, жизнь везде такова. Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди. Нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования». Ни любви, ни дружбы, ни честности. Нет даже простой жалости. Жизнь — скучный зимний день в грязном кабаке, не более. И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном, на это нельзя ответить определенно. Но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан. Да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю», только в печали. В радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает. Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман. Вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана, и запевает скрипка, за ней другая, третья. Они поют все страстней, все звонче, и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой музыки, от жажды чего-то, и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву, он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира неразумным, доверчивым к миру щенком на проходе в Красном море. Да, так как это было, не то снится, не то думается ему. Да, помню, хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море. Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике. Ах, сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные, желтые рубахи матросов с растопыренными руками, развешанные на носу. А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором. После завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнца, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру. Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие синей лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, море точно втягивало его, и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло. А как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильнее заволновался все крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что все-таки он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту, и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него. Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная и тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро, безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта, и капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана, пришел с ним в самый конец палубы на ют и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем. Из-под высокой громадной кормы, из-под глухо бушующего винта с сухим шорохом сыпались мириады белоогненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные голубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и холодил густой мех на его груди, и крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускала и поднимала какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но сто крат живую, глухо бунтующую бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана. В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли в тени и свете лампы два фотографических портрета. Хорошенькая, сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной большой шляпке и в нарядном весеннем платье, стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал под шум черных волн за открытым окном:
4: «Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Сны Чанга».
3: Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина. Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви, и которые от этого, от самого, никогда и никого не любят. Есть такие. И как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксатуара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг. И не следуют ли они сокровеннейшим велениям Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных огненно-панцирных волнах?» сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака. «Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя. В ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости, еще не улегшегося возбуждения, с глазами сплошь темными, расширенными и такими далекими от меня. Если б ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: а ты еще не спишь, бедный? Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, только быстро взглянула на меня и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: помоги мне расстегнуть сзади платье. И я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки. И как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч, засунутую за корсет, как только услыхал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом, и, не договорив, капитан махнул рукой. Он разделся, лег и погасил огонь. И Чанг, перевертываясь и укладываясь в софьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порой и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, некий сказочный змей, весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, и пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше среди тяжелых и зыбких масс этого довременного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном. Ночью капитан вдруг что-то крикнул, и сам, испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал со смешкой: «Да-да, золотое кольцо в ноздре свиньи, женщина прекрасная. Трижды прав ты, Соломон Премудрый». Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо, только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта южный крест из-за черных туч. Но тут внезапно оглушает Чанга громовой грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился по вине пьяного капитана про охоту подводные камни, как это было 3 года тому назад. Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену. Нет, кругом ни ночь, ни море, ни зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан. Это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику: «Вздор! Вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи! Вот кто твоя женщина! Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома. Ах, женщина! Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Но довольно, довольно, друг мой, пора. Запирают, идем». И через минуту капитан, Чанг и художник уже на темной улице, где ветер снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном. Опять прошел день, сон или действительность, и опять в мире тьма, холод, утомление. Так однообразно проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг однажды утром

Ившим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его шиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль. Потом, когда не стоит на пятак дверь комнаты, когда входит, уходит и снова приходит, громко разговаривая, самые разные люди, дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах, Чанг как бы каменеет. «О, как страшно!» — говорил когда-то капитан. «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, ибо отходит человек вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы, ибо разбился кувшин у источника, и обрушилось колесо над колодезем. Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну. А снова приходит он в себя уже на паперти у дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый, только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина. Перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, точно две сестры разных возрастов. А надо всем этим гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник с красными глазами, вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается. «Чанг!» — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу. «Чанг, что с тобой?» И, коснувшись задрожавшей рукой головы Чанга, наклоняется еще ниже, и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: «Ах, нет! Нет! Есть на земле еще какая-то мне неведомая третья правда!» В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина. Снова на вышку, на чердак, на теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчевыми тканями. Темнеет. Камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара. Новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы. Кто-то тоже лежит теперь там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой.

0: этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан в том безначальном и бесконечном мире, что недоступен смерти. В мире этом должна быть только одна правда. Третья. А какая она? Про то знает тот последний хозяин, которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.
1: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Сны Чанга».

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ой, ну ладно, ладно, дай с духом собраться. Ой, вода ледяная.
2: Плыви уже, или вылезай. Хватит тянуть кота за хвост.
3: Тянуть кота за хвост. Слишком долго делать что-либо, оттягивать время.
1: Первоначально это выражение никак с медлительностью связано не было. Да и сами подумайте. Вот тянете вы кота за хвост. Это жестоко и очень громко. Но скорее стремительно. А потом произошла интересная штука. В русском языке уже было много фразеологизмов со словом «тянуть». «Тянуть резину», «тянуть волынку». Последнее, кстати, тоже издает неприятные звуки, похожие на вопли кота, которого мучают. И все эти выражения значили «затягивать какое-то дело», «медлить». Раз! И срослись фразы. «Кот остался, а смысл поменялся». Теперь, когда кто-то мучительно долго копается, все никак не может начать или закончить дело, мы вспоминаем о бедном пушистом звере и умоляем прекратить тянуть кота за хвост.
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На встречу с лидерами деловой России Владимир Путин заявил, что российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Глава государства подчеркнул, сильная и суверенная страна – залог успешного и конкурентного бизнеса. А сейчас перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Особое внимание, по словам Владимира Путина, нужно уделить вложениям в инновационные компании и проекты, которые укрепляют внутренний рынок и отвечают растущему глобальному спросу. Президент отметил, что власти рассчитывают на предложение бизнеса по улучшению делового климата в стране. В ходе спецоперации подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Нефедовкой и Черным в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, части группировки «Центр» продвигаются в северо-западной и западной частях города, за сутки освободив 31 здание. Кроме того, в результате ударов вооруженных сил России по порту Южной Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах противника. Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщили в Министерстве обороны. Зеленский бросает прямой вызов Дональду Трампу, заявляя о прохождении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, ну, по-моему, все это уже понимают.
1: Сергей Лавров заявил, что Москва пока не видела новый мирный план из 4 пунктов, о котором сообщалось ранее. По словам дипломата, опубликованные материалы не предлагают решений, которые могли бы приблизить долгосрочный мир на Украине. Орфоэпические ошибки в разговорной речи не должны становиться нормой русского языка. Языковые нормы складываются десятилетиями, даже столетиями. Ошибки в ударениях и произношении не нужно поощрять. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, необходимо заниматься просвещением и повышать культуру речи. Ранее филолог Владимир Пахомов предположил, что ударения в словах «вручит», «сверлит» и «звонит» в будущем могут измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте на радио «Звезда».
3: Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.
0: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «Золотой теленок». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды.
4: Традиции встречи весны появились на Руси еще до принятия христианства. В это время очень ждали возвращения птиц. И одними из первых, как известно, прилетали жаворонки. В честь этого события было принято печь особые булочки из пресного теста в виде птичек. Они так и назывались – жаворонки. Обычно день выпечки приходился на весеннее равноденствие. Перед замесом теста хозяйки просили пернатых быстрее принести теплое время года. По готовности часть угощения как раз отдавали клевать птицам, а часть вручали детям. Они бегали по улице, подбрасывали булочки птички и кричали: «Жаворонки, прилетите, красную весну нам принесите!» Могли также забираться на возвышенности, привязывать булочки к длинным палкам и поднимать их в небо. С приходом православия жаворонков продолжили выпекать, но посвящали их уже церковному празднику 40 севастийских мучеников. Это доблестные воины, которые погибли за веру. В этом случае жаворонки символизировали души мучеников. Лепили жаворонков в каждом доме по-своему. Часто на подмогу звали всю семью. Шарик теста превращали в подобие жгутика и затем сворачивали его в узел. С одного конца делали клюв, с другого – хвостик. Перышки вырезали ножом. Глаза обозначали черным перцем горошком или изюмом. Крылья порой выкладывали дольками яблок. Сегодня, неважно, следуете ли вы церковным канонам или нет, выпечка жаворонков – прекрасная возможность провести время с близкими и посоревноваться, у кого же красивее получатся птички.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма генерал-адъютанта Ивана Ивановича Шувалова французскому литератору Клоду Адриану Гельвецию. Лето 1761 года, Санкт-Петербург. Науки и искусства в государстве нашем получили свое начало со времен Петра I. Мы имели искусных людей во всех областях, но невнимание к их талантам и небрежение в воспитании новых художников погубили все. Впоследствии первые места в стране были заняты иностранцами, которые оставались в совершенном бездействии. Вероятно, от того, что они не родили о распространении наук в стране им чуждой, или потому, что их намерения не позволяли им действовать с ревностью патриотов. Иван Шувалов.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «Золотой теленок». Читает Владимир Самойлов.
8: Глава вторая. 30 сыновей лейтенанта Шмидта. Хлопотливо проведенное утро окончилось. Бендер и Балаганов, не сговариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпеля и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями «Закрыто на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 часов дня», «Закрыто на обеденный перерыв», «Просто закрыто», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами «Закрыто для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпелей и печатей отозвалась только одной синей табличкой «Дежурная няня». Затем один за другим расположились подряд 3 магазина духовых инструментов, мандолины, басовых балалаек, медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным коленкором. Особенно хорош был бас «Геликон». Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке где-нибудь между слоном и удавом, и чтобы в дни отдыха родители водили к нему детей и говорили бы: «Вот, деточка, павильон Геликона, Геликон сейчас спит, а когда проснется, то обязательно станет трубить», и чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими чудными глазами. В другое время Остап Бендер обратил бы внимание и на свежесрубленные величиной в избу балалайки, и на свернувшиеся от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодцеватой раскраской наводили на мысль о том, что пуля дура, а штык молодец. Но сейчас ему было не до того. Он хотел есть. «Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти», — спросил он Балаганова. «Это вы насчет денег?» — сказал Шура. «Денег у меня нет уже целую неделю». «В таком случае вы плохо кончите, молодой человек», — наставительно сказал Остап. «Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей. В нее можно падать всю жизнь. Ну ладно, не горюйте. Я все-таки унес в своем клюве 3 талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда». Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой бывший друг желудка висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей. «Конечно», — с горечью сказал Остап, — «по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда. Придется отдать свое тело на растерзание частникам».
9: «Частники любят наличные деньги», — возразил Балаганов глухо.
8: «Ну-ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму 8 рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шур, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг».
9: Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось. И братья пообедали в летнем кооперативном саду, где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания. «Пиво отпускается только членам профсоюза».
8: «Удовлетворимся квасом», — сказал Балаганов. «Тем более», — добавил Остап, — «что местные квасы изготовляются артелью участников, сочувствующих советской власти». «А теперь расскажите, в чем провинился головорез Паниковский? Я люблю рассказы о мелких жульничествах».
9: Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал рассказ. Рассказ длился 2 часа и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения. Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами. Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного любовника или кушать подано нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учкпрофсожи, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрано-Вяземской дороги или о том, что Среднеазиатская дорога испытывает нужду в 4 барьерных сторожихах. Эксперт-товаровед помещает объявление в газете, и вся страна узнает, что есть на свете эксперт-товаровед с 10-летним стажем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве на работу в провинции. Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой. И лишь один рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. Они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые, несомненно, могло им принести минутное знакомство с администраторами, хозяйственниками и общественниками, людьми, по большей части, удивительно доверчивыми. По всей стране, вымогая и клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина. От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до земли Франца Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся, дел у них много.
8: Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую на манер польского сейма вечно раздирала анархия. Дети подобрались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.
9: Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать. «И вы убоялись возрастающих трудностей?» — насмешливо спросил Остап. Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование. Выход из этого напряженного положения был один — конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Он переписывался с конкурентами, ему лично знакомыми. Незнакомым передавал приглашение через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире у Сухаревой башни.
10: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
9: Кворум был велик. У лейтенанта Шмидта оказалось 30 сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и 4 дочки, глупые, немолодые и некрасивые. В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают, наконец, конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь. По проекту Балаганова весь союз республик следовало разбить на 34 эксплуатационных участка по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка. Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу, иначе как с добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа участков. Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта. «Нашли дураков!» — визгливо кричал Паниковский. «Вы мне дайте среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию». «Как? Всю возвышенность?» — язвил Балаганов. «А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу или Бобруйск?» При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным высококультурным местом. «Но не всю возвышенность», — настаивал жадный Паниковский. «Хотя бы половину. Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи». Но ему не дали и половины. После долгих криков решено было делить участки по жребию. Были нарезаны 34 бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон. Малоразработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад. Киев, Петрозаводск, Чита, все республики, все области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев. Веселые возгласы, глухие стоны и ругательства сопровождали жеребьевку. Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталось Поволжье. Он присоединился к конвенции вне себя от злости. «Я поеду!» — кричал он. «Но предупреждаю, если плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу. Я перейду границу!» Балаганов, которому достался золотой арбатовский участок, встревожился и тотчас же заявил, что нарушение эксплуатационных норм не потерпит. Так или иначе, дело было упорядочено, после чего 30 сыновей и 4 дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы на работу. «И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию», — закончил свое повествование Шура Балаганов. «Он давно ползал по моему участку. только я до сих пор не мог его поймать. Против ожидания рассказчика дурной поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой. На высокой задней стене ресторанного сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в Хрестоматии. Настоящих деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами Союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали. К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись «Эх, прокачу». Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час 3 рубля. За конец по соглашению. Пассажиров в машине не было. Посетители сада тревожно зашептались. Минут 5 шофер просительно смотрел через садовую решетку и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажиров, вызывающе крикнул: «Такси свободен! Прошу садиться!» Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!» И даже само приглашение шофера подействовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал головой и медленно отъехал. Арбатовцы печально смотрели ему вслед. Через 5 минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем сиденье и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему. Остап проводил ее взглядом и сказал: «Так вот, Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем». «Идите к черту», — грубо сказал Балаганов. «Вы все-таки обиделись. Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына — это не пижонство? Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта!» — вскричал Балаганов. «Вы пижон», — повторил Остап, — «и сын пижона. И дети ваши будут пижонами, мальчик. То, что произошло сегодня утром, это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи? Сын лейтенанта Шмидта. Ну, год еще, ну, 2. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить». «Так что же делать?» — забеспокоился Балаганов. «Как снискать хлеб насущный?» «Надо мыслить», — сурово сказал Остап. «Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу с закислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?» 5000, — быстро ответил Балаганов. «В месяц? В год? Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч. И по возможности сразу, а не частями». «Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил: «Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Балаганов хотел было пошутить по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точным, словно выбитым на монете лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем. Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И, действительно откашлившись, он смущенно спросил: «Зачем же вам так много денег и сразу?» «Вообще-то мне нужно больше», — сказал Остап. 500 тысяч — это мой минимум. 500 тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро. «У вас там родственники?» — спросил Балаганов. «А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?» «Нет, но мне... у меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на всем свете. Был у меня папа турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города». Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская. Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. «Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей, так... значительное число мулатов у обширной бухты Атлантического океана. Вот, вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? Не уступают. Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чем говорить? Вы сами видите, что происходит. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
10: Радио «Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
9: «Где же вы возьмете 500 000?» — тихо спросил Балаганов. «Где угодно», — ответил Остап. «Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги».
11: «Как? Убийство?» — еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.
9: «Знаете, — сказал Остап, — вам не надо было подписывать так называемой Сухаревской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было, но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость».
11: «Как же вы думаете отнять деньги?»
9: «Как я думаю отнять?» «Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема, но не в способах дела. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, и в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к Уголовному кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума».
11: «Да что вы!» — воскликнул Балаганов. «Есть очень богатые люди».
9: «А вы их знаете?» — немедленно сказал Остап. «Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Но как найти такого ловчилу?» Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его. «Как приятно, — сказал он задумчиво, — работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер — популярная фигура, адрес его известен. Он живет в особняке где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием, и уже в передней, после первых же приветствий, отнимаешь деньги. И все это имейте в виду по-хорошему, вежливо. Алло, сэр, не волнуйтесь, придется вас маленько побеспокоить. All right, готово, и все. Культура. Что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. Только не надо стрелять в люстру, это лишнее. А у нас, боже, боже, в какой холодной стране мы живем. У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет 40-копеечное пиво тип-топ. Вот что обидно.
11: «Значит, вы думаете, — спросил Балаганов, погодя, — что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то
9: не продолжайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то. Совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить вороненым наганом по голове, и вообще ничего дурацкого не будет. Ах, если бы только найти индивида. Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам поднесет на блюдечке с голубой каемкой».
11: «Это очень хорошо», — Балаганов доверчиво усмехнулся. 500 тысяч на блюдечке с голубой каемкой». Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова. «Сам принесет?» — спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. «На блюдечке? А если не принесет? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах. Вы это бросьте, Бендер. На 500 тысяч можно и у нас хорошо прожить».
9: «Бесспорно, бесспорно», — весело сказал Остап. «Прожить можно, но вы не трещите крыльями без повода. У вас же 500 тысяч нет».
11: На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил: «Я знаю такого миллионера».
9: С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания. «Идите, идите», — сказал он. «Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать».
11: «Честное слово, мосье Бендер...»
9: «Слушайте, Шура...» «Если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуаен, что значит гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера».
11: «Он живет в Черноморске».
9: «Ну, конечно. Так я и знал, Черноморск. Там даже в довоенное время человек с 10 тысячами назывался миллионером. А теперь могу себе представить. Нет, это чепуха».
11: «Да нет же, дайте мне сказать. Это... настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в тамошнем Добре».
9: Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты. Сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу. Блестят медицинский фаянс и никель. Больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку. В специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному: «Ну-с, снимайте бурнус». «У меня всегда так», — сказал Бендер, блестя глазами. «Миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасной, исчисляется 5 рублями. Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?»
11: «Корейка», —
9: ответил Балаганов. «Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?»
11: «Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще 3 года. Если бы вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видно, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейка».
9: «То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейка будет находить утешение только в пошлой пословице «бедность не порок». Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил: «Есть у меня седые волосы?» Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил: «Никак нет!» «Значит, будут! Нам предстоят великие бои!» «Вы тоже посидеете, Балаганов?» Балаганов вдруг глуповато хихикнул. «Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?» «Мне на блюдечке, — сказал Остап, — а вам на тарелочке». «А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах!» «Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства, — строго ответил великий комбинатор. Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу! Выслать линейных в мое распоряжение, частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок, форма одежды караульная. Ну, трубите марш! Командовать парадом буду я!»
7: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
12: Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Шукшин. Рассказ «Два письма». Читает Сергей Алексяк.
2: Человеку во сне приснилась родная деревня. Идет, будто он по берегу реки бросает камешки в воду. В том месте реки затон. Тихо-тихо. Никого. Ни одной живой души вокруг. Деревня рядом, и в деревне как повымерло все. Что ж это такое? Никого нет-то? Удивился человек. И еще бросил камень в воду. Он беззвучно пошел ко дну. Человек еще бросил большой. Камень без звука утонул. Человека охватил страх. Что-то случилось, подумал он. И проснулся. И стал вспоминать. Деревня. Лет 10 не был он там, а то и больше. Вспомнились серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на заваленке, покосившиеся прясла. А за деревней степь да колки, да полыхает заря в полнеба. Попадаются еще небольшие озерки. Вечерами вода в них гладкая-гладкая, и вся заря как в зеркале. Любилось сидеть на берегу этих маленьких озер. Ни о чем не думалось. Только в душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно нежное чувство ко всему на свете. Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо, чуть слышно. «Подожди, подожди, дружок». Далеко-далеко проскачет табун лошадей в ночное. Повиснет над дорогой в воздухе полоска пыли и долго держится. И опять... Тихо. Что за тишина такая на земле? Стихи складывались. Тихо в поле, устали кони. Тихо в поле, зови, не зови. В сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Заря медленно гаснет, как будто остался ты на земле совсем-совсем один. Не страшно, не одиноко. Только упрямо и беспокойно лезет в голову. Не хочу понять, зачем явился. Не могу понять, зачем я есть. Человек попытался заснуть и не мог. Он потихоньку, чтоб не разбудить жену, встал, надел пижаму, пошел в другую комнату, включил свет и сел к столу. И глубоко задумался. «Эх ты, черт возьми!» Бормотал он. «Что-то не того. Старею, что ли?» Было невыносимо грустно, чего-то жаль было чуть не до слез. Не сбылось, как будто то, что мерещилось тогда, давно, на берегах крохотных тихих озер. Человек, его звали Николай Иванович, достал бумагу и сел писать давнишнему своему другу. «Друже мой Иван Семенович», — начал он. «Здорово! Захотелось вот написать тебе. Увидел сейчас во сне деревню нашу и затосковал. Сижу вот и пишу ночью, как Бальзак. Вспомнил я, как мы с тобой институты окончили. Помнишь, приехали с дипломами, последний разок побывать на родине. Нарядились, как эти, черт те знает кто. На мне белая какая-то заграничная рубашка, ты зачем-то матроску напялил». Шли по улице два пижона, а пора была страдная. Я помню, встретился нам Минька Докучаев. На вершнах остановились, поздоровались. Он грязный весь, ни глаз, ни рожи, как говорят. Ехал в кузницу пилу от жнейки заклепывать. Закурили, а говорить не о чем. Чужие какие-то с ним стали. Помялись, помялись. Он уехал, а мы пошли за деревню. Прощаться с местами, где когда-то... Копны возили, сено гребли, телят пасли, бронили. Прямо чуть не бегом бежали прощаться с тем, что нас вспоило и вскормило. Вспомнил вот Миньку, и сейчас стыдно. Для чего мы так вырядились-то тогда? У людей самая пора горячая, а мы как два оглоеда. А тогда ничего, как так и надо. Шли прощаться. Экие, понимаешь, запорожцы за Дунаем. У меня в кармане бутылка белого. У тебя портвейн, один стакан на двоих. Сели у межи, под березками выпили, и давай хвастаться, какие мы умные, Институты кончили, людьми стали. Я свои стихи дурацкие читал, а ты, помню, встал даже на руки и прошелся. И потом долго колотил себя в грудь кулаком и доказывал: «Ты подумай, отцы-то наши кто были? Кто?» «А мы инженеры». Еще выпили и опять хвастались. Господи, как хвастались! Очень уж нас распирало тогда, что мы первые из деревни высшее образование получили. И плясали там мы с тобой, и пели, а рядом рожь несжатая стояла. А нам хоть бы что. Я даже в нее бутылку порожнюю запустил и, помню, подумал, будут жать жаткой, она голенькая заблестит на стерне. И кто-нибудь, тот же Минька, подумает, пил кто-то. Потом спали мы с тобой. Проснулись, когда уже солнце садилось. Заграничная моя рубашка как побывала. Голова болела и совестно было. Наорали чего-то, натрепались. Я помню, ты мне в глаза не смотрел. И мне тоже не хотелось. Все это я почему-то очень хорошо помню. Коля, ну, чего ты? Так, спи. Я думал, ты ушел куда? Нет, спи. Жена проснулась. Сытая лежит, толстая, прости меня, Господи, грешного. И несет, как от парфюмерной фабрики. Вот такие-то дела, Ваня. Грустно мне что-то сделалось. Может, зря мы тогда радовались-то. Вот прошло уж... Сколько теперь? Лет 18. А я их как-то и не заметил. Толстел год от года. Жену упрекаю, а сам хоть поставь, хоть положь, в дверь не пролезаю. Курорт, понимаешь, санаторий. А жизни как-то не успел порадоваться. Дети растут... Но радости большой не доставляют, честно говоря. Чельнуш, они сейчас много знают. Бойко так рассуждают про все. По-моему, мы лучше были. Может, это старческое у меня. Не знаю. Ты-то как? Написал бы когда. А то так вот хватит инфаркт, и все. Съехаться бы как-нибудь, а? Хоть вспомнили бы детство, понимаешь? Ведь есть что вспомнить. А то работа, работа. Всю жизнь работаем, оглянуться не на что. Напиши как-нибудь, выбери время. Одиноко мне стало вдруг. Никто не поймет, как ты. Да и тебе, наверное, не сладко. Ну, главный инженер. Ну, черт с рогами. А что дальше? Ты понимаешь? Ну, ресторан, музыка, как гвозди в башку заколачивают. А дальше-то что? Это называется «вышли в люди»? Да мать твою так-то! Я вспомню, как мы картошку в ночном пекли. На душе потеплеет. Вернуться бы опять туда, в степь. Костерик, рассказы про чертей. Эх, Ваня, Ваня. Не зря мы с дипломами-то прыгали, а? Как думаешь? Или все нормально? Может, у меня уж тихая шизофрения началась? У тебя бывает так или нет? Честно только. Куда летом ты ездишь? В Гагры вшивые? Я эти Гагры уже не могу видеть. Но попробуй заикнись, что хочу, мол, в деревню к себе поехать. Что ты? Истерика? Но я все-таки подниму нынче восстание, будь что будет. Поеду в деревню. Не могу больше. Поедем. Давай спишемся и махнем. Черт с ними, пускай едут в Гагры. А нам надо в деревню съездить. А то грех какой-то лежит на душе. Не исповедь это, а просто душа просит. В общем... Не важнецки я живу, Иван. Так вроде все нормально, на работе хорошо. А нет-нет, засосет что-то. Тоска обуяет, как сейчас вот, и все охота послать к черту. Напиши, Иван, прошу. Адрес у меня теперь другой. Улучшение. Голой рукой не возьмешь. Жду. Николай. Николай Иванович погасил свет, снял пижаму, и подвалился к жаркой жене. И долго еще не мог заснуть. Думал, письмо сгоряча накатал бестолковое. Надо завтра на службе выбрать время, переписать. А то, подумай, действительно, первая стадия началась. На службу, как всегда, Николай Иванович пришел тютелька в тютельку, без 5:10. Выбритый, свежий, хотя в голове немного шумело. Пришлось вчера хватить снотворного. Шел по коридору, привычно здоровался, улыбался. Ему тоже улыбались. Кого-то остановил, что-то спросил. Кто-то его спросил, он ответил. Ответил коротко, толково. Его уважали на работе. Миленькая секретарша привстала, ослепительно улыбнулась. Мелькнула в голове: красивая женщина, черт возьми. Впрочем, эта мысль у него мелькала, кажется, каждое утро. Ну, что тут у нас? Значит, первое. Звонили, требовали, просили, умоляли, предупреждали, понеслась душа в рай. Одно чувство сменялось другим. То «послушайте, я ведь с вами не буду в казаки-разбойники играть, я последний раз предупреждаю», то «милый, родной, что же я могу сделать? Ну подумай, что? Если бы от меня зависело, то понимаю, все понимаю, чтобы лишнего на себя не брать к 28-му, а? Железно, железно, как у меня главный говорит, приложим все силы, не подведем». Но больше нравилось «послушайте, мы ведь с вами не в драмкружке, не Отелло репетируем. Не клянитесь мне, я неверующий. Мне нужен материал, все». Еще нравилось. «Ну, так, а что делать? Я тоже не знаю». «Не знаю! Да что докладные? У меня столы ломятся от докладных. Я что, вместо подшипников буду ваши докладные вставлять? Попробуйте, может, у вас выйдет». «Не знаю. Где хотите». Деловой вихрь закрутил Николая Ивановича, он про ночное письмо забыл, а утром, уезжая на работу, захватил его. Сейчас было не до письма. Пришли корреспонденты из областной газеты. «Да ведь что, товарищи, хвалиться особо пока нечем. План выполняем, да, но 4 шага по мягкому ковру в одну сторону, 4 в другую, остановка перед корреспондентами, улыбка, которая помогала ему всю жизнь. Недоброжелатели говорили про его улыбку. Улыбочка-выручалочка. Обаятельная, простецкая, весь человек тут, как он есть. План планом, а силенок хватит и на большее. Если не секретничать перед вами, то в ближайшем будущем думаем слегка перевалить за 110-115. Думаем тут схимичить кое-что, продлить линию, не стопоря ее. Да, расчеты есть. Люди горячие, в бой рвутся, одолеем». Поснимался немного за столом. Прошли в цех, там поснимались. Только там Николай Иванович больше с рабочими и с мастерами говорил. Потом и совсем сбагрил корреспондентов главному инженеру. Пришел опять в кабинет. «Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала, в цехах. Соедините». Разговор с Дмитрием Васильевичем получился хороший. На душе совсем повеселело. Первый поток посетителей и звонков схлынул. «Верочка?» «Да, Николай Иванович». «Меня пока нет. В цехе». «Хорошо». Николай Иванович достал ночное письмо, повертел в руках, подумал и сунул обратно в карман. Стал писать другое. «Иван Семенович, здорово, старик. Вспомнил вот, решил написать. Как жив-здоров, как работенка. Редко мы что-то пишем друг другу. Ленимся, черти. У меня все нормально. Кручусь, верчусь. То я голову кому-то мою, то мне так и идет. Скучать некогда. В общем, не унываю. Куда думаешь двинуть летом? Напиши, может, скооперируемся. Была у меня мысль поехать нам с тобой в деревню нашу. Да ведь, как говорят, не привязанный, а визжишь. Жен-то бунт поднимут. А деревня частенько снится. Давай, слушай, махнем куда-нибудь вместе. Только не в Гагры, ну их к черту. На Волгу куда-нибудь. Ты прозондируй свою половину, я свою. Соблазним их кострами, рыбалкой, еще чем-нибудь.

0: себя. Хорошо. И опять пошло. Я не разрешаю. Пожалуйста, приветствую, только приветствую. А вот тут надо подумать. Тут с кондачка не решишь. Посоветуемся. Вечером Николай Иванович, пока готовился ужин, перечитал в своей комнате оба письма. Перечитал и долго-долго сидел молча. Потом бросил оба письма в стол и громко сказал: «А черт его знает! Как?» «Что ты?» — спросила жена. «Да так, я с собой. Как ужин? Сейчас будет готов. Ты ничем не расстроен?» «Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста».
1: Мы читали рассказ Василия Шукшина «Два письма».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: В Москве конца 19 века мультимиллионеров было по пальцам пересчитать. Гаврила Солодовников из их числа. В детстве он мел полы в отцовской лавке и сам разносил заказчикам товар. Когда отец умер, Гаврила с жалким наследством перебрался из Серпухова в Москву. И дела пошли в гору, да так стремительно, что уже к 20 годам Солодовников стал купцом первой гильдии. Серьезный статус. А вот репутация у него была чудовищная. Хитер, умен, изворотлив. К 40 годам его капитал перевалил за 10 миллионов рублей. Какие там Третьяковы? На вопрос, зачем ему все эти деньги, Солодовников обычно отвечал:
2: а вот умру, Москва узнает, кто такой Гаврила Гаврилович.
0: Благое дело.
1: Говорят, Солодовников был до отвращения скуп и жаден. Питался в день всего-то на 20 копеек. Требовал, чтобы в трактире ему подавали вчерашнюю гречку. Она стоила гроши, а на вкус от свежей практически не отличалась. Газеты писали: Солодовников днем ходит в 100 раз в чиненном халате. А почему бы нет? Никто не видит. На экипаже ездит уникальным задние колеса на резиновом ходу, а передние обычные. Кучер и так поездит. Стянуть апельсину латошника на неглинный для него святое дело. Экономил Гаврила Гаврилович и на себе, и на прислуге. Зато, когда на Большой Никитской улице начали строить новые здания консерватории, воскликнул:
3: «Да будет музыка!»
1: И бросил в застывающий цемент 200 серебряных монет. После этого именно Солодовников сделал первый и далеко не символический взнос – 200 тысяч рублей. Деньги перечислил с пометкой на усмотрение директора консерватории. На эти средства построили знаменитую мраморную лестницу, ведущую к большому залу.
0: Благое дело.
2: Я долго думал, чего мне не хватает. Деньги есть, слава есть, а титула дворянского нет. В Москве дворянство можно получить за большое благодеяние для города. Пришел я в городское собрание. Хочу, мол, господа, построить для города что-нибудь полезное. Не нужна ли еще одна лечебница? Такая, как вон Бахрушина на Стромым.

0: пушки выстрелили. А они мне: «Добро пожаловать, Гаврил Гаврилович, рады вас видеть. Нужна, конечно, нужна. Да только все приличные уже разобрали, а вот она неприличную, венерическую, никто денег сужать не хочет».
1: Пикантность ситуации состояла в том, что по традиции лечебницы, построенные на пожертвования, присваивали имя устроителя. Солодовников расстроился.
0: «Это что ж, вся Москва начнет зубы скалить? Ты чего ж венерическим сочувствуешь? Ну да черт с вами, дам денег. Но при условии имени моего в названии не упоминать».
1: И не только построил, но и оснастил лечебницу самым современным оборудованием. Двухэтажная, похожая на дворец, клиника вскоре была признана лучшим центром дерматологии и венерологии в Европе.
0: «А вот умру, Москва узнает, кто такой Гаврила Гаврилович».
1: Солодовников скончался в 1901 году. И Москва узнала и ахнула. Более 20 миллионов рублей было завещено городу на благотворительность. У чиновников волосы встали дыбом. 20 миллионов царских рублей. Да на эти деньги тогда можно было построить 5 «Титаников». Треть капитала пошла на обустройство земских училищ по всей России. Другая треть — на создание профессиональных школ и приюта для бездомных детей в Серпухове. А оставшиеся — на строительство домов с дешевыми квартирами в Москве для бедных и одиноких. С лифтами, канализацией и центральным отоплением. Вот так. Не зря Гаврила Гаврилович экономил на вчерашней гречке.
2: Гаврила Солодовников. Благое дело. Московские меценаты.
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев продолжает попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент отметил, что существенного ущерба от недавних попаданий по российским НПЗ нет. Москва отвечает, нанося удары по аналогичной инфраструктуре на Украине, добавил глава государства.
2: Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считали, что это до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать. Потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать сейчас и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам. Они начали. Не надо было начинать. Прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удары по российским НПЗ противоречат мирным усилиям Соединенных Штатов. В поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только Соединенные Штаты Америки. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил Александр Новак. Вице-премьер отметил, что российский дизель востребован во всем мире. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки на мировые рынки в любой момент. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям. Россия снимает ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, добавил Александр Новак. Россиянам запретят напрямую покупать и продавать криптовалюту. Ограничения на проведение P2P сделок между частными лицами начнут действовать с июля следующего года. Суть этих операций заключается в том, что один человек переводит криптовалюту другому, а тот платит за нее напрямую, без организующего торговлю посредника. В Банке России пояснили, что после вступления запрета в силу купля-продажа цифровой валюты непосредственно физическими лицами не будет включена в перечень разрешенных операций. Мощное наводнение накрыло Турцию по причине проливных дождей и сильного ветра. Особенно сильно пострадал Стамбул. За несколько часов в городе выпало 200 миллиметров осадков. Это превысило показатель экстремального ливня 1985 года. Тогда зафиксировали 194 миллиметра. В ряде районов сошли сели, улицы превратились в бурные потоки, серьезно пострадала городская инфраструктура. Трагическим последствием стихии стала гибель 14-летнего подростка. Работа местных аэропортов оказалась нарушена. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: «Человек в кадре». История одной фотографии.
5: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
6: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана.
4: История одной фотографии.
5: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
6: Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
5: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
4: Человек в кадре.

С момента основания Санкт-Петербурга Нева выходила из берегов более 300 раз. В истории города было 5 катастрофических наводнений. Вода в Неве поднималась более чем на 4 метра над обычным уровнем реки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 38. Обед на старый лад. Второе свидание бывших мушкетеров было не столь торжественным и грозным, как первое. Атос со свойственной ему мудростью решил, что лучше и скорее всего они сойдутся за столом, в то время как его друзья, зная его благопристойность и трезвость, не решались и заикнуться об одной из тех веселых пирушек, какие они некогда устраивали в еловой шишке или у еретика. Он первый предложил собраться за накрытым столом и повеселиться с непринужденностью, некогда поддерживавшей в них доброе согласие и единодушие, за которое их справедливо называли неразлучными друзьями. Предложение это всем понравилось, в особенности Д'Артаньяну, которому очень хотелось воскресить веселые дни молодости с их кутежами и дружными беседами. Его тонкий живой ум давно не находил себе удовлетворения, питаясь, по его выражению, лишь низкосортной пищей. Портос, готовившийся стать бароном, был рад случаю поучиться у Атоса и Арамиса хорошему тону и светским манерам. Арамис не прочь был узнать у Д'Артаньяна и Портоса новости Пале-Рояля и вновь расположить к себе на всякий случай преданных друзей, не раз бывало вручавших его своими непобедимыми и верными шпагами в стычках с врагами. Только Атос ничего не ждал от других, а повиновался лишь чувству чистой дружбы и голосу своего простого великого сердца. Условились, что каждый укажет свой точный адрес, и по зову одного из них все соберутся в знаменитом своей кухне и трактире «Отшельник» на Монетной улице. Первая встреча была назначена на ближайшую среду, на 8:00 вечера. В этот день четверо друзей явились с замечательной точностью в назначенное время, хотя подошли с разных сторон. Портос пробовал новую лошадь, Д'Артаньян сменился с дежурства в Лувре, Арамис приехал после визита к одной из своих духовных дочерей в этом квартале, Атос уже, поселившемуся на улице Генего, было до трактира рукой подать. И все, к общему изумлению, встретились у дверей отшельника. Атос появился от нового моста, Портос с улицы Руль, Д'Артаньян с улицы Фоссе Сен-Жермен-Локсеруа, наконец, Арамис с улицы Бетизи. Первые приветствия, которыми обменялись старые друзья, были несколько натянутыми, именно потому, быть может, что каждый старался вложить в свои слова побольше чувства. Пирушка началась довольно вяло. Видно было, что Д'Артаньян принуждает себя смеяться, Атос — пить, Арамис — рассказывать, а Портос — молчать. Атос первый заметил общую неловкость и приказал в качестве верного средства подать 4 бутылки шампанского. Когда он со свойственным ему спокойствием отдал это приказание, лицо гасконца сразу прояснилось, а морщины на лбу Портоса разгладились. Арамис удивился. Он знал, что Атос не только не пьет больше, но чувствует почти отвращение к вину. Его удивление еще более увеличилось, когда он увидел, что Атос налил себе полный стакан вина и выпил его залпом, как в былые времена. Д'Артаньян сразу же наполнил и опрокинул свой стакан. Портос и Арамис чокнулись. Бутылки мигом опустели. Казалось, собеседники спешили отделаться от всяких задних мыслей. В одно мгновение это великолепное средство рассеяло последнее облачко, которое еще омрачало их сердца. 4 приятеля сразу стали говорить громче, перебивая друг друга, и расположились за столом, как кому казалось удобнее. Вскоре, вещь неслыханная, Арамис расстегнул два крючка своего камзола. Увидев это, Портос расстегнул на своем все до последнего. Сражения, дальние поездки, полученные и нанесенные удары были вначале главной темой разговоров. Затем заговорили о глухой борьбе, которую им некогда приходилось вести против того, кого они называли теперь великим кардиналом. «Честное слово!» — воскликнул, смеясь, Арамис. «Мне кажется, мы довольно уже хвалили покойников. Позлословим теперь немного насчет живых. Мне бы хотелось посплетничать о Мазарини. Разрешите?» «Конечно!» — вскричал Д'Артаньян со смехом. «Расскажите! Я первый буду аплодировать, если ваш рассказ окажется забавным». «Мазарини, — начал Арамис, — предложил одному вельможе, союза с которым он домогался, прислать письменные условия, на которых тот готов сделать ему честь вступить с ним в соглашение. Вельможа, который не имел большой охоты договариваться с этим пустомелей, тем не менее, скрипя сердце, написал свои условия и послал их Мазарини. В числе этих условий было три, не понравившиеся последнему. И он предложил принцу за 10 000 кю отказаться от них». «Ого!» — вскричали трое друзей. «Это не слишком-то щедро, и он мог не бояться, что его поймают на слове. Что же сделал вельможа?» «Он тотчас же послал Мазарини 50 000 ливров с просьбой никогда больше не писать ему и предложил дать еще 20 000, если Мазарини обяжется никогда с ним не разговаривать».
3: «Что же Мазарини, рассердился?» — спросил Атос. «Приказал отколотить посланного?» — спросил Портос.
2: «Взял деньги?» — спросил Д'Артаньян.
4: «Вы угадали, Д'Артаньян!» — сказал Арамис.
2: Все залились таким громким смехом, что явился хозяин гостиницы и спросил, не надо ли им чего-нибудь. Он думал, что они дерутся. Наконец, общее веселье стихло. «Разрешите пройтись насчет де Бофора?» — спросил Д'Артаньян. «Мне ужасно хочется».
5: «Пожалуйста», —
2: ответил Арамис, великолепно знавший, что хитрый и смелый гасконец никогда ни в чем не уступит ни шагу.
4: «А вы, Атос, разрешите?»
3: «Клянусь честью дворянина, мы посмеемся, если ваш анекдот забавен».
2: «Я начинаю. Господин де Бофор, беседуя с одним из друзей принца Конде, сказал, что после размолвки Мазарини с парламентом у него вышло столкновение с Шевиньи, и что, зная привязанность последнего к новому кардиналу, он, Бофор, близкий по своим взглядам к старому кардиналу, основательно оттузил Шевиньи. Собеседник, зная, что Бофор горяч на руку, не очень удивился и поспешил передать этот рассказ принцу. История получила огласку, и все отвернулись от Шевиньи. Тот тщетно пытался выяснить причину такой к себе холодности, пока, наконец, кто-то не решился рассказать ему, как поразило всех то, что он позволил Бофору оттузить себя, хотя тот и был принцем.
3: «А кто сказал, что Бофор поколотил меня?» — спросил Шевиньи.
2: «Он сам?» — был ответ. Доискались источника слуха, и лицо, с которым беседовал Бофор, подтвердило под честным словом подлинность этих слов. Шевиньи в отчаянии от такой клеветы, ничего не понимая, объявляет друзьям, что он скорее умрет, чем снесет это оскорбление. Он посылает 2 секундантов к принцу спросить того, действительно ли он сказал, что оттузил Шевиньи. «Сказал и готов повторить еще раз, потому что это правда», — отвечал принц. «Монсеньор», — сказал один из секундантов, — «позвольте заметить вашему высочеству, что побои, нанесенные дворянину, одинаково позорны как для того, кто их получает, так и для того, кто их наносит. Людовик XIII не хотел, чтобы ему прислуживали дворяне, желая сохранить право бить своих лакеев».
3: «Но», — удивленно спросил Бофор, кому были нанесены побои и кто говорил об ударах.
4: Но ведь вы сами, монсеньор, заявляете, что побили кого? Шавиньи? Я? Разве вы не сказали, что оттузили его?
3: Сказал?
4: Ну, а он отрицает это.
3: Вот еще я его изрядно оттузил.
4: И вот мои собственные слова, герцог де Бафор со своей обычной важностью. Шавиньи, вы заслуживаете глубочайшего порицания за помощь, оказываемую вами такому пройдохе, как Мазарини. Вы...
5: «А, монсеньор!» — вскричал секундант. «Теперь я понимаю. Вы хотели сказать «отделал».
4: Оттузил, отделал, не все ли равно? Разве это не одно и то же? Все эти ваши сочинители слов — ужасные педанты».
5: Друзья много смеялись над филологической ошибкой Бафора, словесные промахи которого были так часты, что вошли в поговорку.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
4: Было решено, что партийные пристрастия раз и навсегда изгоняются из дружеских сборищ, и что Д'Артаньян и Портос смогут в волю высмеивать принцев, с тем, что Атосу и Арамису будет дано право, в свою очередь, честить Мазарини. «Право, господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к Арамису и Атосу, «вы имеете полное основание недолюбливать Мазарини, потому что, клянусь вам, и он со своей стороны вас не особо жалует».
3: «В самом деле», — сказал Атос, «ах, если бы мне сказали, что этот мошенник знает меня по имени, то я попросил бы перекрестить меня заново, чтобы меня не заподозрили в знакомстве с ним».
4: «Он не знает вас по имени, но знает по вашим делам. Ему известно, что какие-то два дворянина принимали деятельное участие в побеге Бафора, и он велел разыскать их. Ручаюсь вам в этом».
3: «Кому велел разыскать?»
4: «Мне».
3: «Вам?»
4: «Да, еще сегодня утром он прислал за мной, чтобы спросить, не разузнал ли я что-нибудь».
3: «Об этих дворянах?»
4: «Да».
3: «И что же вы ему ответили?»
4: «Что я пока еще ничего не узнал, но зато собираюсь обедать с двумя лицами, которые могут мне кое-что сообщить».
6: «Так и сказали?» —
4: воскликнул Портос,
5: и все его широкое лицо расплылось в улыбке.
6: «Браво! И вам ни чуточки не страшно, Атос?»
3: «Нет», — отвечал Атос, — «я боюсь не розысков Мазарини».
4: «Чего же вы боитесь? Скажите»,
3: — спросил Арамис. «Ничего. По крайней мере, в настоящее время».
6: «А в прошлом?» — спросил Портос.
3: «А в прошлом это другое дело», — произнес Атос со вздохом. «В прошлом и будущем».
4: «Вы боитесь за вашего юного Рауля?» — спросил Арамис.
3: «Полно!» — воскликнул Д'Артаньян. «В первом деле никто не гибнет».
4: «Ни во втором», — сказал Арамис.
6: «Ни в третьем», —
3: добавил Портос.
6: «Впрочем, даже убитые иной раз воскресают. Доказательство — наше присутствие здесь».
3: «Нет, господа», — сказал Атос. «Не Рауль меня беспокоит. Он будет вести себя, надеюсь, как подобает дворянину, а если и падет, то с честью. Но вот в чем дело. Если с ним случится несчастье, то...» Атос провел рукой по своему бледному лбу.
4: «То?» — спросил Арамис.
3: «То я усмотрю в этом возмездие».
4: «А», — произнес Д'Артаньян, — «я понимаю, что вы хотите сказать». «Я тоже», — сказал Арамис, — «но только об этом не надо думать, Атос. Что прошло, тому конец».
6: «Я ничего не понимаю», — заявил Портос.
3: «Армантьерское дело», — шепнул ему Д'Артаньян.
6: «Армантьерское дело?»
3: — переспросил Портос. «Ну, помните, миледи...»
6: «Ах, да», —
3: сказал Портос.
6: «Я совсем забыл эту историю».
3: Атос посмотрел на него своим глубоким взглядом. «Вы забыли, Портос?» — спросил он.
6: «Честное слово, забыл», — ответил Портос. «Это было давно».
5: «Значит, это не тяготит вашу совесть?»
6: «Нисколько»,
3: — воскликнул Портос. «А вы что скажете, Арамис?»
7: «Если уж говорить о совести, то этот случай кажется мне подчас очень спорным».
3: «А вы, Д'Артаньян?» «Признаться, когда мне вспоминаются эти ужасные дни, я думаю только об окоченевшем теле несчастной госпожи Бонасье».
7: «Да», — прошептал он, — «я часто сожалею о несчастной жертве, но никогда не мучусь угрызениями совести из-за ее убийцы».
3: Атос недоверчиво покачал головой.
7: «Подумайте о том, — сказал ему Арамис, — что если вы признаете божественное правосудие и его участие в делах земных, то значит, эта женщина была наказана по воле Божией. Мы были только орудиями, вот и все».
3: «А свободная воля, Арамис?»
7: «А что делает судья? Он тоже волен судить или оправдать и осуждает без боязни? Что делает палач? Он владыка своей руки и казнит без угрызений совести».
3: «Палач», — прошептал Атос, словно остановившись на каком-то воспоминании.
2: «Я знаю, что это было ужасно», — сказал Д'Артаньян. «Но если подумать, сколько мы убили англичан, ларошельцев, испанцев и даже французов, которые не причинили нам никакого зла, а только целились в нас и промахивались, или скрещивали с нами оружие менее ловко и удачно, чем мы. Если подумать об этом, то я со своей стороны оправдываю свое участие в убийстве этой женщины. Даю вам честное слово».
6: «Теперь, когда вы мне все напомнили, — сказал Портос, — я точно вижу перед собой всю эту сцену. Миледи стояла вон там, где сейчас вы, Атос».
3: Атос побледнел.
6: «Я стоял вот так, как Д'Артаньян. При мне была шпага, острая, как дамасский клинок. Помните, Арамис, вы часто называли эту шпагу Бализардой? И знаете что? Клянусь вам всем троим, что если бы не подвернулся тот палач из Бетюна... Кажется, он был из Бетюна? Да-да, именно из Бетюна, да. Так вот, я сам отрубил бы голову этой злодейки, и рука моя не дрогнула бы. Это была ужасная женщина».
7: «А в конце концов, —
3: сказал Арамис тем философски безразличным тоном, который он усвоил себе, вступив в духовное звание, и в котором было больше безбожия, чем веры в Бога,
7: — в конце концов, зачем думать об этом? Что сделано, то сделано. В смертный час мы покаемся в этом грехе, и Господь лучше вашего рассудит, был ли это грех, преступление или доброе дело». «Раскаиваться, говорите вы? Нет, нет. Клянусь честью и крестом, если я и раскаиваюсь, то только потому, что это была женщина».
3: «Самое успокоительное, — сказал Д'Артаньян, — что от всего этого не осталось и следа». «У нее был сын», — произнес Атос.
2: «Да, да, я помню, — отвечал Д'Артаньян. — Вы сами говорили мне о нем. Но кто знает, что с ним сталось? Конец змее, конец и змеенышу. Не воображаете ли вы, что лорд Винтер воспитал это отродье? Лорд Винтер осудил бы и сына, так же, как осудил мать».
3: «В таком случае, — сказал Атос, — горе Винтеру, ибо ребенок-то ни в чем не повинен».
6: «Черт меня побери, ребенка, наверное, нет в живых,
3: — воскликнул Портос. —
6: Если верить Д'Артаньяну, в этой ужасной стране такие туманы...»
3: Несколько омрачившиеся собеседники готовы были улыбнуться такому соображению Портоса, но в этот миг на лестнице послышались шаги, и кто-то постучал в дверь.
2: «Войдите», — сказал Атос. Дверь отворилась, и появился хозяин гостиницы.
8: «Господа», — сказал он, — «какой-то человек спешно желает видеть одного из вас».
2: «Кого?» — спросили все четверо.
8: «Того, кого зовут графом де Лафер».
3: «Это я», — сказал Атос. «А как зовут этого человека?»
8: «Гримо». Атос побледнел.
3: «Уже вернулся?» — произнес он. «Что же могло случиться с Бражелоном?»
8: «Пусть он войдет», — сказал Д'Артаньян. «Пусть войдет!»
3: Гримо уже поднялся по лестнице и ждал у дверей. Он вбежал в комнату и сделал трактирщику знак удалиться. Тот вышел и закрыл за собой дверь.
5: Четыре друга ждали, что скажет Гримо. Его волнение, бледность, потное лицо и запыленная одежда показали, что он привез какое-то важное и ужасное известие.
9: «Господа», — произнес он наконец, — «у этой женщины был ребенок, и этот ребенок стал мужчиной. У тигрицы был детеныш, тигр вырвался и идет на вас. Берегитесь».
5: Атос с меланхолической улыбкой взглянул на своих друзей. Портос стал искать у себя на боку шпагу, которая висела на стене. Арамис схватился за нож. Д'Артаньян поднялся с места.
8: «Что ты хочешь сказать, Гримо?»
5: — воскликнул Д'Артаньян.
9: «Что сын Миледи покинул Англию, что он во Франции и едет в Париж, если еще не приехал».
6: «Черт возьми!» — вскричал Портос. «Ты уверен в этом?»
5: «Уверен», — отвечал Гримо. Воцарилось долгое молчание. Гримо, едва державшийся на ногах, в изнеможении опустился на стул. Атос налил стакан шампанского и дал ему выпить.
9: «Что же», — в конце концов сказал Д'Артаньян, — «пусть себе живет, пусть едет в Париж, мы не таких еще видывали, пусть является».
6: «Да, конечно»,
5: — произнес Портос, любовно поглядев на свою шпагу.
6: «Мы ждем его, пусть пожалует».
7: «К тому же это всего-навсего ребенок», — сказал Арамис.
9: «Ребенок?» — воскликнул Гримо. «Знаете ли вы, что сделал этот ребенок? Переодетый монахом, он выведал всю историю, исповедуя бетюнского палача, а затем, после исповеди, узнав все, он вместо отпущения грехов вонзил палачу в сердце вот этот кинжал. Смотрите, на нем еще не обсохла кровь. Еще 2 суток не прошло, как он вынут из раны».
5: С этими словами Гримо положил на стол кинжал, оставленный монахом в груди палача. Д'Артаньян, Портос и Арамис сразу вскочили и бросились к своим шпагам. Один только Атос продолжал спокойно и задумчиво сидеть на месте.
7: «Ты говоришь, что он идет монахом, Гримо?»
9: «Да, августинским монахом».
7: «Как он выглядит?»
9: «По словам трактирщика, он моего роста, худой, бледный, с светло-голубыми глазами и светловолосый».
7: «И он не видел Рауля?» — спросил Атос.
9: «Напротив, они встретились, и виконт сам привел его к постели умирающего».
5: Атос встал и, не говоря ни слова, снял со стены свою шпагу.
6: «Однако, господа», — воскликнул Д'Артаньян сделанным смехом, «мы, кажется, начинаем походить на девчонок. Мы 4 взрослых человека, которые, не моргнув глазом, шли против целых армий. Мы дрожим теперь перед ребенком».
9: «Да», — сказал Атос, — «но этот ребенок послан самою судьбою».
5: И они все вместе поспешно покинули гостиницу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 39. Письмо Карла I. Теперь попросим читателя переправиться через Сену и последовать за нами в монастырь кармелиток на улице Святого Якова. Утро, часы бьют 11. Благочестивые сестры только что отслужили мессу за успех оружия Карла I. Из церкви вышли женщина и молодая девушка, обе одетые в черные, одна как вдова, другая как сирота, и направились в свою келью. Войдя туда, женщина преклонила колени на деревянную крашеную скамеечку перед распятием, а молодая девушка стала поодаль, опершись на стул, и заплакала. Женщина, видно, была когда-то хороша собой, но слезы преждевременно ее состарили. Молодая девушка была прелестна, и слезы делали ее еще прекраснее. Женщине можно было дать 40, а молодой девушке не более 14.
3: «Господи!» — молилась женщина. «Спаси моего мужа! Спаси моего сына и возьми мою печальную и жалкую жизнь!» «Боже мой!» — прошептала молодая девушка. «Спаси мою мать!»
2: «Ваша мать ничего не может для вас сделать в этом мире, Генриетта», сказала, обратясь к ней, молившаяся женщина. «У вашей матери нет более ни трона, ни мужа, ни сына, ни средств, ни друзей. Ваша мать, бедное дитя мое, покинута всеми». С этими словами женщина упала в объятия быстро подбежавшей дочери и сама разразилась рыданиями.
3: «Матушка, будьте тверды!» — успокаивала ее девушка. «Ах, королям приходится тяжело в эту годину!» — произнесла мать, опустив голову на плечо своей дочери. «И никому нет до нас дела в этой стране. Каждый думает только о своих делах. Пока ваш брат был здесь, он еще поддерживал меня, но он уехал и не может даже подать весть о себе ни мне, ни отцу. Я заложила последние драгоценности, продала все свои вещи и ваши платья, чтобы заплатить жалование слугам, которые иначе отказывались сопровождать его. Теперь мы вынуждены жить за счет монахинь. Мы нищие, о которых заботится Бог». «Но почему вы не обратитесь к вашей сестре, королеве?» — спросила молодая девушка. «Увы, моя сестра королева более не королева. Ее именем правит другой. Когда-нибудь вы поймете это». «Тогда обратитесь к вашему племяннику, королю. Хотите, я поговорю с ним? Вы ведь знаете, как он меня любит, матушка». «Увы, мой племянник пока только называется королем. И, как вы знаете, Лапорт много раз говорил нам это, он сам терпит лишение во всем». «Тогда обратимся к Богу», — сказала молодая девушка, опускаясь на колени возле матери.
2: Эти две молящиеся рядом женщины были дочь и внучка Генриха IV, жена и дочь Карла I английского. Они уже кончали свою молитву, когда в дверь кельи тихонько постучала монахиня.
3: «Войдите, сестра», —
2: сказала старшая из женщин, вставая с колен и отирая слезы. Монахиня осторожно приотворила дверь.
3: «Ваше Величество благоволит простить меня, если я помешала ее молитве», — сказала она. «В приемной ждет иностранец. Он прибыл из Англии и просит разрешения вручить письмо Вашему Величеству».
4: «Письмо? Может быть, от короля? Известие о вашем отце, без сомнения. Слышите, Генриетта?»
3: «Да, матушка, слышу и надеюсь. Кто же этот господин?» «Дворянин 40 или 50.
4: Как его зовут? Он сказал свое имя?»
3: «Лорд Винтер»,
4: «Лорд Винтер!» — воскликнула королева. «Друг моего мужа! Впустите его, впустите!»
3: Королева бросилась навстречу посланному и с жаром схватила его за руку. Лорд Винтер, войдя в келью, преклонил колено и вручил королеве письмо, вложенное в золотой футляр.
4: «Ах, милорд!» — воскликнула королева. «Вы приносите нам три вещи, которых мы давно уже не видали. Золото, преданность друга и письмо от короля, нашего супруга и повелителя».
3: Лорд Винтер в ответ только поклонился. Волнение не давало ему произнести ни слова.
4: «Милорд», — сказала королева, указывая на письмо, «вы понимаете, что я спешу узнать содержание этого письма?»
3: «Я удаляюсь, ваше величество», — отвечал лорд Винтер.
4: «Нет, останьтесь», — сказала королева. «Мы прочтем письмо при вас. Разве вы не понимаете, что мне надо о многом вас расспросить?»
3: Лорд Винтер отошел в сторону и молча стал там. Между тем мать и дочь удалились в амбразуру окна и, обнявшись, начали жадно читать следующее письмо.
5: «Королева и дорогая супруга, дело близится к развязке. Все войска, которые мне сохранил Бог, собрались на поле около Несби, откуда я наспех пишу это письмо. Здесь я ожидаю армию моих возмутившихся подданных, чтобы в последний раз сразиться с ними. Если мне удастся победить, борьба затянется. Если меня победят, то я погиб окончательно. Я желал бы в этом последнем случае, увы, в нашем положении надо все предвидеть, попытаться достигнуть берегов Франции. Но примут ли там, захотят ли там принять несчастного короля, который послужит пагубным примером в стране, уже волнуемой гражданскую смутою? Ваш ум и ваша любовь будут моими советчиками. Податель этого письма на словах передаст вам то, что я не решаюсь доверить возможным случайностям.
6: Он объяснит вам, чего я жду от вас.
5: Ему же я поручаю передать детям мое благословение и выразить вам чувство безграничной любви, моя королева и дорогая супруга». Письмо это было подписано вместо «Карл – король», «Карл – пока еще король». Винтер, следивший за выражением лица королевы при чтении этого грустного послания, заметил все же, что ее глаза загорелись надеждой.
4: «Пусть он перестанет быть королем!» — воскликнула королева. «Пусть он будет побежден и изгнан, осужден, лишь бы остался жив! Увы, трон в наши дни слишком опасен, чтобы я желала моему супругу занимать его. Однако, милорд, говорите, — продолжала королева, — только не скрывайте ничего. В каком положении король? Так ли оно безнадежно, как ему представляется?»
5: «Увы, государыня, его положение еще безнадежнее, чем он сам думает. Его величество слишком великодушен, чтобы замечать ненависть, слишком благороден, чтобы угадывать измену. Англия охвачена безумием, и, боюсь, прекратить его можно только, пролив потоки крови».
4: «А лорд Монтрос?» — спросила королева. «До меня дошли слухи о его больших и быстрых успехах, о победах, одержанных при Инверлише, Олдене, Олфорте и Килсите. После этого, как я слышала, он двинулся к границе, чтобы соединиться с королем».
5: «Да, государыня, но на границе его встретил Лесли. Монтрос искушал судьбу своими сверхъестественными деяниями, и удача изменила ему. Разбитый при Филиппе Монтрос должен был распустить остатки своих войск и бежать, переодевшись лакеем. Теперь он в Бергене, в Норвегии».
4: «Да хранит его Бог», — произнесла королева. «Все же утешительно, что человек, столько раз рисковавший своей жизнью ради нас, находится в безопасности. Теперь, милорд, я знаю настоящее положение короля.
3: Оно безнадежно. Но скажите, что вы должны передать мне от моего царственного супруга».
5: «Ваше Величество», — отвечал лорд Винтер, — «король желает, чтобы вы постарались узнать истинные намерения короля и королевы по отношению к нему».
3: «Увы, вы сами знаете», — сказала королева. «Король еще ребенок, а королева — слабая женщина. Все в руках Мазарини».
5: «Неужели он хочет сыграть во Франции ту же роль, какую Кромвель играет в Англии?»
3: «О, нет! Это изворотливый и хитрый итальянец, который, быть может, мечтает о преступлении, но никогда на него не решится. В противоположность Кромвелю, на стороне которого обе палаты, Мазарини в своей борьбе с парламентом находит поддержку только у королевы».
5: «Тем более для него оснований помочь королю, которого преследует парламент». Королева с горечью покачала головой.
3: «Если судить по его отношению ко мне, — сказала она, — то кардинал не сделает ничего, а, может быть, даже будет против нас. Наше пребывание во Франции уже тяготит его, а тем более будет тяготить его присутствие короля. Милорд, — продолжала Генриетта, грустно улыбнувшись, — тяжело и даже стыдно признаться, но мы провели зиму в Лувре без денег, без белья, почти без хлеба, и часто вовсе не вставали с постели из-за холода».
5: «Ужасно!» — воскликнул лорд Винтер. «Дочь Генриха IV, супруга короля Карла! Отчего же, Ваше Величество, вы не обратились ни к кому из нас?»
3: «Вот какое гостеприимство оказывает королеве министр, у которого король хочет просить гостеприимства для себя».
5: «Но я слышал, что поговаривали о браке между принцем Уэльским и принцессой Орлеанской», — сказал лорд Винтер.
3: «Да, одно время я на это надеялась. Эти дети полюбили друг друга, но королева, покровительствовавшая в начале их любви, изменила свое отношение, а герцог Орлеанский, который вначале содействовал их сближению, теперь запретил своей дочери и думать об этом союзе».
4: «Ах, милорд», — продолжала королева, не утирая слез, — «лучше бороться, как король, и умереть, как, может быть, умрет он, чем жить из милости, подобно нам».
5: «Мужайтесь, Ваше Величество», — сказал лорд Винтер, — «не отчаивайтесь. Подавить восстание в соседнем государстве в интересах французской короны, ибо во Франции тоже неблагополучно. Мазарини — государственный человек и поймет, что необходимо оказать помощь королю Карлу».
3: «Но уверены ли вы,
5: — с сомнением сказала королева,
3: — что вас не опередили враги короля?»
5: «Кто, например?» — спросил лорд Винтер.
3: «Разные Джойсы, Приджи, Кромвели».
5: «Портные, извозчики, пивовары? О, Ваше Величество, я надеюсь, что кардинал не собирается вступать в союз с подобными людьми».
3: «А кто он сам?»
5: — сказала королева Генриетта. «Но ради чести короля, чести королевы...»
3: «Хорошо. Будем надеяться, что он сделает что-нибудь ради их чести. Преданный друг всегда красноречив, милорд, и вы почти успокоили меня. Подайте мне руку и отправимтесь к министру».
5: «Ваше Величество», — возразил лорд Винтер, склоняясь перед королевой, — «вы оказываете мне слишком большую честь».
3: «Но что, если он откажет?»
5: — сказала королева Генриетта, остановившись.
3: «А король проиграет битву».
5: «Тогда его Величество найдет приют в Голландии, где, как я слышал, находится его высочество принц Уэльский».
3: «А может ли король рассчитывать, что у него много таких слуг, как вы, чтобы помочь ему спастись?»
5: «Увы, немного, Ваше Величество», — сказал лорд Винтер. «Но мы все предусмотрели, и я явился за союзниками во Францию».
3: «За союзниками?»
5: — произнесла королева, качая головой. «Ваше Величество», — возразил лорд Винтер, — «только бы мне найти моих старых друзей, и я ручаюсь за успех».
3: «Хорошо, милорд», —
5: произнесла королева с мучительным сомнением человека, долго находившегося в несчастье.
3: «Едемте, и да услышит вас Бог».
5: Королева села в карету,
3: Лорд Винтер верхом в сопровождении двух лакеев поехал рядом.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Виктор Драгунский. Рассказ «Пожар во флигеле». Читает Глеб Гаврилов.
2: Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего мимо дяденьку, который час, он нам сказал:
3: «Ровно два».
2: Мы с Мишкой прямо за голову схватились. 2 часа! Каких-нибудь 5 минут поиграли, а уже 2 часа! Ведь это же ужас! Мы же в школу опоздали!» Я подхватил портфель и закричал: «Бегом давай, Мишка!» И мы полетели как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал:
3: «Не торопись, теперь уже все равно опоздали».
2: Я говорю: «Ох, влетит, родителей вызовут. Ведь без уважительной же причины».
3: Мишка говорит: «Надо ее придумать, а то на совет отряда вызовут. Давай выдумаем поскорее».
2: Я говорю: «Давай скажем, что у нас заболели зубы и что мы ходили их вырывать».
3: Но Мишка только фыркнул: «У обоих сразу заболели, да? Хором заболели».
2: «Нет, так не бывает. И потом, если мы их рвали, то где же дырки?» Я говорю: «Что же делать? Прямо не знаю. Ой, вызовут на совет и родителей пригласят. Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание, понял?»
3: Мишка говорит: «Это как?»
2: «Ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили, понял?»
3: Мишка обрадовался:
2: «Ага, понял. Можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот, бух, в воду упал, а мы его вытащили. Тоже красиво».
3: «Ну да, — говорю я, — правильно, но пожар все-таки лучше». «Ну нет, — говорит Мишка, — именно что лопнувший пруд интересней».
2: И мы с ним еще немножко поспорили, что интереснее и храбрей, и не доспорили, а уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица тетя Паша вдруг говорит: «Ты где это так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно уж ты опоздал. Давай хоть пуговицы-то пришью. Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс. Нечего тебе тут торчать». Я сказал Мишке: «Ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться». Но тетя Паша шуганула меня: «Иди, иди, а он за тобой. Марш!» И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс. И слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке: «Птенцы пищат». А у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами: «Птенцы песчат». Я не выдержал и рассмеялся. А Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал: «Можно войти, Раиса Ивановна?»
3: «А, это ты, Дениска», — сказала Раиса Ивановна. «Что ж, входи. Интересно, где это ты пропадал?»
2: Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и прямо ахнула:
3: «Что у тебя за вид? Где это ты так извалялся, а? Отвечай толком».
2: А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать. А так говорю, что попало. Все подряд, только чтобы время протянуть. «Я, Раиса Ивановна, не один. Вдвоем мы вместе с Мишкой. Вот оно как. Ого, ну и дела. Так и так, и так далее».
3: А Раиса Ивановна: «Что-что? Ты успокойся. Говори помедленнее, а то непонятно. Что случилось? Где вы были? Да говори же».
2: «А я совсем не знаю, что говорить, а надо говорить. А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю. Мы с Мишкой, да вот, шли себе и шли, никого не трогали. Мы в школу шли, чтобы не опоздать. И вдруг такое, такое дело, Раиса Ивановна, прям о-хо-хо, ух ты, о-ай-яй-яй».
3: Тут все в классе рассмеялись и загалдели, особенно громко Валерка, потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих птенцов,
2: А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прямо покатывался, но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар. «Тише!» — сказала она. «Дай

0: вами. А мы идем с Мишкой мимо этого, как его, мимо черного хода. А дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот. А мы идем, а оттуда, значит, дым. И кто-то пищит, задыхается. Ну, мы доску отняли, а там маленькая девочка плачет, задыхается. Ну, мы ее за руки, за ноги спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваша фамилия, мальчики? Я про вас в газету благодарность напишу».
1: А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку? Не стоит благодарности, мы скромные ребята».
0: Вот, и мы ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна?
2: Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые. Она сказала: «Как это хорошо! Очень-очень рада, что вы с Мишей такие молодцы. Иди, садись, сядь, посиди». И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место, и весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное. И на душе у меня скребли кошки.
1: Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него, а Раиса Ивановна обрадовалась.
0: «Входи», — сказала она. «Входи, Мишук, садись. Сядь, посиди, успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался».
1: «Еще как», — говорит Мишка. «Боялся, что вы заругаетесь».
0: «Ну, раз у тебя уважительная причина», — говорит Раиса Ивановна, «ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает».
2: Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили.
1: «Человека?»
2: — говорит Мишка и даже заикается.
0: «Спасли? А кто спас?»
2: Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит. И я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его и чтобы он вспомнил. И так ласковенько ему улыбнулся и говорю:
3: «Ничего не поделаешь, Мишка, брось притворяться. Я уже все рассказал».
2: И сам в это время делаю ему глаза со значением, что я уже все наврал, и чтобы он не подвел. И я ему подмигиваю уже прямо двумя глазами. И вдруг вижу, он вспомнил. И сразу догадался, что надо делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок, и таким противным приличным голоском говорит: «Ну зачем ты это? Ерунда какая!» И даже покраснел, как настоящий артист. «Ай да Мишка! Я прямо не ожидал от него такой прыти».
1: А он сел за парту, как ни в чем не бывало, и давай тетради раскладывать.
2: И все на него смотрели с уважением, и я тоже.
1: И, наверное, этим дело бы и кончилось.
2: Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Он огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал:
1: «А он вовсе не тяжелый был. 10-15 кило, не больше».
2: Раиса Ивановна говорит:
1: «Кто? Кто не тяжелый? 10-15 кило? «Да мальчишка этот».
0: «Какой мальчишка?»
1: «Да которого мы из-подо льда вытащили».
3: «Ты что-то путаешь», — говорит Раиса Ивановна. «Ведь это была девочка.
1: И потом, откуда там лед?»
2: А Мишка гнет свое.
1: «Как откуда лед? Зима, вот и лед. Все чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим, кто-то из проруби кричит. Барахтается и пищит, карабкается, бултыхается и хватается руками.
2: Ну а лед что?» «Лед, конечно, обламывается».
1: «Ну, мы с Дениской подползли, этого мальчишку за руки, за ноги и на берег».
2: «Ну, тут дедушка его прибежал, давай слезы лить». Я уже ничего не мог поделать. Мишка врал как по писаному, еще лучше меня. А в классе уже все догадались, что он врет, и что я тоже врал. И после каждого Мишкиного слова все покатывались. А я ему делал знаки, чтобы замолчал и перестал врать, потому что он не то врал, что нужно. Ну куда там? Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем.
1: «Ну, тут дедушка нам говорит: сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку». А мы говорим: «Не надо».

0: мы скромные ребята». Я не выдержал и крикнул. «Только это был пожар! Мишка перепутал!»
1: «Ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл!»
0: А в классе все падают в обморок от хохота, просто помирают. Раиса Ивановна как хлопнет по столу. Все замолчали. А Мишка так и остался стоять с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит. «Как не стыдно врать! Какой позор! И я-то их считала хорошими ребятами. Продолжаем урок».
2: И все сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо и как-то скучно. И я написал Мишке записку. «Вот видишь, надо было говорить правду».
0: А он прислал ответ.
2: «Ну, конечно. Или говорить правду, или получше сговариваться».
3: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Пожар во флигеле».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент добавил, что предприниматели ежедневно доказывают, их планы прочно связаны с ростом благополучия граждан.
2: Российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны. Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан.
1: Владимир Путин также поблагодарил российский бизнес за усилия в поддержке демографии. Цели специальной военной операции определены, позиция России по Украине не менялась. Об этом в четверг говорил Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, Зеленский неоднократно отвергал предложенное дизельное соглашение, идею которого поддержали Москва и Вашингтон.
3: Подобное поведение стало обычным для господина Зеленского, который считает, что весь мир ему должен, а он никому ничего не обязан делать взамен. И ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными, он идти не готов. Мы исходим из того, что цели специальной военной операции определены, в отличие от позиции Запада по украинскому кризису, которая меняется регулярно на 180 градусов, или, как Анна-Лена Бёрк, Бог в свое время сказал, на 360, наша позиция никогда не менялась.
1: По словам министра, Зеленский умышленно обставил проведение выборов на Украине заведомо неприемлемыми условиями. В военных госпиталях внедряется цифровая медицина. Она будет работать на единой военно-медицинской информационной системе, которая позволит отслеживать лечение пациента от поступления до выписки, вести учет назначенных лекарств, сокращать время прохождения военно-врачебной комиссии и уменьшить документооборот, а также лишние перемещения военнослужащих. Внедрение программы начнется в декабре в госпиталях Курска, Брянска, Рязани и Махачкалы. Перед запуском системы заместители министра обороны Анна Цивилева и Дмитрий Щербинин проверили готовность цифровой информации.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Феодосия Айвазовский. В переводе на русский Феодосия означает «дар богов». Этот город единственный в Крыму, сохранивший свое греческое название. Здесь жили многие известные люди, но чаще других в Феодосии можно было услышать имя Ивана Айвазовского. В честь его названы переулок, улица и проспект.
1: Имя на карте.
2: У художника армянские корни. Его настоящее имя – Аванес Айвазян. В 18 веке его предки приехали из Армении в Восточную Европу, а оттуда переселились в Феодосию. Уже будучи совсем взрослым, Аванес, как и его отец, сменил имя и фамилию на более привычный европейский манер. Однажды мальчик нарисовал углем на свежевыбеленной стене дома парусник. Его отец сначала разозлился, но потом остыл и долго рассматривал это творение. В конце концов поднял вверх палец и сказал:
3: «Эй, возьми бумагу, карандаш и рисуй».
2: Так из уличного хулигана вырос великий маринист.
1: Имя на карте.
2: Айвазовский много путешествовал, но своим домом всегда считал Феодосию.
0: Зиму я охотно провожу в Петербурге, но чуть повеет весной, на меня нападает тоска по родине. Меня тянет в Крым, к Черному морю.
2: Ни одно значимое для города событие не проходило без участия Айвазовского. Концертный зал, библиотека, здание Феодосийского музея древностей – это все его проекты. Только благодаря рвению и хлопотам художника в город провели железнодорожную ветку.
1: Имя на карте.
2: В Крыму вода всегда была в дефиците, а восточная часть полуострова и вовсе регулярно страдала от засухи. Айвазовский обратился к городской думе с предложением.
0: «Не будучи в силах далее оставаться свидетелем страшного бедствия, которое из года в год испытывает от безводья население родного города, я дарю ему вечную собственность 50 тысяч ведер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника».
2: Так стоит ли удивляться, что благодарные жители Феодосии, помимо улиц и проспектов, назвали в честь Ивана Айвазовского еще и фонтан, и станцию, и даже пляж. Феодосия Айвазовский.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Матвей Лукич поднялся и начал возиться около костра. Двигать лисины в огне терпковато понесло дымком, затрещало сильнее, взметнулись искры, полетели красноватой пылью мимо темных лап елей к черному небу, заполненному повсюду накаленным сверканием. И он услышал, как студент заворочился на лапнике, вздыхая, забормотал: «Как хорошо-то, Господи, как хорошо-то!» И, садясь, спросил восторженно: «Неужели вы один на Амикан дедушку ходили? И как же? Была удача вам?»
3: «На Миш-то?»
2: Кашляя от дыма, сплевывая, ответил Матвей Лукич и снова подправил горевшие лисины в костре.
3: «Ходил на зверя. Две пар кальсон, однако, и корзину для белья взять надо. На Миш-то».
2: Никитин лежал и слушал их голоса.
4: «Вы шутите? Это так опасно?» — сказал студент.
3: «Мишу нельзя просто взять. Промахнулся или ранил его, он тебя достанет. Пуля же гонет его насквозь, обожжет нутро, а он живой. Если в голову стрелил, пуля отскочит, как от железа, или соскользнет. Черепок-то у него бетон. А раненый свирепеет, и тут нагонит. Скорость у него курьерский поезд. Под левую лопатку его брать надо. И с собаками. Без собак не ходи. Два друга не надо за одну собаку. Собака тут вернее двух другов».
4: «А если он... Так ведь за дерево спрятаться можно?»
3: «Можно. Да не нужно».
2: Матвей Лукич засмеялся, продолжая ворошить оживавший костер.
3: «Раком попятился за дерево. Или бросился на убег. Он тебя одной лапой из-за дерева загребет и скальпу снимет. Когда первый раз ты стрелил и не завалил Амика, стой и не пяться. Хоть ноги ходуном, хоть обделайся. Он сразу видит, страх в тебе и бурей на тебя попрет. Потому мщение в нем, как ни в каком другом звере».
4: «А собаки? Вы сказали, Матвей Лукич, они берлогу находят».
3: «Берлог по порожке находят. Порожка выпала, тогда видно, как пар над берлог идет. Сентябрь месяц зверь жир набирает, ягоду и орехи жрет, берлог готовит и к зиме в заду пробку делает. Для того сначала воду пьет и глину ест, желудок чистит. А после, как жир нагуляет, пробку из глины внутрях делает, чтобы никакая мурашка-букарашка в желудок не залезла, когда спит зверь».
4: «Как удивительно это!»
3: «А собаки берлог нашли и начинают облаивать. Надо тут, как облаивать начали, стежок готовить и прутик».
4: «Зачем? Какой стежок?»
3: «Стежок, говорю. Ну вот, в костре лисину видишь? Такой толщины в обхват. А прутик как раз в обхват кружки. Стежок сготовил и суй его в дверь берлог, где зверь. Он оттуда и появляется. Стежок в аккуратности сувать надо, а то зверь и мат его».
4: «Как и мат?»
3: «Потянет к себе».
4: «А потом как же?»
3: «Он оттуда ревет, а ты прутик суй за стежком. Дверь берлог завалил, а зверь в завал лезет. Как тебе левую лопатку открыл, сразу стрели. Навскид. Ранил, тут и смерть твоя на тебя бегет. Да вот собаки. Вылез он, а тут они за штаны его держать должны. За штаны рвать, тось. Двух другов не надо, дай собаку одну. Без собаки на зверя не ходи».
2: Студент немного помолчал, обдумывая что-то. После спросил с той же наивностью молодого восторга:
4: «Вы вечером сказали, Следы медведя и лося здесь видели».
3: «Верно. Был он здесь», — подтвердил степенно Матвей Лукич. «За Сахатым Миша ходил. Караулил. Задрать хотел. Он Сахатину любит. На 3 недели мяса Сахатова ему хватает. Поест, остатки в земле закапывает, чтобы попортилось, протухло немного, чтобы жрать сладко было. Ушел отсель медведь, след старый, а Сахатый тут есть. Лежбищ много, трава смята. И на берегу тальник обкусывал верхние веточки. Бегает тут Сахатый. Гон у них, однако».
4: «Что значит гон?» — удивился студент.
3: «Самку ищет. Женщин, то есть. Ну, парень, чай пить будем?»
2: «Не зазяб на холоду-то», — сказал Матвей Лукич, прилаживая закопченный чайник на огне.
3: «Чай ночью, друг».
2: Подправленный костер разгорался под деревьями, обдавая жаром, все крепче потрескивая, пощелкивая полыхающими лисинами. Никитин не вмешивался в разговор, слушал с тайным наслаждением, а они истово пили из кружек подогретый чай, сидели подле огня. Взвивалась, сыпалась оранжевая метелица искр во тьму, окружавшую их непроницаемой стеной ночи, за которой внизу под обрывом должна была течь тихая и прозрачная умотка. Днем видно было, как колебались, струились водоросли на ее чистом дне. А дальше от берега тайга, марь, какие-то заросшие осокой озера, медведи, сахатые. По краю близкого берега мерцали, порхали световые отблески, а перед стеной тьмы, дышащей студенным холодком земли, лежали 2 лайки, смотревшие умными, спокойными, желтыми глазами на огонь. Собаки, положив морды на вытянутые лапы, лежали как бы на границе света костра и сплошной темноты, охраняя этот огонь среди тайги и звезд. И в то мгновение, будто ничего не было более прекрасного, вечного, истинного, чем глухая ночь, искры в дыму, летящие к созвездиям, крик гусей в пустынности неба, лайки, смотревшие умными глазами, и бормотание студента у костра: «Как хорошо-то, Господи, как хорошо!» Когда он проснулся второй раз, сильно похолодало. Костер, осторожно постреливая угольками, дымно горел. Матвей Лукич и студент спали. Совсем низкие созвездия передвинулись всем своим чуть потускнелым строем, ушли за нависшие теперь различимые в сером воздухе вершины елей, только крупные звезды в зените были еще пронзительно яркие, сквозили белым предутренним огнем меж ветвей. За костром по мокрой траве шевелился липкий сырой туман. Вдруг разом вскочили 2 лайки, каменно застыли, глядя в чащу, и тут же по какому-то сигналу быстро вскочил Матвей Лукич в распахнутом ватнике, взял прислоненный к стволу пихты карабин, сделал 10 шагов по бугру берега, поднял голову. Никитин тоже всмотрелся, не сразу увидел. По верхним ветвям, наполовину закутанный туманом ели, игриво бегала коричнево-палевая белка. Затем на самой макушке мелькнул ее золотистый хвост, дрогнул и исчез. Матвей Лукич неторопливо вскинул карабин, кратко прицелясь, выстрелил. «Промахнулся», — подумал Никитин со звоном в ушах. Но что-то темное, тонкое, соскальзывая сверху, качая ветви, упало на корневище в кусты. Немного погодя, Матвей Лукич подошел к костру, держа за задние ноги убитую белку. Дал понюхать ее одной из лаек, слизнуть кровь, а вторая собака, по-видимому, молодая еще, которой он не дал понюхать добычу, выгнув остроносую свою морду, все-таки слизнула кровь с морды старой собаки. Лайки успокоились, вновь легли. Матвей Лукич сел на поваленную березу, вынул складной нож — вчера он резал им хлеб — положил убитую белку на колени, из пробитой головы ее капала кровь на землю, сделал надрезы в конце лапок и легко, похоже, чулок вывернул, снял шкурку, повесил ее на березу пушистым хвостом вниз. На коленях его лежала розоватая маленькая тушка, словно тельце умерщвленного младенца с подогнутыми коленями, с кровавой головкой. Все было как страшная казнь, и Никитина передернула даже.
4: «Убили? Самка или самец?» — спросил с просонок, всполошенный выстрелом студент, догадываясь, что случилось.
3: «Мужик!»
2: Матвей Лукич подошел к собакам и положил перед вскочившей старой лайкой это розоватое беспомощное тельце только что умерщвленного, недавно прекрасного младенца. Лайка понюхала и взяла в зубы окровавленную голову. Послышался хруст. Она ела без жадности, точно выказывая при этом ленивую, осторожную брезгливость. А молодая лайка покосилась на равномерный звук хруста и тотчас равнодушно отвернулась, вероятно, понимая, что добыча не ее. Вскоре хруст прекратился. Облизываясь, собака спокойно посмотрела на Матвея Лукича, мотнула хвостом, клубком свернулась близ костра. И сейчас же вскочила молодая лайка, повернулась мордой к чаще, забеленной туманцем, и вытянулась вся, навострила уши. Старая приоткрыла желтые умные глаза, но продолжала лежать клубком. Матвей Лукич опять взял карабин, сказал негромко:
3: «Еще, однако, бегает. Солнце ждет. Играет перед солнцем белка».
2: И двинулся в чащу, бесшумно обходя палые сухие лиственницы. Через минуту раздался выстрел, и вторично вернулся он к костру, неся за задние лапы убитую белку. Серовато-дымчатый, обмоченный росой пушистый хвост волочился по траве. На этот раз он дал понюхать ее молодой лайке, а старая нехотя поднялась, зевнула и равнодушно отошла в сторону. Матвей Лукич, сидя на поваленной березе, долго чего-то ждал, слегка поглаживая спину умерщвленного зверька грубой ладонью.
3: «Вздрагивает еще, живая», — сказал он точно бы виновато, и лишь некоторое время спустя освежевал ее, повесил шкурку рядом с первой.
4: «Тоже мужик?»
2: — спросил изумленный студент, невольно подделываясь под говор Матвея Лукича.
4: «Ну и стреляете вы».
3: «Не, женщина. Муж и жена, однако».
2: Матвей Лукич встал и, свистнув, бросил тушку белки молодой лайки. Та задвигала острым носом, тщательно обнюхала изуродованное красное тельце, но есть не стала. Матвей Лукич сказал:
3: «Молодая еще. Сутки перед тайгой не кормил, а не ест».
2: И положил белку перед старой лайкой, которая, медленно издавая разгрызающими челюстями тот же осторожный брезгливый хруст, сожрала ее.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Вокруг было мокрое осеннее утро, и ранний туман тянулся мимо кустов на берегу Умотки над светлеющей студеной водой, дымился тихим колебанием белых волокон в сырой чаще, безмолвной, обрызганной мутным багровым золотом по вершинам пихт, по стволу поваленной березы, где висели вывернутые шкурки двух погубленных веселых, двух добрых зверьков, ожидавших в игре солнца. Почему я так ясно помню это? Почему тогда в Риме я вспоминал ночь в тайге, а в тайге вспоминал Москву? Пытался найти истину, но ощутил только момент истины. Я ощущал тогда завораживающую ночь, костер, холод, простоту человеческой жизни под звездным небом и все же что-то не удовлетворяло меня. Искал полноту смысла действительности в своем восторге, в восторге студентов, в перелетном крике гусей, в тех красавицах-белках, муж и жена, которых убил Матвей Лукич. Он убил и нарушил равновесие прекрасного мира, как если бы убил ту ночь. Студеный запах воды, костер, погасил звезды, сжег тайгу, великую и хрупкую целесообразность земли. Мог ли я подумать так в годы войны? Да. Тот миг, когда он стрелял в белок, был мгновением какого-то смысла жизни. Миг, но не весь смысл жизни. А где весь? Под тем сверкающим небом в тайге. Почему же меня тянуло в Москву, к ее удобству, к электрическому свету, к чистому белью, к горячей ванне? А ведь та ночь была сущее наслаждение. На миг? На несколько часов? Что ж, нигде нет полных ответов и нет прочных для всех исчерпывающих истин. Ей нравился Рим, а меня он угнетал, утомлял. В чем же был смысл встречи с Эммой? И смысл мучительных для нее и для меня разговоров? Да о чем это я? Сколько времени мы летим, почему так болит сердце? Валидол. Принять вторую таблетку валидола. Не хватало прилететь и слечь с приступом. Никитин ртом сделал короткий вдох, морщась потер грудь вокруг сердца, а оно сдваивало торопящие удары в болезненных перебоях. Гудели моторы ровным гулом, салон спал, успокоенный звуком двигателей, сонным синеватым светом ночных плафонов. И рядом, слева, переплетя руки на груди, завалив назад голову, дремал Самсонов, и страдальчески сердитым выражением застыло мясистое его лицо. И, доставая таблетку валидола, Никитин подумал впервые, что по спящему лицу Самсонова можно, пожалуй, угадать, каким он был в детстве. Толстым мальчиком, надутым, коротконогим, сердитым по причине нанесенных одноклассниками обид. То, что произошло между нами, бессмысленно, возникло в голове Никитина. Бессмысленно, хотя вряд ли наши отношения останутся прежними. Неужели я не смогу перебороть себя, простить? Странно. Мы знакомы много лет. Если бы твердо знать, что важно в нашей жизни, что не важно. Важен был Рим, и та ночь, и то утро в тайге, и важен был Гамбург, и встреча с Эммой, и ссора с Самсоновым. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди, суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений. И не нужно было задумываться, что важно и что маловажно в мелькнувших днях, месяцах и годах. Потом наступило. Окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние 5 лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было? Постижение своих лет? Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее «Вадим! Вадим!» Значит, она продолжала любить меня 26 лет и в ожидании, в неестественной надежде. В неестественной надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности. Задавал себе вопросы о двоякости истин. А как раньше сияли они простыми и четкими символами. О противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть и охватывала жалость ко всем, к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее. Была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына? Это случилось через 2 месяца после похорон. Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге, топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который мерещилось, жил еще в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты. И в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками убивая механическую работу сознания. Раз, возвращаясь в 12:00 ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подниматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку против воли, замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно почти физически ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади по ночному глухо чернела без единого огня темнота, без звука. Нигде не было ни движения, ни человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то, или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням. Или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда. Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил. дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына: «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг возле друга, но мимо, все мимо живых, никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого, по иной синусоиде времени». И, вспоминая его слова, он зажмуривался, испытывая недавние угрожающие чувства, когда подымался из низины, неуловимый взгляд в спину, и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле уже без сына 2 месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедший в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины?

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную, свежую еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха. «Ты плохо спал опять? Что, что у тебя?» Она спросила, «как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшиве, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад. Апрельский, уже тепло, меж сквозной молодой зелени, осиянной солнцем, ходил бесцельно по траве под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладко-медовые кольца звуков «хвить», будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила, прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом. Она догадалась. «Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет, ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал». «Да», — проговорил он, хмурясь, — «никак не могу. Может быть, нам уехать куда-нибудь месяца на три, бросить все к черту и уехать?» Она наливала ему кофе и, не долив, как-то обессиленно уронила кофейник на подставку, опустилась на соломенный стул и, отворачивая лицо, заплакала. Боже мой, с ним ушло все. «Лида», — сказал он, — «нам надо держаться обоим». «Да-да, нам надо держаться», — говорила она, прикладывая салфетку к носу. «Но как? Я уже всего боюсь». Я стала всего бояться после его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть. У тебя стали совсем седые виски».
3: «Со мной все будет в порядке», — повторил он. «В моем возрасте сидеют многие». Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько: «Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым, и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло мы с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?»
2: «Лида», — сказал он, — «чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет».
3: Она согласилась, закивала. «Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я».
2: Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать. Когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом, и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга. И только километрах в 5 от Москвы, в последней деревне, куда вплотную, белее из-за липового парка, подступали прямоугольными башнями новые окраины города, она непонятно почему остановила машину вблизи железной ограды, через которую видны были раскрытые двери маленькой работающей здесь церкви, огоньки мерцающих в сумрачной ее глубине свечей, серые старушечьи, затянутые платками головы перед папертью, и сказала тоном виноватой решенности: «Прости, Вадим, я зайду. Я давно хотела сюда зайти». «Зачем?» — спросил он, охолонутый мыслью о каком-то состоянии сумасшествия, подчинившего и его, и ее, и тут же договорил глухо: «Хорошо, я подожду. Хорошо, иди». «Я не верю в Бога, Вадим, но я хочу зайти, прости, пожалуйста», — проговорила она и взяла сумочку с сиденья. «Так нужно, я поставлю свечку нашему мальчику». Он ждал ее более получаса, терпеливо сидя в нагретой солнцем машине, слушая отдаленными раскатами подземным речитативом гулко завывающий голос священника под таинственными сводами церкви, тепло рассвеченной свечами, где должна была загореться и свечка Игорю, и духота горячего железа на солнцепеке, наплывы в этой жаре великолепия неземного голоса сдавливали сердце. Оно спотыкалось, замирая в пустоте, и не хватало воздуха, нечем было дышать. Он достал валидол и, посасывая его мятный лекарственный холодок, увидел, как она вышла, опустив бледное лицо, на ходу раскрыв сумочку, начала торопливо раздавать монеты, несколько смущенно вкладывать их в ковшиком протянутые покорные старческие ладони, и после, садясь к рулю, сказала ему, глянув заплаканными глазами: «Прости, милый, я заставила тебя ждать, я не смогла быстро», и заговорила в грустной задумчивости: «Как это возвышенно звучит! Церковь Христова, церковь во Христе, церковь во имя Христа! Или вот эта беспокойная грешная земля, блаженной памяти Петр! Жаль, что никогда не учила церковно-славянский язык. Какие высокие и печальные древние слова!» Но она, видимо, говорила не совсем то, о чем думала в церкви. А он догадывался, что она, не веруя, хотела почувствовать там, подавленное испытанием, которое жестоко, неожиданно и беспощадно послала им судьба. Он молчал. Она же, чуть клоня голову, долго возилась с сумочкой, застегивала и расстегивала ее на коленях, словно бы не могла сосредоточиться, не могла понять, зачем и куда им нужно было ехать в машине. И, выпустив, наконец, сумочку и еще не включив мотор, она опять посмотрела на него растерянным, возвращающимся из запредельного небытия взглядом. Глаза дрогнули, резко расширились, пропуская внутрь настигший страх. «Вадим, у тебя болит? Не проходит?» И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: «Ну зачем ты скрываешь от меня спазма? Ну отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай. Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня. Лида, я просто плохо спал ночь», — сказал он, до хрипоты теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, иступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Она, Лида, хотела взять мою боль, а я хотел взять другую боль, боль Эммы, и тоже в машине поцеловал ей руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие, это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то у нас. Вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна. В дачном немецком городке было ясное утро. И был конец войны во всем, когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит, и временной радости преодоления? Да, да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть, смерть — высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше, дальше. Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять счастье, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив. Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшие мгновения своей жизни. Детство, молодость. Но война, война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено. Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого, и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому — защитная реакция? Неужели прошлое — это тоска по тому, чего нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райски теплой реки запах дегтя, лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне. Он повторялся лишь во сне с такой нереальной счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно — именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезает бесследно, закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет, какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал, надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик. Вадим! Вадим! Или это мы с Лидой в машине отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб. Отдай мне свою боль. И от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я? С трудом очнувшись, он различил однотонный пониженный гул моторов, увидел в пригашенном свете салона спинку откинутого впереди кресла, слева спящего, скрестившего руки на животе Самсонова, и, потирая сердце, наклонился к иллюминатору. Где-то посреди высот, уйдя назад, светила луна, и в голубовато-фиолетовой муте над невидимой землей висело, неслось хищно искривленное гигантское крыло самолета. Крыло современного птеродактиля, фантастической летучей мыши, пожирающей пространство. Самолет сигналил, на плоскости вспыхивало газ-розовый отблеск, и по стеклу иллюминатора, как импульсы по экрану осциллографа, стремительно скользили линии, оставляя тонкий горизонтальный след. Наверное, это были мельчайшие капли конденсированного холода. Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, завоевание всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или в прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси.

зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там внизу пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее. И радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля. Свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух. С последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный. Ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой. И где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивала. Эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал. Был город, утонувший во вьюжных сумерках. И снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков. И где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей. И лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним, Никитиным, сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки. И была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллеях трептов парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, к которому была вытянута из плоскости нога шасси. Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу, и он успел подумать: «Неужели здесь? Неужели?» И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов, от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что случилось, затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая хрипшим после сна голосом: «Вадим! Вадим, ты что?» «Кто это звал меня так недавно?» Отдаленно мелькнуло в сознании Никитина. «Жена, Эмма. Где, когда? Это все прошлое. Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда. А как же Лида, как же она?» И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу зеленому, обетованному, солнечному.

0: который обещал ему всю жизнь впереди.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На встрече с лидерами деловой России Владимир Путин заявил, что российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Глава государства подчеркнул, сильная суверенная страна – залог успешного и конкурентного бизнеса. А сейчас перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Особое внимание, по словам Владимира Путина, нужно уделить вложениям в инновационные компании и проекты, которые укрепляют внутренний рынок и отвечают растущему глобальному спросу. Президент отметил, что власти рассчитывают на предложение бизнеса по улучшению делового климата в стране. В ходе спецоперации подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Нефедовкой и Черным в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. В Доброполье, в Донецкой Народной Республике, части группировки «Центр» продвигаются в северо-западной и западной частях города, за сутки освободив 31 здание. Кроме того, в результате ударов вооруженных сил России по порту Южной Одесской области уничтожен объект транспортной инфраструктуры, задействованный в интересах противника. Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщили в Министерстве обороны. Зеленский бросает прямой вызов Дональду Трампу, заявляя о прохождении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к патриотам, к системе «Патриот». Мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. То, что это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, ну, по-моему, все это уже понимают.
1: Сергей Лавров заявил, что Москва пока не видела новый мирный план из 4 пунктов, о котором сообщалось ранее. По словам дипломата, опубликованные материалы не предлагают решений, которые могли бы приблизить долгосрочный мир на Украине. Орфоэпические ошибки в разговорной речи не должны становиться нормой русского языка. Языковые нормы складываются десятилетиями, даже столетиями. Ошибки в ударениях и произношении не нужно поощрять. Об этом заявила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, необходимо заниматься просвещением и повышать культуру речи. Ранее филолог Владимир Пахомов предположил, что ударения в словах «вручит», «сверлит» и «звонит» в будущем могут измениться. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Теодор Мommsen. Главы из книги «История Рима». Читает Станислав Федосов.
3: Глава 5. Законы, религия, военное дело, народное хозяйство, нравы, искусство и наука. Наиболее оригинальной чертой внутреннего устройства римской общины – был своеобразный нравственный контроль, которому подлежал постоянно каждый гражданин. Контроль этот выражался первоначально в наложении каким-либо должностным лицом штрафов за неисполнение того или другого законного распоряжения. Затем в наказаниях за роскошь и, наконец, в деятельности цензоров, которые имели право ограничивать избирательные права гражданина за порочное поведение. Со временем цензоры стали высшими по рангу должностными лицами общины. Бесспорно, такая система управления имела немало существенных неудобств, но она поддерживала сильное возбуждение общественного духа и сочувствие к общественным интересам. В уголовном законодательстве постепенно развивалось смягчение наказаний. Не было утверждено законом, но обычаем признавалось правило, что всякий гражданин, обвиненный, но еще не осужденный, мог избавиться от какого бы то ни было личного, неимущественного взыскания, если отказывался от своих гражданских прав. Это значительно уменьшало число судебных приговоров. порядки судопроизводства изменились, были назначены особые должностные лица специально для отправления правосудия. С расширением Римской области в интересах местного населения назначались местные судьи с ограниченную юрисдикцию, преимущественно для дел гражданских. Прежде неограниченная власть отца над детьми подверглась ограничению, и сын, троекратно проданный отцом и троекратно отпущенный на волю, уже не поступал снова под власть отца. Религиозное благочестие предков сохранялось в эту эпоху еще во всей полноте. С конца III века начинает развиваться в римской общине поклонение греческим богам. В течение 485-291 годов в Риме было сооружено немало новых храмов, в том числе храмы Кастора и Полукса, Аполлона, Афродиты, Эскулапа и других. Военное искусство среди множества войн получило значительное развитие, и римский легион с установленными за это время в нем приемами вооружения и боя явился организацией, наилучше приспособленную для боя единственным тогдашним оружием – холодным. Весьма существенным оказалось также введенное в этот период правило немедленно укреплять лагерь, какой бы кратковременную ни казалась остановка. Хлебопашество по-прежнему оставалось основой всего римского быта. Римский поселянин оружием приобретал себе новые земли, а плугом закреплял их своему отечеству. Римские землевладельцы к концу этого периода, в общем, пользовались достатком благодаря множеству приобретений, сделанных вооруженную рукою. По-прежнему преобладала мелкая собственность, но начали появляться и крупные хозяйства, и в них чаще и чаще применялся труд рабов, вместо того, что прежние участки земли сдавались свободным арендаторам. Место полбы в сельском хозяйстве с этого периода заняла пшеница. К началу этого периода относится появление римской монеты, первоначально медной. Чеканить свою монету имела право всякая община, но преобладали три типа монеты. Северный – монета этрусских и умбрийских общин, средний – монета Рима и Лациума, и южный. Эти три типа соответствовали трем важнейшим округам внутренней торговли. Развивалась и заграничная торговля. Предметы греческого производства, относящиеся к первой половине V века, встречаются редко. Предметов второй половины века значительно больше, а предметов IV века множество. Ремесленная деятельность в самом Риме развивалась медленно. Частью потому, что мелкими ремеслами занимались во всяком доме рабы, частью в зависимости от государственного устройства, от того значения, какое имела для гражданина земельная собственность. Среднее сословие, сословие, собственно, горожан, в Риме не развивалось. Рим, впрочем, стал обращаться в большой город с оттенками, специально присущими большим городам. Здесь скопилось огромное количество рабов и вольноотпущенников. Число последних стало возрастать даже чрезмерно быстро, потому что вошло в обычай отпускать рабов на волю с тем условием, чтобы они платили своим бывшим господам определенную часть своих заработков. Так что в 357 году отпущение на волю обложено было значительную пошлиную, а в 304 году были ограничены права вольноотпущенников. К этому же периоду относятся довольно многочисленные распоряжения о поддержании в городе порядка, чистоты, безопасности, разные распоряжения о постройках, банях, трактирах и прочее. Начиная с Аппия Клавдия около 314 года, Сенат отступил от прежней своей системы крайней бережливости в расходах. С этого времени идет ряд дорогих, но полезных сооружений, каковы отличные дороги в разные концы Италии, крепости, превосходный водопровод в Риме, осушение обширных участков, доставивших новые места для заселения. Мало-помалу были украшены городские улицы и общественные здания статуями великих мужей, дорогим оружием, захваченным в счастливых войнах и прочим. К тому времени, когда Рим стал великим государством, он стал и великим городом. И в частный быт стали проникать первые проявления роскоши. А государство имело уже такие средства, что в 269 году в Италии была введена единая монетная система, причем римское правительство выпускало отличную полноценную серебряную монету взамен прежней, разнообразной медной. Вместе с распространением на весь полуостров власти римлян распространялись и их нравы, и язык. Все италийские племена постепенно романизировались. Сами же римляне стали все более и более поддаваться чарам и влиянию греческой культуры, со всеми высшими проявлениями, которые они познакомились, когда в число подвластных Риму общин вошли эллинские поселения в Италии. В Риме начало быстро распространяться знание греческого языка, скоро ставшее обязательным для всякого молодого римлянина, интересовавшегося общественными делами. Распространялись и греческие обычаи. Это было важное и любопытное явление. Две нации равно великие, но совершенно различные, достигнув каждая вершины в своем, ей именно свойственном развитии, пришли в близкое и живое общение. Римляне создали великое государство, и весь строй их жизни, все их склонности вели к тому, что все преклонялись пред государством, что личные дарования, личные таланты не развивались, не выдвигались, не культивировались. Великие деяния совершены были римлянами, но среди них не было великих людей. Не гений отдельных лиц руководил римским государством, а наследственная мудрость, которую будущие сенаторы усваивали еще в детстве, когда, согласно обычаю, сопровождали своих отцов в сенат и слушали в нем рассуждения. Рим развивал не все стороны человеческого духа. В Элладе человеческий дух развивался, не зная никаких стеснений. Теперь представители Эллады вступили в ближайшие сношения со своими суровыми родичами, и то был очень важный вопрос. Какой выработается характер в том обществе, который будет результатом их взаимодействия? Литература в рассматриваемый период получила некоторое развитие в связи с народными празднествами. Великие или римские игры, справлявшиеся в течение 4 дней, сопровождались сценическими представлениями. Исполнявшие их люди в остальное время бродили из города в город, зарабатывая хлеб пением и пляской. Занятие это всегда считалось недостойным свободного человека, и актеры подлежали безапелляционной юрисдикции всех полицейских чиновников. Поэтической литературы еще вовсе не было. С учреждением республиканского управления возникла необходимость вести списки должностных лиц, чтобы можно было устанавливать хронологию отдельных распоряжений. К этим спискам скоро стали присоединять краткие записи об отдельных событиях, войнах, пожарах, небесных знамениях, дороговизне хлеба и тому подобному. Такие списки идут с 464 года, без значительных перерывов, хотя и не без неточностей. Некоторые даты можно установить и для предшествовавших 47 лет. Но за первые 244 года римской истории никаких хронологических дат нет. В домах патрициев записывались обыкновенно на стене первой комнаты родословия, и они служат некоторым подспорьем для восстановления иных фактов. В это же время записаны были и некоторые легендарные рассказы о древнейшей истории Рима. Обработку эти рассказы получили, несомненно, не без влияния греческих мифов, но в основе их лежат, по-видимому, местные предания. Правоведение нашло серьезную опору в законах 12 таблиц. Около 304 года Аппий Клавдий, правнук Децимвира, составил и издал сборник формул, употреблявшихся при судопроизводстве. Слог их отличается точностью и свидетельствует, что к этому времени латинский язык значительно развился и улучшился сравнительно с тем временем, от которого осталось несколько древнейших надгробных надписей и несколько строчек древнейших песен. Образование долго шло сравнительно медленно. потому что закон не предъявлял в этом отношении никаких требований. Но в рассматриваемый период, несомненно, существовало уже правильное школьное обучение. В то же время тем же Аппием Клавдием внесены были поправки в календарь, который был значительно улучшен, хотя все же оставался еще не вполне удовлетворительным. В тот же период установился счет годам солнечного круга вместо счета по лунным месяцам. Значительные и самостоятельные успехи сделала архитектура. С V столетия начинается в Риме ряд обширных сооружений, в которых были применены чисто римские изобретения – арка и купол. Пластика развивалась преимущественно в Этрурии, где во множестве изготовлялись бронзовые статуи, иногда очень большого размера, золотые чеканные украшения и глиняные расписные сосуды. Но художественные произведения этрусков лишены чувства меры и истинного изящества. Простота у них обращается в сухость, выражение ужасного переходит в отвратительное, роскошного в неприличное. Кроме того, этрусское искусство не развивалось постепенно, оно как бы стояло на одном уровне. Искусство у латинов развивалось преимущественно не в Риме, а в Пренесте, Ланувии и Ардее. Оно вырабатывалось под греческим влиянием, которые приносили италийские эллины, и не было оригинальным, но дух даровитой нации выразился в том, что латинские художники избирали всегда для подражания достойные, изящные, благородные оригиналы. Они никогда не впадали в своих произведениях в варварские преувеличения, и многие латинские работы вполне равняются созданиями греческих мастеров. К числу древнейших и высоко замечательных произведений латинского искусства принадлежит, между прочим, «Волчица», поставленная на Римской площади в 296 году и до сих пор составляющая одно из лучших украшений Капитолия.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Теодора Момзена «История Рима».
3: Книга третья. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств. Глава первая. Карфаген. В близкие отношения с племенами индоевропейскими издревле вступали племена семитические, хотя вполне они никогда не смешивались, и глубокое чувство разноплеменности всегда разделяло и разделяет индоевропейцев от людей сирийского, израильского и арабского племени. Самые древние и частые сношения были у европейцев с теми семитами, которые жили по восточному побережью Средиземного моря и называли себя ханаанитами. У греков же и римлян были известны под именем финикиян или пунийцев. Занимая то место, где шел естественный путь от чрезвычайного богатого материка Азия к широко раскинувшемуся Средиземному морю, финикийне в незапамятной древности развили торговлю в невиданных дотоле размерах. Они были посредниками по обмену всех товаров от берегов Немецкого моря и от Испании до Малабарского берега в Индостане. В торговых сношениях финикийне проявили величайшее мужество, настойчивость и предприимчивость, но торговля и поглощала все их умственные интересы. Не создали они величественной религиозной системы, не разрабатывали ни искусств, ни наук, хотя и переносили из одной страны в другую полезные открытия и изобретения. Еще менее способны были финикийне к созданию великих государственных тел. Они не хотели или не умели нести те тяжелые труды, которые должен исполнить народ, чтобы создать и обеспечить себе великие блага самостоятельного существования. Финикии неохотно сносили подчинение чуждой власти и покупали себе право спокойно вести свои торговые дела там, где эллины с несравненно ничтожнейшими силами начинали борьбу за самостоятельность и отвоевывали себе свободу. Если нельзя было вести выгодный торг без борьбы, финикии не уступали и отыскивали себе новые рынки. Так они дали постепенно вытеснить себя из Египта, Греции, Италии. Действовали они повсюду как купцы, а не как колонизаторы. Способности ассимилировать себе финикийцы были совершенно лишены, но и сами не ассимилировались с другими племенами. И не создав крупного государственного организма, они свою религиозную и духовную самостоятельность отстаивали с таким отчаянным упорством, сильнее которого не проявляли и арийцы. Из финикийских колоний особенно процветали основанные в Испании и на северном берегу Африки, а всего более Карфада или Карфаген, Новгород, построенный на месте исключительно благоприятном для развития торгового пункта, в самой большой и удобной пристани на североафриканском побережье, в местности необыкновенно плодородной и у самого берега моря, богатой ключевой водой для питья. Долгое время жители Карфагена подарками откупали себе у соседних племен возможность спокойно жить и торговать. Даже царю персидскому они свидетельствовали свою покорность и иногда уплачивали дань, чтобы сохранить свои рынки в персидских владениях. Но приблизительно лет за 600 до Рождества Христова карфагенянам пришлось более энергично отстаивать свое положение. Греческие переселенцы все подвигались на запад. Финикийцам же почти уже не было возможности отодвигаться перед ними далее. Они взялись, наконец, за оружие и, выдержав продолжительную и упорную борьбу, не пустили таки эллинов далее Триполийских степей. Впрочем, и в этой борьбе финикийцы оказались верны себе. Значительную частью они вели ее наемными войсками. И этот способ впервые применен был именно тут, в широких размерах. Достигнув важных результатов вооруженную рукою, карфагеняне сделали еще несколько шагов, естественно, вытекавших из их нового положения. Приблизительно в 450 году они прекратили уплату дани соседним племенам, а затем довольно быстро и покорили их. В этих странах уже и ранее процветало земледелие. Карфагеняне в грандиозных размерах развили его, конечно, применяя невольничий труд, а вместе с тем развивали и свою торговлю. В период времени приблизительно от 450 до 300 года карфагеняне не только покорили все соседние туземные племена, но распространили свою власть и на все прочие финикийские поселения в Либии. Мало-помалу Гиппон, Бона, Гадрумет, Суза, Малый Лептис к югу от Сузы, второй по значению финикийский город в Африке, Фапс там же и Великий Лептис, Лебда, к югу от Триполи, признали себя подданными Карфагена, должны были срыть свои стены, стали платить определенную дань и доставлять вспомогательные войска, взамен чего пользовались правами, одинаковыми с карфагенскими гражданами. Только Утика в благодарность за различные услуги сохранила номинально свою независимость и считалась в союзе с Карфагеном. Но фактически все общие дела решались по воле более могущественного города. Таким образом, возникло постепенно обширное, богатое и сильное финикийское государство. В Карфаген переселились со своими капиталами и многие богатые жители Тира и Сидона, так как положение этих последних городов все ухудшалось в силу разных событий, разыгрывавшихся в восточной части Средиземного моря. Карфаген основал многочисленные и обширные колонии в Испании, на острове Сардиния и в западной половине Сицилии. Он совершенно закрыл всю западную половину Средиземного моря для торговли этрусков и греков и стал исключительно пользоваться всеми выгодами весьма оживленного торгового обмена. Когда около 400 года Сиракузы достигли высшей степени процветания и могущества, и владетели этого города стали стремиться к господству над всею Сицилией и к развитию торговли к западу от острова, карфагеняне начали с ними упорную борьбу, которая длилась почти 100 лет, 394-306 годы, и с некоторыми колебаниями успеха явно склонялась в пользу Карфагена, который не останавливался уже ни перед какими жертвами и ни перед какими суровыми мерами, чтобы обезопасить и упрочить свое полное торговое господство в западной половине Средиземного моря.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Теодора Момзена «История Рима».
3: Государственное устройство Карфагена известно нам только в общих чертах. Главными делами государственного управления заведовал совет старейшин, состоявший из двух царей и 28 членов. Все они избирались ежегодно. Цари – шафеты, обыкновенно были только верховными судьями. Совет старейшин избирал на неопределенное время главнокомандующего, облеченного самыми широкими полномочиями. Приблизительно около 450 года в виде противовеса стремлениям некоторых знатнейших и богатейших родов, особенно рода магонов, захватить в свои руки всю власть, остальные аристократические роды добились учреждения коллегии 100 судей, точнее 104. Первоначально эта коллегия должна была судить шафетов, главнокомандующих и старейшин по окончании срока их службы. Но затем, мало-помалу, она сосредоточила в своих руках все влияние, так как страх перед контролем этих обыкновенно пристрастных и жестоких судей заставлял всех административных лиц сообразовываться с их желаниями. Выборы в члены старейшин и судей производились путем открытой покупки голосов. И потому доступ к этим должностям имели лишь богатые. Среднее гражданство не играло в управлении никакой роли. Низший класс был совершенно бесправен. Издревле существовала в Карфагене демократическая оппозиция, но она стала усиливаться лишь со времени пунических войн, когда ряд поражений ясно раскрыл всю непригодность существовавшей организации. В оппозиции были реформаторы и патриоты, но в самой основе своей и эта партия была испорчена и безнравственна. Уже одною своей необузданностью она обрекала себя на бессилие провести серьезные реформы. Раз государственные перевороты совершались, как это бывало в Карфагене, уличными мальчишками, они, конечно, не могли дать серьезных средств для серьезных исправлений в государстве. Карфаген был в свое время богатейшим городом мира. Сельское хозяйство, лежавшее в основе его благосостояния, почиталось занятием почетным. И знаменитый Магон составил сельскохозяйственный трактат, который считался в древности образцовым и по повелению Римского сената был переведен как руководство для италийских землевладельцев. В Карфагене были выработаны те приемы извлекать всевозможные выгоды из почвы и от подданных, которые впоследствии усвоил Рим. Тщательно разрабатывались в Карфагене и те отрасли знания, которые имели отношение к торговле и мореплаванию. Государственное хозяйство достигло в Карфагене такой степени развития, что возникали планы государственных займов в современном нам смысле этого слова, и в обращении были денежные знаки, соответствующие нынешним ассигнациям, вовсе неизвестные в других государствах Древней Европы. Государственные доходы были громадны, и при всей продажности и недобросовестности администрации их с избытком хватало на текущие расходы. А когда после Второй Пунической войны римляне наложили на Карфаген огромную по тому времени контрибуцию в 340 тысяч талантов в год в течение 50 лет, талант – римская денежная единица. Один талант равен 6 тысячам динариев. Динарий – серебряная монета, весившая в 269 году 4,55 грамма, в первом веке – 3,9 грамма. Надеясь этим окончательно обессилить побежденного врага, карфагеняне не только уплачивали эту сумму без специальных налогов, но через 14 лет предложили сразу погасить все оставшиеся 36 взносов. Можно сказать положительно, что если бы задачи государства сводились только к управлению финансами, то нигде и никогда они не были разрешены лучше, чем в Карфагене. К моменту своего столкновения и Рим, и Карфаген были одинаково земледельческими и торговыми городами. Но в Риме преобладало сельское хозяйство над денежным, а в Карфагене наоборот. В Риме большинство населения было собственниками и потому было консервативно, а в Карфагене масса населения ничего не имела и потому легко поддавалась и золоту аристократов, и обещаниям демагогов. Государственное устройство обоих государств, по существу, было аристократическое, но римский сенат принимал в себя все лучшие силы и таланты народа, полагался на нацию и не опасался выдающихся людей, которые, в свою очередь, действовали всегда в полном согласии с сенатом. Поэтому Рим никогда не делал боязливых уступок в несчастные моменты. В Карфагене же наиболее способным государственным деятелям приходилось быть почти в открытой борьбе со столичным правительством, и это правительство никогда не решалось на последние усилия, которые могли дать огромные выгоды, но в то же время неизбежно усиливали влияние отдельных лиц. Различно господствовали Рим и Карфаген над подчиненными общинами. Рим постепенно открывал их членам доступ к правам гражданства, предоставлял и им выгоды от приобретенных успехов, не облагал их постоянными поборами. Карфаген же во всем этом держался прямо противоположной политике, и в то время как каждая из союзных с Римом общин рисковала только потерять, если бы пало правительство, которое так заботилось о ее интересах, в Карфагенском государственном союзе положение каждой общины могло только улучшиться с падением Карфагена. В финансовом отношении Карфаген, конечно, далеко превосходил Рим, но его способ ведения войны стоил гораздо дороже. Да и источники его доходов были такого рода, что во время войны скорее истощались. Что касается войска, то тут преимущество в числе было далеко на стороне Рима. И, что особенно важно, римскими воинами были римские граждане Латинского Союза. А карфагенине и другие либий-финикийцы питали, как вообще семиты, непреодолимое отвращение к военной службе. И карфагенская армия пополнялась вербовкой либийских и испанских рекрутов и наемниками. По боевым качествам карфагенская пехота могла равняться с римской, но последняя была готова постоянно. Подчиненные и начальники были в ней связаны всем, что дорого и свято для человека, а первая могла выступить лишь по прошествии некоторого времени и не имела прочных внутренних связей, не говоря уже о том, что армия наемников всегда могла сделаться и не раз делалась опаснее армии врага. До известной степени, впрочем, военные силы уравновешивались тем, что карфагенское правительство всегда имело наготове огромное количество всевозможных запасов, необходимых для войны. Имело различные орудия и машины, и до 300 боевых слонов, а всего более несравнимым превосходством карфагенского флота над римским. Вообще, силы Рима и Карфагена были приблизительно равны. Серьезный удар Риму можно было нанести только в Италии, а Карфагену только в Либии. Но с появлением врага в Италии настоящая война только начиналась, а с появлением врага в Либии она уже должна была привести к осаде столицы. Осада же, без вмешательства какой-либо исключительной случайности, должна была рано или поздно сломить и самое геройское сопротивление.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Теодор Мommsen. Главы из книги «История Рима». Читает Станислав Федосов.
2: Глава вторая. Война Рима и Карфагена из-за обладания Сицилией. 264-241 годы. Более 100 лет шла уже в Сицилии борьба Карфагена и Сиракуз. В один из кратковременных мирных промежутков в 284 году отряд кампанских наемников захватил Мессану, второй после Сиракуз город на востоке острова с крепостью и гаванью, весьма важную для италийской торговли, перебил мужское население города и утвердил тут свою военную общину. Эти наемники называли себя мамертинцами, мамерковыми, то есть марсовыми людьми. Бесспорно, мамертинцы действовали в данном случае как истые наемники, вероломством и насилием. Склонность к этому всегда вырабатывается среди тех, кто легкомысленно и постыдно торгует своей личностью. Но для Сицилии, быть может, оказалось бы спасительным, если бы там утвердились эти энергичные люди. Однако сиракузы не могли допустить такого захвата. И Гиерон, который своим мужеством, благоразумием и энергией достиг в Сиракузах царского звания, начал против мамертинцев борьбу. И через несколько лет мамертинцам пришлось искать помощи. После некоторых колебаний между Римом и Карфагеном они послали в Римский сенат просьбу принять их в союз. Решение сената относительно просьбы мамертинцев должно было иметь всемирную историческую важность. Вопрос о нравственном праве Рима вмешаться в такое дело можно было оставить в стороне, хотя бы уже потому, что за 7 лет пред тем карфагеняне в совершенно аналогичных условиях сделали попытку завладеть Тарентом. Вопрос о том, насколько выгодно было обладание Мессаной, был ясен. Неизбежной в случае присоединения Мессаны войны с Карфагеном не было основания опасаться. Вопрос был глубже и шире. Предстояло решить, держаться ли Риму прежней исключительно италийской и чисто континентальной политики, политики, которая была ясна и дала Риму прочное значение, или решиться далеко расширить свои цели и задачи и вступить на путь новой, несравненно более сложной политической системы. Причем последствия такого шага выяснить себе было совершенно невозможно. Долго и всесторонне обсуждал Сенат этот вопрос и передал дело на решение Народного собрания. Оно, более по какому-то чувству своей мощи, чем по ясному сознанию, постановило принять предложение. Мамертинцы были включены в Италийский союз. К Гиерону отправлено требование прекратить враждебные действия, а в Карфаген – посольство потребовать объяснений по поводу происшествий под Тарентом. 265 год. Случай с Мессаною был совершенно такого же рода, как с Тарентом, и карфагеняне получали таким образом отличный повод объясниться и по этому делу. Они ограничились, однако, уклончивыми переговорами. Но когда весной 264 года авангард римской армии, отправлявшийся в Мессану, готовился сесть на суда в регионе, из Мессаны было получено извещение, что мамертинцы очень благодарят римлян, что помощь уже не нужна, ибо посредничеством карфагенян вражда между Гиероном и Мессаной улажена. Осада снята, и в гавани Мессаны стоит карфагенский флот. Гай Клавдий, начальник авангарда, предпринял, тем не менее, порученную ему экспедицию. Карфагенский флот, не совершая никаких враждебных действий, принудил римские суда возвратиться. Гай Клавдий повторил попытку переправиться в Мессану и на этот раз успел в своем намерении. В Мессане он созвал для решения дела сходку, пригласив на нее и начальника карфагенского флота, а на сходке объявил его военнопленным. Тогда этот слабый человек приказал карфагенскому гарнизону очистить город, и гарнизон исполнил это приказание своего начальника, находившегося в плену, римляне вступили в обладание Мессаной. Карфагеняне казнили своего адмирала и объявили Риму войну. К Мессане явился сильный карфагенский флот под начальством Аннона, сына Ганнибала. Гиерон немедленно соединился с ним и осадил Мессану с суши. Но римляне уже успели переправить в Сицилию сильные войска и принудили снять осаду. В следующем, 263 году, они нанесли сильное поражение войскам Гиерона и карфагенским, после чего Гиерон, видя, что римляне ведут дело весьма энергично, заключил с ними мир и оставался затем самым верным их союзником. Обладание Мессаной и союз с сиракузами чрезвычайно облегчали действия римлян, и они непрерывно теснили карфагенян. В 262 году в руки римлян перешел после упорной борьбы Акрагант, самый важный город карфагенян на острове. После этого военные действия ограничивались тем, что в Сицилии карфагеняне с трудом удерживались в приморских крепостях, изредка предпринимая вылазки, а карфагенский флот тревожил и опустошал берега Италии. Только теперь в Риме поняли, что разбить карфагенское войско далеко еще не значило победить Карфаген, и что одолеть этого врага было неизмеримо труднее. Римляне имели кое-какие военные суда, но их флот не выдерживал ни малейшего сравнения с карфагенским, и карфагеняне могли совершенно безнаказанно опустошать берега Италии и разорять все приморские торговые города Латинского Союза. Для успеха в борьбе с Карфагеном Риму необходим был флот, и римские государственные люди были настолько дальновидны, что решили соорудить свой флот, а не пожелали защиту Италии поручать флоту Сиракуз или Массалии, хотя было несравненно легче усилить эти флоты до необходимой степени. По образцу одной карфагенской пентеры, севшей на мель, пентера – древнегреческое судно с пятью рядами весел, принялись с величайшей энергией сооружать суда, что в силу тогдашних условий их построения и при имевшихся уже у римлян приспособлениях оказалось возможным вести сравнительно быстро и, правда, при затрате величайших усилий, весною 260 года на воду спущено было 120 судов, способных идти в сравнение с карфагенскими. Приготовить в то же время экипаж, который мог бы также маневрировать, как карфагенские гребцы и капитаны, было, конечно, совершенно невозможно. Но римляне придумали нововведение, которое в значительной степени уравновесило неопытность их корабельных команд. Тактика тогдашнего морского боя сводилась к тому, что всякий корабль старался взять корабль противника носом в борт. Затем сильным ударом, для чего нос корабля снабжен был специальными приспособлениями, проламывали вражеское судно и таким образом топили его. При подобном способе битвы ловкость и опытность экипажа значили очень много. Римляне приспособились наносить ущерб врагу иначе. Они снабдили свои суда подъемными мостами, которые в момент сближения с судном неприятеля перекидывались на него, впивались в него особым железным шипом и не только лишали это судно полной свободы маневрирования, но еще давали возможность воинам броситься на неприятельское судно и овладеть им в рукопашном бою. По верности понимания необходимого, по целесообразной изобретательности, по энергической твердости в выполнении замысла создание римлянами флота было великим национальным подвигом, который и вывел Отечество из тяжелого положения.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Теодора Момзена «История Рима».
2: Первая встреча молодого римского флота с врагом была неудачна для римлян. 17 только что вышедших в море судов были заперты карфагенянами у Липары и взяты без боя. Но вскоре консул Гай Дуилий, встретившись с карфагенским флотом у мыса Милы, 260 год, после правильного сражения выиграл битву именно благодаря подъемным мостам. Карфагеняне бежали, потеряв потопленными или взятыми в плен до 50 кораблей, почти половину эскадры, бывшей в бою. Моральное впечатление этого боя было громадно. Рим сразу стал морской державой. 4 года после этого шла борьба без особых результатов. Высадки карфагенян на берегах Италии, правда, прекратились, но морская торговля римлян страдала по-прежнему. Не подвигалось дело и в Сицилии, где карфагенский начальник Амилькар не только ничего не потерял, но постоянно создавал римлянам новые затруднения. Отдельные начальники войск и флота не умели согласовать свои действия, не говоря уже о том, что ежегодная смена начальствующих лиц не давала возможности выработать широкий продуманный план борьбы и твердо его проводить. Наконец, римский сенат решил перенести борьбу в Африку. Весною 256 года консулы Марк Атилий Регул и Люций Манлий Вольса отплыли к берегам Африки с флотом в 330 судов, на которых было не менее 100 тысяч экипажа и десантный корпус в 40 тысяч человек. На высоте Экнома они встретили неприятельский флот в 350 кораблей, преграждавший путь в Карфагенскую бухту. Он стоял лицом к востоку, опираясь левым крылом о берег Сицилии. Произошла битва, грандиознейшая из всех, когда-либо разыгрывавшихся на Средиземном море. После продолжительного сражения, в котором обе стороны проявили и храбрость, и распорядительность, карфагеняне отступили в расстройстве. Они потеряли 30 кораблей потопленными, 64 взятыми в плен. У римлян потоплено было 24 корабля. Карфагенский флот, однако, готовился защищать берега Африки и препятствовать высадке. Но римляне направились не к западу от того полуострова, на котором расположен был Карфаген, а к востоку. И быстро и благополучно высадились в одном очень удобном месте – в Клупейской бухте. Устроив укрепленный лагерь, консулы начали действовать весьма энергично и счастливо. Страна подверглась ужасному опустошению. Карфагенские войска испытали ряд неудач и не решались встречаться с римлянами в поле. Подвластные Карфагену города и племена сдавались римлянам или, по крайней мере, отпадали от Карфагена. Римляне так уверены были в победе, что более половины армии отправили обратно в Италию, а с оставшимися 15 тысячами пехоты Регул стал в Тунете близ Карфагена, намереваясь кампанию следующего года начать прямо осаду столицы. Карфагеняне пришли в отчаяние и просили мира. Регул потребовал уступки всей Сицилии и Сардинии, отказа от права содержать свой военный флот и обязательства доставлять корабли в римский военный флот. То есть предъявил такие условия, которые должны были поставить Карфаген наряду с второстепенными городами Латинского Союза. Карфагеняне отвергли эти требования и в горячей вспышке патриотизма лихорадочно принялись готовиться к борьбе. Амилькар прибыл из Сицилии с отборными солдатами и быстро создал армию, готовую выдержать бой с римскими легионами. Щедро рассыпая золото, карфагеняне привлекли массы превосходных нумидийских наездников и множество греческих наемников. Регул провел зиму в Тунете в странном бездействии. Раннюю весною карфагеняне выступили в поле. Они спешили действовать, пока не прибыли подкрепления из Италии. Спартанец Ксантип, искусный полководец, вождь греческих наемников, командовал карфагенскую армию. Он сумел заставить Регула принять бой в весьма неудобных для него условиях. Чрезвычайно искусно использовав свою конницу и слонов, он имел 100 слонов и 4000 всадников против 500 всадников римских. При равном приблизительно количестве пехоты он нанес римлянам полное поражение. Едва 2000 спаслись в Клупею, остальные были перебиты или взяты в плен. В числе пленных был и консул Регул. 255 год. Рассказ о посольстве Регула в Рим и о мучительной казни, которой его будто бы предали потом карфагеняне, представляет собой, несомненно, вымысел. Наоборот, достоверно, что родственники Регула, уверенные, что карфагеняне убьют пленного консула, так тиранили двух знатных карфагенских пленников, что преторы вмешались и прекратили это безобразие. Вымыслами окружена и личность, и деятельность Ксантипа. Карфагеняне, конечно, и не думали умерщвлять его после победы. Подобного рода басни с настоящей историей не имеют ничего общего. Они охотно сочиняются и принимаются на веру теми людьми, которые не способны понимать важности и интересы истинно научного изложения и изучения прошлого. Римляне немедленно отправили огромный флот в 350 судов, чтобы спасти остатки армии, укрывшейся в Клупее. Нанеся по дороге у Гермейского мыса сильнейшее поражение карфагенскому флоту, стоившее карфагенянам свыше 110 кораблей, римляне достигли берегов Африки и благополучно забрали остатки своего войска. Но на обратном пути ужаснейшая буря потопила до 270 кораблей со всем их экипажем. Карфагеняне, между тем, с крайней жестокостью привели к покорности отложившиеся племена и города, за что через несколько лет им пришлось усмирять сильные восстания. Карфагеняне возобновили теперь военные действия в Сицилии. Но особенно важных результатов не достигла ни та, ни другая сторона. Весной 254 года римляне с неимоверными усилиями в невероятно короткий срок, всего в 3 месяца, соорудили 220 военных судов, и этим вполне возместили потери, понесенные в битвах и от бурь. Но в следующем году они потеряли от бури 150 кораблей во время экспедиции, предпринятой для разорения берегов Африки. И на этот раз, как при переправе из Клупеи, лоцманы предсказывали бурю и предостерегали от выхода в открытое море. Но римские адмиралы не поверили их опытности, приказали плыть и погубили флот. Тогда Сенат решил не строить новых кораблей и, отказавшись от далеких экспедиций, ограничиться охраной берегов Италии и сообщений с Сицилией. Дела в Сицилии вскоре пошли несколько лучше для римлян. В 251 году консул Люций Цицилий Метелл одержал блестящую победу под Панормою. Здесь впервые римляне справились со слонами и захватили 120 слонов в плен. К 249 году на Сицилии во власти карфагенян оставались только Дрипана и Лилибей. Тогда римляне снова решились начать более энергичные действия на море и опять в короткое время спустили на воду 200 судов. Борьба сосредоточилась на осаде и обороне Лилибея и велась с особенным упорством. Военные действия и на суше, и на море шли под этой крепостью, не прерываясь. Обладание ею было так важно, что обе стороны не останавливались ни пред какими усилиями и жертвами, хотя и не достигли никаких результатов. В 249 году консул Публий Клавдий попытался открытую силою взять Лилибей. Он успел начать нападение почти неожиданно для врага, но карфагенский адмирал Атарбас не растерялся и так искусно маневрировал, что прижал весь римский флот к берегу, совершенно лишил его свободы движений и взял в плен 93 корабля, почти 4/5 всей осадной эскадры со множеством охотников из легионеров. Это была единственная за всю войну серьезная победа карфагенян на море. В том же году погибли и остатки римского флота. Когда они конвоировали большой транспорт, карфагенский адмирал успел загнать их на весьма неудобные рейды и здесь сторожил их до первой бури, которая и разбила все суда. Людей и груз римляне успели спасти. 16-й год тянулась война, и конца ей не предвиделось. Финансы были совершенно истощены как прямыми расходами, так и застоем в торговле. Потери в людях были громадны. За пятилетие, 252-247 годы, число плательщиков уменьшилось на целую шестую часть. Сенат впал в уныние, в нем иссякло мужество, поколебалось доверие к силам своего народа. Он почти не вел активной войны и ограничивался тем, что поощрял каперство. 6 лет прошло в таком положении. Только крайнее истощение Карфагена спасло Рим.

0: которая была необходима для борьбы с Римом, и постарался создать себе армию, которую содержал бы он сам, без участия казны. Энергичными и смелыми набегами он успевал добывать средства содержать свои войска на счет врагов. Своей личностью он неотразимо действовал на солдат, и они были ему, безусловно, преданы. В Сицилии он устроил два своеобразных военных лагеря на горе Эйркте и затем на Эриксе и получал с каждым днем перевес над римлянами. Каперы его с небывалой смелостью стали делать высадки и грабить на берегах Италии. Римский сенат долго пребывал в бездействии. В нем составилось большинство из слабых и малодушных людей, но, наконец, в римлянах проснулись мужество и патриотизм. На 23-м году войны несколько богатых римлян решили на частные средства снова соорудить флот. Многие приняли участие в этом благородном деле. И скоро выступили в море 200 военных судов с экипажем 60 тысяч человек. Карфагеняне были захвачены совершенно врасплох. Поспешно стали и они сооружать флот, но только весною следующего, 241 года, они выставили 120 кораблей, далеко уступавших, однако, римскому флоту. В марте 241 года враги снова встретились на море, и с первого же натиска римляне одержали полную победу. 50 кораблей было потоплено, 70 взято в плен. Теперь война должна была кончиться. Карфагеняне поручили Гамилькару заключить мир на каких бы то ни было условиях. Гамилькар геройски принял это тяжелое поручение. По мирному договору Сицилия уступалась Риму. Самостоятельность Карфагена была признана вполне, и Рим и Карфаген обязывались взаимно одинаковыми условиями по отношению к второстепенным членам Латинского и Либийского союзов. Карфаген уплачивал контрибуцию и безвозмездно возвращал римских пленников. За выходившие с оружием в руках из Сицилии карфагенские войска вносился незначительный выкуп по 18 динариев с человека. Требование выдать и римских перебежчиков было отвергнуто Гамилькаром. Нельзя не признать, что карфагеняне получили мир очень хороший, если принять в расчет их неудачи и успехи римлян. По-видимому, консул Катул, ведший переговоры с римской стороны, невольно подчинялся обаянию личности Гамилькара. В Риме условиями мира были недовольны, и народные собрания первоначально даже не ратифицировало их. Ратификация последовала, и то с некоторым увеличением контрибуции только в 211 году, после доклада специальной комиссии, съездившей в Сицилию ознакомиться ближе с положением дела. Войну эту римляне вели так плохо, как никакую другую. Главным образом потому, что по своим условиям война эта коренным образом отличалась от прежних. Прежде в италийских войнах все дело решалось схваткой. Военные операции были крайне несложны, почти все зависело от качества солдат. Роль же военачальника отходила далеко на второй план. Теперь пришлось вести борьбу непрерывно в течение многих лет и одновременно на различных театрах войны. Надо было научиться выгодно комбинировать сложные операции, широкие планы, а это сразу не давалось. Руководительство такими операциями совершенно ускользало из рук совещательного собрания. Необходима была последовательность в осуществлении планов, а этому полагало неодолимые препятствия ежегодной смены военачальников. Внести же здесь те изменения, какие были необходимы, можно было только с такими изменениями Конституции, о которых никто тогда не решался и думать. Эти пробелы отчасти восполнялись энергией и твердостью римлян, но если Рим вышел победителем, то этим он всего более был обязан ошибкам своих врагов. Победа, во всяком случае, была не окончательной, и мир не мог быть прочным.
1: Мы читали главы из книги Теодора Момзена «История Рима». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев продолжает попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом в четверг говорил Владимир Путин. Президент отметил, что существенного ущерба от недавних попаданий по российским НПЗ нет. Москва отвечает, нанося удары по аналогичной инфраструктуре на Украине, добавил глава государства.
2: Кстати говоря, они все время совершают какие-то шаги, которые, откровенно говоря, мы должны были бы, наверное, предусмотреть, но мы считали, что это до этого они не додумаются. Они додумались, мы начинаем отвечать, потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили. Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас, и по энергетике тоже там уже пищат, и по другим объектам. Они начали, не надо было начинать. Прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удары по российским НПЗ противоречат мирным усилиям Соединенных Штатов. В поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только Соединенные Штаты Америки. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил Александр Новак. Вице-премьер отметил, что российский дизель востребован во всем мире. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки на мировые рынки в любой момент. Сейчас идут переговоры по коммерческим условиям. Россия снимает ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, добавил Александр Новак. Россиянам запретят напрямую покупать и продавать криптовалюту. Ограничения на проведение P2P сделок между частными лицами начнут действовать с июля следующего года. Суть этих операций заключается в том, что один человек переводит криптовалюту другому, а тот платит за нее напрямую, без организующего торговлю посредника. В Банке России пояснили, что после вступления запрета в силу купля-продажа цифровой валюты непосредственно физическими лицами не будет включена в перечень разрешенных операций. Мощное наводнение накрыло Турцию по причине проливных дождей и сильного ветра. Особенно сильно пострадал Стамбул. За несколько часов в городе выпало 200 миллиметров осадков. Это превысило показатель экстремального ливня 1985 года. Тогда зафиксировали 194 миллиметра. В ряде районов сошли сели, улицы превратились в бурные потоки, серьезно пострадала городская инфраструктура. Трагическим последствием стихии стала гибель 14-летнего подростка. Работа местных аэропортов оказалась нарушена. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Графиня Варвара Николаевна Головина. Мемуары. Читает Людмила Чайковская.
3: Прежде чем перейти к подробностям этого ужасного события, я приведу несколько обстоятельств, относившихся к нам. Генерал Бениксен, наш хороший знакомый, участвовавший вместе с мужем в турецкой войне, часто посещал нас. Мы с интересом слушали его рассказы о персидском походе, предпринятом в царствовании Екатерины II, об ее планах завоевания Константинополя и много других подробностей, свидетельствовавших о мудрости и величии этой государыни. 6 марта Бениксен пришел утром к моему мужу, чтобы переговорить с ним о важном деле. Но он застал мужа в постели настолько больным, что не нашел возможным говорить с ним о деле, по которому пришел. Выразил сожаление по поводу этого очень горячо и даже с некоторым раздражением. Если бы не это препятствие, более чем вероятно, что Бениксен открыл бы моему мужу заговор и последний выслушал бы его как честный человек и верный подданный. Это признание имело бы непредвиденные последствия. Вечером 11 марта он опять пришел к нам сказать, что он уезжает в ту же ночь, что его дела окончены, и он спешит уехать из города. Николай Зубов считался уехавшим по делу. Мы ничего не подозревали. Мой муж, хотя и чувствовал себя лучше, находился внизу, в своих комнатах. Госпожа де Тарант спала в комнате рядом с моей. Рано утром на следующий день я услыхала мужские шаги у себя в спальне. Я открыла занавески у кровати и увидала мужа. Я спросила, что ему нужно. «Сперва», — ответил он, — «я хочу говорить с госпожой де Тарант». Я посмотрела на часы и увидала, что было только 6 часов утра. Беспокойство овладело мною. Я думала, что случилось какое-нибудь несчастье, касающееся госпожи де Тарант, вроде приказа о выезде, в особенности, когда я услыхала, как она вскрикнула от испуга. Но муж вернулся в спальню и сказал, что император умер накануне в 11 часов вечера от апоплексического удара. Признаюсь, что это апоплексия показалась мне удивительной и неподходящей к телосложению императора. Я поспешила одеться. Госпожа де Тарант отправлялась ко двору для принесения присяги. Муж, хотя чувствовал себя слабым, отправился также туда. В то время госпожа де Тарант собиралась ко двору. Приехали моя золовка Нелединская и одна из моих кузин, Калычева. Мы терялись в догадках относительно этой апоплексии, когда в комнату вошел граф де Крусоль, племянник госпожи де Тарант, и адъютант императора Павла. Его бледное и печальное лицо поразило нас до известной степени. Император очень хорошо обходился с этим молодым человеком, и потому было естественно, что граф жалел о нем. Тетка спросила у него о подробностях смерти императора. Граф смутился, и глаза его наполнились слезами. Госпожа де Таран сказала ему: «Говорите же, здесь никого нет лишнего». Тогда он упавшим голосом сказал: «Императора убили сегодня ночью». Эти слова произвели на нас ужасное впечатление. Мы все разрыдались, и наше небольшое общество представляло картину, полную раздирающей сердце скорби. Муж возвратился в отчаянии и возмущенный тем, что он услыхал. Утром 11 марта, когда Кутайсов дожидался императора около дворца, чтобы сопровождать его верхом, к нему подошел крестьянин или человек, одетый в крестьянское платье, и умолял его принять от него бумагу, в которой заключается дело очень большой важности и которое в тот же день необходимо довести до сведения императора. Кутайсов правой рукой держал за повод лошадь его величества, левой он взял бумагу и положил ее в карман. После прогулки он переменил платье, чтобы идти к императору, вынул по своей привычке все, что у него было в правом кармане, и забыл про прошение крестьянина, вспомнив о нем только на следующий день, но было уже поздно. Павел более не существовал, а в бумаге был разоблачен весь заговор. В ночь с 11 на 12 марта привели 1 или 2 батальона Преображенского полка, разместив на дворе и вокруг дворца. Во главе гвардейцев был Талызин. Солдатам сказали, что жизнь императора в опасности, и они идут спасать его. Палин остался с ними. Бениксен, Зубовы, Казаринов, Скрятин, 3 гвардейских офицера, Уваров и граф Волконский поднялись в апартаменты императора, спавшего в тот момент, когда они хотели войти. Один из гусаров несчастного императора остановил их. Уваров и Волконский ударили его. Уваров ударил его саблей по голове и заставил дать дорогу. Гусар закричал: «Спасайтесь, Ваше Величество!» Убийцы вошли. Император, разбуженный криком гусара, вскочил с кровати и спрятался за экран. Они испугались, думая, что он бежал. Но скоро они нашли его, и Бениксен заговорил первый, объявив ему, что они пришли прочесть ему акт об отрешении его от престола. Император, увидев князя Зубова, сказал: «И вы также здесь, князь». Николай Зубов, пьяный и нахальный, сказал: «Чего тут церемониться? Лучше прямо идти к делу». Он бросился на императора, который хотел бежать в дверь, ведущую в апартаменты императрицы, но, к несчастью, она оказалась запертой. Он не мог уйти. Николай Зубов толкнул его. Он упал, ударившись виском об угол стола, и лишился чувств. Убийцы овладели им. Скорятин снял шарф и задушил его. Потом положили его на постель. Бениксен с некоторыми другими остались стеречь его, а другие предупредили Палина, что все кончено. Последний послал известить великого князя Александра, что он объявлен императором, и ему надо показаться войскам. Приказали солдатам кричать «Ура!» их новому государю. Они все спросили, где их отец. Им опять приказали кричать «Ура!». Они повиновались с отчаянием, что их обманули. Императрица Мария проснулась и узнала про эту ужасную катастрофу. Она побежала в апартаменты своего супруга. Бенниксен не пустил ее. «Как вы смеете меня останавливать?» — говорила она. «Вы забыли, что я коронована и что я должна царствовать? Ваш сын, ваше величество, объявлен императором, и по его приказу я действую. Пройдите в помещение рядом. Я извещу вас, когда будет нужно». Императрица была заперта в комнате вместе с госпожой Ливен Бенниксеном, где и находилась более часа. В это время раскрашивали лицо несчастного императора, чтобы скрыть нанесенные ему раны. Великого князя Александра разбудили между 12 и 1 часом ночи. Великая княгиня Елизавета, которая и легла всего за полчаса перед этим, встала вскоре после него. Она накинула на себя капот, подошла к окну и подняла штору. Апартаменты находились в нижнем этаже и выходили окнами на площадку, отделенную от сада каналом, которым был окружен дворец. На этой площадке, при слабом свете луны, закрытой облаками, она различала ряды солдат, выстроенные вокруг дворца. Вскоре она услыхала многократно повторяемые крики «Ура!», наполнившие ее душу непонятным для нее ужасом. Она не представляла себе ясно, что происходило, и, упав на колени, она обратилась к Богу с молитвой, чтобы, что бы ни случилось, это было бы направлено к счастью России. Великий князь возвратился с самыми сильными проявлениями отчаяния и передал своей супруге известие об ужасной кончине императора, но не был в состоянии рассказать подробно. «Я не чувствую ни себя, ни что я делаю», — сказал он. «Я не могу собраться с мыслями. Мне надо уйти из этого дворца. Пойдите к матери и пригласите ее как можно скорее приехать в Зимний дворец». Когда император Александр вышел, императрица Елизавета, охваченная невыразимым ужасом, упала на колени перед стулом. Я думаю, что она долго оставалась в таком положении без всякой определенной мысли. И, как она говорила мне, эта минута принадлежала к числу самых ужасных в ее жизни.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
3: Императрица была выведена из забытия своей камерфрау, которая, вероятно, испугалась, увидав ее в таком состоянии, и спросила, не нужно ли ей чего-нибудь. Она поспешно оделась и в сопровождении этой камерфрау направилась к императрице Марии. Но у входа в ее апартаменты она увидала пикет, и офицер сказал ей, что не может пропустить ее. После долгих переговоров он, наконец, смягчился, но, придя к императрице матери, она не застала ее, и ей сказали, что ее величество только что спустилось вниз. Императрица Елизавета сошла по другой лестнице и застала императрицу Марию в передней апартаментов нового императора, окруженную офицерами вместе с Бенниксеном. «Она была в ужасном волнении и хотела видеть императора», — ей отвечали. «Император Александр в Зимнем дворце и желает, чтобы вы тоже туда приехали». «Я не знаю никакого императора Александра», — отвечала она с ужасным криком. «Я хочу видеть моего императора». Она поместилась перед дверью, выходившей на лестницу, и объявила, что она не сойдет с этого места, пока ей не обещают показать императора Павла. Казалось, она думала, что он жив. Императрица Елизавета, великая княгиня Анна, госпожа Ливен Бенниксен и все окружавшие ее умоляли ее уйти отсюда, по крайней мере, возвратиться во внутренние апартаменты. Передняя беспрестанно наполнялась всяким людом, среди которого было неприятно устраивать зрелище, но ее удавалось отстранить от этой роковой двери только на несколько мгновений. Каждую минуту прибывали посланные, настоящие и ложные от императора Александра, приглашавшие императрицу Марию отправиться в Зимний дворец, но она отвечала, что не уедет из Михайловского дворца, пока не увидит императора Павла. В эту ночь был такой беспорядок, что когда императрица Елизавета взяла за талию свою свекровь, чтобы поддержать ее, она почувствовала, что кто-то сжал ей руку и крепко поцеловал ее, говоря по-русски: «Вы наша мать и государыня». Она обернулась и увидала, что это был незнакомый ей офицер, слегка пьяный. Под утро императрица Мария пожелала видеть своих детей, и ее привели к ним. Все время, сопровождаемая и поддерживаемая императрицей Елизаветой, она вернулась в свои апартаменты и пожелала говорить с госпожой Палин. Во время этого разговора она заперла императрицу Елизавету в маленьком кабинете, смежном с комнатой, где только что совершилось преступление. Мертвое молчание, царившее в кабинете, побудило императрицу Елизавету отдаться своим мыслям, которые никогда не дадут ей забыть этих минут. Она говорила мне, что ей казалось, что самый воздух этого дворца насыщен преступлениями, и она ждала с невыразимым нетерпением возможности уйти из него. Но она могла это сделать только после того, как проводила императрицу Марию к телу ее супруга и поддерживала ее в эту тяжелую минуту. Императрица вместе со своими детьми со страшным воплем вошла в комнату, где он лежал на своей походной кровати в своем обыкновенном мундире и в шляпе. Наконец, в 7:00 императрица Елизавета вместе со своей первой камерфрау госпожой Геслер могла покинуть это место ужаса и отправиться в Зимний дворец. Придя в свои апартаменты, она нашла императора у себя на диване, бледного, измученного, охваченного припадком скорби. Граф Палин, находившийся там вместо того, чтобы выйти из комнаты, как это предписывало уважение, отошел к амбразуре окна. Император сказал императрице Елизавете: «Я не могу исполнять обязанности, которые на меня возлагают. У меня не хватит силы царствовать с постоянным воспоминанием, что мой отец был убит. Я не могу. Я отдаю мою власть кому угодно. Пусть те, кто совершил преступление, будут ответственны за то, что может произойти». Императрица, хотя и была тронута состоянием, в котором находился ее супруг, представила ему ужасные последствия подобного решения и смятения, которое должно произойти от этого в государстве. Она умоляла его не падать духом, посвятить себя счастью своего народа и смотреть на отправление власти как на искупление. Она хотела бы сказать ему больше, но назойливое присутствие Палина стесняло ее откровенность. Между тем, в ближайших апартаментах собирались для принесения присяги, что и было совершено без присутствия императора и императрицы. Императрица-мать приехала в Зимний дворец несколько часов спустя после своих детей. Через 8 или 10 дней после смерти императора Павла было получено извещение о смерти эрцгерцогини, великой княгини Александры, во время родов. Казалось, что такие несчастья так должны были подействовать на императрицу, что она забудет обо всем, кроме своей скорби. Но император Павел еще не был погребен, а она уже заботилась обо всем необходимом в подобных случаях, о чем ее сын не говорил с ней из деликатности. Она объявила, что не желает, чтобы для нее составляли особый двор, и получила от императора согласие, чтобы чины его двора служили также и его матери. Немного спустя, после восшествия на престол, император назначил фрейлиной княжну Варвару Волконскую, первую в его царствовании. По обычаю она получила шифр императрицы, и все фрейлины великой княгини Елизаветы тоже получили шифр императрицы Елизаветы. В тот же день императрица Мария, узнав об этом, простом и обыкновенном в таких случаях назначении, потребовала от императора, чтобы впредь все фрейлины и придворные дамы носили портреты и шифр обеих императриц. Этот случай не имел примера в прошлом, но в то время императрица могла получить все от своего сына. Едва прошли 6 недель траура, она стала появляться на публике и делала из этого большую заслугу, постоянно повторяя императору, что ей многого стоит видеть, хотя бы издали, лиц, про которых она знает, что они принимали участие в заговоре против ее супруга, но что она приносит это чувство в жертву своей любви к сыну. Она заставила написать с себя портрет в глубоком трауре и раздавала копии всем. В мае месяце она отправилась в Павловск, оставленный ей как и гатчина по завещанию покойного императора. Там она вела рассеянный образ жизни, более блестящий, чем в царствовании Павла I. Она делала большие приемы, устраивала прогулки верхом, она разбивала сады, строила и вмешивалась, насколько возможно, в государственные дела. Эти подробности необходимо привести, чтобы дать понятие о том положении, какое заняла вдовствующая императрица после смерти своего супруга. Возвратимся к телу несчастного императора. Оно было выставлено в Михайловском дворце. Он был раскрашен, как кукла. И на него надели шляпу, чтобы скрыть раны и синяки на голове. Через 2 недели его похоронили в крепости. И Павел I был положен вместе со своими предками. Весь двор следовал за шествием пешком, также вся императорская фамилия, за исключением 2 императриц. Императрица Елизавета была больна. Императорские регалии несли на подушках. Обергофмейстеру, графу Румянцеву, было поручено нести скипетр. Он уронил его и заметил это, пройдя 20 шагов. Этот случай дал повод многим суеверным предположениям.
0: Радиозвезда. Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
3: Энтузиазм, внушаемый императором Александром, достиг своего апогея. Все его друзья возвратились в Петербург или по собственному почину, или вызванные им. В столицу съезжались, тогда как в конце царствования Павла I она почти опустела от большого количества высланных, а также от боязни этого, приводившей к тому, что многие уезжали добровольно. Анархия заступила место самого строгого правления. Появились вновь всякого рода костюмы, кареты мчались во весь опор. Я сама видела гусарского офицера, скакавшего верхом по набережной тротуара с криком «Теперь можно делать все, что угодно!». Эта внезапная перемена пугала, но она была основана только на крайнем доверии, внушаемом добротою нового императора. Съезжались со всех сторон государства, чтобы поглядеть на молодого государя, любимого внука Екатерины II, воспоминание, которое жило во всех сердцах. Достаточно было одного этого наименования, чтобы привлечь к нему любовь всех подданных. Но все в нем способствовало доведению этой любви до восторженности и вызывало самые сладкие надежды. Восхваляли его добродетели, оправдывали то, что могло в нем не нравиться. Никогда начало царствования не было более блестящим. Война с Англией, готовая разразиться в конце царствования Павла I, окончилась с момента вступления на престол императора Александра. Известие об этой перемене не успело предупредить большое морское сражение у входа в Зунди между английским флотом под начальством Нельсона и датским флотом. Датчане, как верные союзники, с большим мужеством защищали вход в Балтийское море. Адмирал Чичагов был послан в Копенгаген, чтобы вести переговоры о примирении, чего легко было достигнуть. Беклешов был назначен генерал-прокурором вместо Обальянинова, получившего отставку. Князь Александр Куракин остался вице-канцлером. Палин был выслан в свое имение. Князь Зубов, участвовавший в преступлении из низких целей, захотел играть роль, но это ему не удалось. И он удалился в свои богатые владения. Его оба брата остались, как и остальные участники 11 марта. Кутайсов покинул двор и отправился в Москву. Его низкое поведение во время последних лет царствования Павла заслужило ему общее презрение. Войско было оставлено на том же положении, только переменили форму, уничтожили косы и букли. Весной в том же году наследная принцесса Баденская, мать императрицы Елизаветы, приехала в Петербург вместе с 2 своими дочерьми, принцессой Амелией и принцессой Марией. Последняя впоследствии вышла замуж за герцога Брауншвейгского и умерла через несколько лет. Двор жил в Каменноостровском дворце, а я на даче напротив дворца. Все представлялись принцессе Баденской, но я не имела этой чести. Я полагала, что всякая моя попытка, наименее подозрительная, может обратиться в таковую, что было лучше хранить молчание и оставаться в совершенном уединении. В это время всякое отношение между мною и императрицей было порвано, и я была в абсолютном неведении относительно всего, что ее касалось. То, что говорили в свете, не внушало мне никакого доверия, и я решилась ждать более счастливого момента, чтобы узнать то, что было для меня дороже моего счастья. Отныне я буду говорить о событиях, свидетельницей которых я была до того момента, когда, приближенная к императрице, я вновь нашла в ее доверии воспоминания о многих счастливых минутах и забвение многих горестей. Тогда я расскажу то, что она пожелала мне передать о событиях, происшедших за этот долгий период. Дом графини Строгановой стал одним из наиболее близких графу Толстому, который близко подружился в это время с князем Черторижским и Новосильцевым. Их называли «триумвират». Император особенно покровительствовал Строгановым и часто посещал их. Граф Толстой рассказывал там про меня самые оскорбительные и дурные вещи. Я отняла у него жену, я старалась омрачить репутацию императрицы Елизаветы. Все слушали его, одни по легковерию, другие из низости. Признаюсь, что часто мое терпение готово было истощиться, но принцесса ободряла меня, смягчая горечь моих страданий и разделяя их. Торжество графа Толстого достигло своей вершины, когда императрица Елизавета написала его жене, чтобы она вернулась к ней. Графиня отправилась по приказанию Ее Величества и известила меня о своем возвращении, сообщая мне, что было его причиной, и что она ответила. Она приехала незадолго до отъезда принцессы Тарант, покинувшей Петербург в августе месяце. Я написала Толстой, чтобы она приезжала ко мне только после того, как она побывает при дворе на случай, если там у нее что-нибудь вырвется по поводу меня. Никто не мог бы подумать, что это продиктовано мною. С крыльца моего дома был виден дворец и окна апартаментов императрицы. Я знала, что там находится Толстая, и смотрела туда со смешанными чувствами, которые я не сумею объяснить. Наконец, графиня приехала ко мне, но счастье видеть ее было отравлено тем, что она рассказала мне про императрицу. Когда Толстая попросила позволения оставить ее, чтобы поехать ко мне, Ее Величество удивилось, что Толстой пришла в голову эта мысль. «Как?» — сказала она. «Вы отправляетесь к графине Головиной?» «Да, Ваше Величество. Она осталась моей подругой. Никогда я не забуду того, что она для меня сделала и сколько вытерпела из-за меня. Признаюсь, я очень удивлена переменою Вашего Величества к ней». «Ну вот», — возразила императрица, — «разве вы забыли историю с Растопчиным?» Эта история была для меня тогда загадкой, объяснившейся много лет спустя. Нет ничего проще не знать о том, чего никогда я не думал совершать. Графиня Толстая употребила все средства, чтобы ее муж опять стал бывать у нас, но это ей не удалось. Он отвечал ей, что императрица Елизавета ему особенно запретила это. Однажды вечером в 9:00 я была одна у себя в большой гостиной, дверь которой была открыта на перрон. Я видела между колонн перрона, как спокойно текла река. Вокруг меня царило молчание, но мое сердце страдало и находило мрачный оттенок в этом покое, слишком противоречившим моим чувствам. Мой муж и госпожа де Тарант гуляли, дети собирались спать. Я была в глубоком одиночестве. Вдруг я услыхала топот лошадей. Я вышла на перрон и увидала императрицу, ехавшую верхом в сопровождении нескольких всадников. Она, заметив меня, пустила лошадь галопом и отвернула голову. У меня упало сердце. Я прислонилась к колонне и следила за ней взором, пока она не скрылась из виду. «Тебя презирают, обвиняют, быть может, ненавидят», — говорила я себе. «И все-таки ты любишь по-прежнему, как если бы ты была любима». Я смотрела на небо, прося Бога сжалиться надо мной. Слезы текли у меня из глаз и облегчали подавленное состояние моего сердца.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Графиня Варвара Николаевна Головина. Мемуары. Читает Людмила Чайковская.
2: Двор отправился для коронации в Москву. Толстая последовала за ним. Согласно желанию своей матери, госпожа де Тарант обратилась за разрешением съездить в Париж, чтобы повидаться с матерью, и получила его. Расставаясь с госпожой де Тарант, я живее, чем обыкновенно, чувствовала всю величину моих страданий. Она уехала 5 сентября, взяв с моего мужа торжественное обещание, что он привезет меня во Францию. Он согласился без труда. Его здоровье требовало особенного лечения, и воды ему были необходимы. Я тоже страдала от особых болей, постоянно возобновляющихся. Нервные припадки моей бедной матери окончательно расстроили мое здоровье. Это путешествие было необходимо. Но мысль расстаться с матерью была слишком тяжелой для меня и не позволяла мне думать об отъезде. Муж, которому она питала материнскую любовь и который заслужил это своей заботой о ней и преданностью, преодолел все эти препятствия, убедил ее поехать вместе с нами. Она согласилась, и было решено, что в начале лета 1802 года мы уедем из России. Уверенность в этом возвратила мне мужество. Я чувствовала необходимость покинуть места моих страданий. Я вернулась в город. Отсутствие госпожи де Тарант вызвало у меня чувство ужасной пустоты. Двор возвратился, и также Толстая. Однажды вечером она явилась ко мне как снег на голову. Я была очень удивлена и в то же время довольна видеть ее. Поведение ее мужа нарушило наши обычные отношения. Она уже не бывала у меня каждый день. Он пожелал, чтобы она делала приемы и устраивала балы. Он предложил ей пригласить меня, но Толстая, зная меня хорошо, ответила, что я не соглашусь. Она на некоторое время отдалась светской жизни. Но такое положение вещей не могло продолжаться долго. Ее прекрасная душа чувствовала потребность в занятии более достойным ее. Однажды вечером она пришла ко мне и сказала, что хочет поговорить со мной и желает быть уверенной, что нам не помешают. Мы условились, что на следующий день после обеда я закрою свою дверь для всех. Она пришла. Мы уединились в моем кабинете, и там она сделала мне самое искреннее признание о состоянии своего сердца, об его муках и минувших ошибках. Она прибавила: «Вы знаете, что ваша нежная заботливость обо мне и искренняя дружба не могли развязать цепей, которыми опутала меня страсть. Но Бог сжалился надо мной. Когда я достигла вершины ослепления, тот, кто был его предметом, сам разрушил его. Известие об его браке открыло передо мною пропасть, в которую я собиралась бросаться. Я была в отчаянии и обратилась за помощью к духовному отцу. Он очистил мое сердце, и я испытывала только любовь и благодарность к нему за то, что он для меня сделал. Я прошу у вас прощения, что обманула вас. Я сказала, расставаясь с вами, что я излечилась от своей страсти. На самом же деле я только и думала, чтобы удалиться от вас и последовать за тем, кого я не имела права любить. Пусть это признание возвратит мне ваше доверие, и наша дружба будет основана только на религии. Она будет чистой и вечной, и Бог сам благословит ее». Легко понять, что я была глубоко тронута. Торжество добродетели дает испытывать истинное успокоение счастья. Восторженности и мечтания могут создать только химерическое положение. Одно является образом нетленной истины, другое же представляет собой тревожный сон, смущает наш покой. Победа над собою есть самая прекрасная из всех побед. Она уничтожает в нашей душе лживые стремления, которые мы стремимся осуществить, заполняя прошлое опасными воспоминаниями, опьяняющими нас и заглушающими рассудок. Мы должны их вызывать в себе только с целью упрека, вместо того, чтобы лелеять их. Нельзя считать себя вылеченным, пока воспоминание об ошибке не доставляет муки. Мысли, как растения, посаженные в различные времена года. С постоянной заботой надо следить за их ростом и удалять сорные травы. Мой муж рассчитывал уехать на 7 лет, просил государя купить наше имение против Каменного острова. Государь очень милостиво согласился на это, и имение было продано. Если бы у меня был решающий голос в семейных делах, мы не продали бы его. Но муж был так несчастен, так возмущен всем происшедшим, что он готов был развязаться со всем своим имуществом. Я аккуратно получала известие от госпожи де Тарант. Она писала ежедневно, в то время как меняли лошадей, и не переставала заниматься мной. С тех пор, как Толстая призналась мне во всем, я чувствовала себя легче с нею, и она возвратила мне свою прежнюю любовь. Я была так же счастлива от мысли, что вновь нашла свою старинную подругу. Наконец наступил май месяц. Мы должны были уехать в начале июня. За 2 недели перед нашим отъездом у португальского посланника был бал. Там должен был присутствовать двор. Муж сказал Толстой, тоже приглашенный туда, чтобы, если представится благоприятный случай, она попросила для него у государя особой аудиенции, чтобы проститься с ним и поблагодарить его за все милости. Толстая с готовностью взялась за это поручение. Танцуя полонез с государем, она сказала ему: «Ваше Величество, я обращаюсь к вам с просьбой о милости. Граф Головин желал бы представиться вам в особой аудиенции, чтобы поблагодарить вас и проститься с вами. Разрешит ли это, Ваше Величество?»
3: «Пусть приходит», — отвечал государь, — «с удовольствием».
2: «Пусть приходит завтра, в 12 часов дня, ко мне в кабинет». Толстая с радостью сообщила нам этот ответ. Муж отправился к государю в назначенное время. У них было объяснение так же интересное, как и трогательное. Муж просил прощения у него, что так резко покинул двор, просил судить о нем не по словам его, а по поступкам, и особенно не считать дурными причины его действий в различных случаях. Государь обвинял себя в том, что он тоже был неправ. И все кончилось между ними наилучшим образом. Выйдя из кабинета государя, муж встретился с Толстым, который ничего не знал о происшедшем и был крайне удивлен. Он спросил у государя, по какому случаю был у него граф Головин. Государь, не желая вовлечь графиню Толстую в какую-нибудь историю, ответил, что он встретил мужа на прогулке и предложил ему зайти. В тот же вечер государь рассказал об этом Толстой, но она ответила, что предосторожность его величества была бесполезной, что она не скрывает от мужа чувств, которые она сохранила к своим друзьям, и что если граф Толстой был неблагодарен и несправедлив, то это не причина, чтобы и она была такой же. Я поручила тоже Толстой заявить о моем прощальном представлении ко двору. Императрица Елизавета выразила желание принять меня вместе со всеми, но графиня Толстая сказала ей, что было бы справедливым принять меня в особой аудиенции. Ее Величество согласилось, под условием, что Толстая также приедет со мной. Я отправилась в кабинет Ее Величества в 7 часов вечера. Я была взволнована до глубины души. Нет ничего ужаснее, как носить маску, когда совсем не заслужил этого. Рядом с государыней была ее сестра, принцесса Амелия, которую принцесса-мать оставила в Петербурге. Разговор был незначительным и носил оттенок стеснения. Эта сцена, очень тяжелая для меня, продолжалась около получаса. Я сказала Толстой, что довольно было злоупотреблять позволением императрицы и что мне пора уходить. Ее Величество сказала мне несколько слов относительно моих проектов путешествия. Я простилась с ней и ушла, чувствуя себя более несчастной, чем когда я пришла. Если бы она могла прочесть в моей душе, она пожалела бы о совершенной ею несправедливости. Но оставим это тяжелое время, которое я должна вспоминать с благодарностью. Оно показало мне всю величину моей привязанности к императрице, и я узнала, как много может вынести преданное сердце. Было бы трудно мне перемениться, я слишком хорошо узнала императрицу, чтобы разлюбить ее. Я лучше согласилась бы вдвойне страдать, чем потерять чувство, которое я к ней питала. Оно было необходимо моему сердцу. Ее обманули, все обстоятельства, казалось, содействовали тому, чтобы приписать мне самую ужасную вину. Государыню окружили мои враги, и мое добровольное, одновременно вынужденное молчание предоставляло свободное поле действий моим недоброжелателям. Надо было отправиться в Павловск, чтобы проститься с императрицей-матерью. Я обедала там, как это было принято. Во время приема императрица Елизавета подошла ко мне с холодным видом и сказала мне: «Мне кажется, что графиня чувствует себя хорошо сегодня».
3: Ее вид оскорбил меня. «Действительно», — отвечала я, — «я чувствую себя гораздо лучше с того момента, как у меня явилась уверенность в том, что я уеду отсюда». Так мы простились. Накануне моего отъезда графиня Строганова заехала проститься со мной. Я проводила ее после визита, и мы остановились у окна. Улица была наполнена всякого рода экипажами. Направлялись в театр, находившийся против моего дома. В то же время следовало похоронное шествие среди четырех рядов карет, спешивших и старавшихся разъехаться. Это была поразительная картина. Нетерпеливое стремление наслаждаться и неизбежный конец. В то время как мы наблюдали этот контраст, до нас долетели звуки священных песнопений из домовой церкви моей матери, где служили напутственный молебен. Все это могло навести на размышления и расположило графиню Строганову сообщить мне свои мысли и горячо уверять меня в том, что она жалеет о моем отъезде и будет вспоминать меня. «Я буду говорить с вами, госпожа», — ответила я, с откровенностью умирающей. Разлука во многом походит на смерть. Можно ли знать наперед, удастся ли увидаться? У себя в доме вы позволяли моим врагам рассказывать несправедливые вещи про меня. Вы не можете этого отрицать. Но я ничего не говорила про вас. Вы терпели эти оскорбительные для меня речи и никогда не защищали меня, тогда как вы вполне уверены, что я их не заслуживаю. Я не питала к вам злого чувства за это и не платила тем же. Визиты государя к вам доставили повод многим разговорам. Я защищала вас и заставляла молчать всех, кто мне говорил об этом. Мы уехали из Петербурга 8 июня, 1802 года после обедни. Все наши люди плакали. Я старалась, насколько возможно, скрыть это от матери. Толстая провожала нас до Ропши, императорского имения, где мы провели целые сутки. На следующий день рано мы отправились в путь, нежно простившись с Толстой. Я ехала в карете вместе с матерью, с моей младшей дочерью 6 лет и сестрой, ее гувернанткой Генриеттой, которую моя мать очень любила. В другой карете был мой муж со старшей дочерью, гувернанткой и хирургом. Потом ехали 2 горничных и 2 слуг. Я не буду говорить об Эстонии, ни об ее диких жителях, говорящих на непонятном языке и не имеющих облика человеческого. Мы провели 36 часов в Нарве, чтобы дать отдохнуть моей матери. Все мои заботы были отданы ей, и я очень боялась, как бы ее нервные припадки не повторились в дороге. Иногда мы продолжали наше путешествие ночью, останавливаясь только в больших городах. Я вспоминаю, что, проезжая через маленький городок в Ливонии, я услыхала похоронный звон. Я увидала готическую церковь в виде башни, вырисовывавшуюся в туманном небе. Ветер громоздил облака, все в природе говорило о смерти. Немного далее я увидала печальную процессию, медленно шествовавшую с гробом к кладбищу, чтобы положить покойника в его последнее жилище. Я старалась скрыть это печальное зрелище от моей матери и успокоилась только тогда, когда мы выехали на большую дорогу. Мы остались на 2 дня в Риге. Погода была великолепной. Я осматривала город вместе с госпожой Больвилье, дочерью госпожи Убриль, старой знакомой моей матери, которая с удовольствием увиделась с ней. Госпожа Убриль занимала мать во время моего отсутствия. Я выстояла обедню для матери, потом срисовала великолепный вид с моста и, увидев на обратном пути в гостиницу католическую церковь, я спросила у моей спутницы, можно ли туда войти сейчас. «Всегда», — ответила она, — «ее никогда не запирают». Я была поражена бедной простотой этой церкви. Священник стоял на коленях, погруженный в умственную молитву. Невольно я тоже опустилась на колени, устремив взор на большой крест, стоявший на алтаре. Тишина и спокойствие, окружавшие меня, наполнили мою душу небесным чувством. С сожалением я встала, чтобы уходить. Священник также встал. Я спросила у него, нельзя ли получить маленьких образков. Он принес мне их. Я предложила ему деньги, от которых он отказался, и я опустила их в церковную кружку. Я возвратилась домой с внутренним спокойствием, которого я так давно не испытывала. Я никогда не забуду этой церкви. В Кёнигсберге мы остановились в гостинице «Золотого орла». Я увидала слуг, одетых в траур, и узнала, что португальский посланник Дениза, уехавший из Петербурга на несколько дней раньше нас, остановившись в этой гостинице, заболел оспой и умер. Возвращались с его похорон. Мы ночевали в комнате, находящейся рядом с помещением, которое он занимал. К счастью, никто из нас не боялся ни оспы, ни привидений.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
3: Я спала в кабинете вместе с младшей дочерью рядом с комнатой моей матери. На стенах нашей комнаты было два больших портрета во весь рост и в натуральную величину Фридриха II и его отца. Моя крошка не могла заснуть, беспрестанно повторяя: «Мама, я не могу закрыть глаз! У этих двух королей такие большие глаза, и они все смотрят на меня!» Железная доска, в которую в Кёнигсберге ударяют для обозначения часов, совершенно лишила меня сна. Но моя мать спала, и этого было достаточно для меня, чтобы быть покойной. На следующий день мы уехали после обеда, и среди великолепной ночи мы проезжали через прекрасные леса Пруссии. Луна чудно светила, и на этот раз мне не так докучала медленность прусских почтарей. Прислоняясь к окну кареты, я дышала чистым воздухом и смотрела на длинные тени дерев и любовалась мягким светом луны, отражавшимся в чаще дубов. Дорога была песчаной, и почтари шли пешком. По временам они трубили в рог, и их звуки вызывали далекое протяжное эхо. Вокруг меня все спало. Я бодрствовала наедине с моим сердцем. Как не чувствуешь себя несчастным в своей стране, нельзя равнодушно покинуть ее. Оттуда вырываешь себя, а не уезжаешь. И всегда чего-то не хватает счастью, которым наслаждаешься вне ее, родных могил, родины и отечества так близкого сердцу. За два дня до приезда в Берлин моя старшая дочь захворала. Прибыв туда, мы уложили ее в постель. Горячка проявлялась в тоске, все предвещало тяжелую болезнь. Пригласили доктора Гуфеланда, его лечение и наши заботы помогли больной. И она, казалось, стала поправляться. Но все-таки невозможно было оставаться в гостинице, где постоянный шум табльдота, приезжавших и уезжавших, а также пение, продолжавшееся до поздней ночи, совершенно не давали нам покоя. Мы искали помещение и нашли его в частном доме на Липовой аллее. Мою дочь пришлось перенести туда на носилках, и так как она чувствовала себя лучше, то эта переправа очень забавляла ее. Но через 2 или 3 дня она захворала еще сильнее. У нее открылась нервная горячка самого острого характера. Мое беспокойство достигло крайней степени, муж был в отчаянии, и я старалась, насколько возможно, скрыть опасность, которую я так ясно видела. Понимая в пульсе, я отдавала точные отчеты Гуфеланду в переменах болезни. Пульс стал перемежающимся. Беспокойный бред возобновлялся каждый вечер. Я проводила ночь около дочери, и душа моя страдала больше, чем мое бедное тело. Нравственная боль заглушает физическую, но что меня особенно утомляло, это дыхание моей дочери. Я дышала так же, как она, не будучи в состоянии воспрепятствовать этому. Я просила доктора признаться мне, насколько велика опасность. Он сказал, что она была очень сильно больна и что он видит только одно средство — ванну. Если она вынесет ее без конвульсий, то есть надежда, но при малейших нервных судорогах все будет кончено. Я скрыла это печальное и тягостное опасение от матери и мужа, и мы условились с Гуфеландом, что ванна будет приготовлена без промедления. «Я отправляюсь сейчас к королеве», — сказал он. «От нее я приеду прямо к вам». Я предложила матери прогуляться с моей младшей дочерью и Генриеттой. Я села у письменного стола перед постелью моей дочери, в то время как гувернантка и обе горничные готовили ванну. Я подперла лицо руками, не имея мужества повернуть голову в сторону дочери. Мой взгляд упал на День христианина, книгу, которую учитель моих детей, аббат Шанкло, подарил мне на память при отъезде. Я открыла ее и увидала следующие строки. «Боже, я хочу того, что вы хотите, потому что вы этого хотите, и так же, как вы этого хотите». Эти слова были для меня божественным светом и приказанием покорности. Я повторяла эту молитву несколько раз со все возрастающей горячностью и достигла такой силы в принесенном Богу этой внутренней жертвы, что упала на колени. Холодный пот выступил у меня на лбу. Когда принесли ванну, я встала и бросилась в другую комнату. Рыдания душили меня. Дрожа, я закрыла дверь и приложила глаз к замочной скважине. Я видела, как опускали мою дочь в ванну. Ее спутанные волосы и открытый рот еще более увеличивали ее худобу. Внутри меня все упало. Едва она села в воду, как я услыхала ее слова. «Боже, как хорошо я себя чувствую! Можно мне остаться в воде?» Эти слова произвели на меня невыразимое действие. Я была вне себя и выбежала навстречу подходившему Гофиланду. У него вырвалось радостное восклицание, когда он услыхал меня. «Это чудо!» — сказал он. В это тяжелое для меня время я каждый вечер садилась у окна, чтобы дышать тихим и чистым воздухом ночи. В темноте я слышала шаги гуляющих и звуки шарманки, сопровождаемые чистым звучным голосом. Скорбь сердца так безусловна, что все не относящееся к ней делает ее еще более острой и мучительной. Наконец, моя дочь совершенно выздоровела, и радость заступила на место самой жестокой тоски. Я отправилась на чай к баронессе Крюденер, жене нашего поверенного в делах, доброй и превосходной женщине, засвидетельствовавшей мне трогательное участие. При втором моем визите к ней я застала у нее гостей. Пожилую особу, добрую, любезную баронессу Лефорт, мать госпожи де Серторис, камерфрау княгини Луизы Радзивилл, графиню Даниаль с дочерью. Первая была дама свиты принцессы Прусской, супруги Фердинанда Прусского. Вторая — дама свиты княгини Луизы. Они все были очень предупредительны со мной. Баронесса Крюденер была подругой княгини Борятинской, матери графини Толстой. Она подошла ко мне и много говорила со мной о семействе моей подруги, об ее истории с мужем и о письме, которое ей написала императрица, приглашая вернуться в Россию. Она пыталась заставить меня разговориться, стараясь узнать, действительно ли я была причиной разлада семейства Толстых и в полной ли я немилости у императрицы. Я не удовлетворила ее любопытство ни в чем. Я слушала ее, но с таким видом, чтобы дать понять ей, что я не дарю своего доверия первому встречному в городах, через которые я проезжаю. Графиня Даниаль заехала ко мне пригласить меня прогуляться в Бельвью, имение и замок, в котором жила принцесса Прусская с дочерью и двором. Я приняла это предложение и поехала туда, к ней. Мы гуляли в довольно красивом саду, но в котором нет ничего замечательного, кроме цветов, которые разводит сама принцесса. Когда проходили мимо дворца, на балконе я увидала принцессу. Она сошла вниз и очень любезно пригласила меня зайти к ней. Я познакомилась с княгиней Луизой, милой, умной женщиной, полной прелести. Я видела также ее брата, принца Луи. Принцесса провела меня в апартаменты ее сына. Он с замечательным талантом играл на клавесине. Через некоторое время я простилась с их высочествами. Я ничего не говорю про самого принца Фердинанда, чтобы избежать смешных и глупых подробностей. У его младшего сына довольно красивое лицо, но он неприятен и пошл. Княгиня Луиза сама зашла ко мне на другой день, чтобы спросить меня про здоровье дочери, и пригласила к себе на вечер следующего дня. Когда я пришла к ней, она сидела одна в очень маленьком кабинете и вышивала на пяльцах. Мы много и очень приятно разговаривали. Разговоры, не основанные ни на доверии, ни на особом интересе, должен носить отпечаток естественности и известной непринужденности. Княгиня Луиза располагает этими качествами. Она ведет разговор с деликатностью и тактом, придающими ему приятность и прелесть. Милые пустяки — составляющие достояние хорошего общества. Во время нашего разговора я заметила, что княгиня иногда тревожно прислушивалась к какому-то шуму, который был слышен по временам. Я узнала потом, что ее мать постоянно находилась на стороне. Эта принцесса была очень требовательна и ревновала к знакам уважения, которые оказывали ее дочери. Княгиня Луиза боялась, чтобы она не пришла нас прервать. Ее дети прелестны, в особенности маленькая девочка по имени Пулу, впоследствии умершая. Выздоровление моей дочери шло долго. Мы пробыли около 2 месяцев в Берлине. Я часто виделась с княгиней Луизой за это время, а у ее матери была только перед отъездом, чтобы проститься. Я не хотела представляться ко двору, не чувствуя склонности к туалету и к стеснениям. Сезон вот уже прошел, и мы решили прямо отправиться в Париж. Мы провели 3 дня в Лейпциге во время ярмарки. У нас было прелестное помещение, где моя мать чувствовала себя хорошо. К моей дочери заметно возвращались силы. Я осматривала гулянья и лавки вместе с мужем и младшей дочерью, приберегая на следующее утро прогулку, особенно интересную для

0: внимание, и я не могла оторвать от них глаз. Я чувствовала, что моя душа совершенно переполнена. Смерть может похитить у нас, кого мы любим, но выражение чувства угаснет только вместе с нами. Я с трудом оторвалась от этой террасы и пошла рисовать вид с моста, перекинутого через ров, которым окружен город. Зубчатая стена была великолепно освещена. Облокотясь на перила, я пыталась срисовать ее, когда незнакомый голос, обращаясь ко мне, сказал: «Сударыня знает по-французски?» Я обернулась и увидела человека, повторившего тот же вопрос. Я ответила утвердительно. «Позвольте вас предупредить», — продолжал он, — «что часовой и солдат, которые стоят там, принимают вас за французского шпиона и постараются ознакомиться с планом, который вы снимаете». Я поблагодарила незнакомца, уверяя его, что я ничего не боюсь. Я спокойно продолжала свою работу и с предосторожности только подошла к часовому, чтобы он мог удостовериться, что мне нечего было скрывать. Действительно, по моему спокойному виду он убедился, что я не делаю ничего подозрительного, и меня больше не беспокоили. Мы проезжали по Верхней Саксонии в прекрасную погоду. Эта страна великолепна. Мы вошли в этот дом, состоявший из трех или четырех комнат, и владельцем которого был один крестьянин. Гостиная была украшена несколькими портретами, так странно нарисованными, что они вызывали удивление. Каждое лицо было изображено только с одним глазом. Господин смотрел в зрительную трубу, дама держала перед собой попугая так, что он заслонял ей глаз, у другой то же самое производила ветка розы, наконец, третья закрывала глаз лимоном. Это была семья кривых. Мебель была обита ковровой материи, на которой был изображен брак Товия. Наружная стена дома была покрыта шпалерами персиков и винограда. Я пошла прогуляться в лес с мужем и младшей дочерью. Желая пройти часть пути пешком, мы приказали, чтобы экипажи нагнали нас, когда они будут готовы. Едва мы прошли 100 шагов, нам попался огромный дуб с необычайно толстым стволом. Вокруг него была устроена скамья, предназначенная, вероятно, для отдыха путешественников. Над скамьей кора дуба была покрыта надписями на всех европейских языках. Сколько имен и различных мыслей начертано там, какие различные намерения внушили здесь оставить воспоминания лицам, которые никогда не видели друг друга и, вероятно, никогда не увидятся. Этот лес привел меня в восхищение. Я видела, как солнце поднималось из-за гор, и его блестящие лучи обливали их всеми цветами опала. Красоты природы имеют огромную власть над нами. Надо быть лишенным их, чтобы оценить, какое он для нас имеет значение. Восхищаясь чудесами творения, трудно забыть о Творце, и все, что может привести нас к Нему, есть главное из благ.
1: Мы читали мемуары графини Варвары Николаевны Головиной. Продолжение завтра в это же время.